0: задание сверху. Вот уже несколько лет я знаком с удивительным человеком. У него и имя-то необычное. Клаус Моше Пюльц. Некая комбинация немецкого с еврейским. Кто интересуется народом Божьим, Израилем, наверняка уже слышал об этом мужественном человеке. Он один из немногих, кто открыто, публично проповедует потомкам Авраама, Мессию, Иисуса Христа, по-еврейски Иешуа Ха Машиех. Не все, наверное, читатели знают о том, что в Израиле евангелизировать и миссионировать христианам запрещено специальным законом. Поэтому публично свидетельствуют немногие. А Моше Пюльц во всеуслышание провозглашает имя Мессии. Как ему это удается? Я тоже не удержался и спросил его однажды об этом. Ответ последовал лаконично. Господь. Да, кто предан всесильному, кто доверился ему и верен ему, тот под надежной защитой. Моше в переводе на русский означает Моисей. Так вот, Моисей Пюльц появился на свет в довоенной Германии. Еще ребенком он пережил откровение, определившее всю его последующую жизнь. Именно благодаря этому Моше не только уверовал в Творца Вселенной, но и всю свою жизнь без остатка посвятил служению людям. И в первую очередь иудеям, евреям, то есть. Моше делает то, что по замыслу Бога Израилева должен бы делать каждый еврей, а именно благовествовать, быть свидетелем Всевышнего. Для того он их и избрал. Исайя 43, 10. Любопытно, что в первые свои 25 лет жизни Моше не знал, что имя Клаус отнюдь не отражает фактической его национальности. Он и представить себе не мог, что в нем не арийская, а еврейская кровь течет. Узнав о своем происхождении и изучив Священное Писание, Моше открылись планы Адоная, это Бог Израиля, относительно будущего всего человечества и, в частности, избранного им израильского народа. К тому времени он занимал уже руководящую должность в одном крупном концерне Федеративной Республики Германии и как менеджер интенсивно сотрудничал с некоторыми фирмами столицы Израиля Тель-Авив. Перед ним была открыта дорога, ведущая к большому успеху в области предпринимательства и бизнеса. Но он ее отверг. Ни карьера и ни богатство стали истинными его устремлениями. Моше помнил наказ Адоная, и он, Господь Бог, помог ему раз и навсегда выбрать единственно верное, богоугодное занятие. Задание сверху было однозначно. Встань, собери чемодан, лети в Израиль и проповедуй там Мессию Спасителя. Сначала Клаус, ставший, наконец, Моисеем, жил в кибуце, в окрестностях Галилеи. Через пару лет началась легендарная шестидневная война. Помолившись на горе Сион за землю обетованную и за победу молодого государства Израиль, Моше Пюльц встал в ряды защитников Родины. Радовались еще и другие жизненные испытания, прежде чем Моше полностью переключился на свою нынешнюю миссионерскую деятельность. И с тех пор ведет он эту работу изо дня в день, без отпусков, без оклада, без почести. В этом году исполняется 35 лет с начала его упорного труда во имя Господа. Слово Божие собрало вокруг этого евангелиста несколько мессианских общин. Имя Клауса Моше Пюльца стало известно как на новой его родине, так и в Соединенных Штатах Америки, России, и, конечно же, в странах заходящего солнца. Им издано несколько замечательных книг. Одна из них, к примеру, содержит лучшие его проповеди. Книга, содержащая этот богатейший материал по мессианскому движению в Израиле, называется «Призвание и будущее народа Израиля». Как евангелист и убежденный сторонник мира, Моше Пыльц призывает все мессианские общины Израиля к объединению и единству. Для этой цели им организовано общество евреев мессианского вероисповедания «Целем». Также называется и издаваемый этим обществом журнал. Кроме этого, брат Пыльц проводит ежегодные конференции, семинары и разборы библейских текстов, особенно пророчеств, в церквях, в христианских центрах, а при необходимости и на дому у желающих его услышать. Этим он занимается и в Швейцарии, и в Германии. Он выступает в печати, на радио, телевидении. Темы «Мессия Иешуа», «Пророки спасения Израиля». Об этом же идет речь и на кассетах, на дисках, которые при желании можно заказать, к примеру, по телефону в Германию. 040-55-222-30. Все свои выступления он увязывает с реальной жизнью, с противостоянием между большими религиями, социальным положением израильтян, с политикой сионистского государства и его союзников, с экономикой и обороной Израиля. Отстаивая интересы своего народа, он остается одновременно и его обличителем, что неизбежно влечет за собой конфликт. Если свои евреи отбиваются как могут, то чужие, в том числе президенты, премьер-министры, князья, кардиналы и сам Папа Римский, как правило, замалчивают официальные к ним обращения Клауса Моше Пыльца. И со стороны остального христианского духовенства чувствуется холодок. Некоторые в открытую выступают против него. Дескать, спасение еврея – дело Бога, а не отдельных выскочек наподобие Пыльца. Не нравится теологам также утверждение евангелиста, что пренебрежение иудаистскими корнями христианства со стороны отцов церкви привело к последующему отчуждению ее от Израиля. А Моше продолжает борьбу за правду, справедливость, за право на мессианское вероисповедание, за равноправие всех евреев. Что мне в этом мужественном человеке больше всего нравится, так это его прямота, лаконичность, бескомпромиссность. Причину его успеха вижу в духовности и выверенности всего, что говорит, пишет и делает этот слуга Божий. Будучи на стороне своего народа, Моше Пыльц не забывает указывать на его ошибки. «Израиль, пробудись!» – взывает Моше Пыльц своим соотечественникам. «Собственными усилиями мы не в состоянии решить даже простой вопрос нехватки в Израиле воды. Наш народ должен, наконец, проявить готовность к принятию благословенного господства Мессии. Только так, только через него Израиль сумеет приступить к исполнению своего извечного предназначения стать царством священника». Как не вспомнить тут слова пророка Исаии: «Как прекрасны на горах ноги благовестника, проповедующего спасение». 52:7. Будем же молиться за брата нашего Моше Пыльца. Пусть Адонай, да благословен он во веки веков, даст ему здоровья, мудрости и все необходимое для дальнейшего свидетельствования и прославления великого имени своего.
1: Питер Браун.

Праздники Израиля. Две точки отсчета. Сезон осенних праздников Израиля начинает праздник Труб. Его еще называют Днем Воспоминаний. Раввины учат, что с этого дня все евреи должны вспоминать свои грехи до наступления следующего праздника Йом-Кипур, Дня Искупления. Другое, наиболее распространенное название для праздника Труб в наши дни – это Рош-Хашана, глава года или вершина его, а попросту – еврейский Новый год. Хотя на это название не указано в Торе, тем не менее, сегодня большинство евреев, говоря о Рош-Хашана, имеют в виду Новый год, а вовсе не праздник Труб. Израиль много что отличает от других народов, и в том числе лунно-солнечный календарь. Месяцы исчисляются по луне, а года – по солнцу. Месяцы считаются с весны, а года – с осени. Месяцы от праздника Пасхи – искупления из рабства в Египте, а года – от праздника Труб – искупления от греха и суда Божьего. Эти две точки отсчета времени для Израиля подобны двум измерениям жизни – физическому и духовному, каждая из которых берет свое начало от искупления. Тема суда и искупления, тема жизни и смерти – это самая важная тема Библии. Еврейский фольклор придумал две книги – которые в эти дни лежат открытые перед Господом. В Талмуде этих книг даже три. Праведников вписывают в книгу жизни, законченных грешников в книгу смерти, а участь прочих, которые посередине, будет зависеть от их стараний и благочестивых дел в период между праздниками. Этот десятидневный период получил название «Грозных дней» или же «Дней раскаяния». Считается, что эти дни могут изменить все, что поведение человека, особенно в этот период, может повлиять на решение Бога, что наше покаяние, молитва и благие дела, цдака, могут отменить даже суровый приговор Творца и склонить его к милосердию. Еврейская традиция утверждает, что в Рош-Хашана определяется судьба каждого, кому жить, а кому умереть. И определяем это не мы, но Господь, который нам и выносит приговор. Однако, вроде бы смиренно призывая приоритет Бога, та же традиция внушает человеку, что достаточно ему постараться, и это может склонить чашу судейских весов в его пользу. Ведь Бог, оказывается, еще будет корректировать свой приговор, и только на Йом-Кипур уже окончательно скрепит его печатью. Такое развитие событий в нас зарождает этакую надежду, ведь отдавая Богу Богова, тем не менее, спасение утопающих мы привычно считаем дело рук самих утопающих. Вот с такими ожиданиями многие из утопающих связывают его неподкупный суд. Но каждый будет умирать за собственное беззаконие. Иеремия 31:30. Так в Божьей книге звучат слова того, на чье решение мы надеемся повлиять. Можете сами сравнить и убедиться, как эфемерно рядом с его словом звучат наши собственные измышления. В эти дни мы должны проявлять как можно больше милосердия и щедро давать подаяние, чтобы смягчить суд Всевышнего, информирует нас еврейский источник. Знатоки закона утверждают, что Бог оценит наши достоинства и обязательно учтет их прежде, чем окончательно вынесет свой приговор. Но сам автор закона, Бог, утверждает нечто совсем другое. «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Исаия 43:25. Оказывается,
Вопреки еврейской традиции, Бог сам принял участие в нашем искуплении и прощении грехов, ожидая от нас лишь одного, что мы воспользуемся Его инициативой и оценим по достоинству Его милосердия. Имеет место такое историческое несходство характерами между нами и Богом, или, как заметил один поэт, вот так, столетия подряд мы ходим с Богом не в попад. Люди посвящают Бога в свои планы и нужды, но не желают посвятить Ему свою жизнь. Людям привычно обращать к Нему свои молитвы, но только не свое сердце. Люди верят, что Бог когда-то услышит их, вместо того, чтобы, наконец, услышать и поверить Ему. Людям всегда проще сделать что-то для Бога, чем самим стать причастными к делу Его. Люди всегда более склонны рассчитывать на собственное благочестие, но Бог удостаивает нас милостью лишь по Своему благоволению. На Йом-Кипур мы привычно желаем друг другу быть записанными в книгу жизни, причем эту запись мы традиционно увязываем со своими достоинствами и своим благочестием. Но Творец связал эту запись лишь со своим благоволением, связал с тем, кого послал в мир, чтобы мы получили жизнь через него. 1 Иоанна 4:9. Мидраш в главе о Рош Хашана утверждает, что евреи умеют влиять звучанием труб на Создателя. В результате он исполняется жалостью к ним и меняет ради них суд на милость. Мы опять в этом можем видеть симптомы все той же болезни. Бог сделал для нас нечто грандиозное, сделал ради самого себя. А мы, вместо того, чтобы смиренно принять Его дар, упорно склоняем Его сделать что-то ради нас. Библия – это книга о спасении от суда Божьего. Одни связали это спасение с влиянием на Бога. Кто шафарами, кто трубами, кто делами своими. На других Бог сам повлиял. Повлиял своим искупительным делом Христом. Повлиял так, что навечно связал их не с их собственными благими деяниями, но с Божьей милостью и с Его великим спасением. Петр Блитштайн, штат Нью-Йорк, США.

Немного истории. Долгий путь. Когда я впервые посетила мессианскую общину, то задала себе вопрос: почему евреи, уверовавшие во Христа, не становятся членами уже существующих христианских общин? После участия в семинаре на эту тему, организованном миссией «Бейт Шалом» в Берлине, мне стало понятно, почему братья и сестры из еврейского народа создают свои церкви. Причин этих достаточно. Одна из основных в истории преследований как со стороны иудеев, так и со стороны христиан. Мессианские евреи – это возрожденные, верующие в Иисуса Христа, Иешуа ха-Машиаха, как обещанного еврейскому народу Мессию – евреи. Они придерживаются еврейских традиций и празднуют еврейские праздники Старого Завета – Песах, праздник Кущей, Шаббат. Мессианские общины – или, как некоторые себя именуют, мессианские синагоги, проводят свои богослужения в субботу. Членство открыто евреям, равно как и неевреям. Истинно верующих христиан они принимают, как своих братьев и сестер по вере. Мессианским евреям приходится терпеть притеснение с двух фронтов. Во-первых, это ортодоксальные иудеи, видящие в них предателей веры предков и, конечно, недовольные тем, что они евангелизируют среди евреев. Во-вторых, многие христианские церкви не признают мессианских евреев, так как думают, что для того, чтобы принадлежать Христу, евреям нужно сначала привиться к христианской церкви. Первая мессианская община возникла в Иерусалиме в день Пятидесятницы. Вначале к ней принадлежали только евреи. И это были те евреи, которые возвестили Евангелие эллинам, то есть неевреям. Важным и непростым вопросом в то время был вопрос о том, может ли нееврей быть христианином, не примкнув сначала к иудаизму. А теперь многие христиане спрашивают, может ли еврей верить в Иисуса Христа и оставаться при этом евреем. Первые верующие во Христа евреи соблюдали закон, посещали храм и синагоги, уповали на обращение ко Христу всего Израиля. Почти сразу же с появлением церкви последователей Христа из евреев начались и гонения. Об этом можно прочесть в Библии, в книге «Деяния апостолов». Здесь мы читаем, что первые христиане проповедовали в синагогах. Деяния 19:8. Но в 80-х годах, после Рождества Христова, в иудейскую молитву, которой каждый иудей молился три раза в день, было добавлено изречение, желающие еретику, к числу которых были причислены и евреи, уверовавшие во Христа, остаться без надежды, погибнуть и быть вычеркнутым из книги жизни. Каждый, кто отказывался произносить эту молитву, исключался из синагоги. В 73 году римляне завоевали Иерусалим, разрушили храм. Более миллиона евреев погибло. Мессианская община – первая церковь в Иерусалиме, была изгнана. В 32 году началось восстание евреев против римлян. Возглавил восстание Бар-Кохба, которого восставшие провозгласили мессией. Мессианские евреи не поддержали восстание, так как они не могли признать мессией никого другого, кроме Иисуса. Восстание было жестоко подавлено. Иудею переименовали в Палестину, а Иерусалим – в Велию Капитолину. Остались только небольшие общины мессианских евреев Восточной Иордании, Сирии и Малой Азии.
но и они примкнули к христианским общинам из язычников. Были евреи, верующие в Иисуса, но не осталось еврейских мессианских общин. Евангелие распространялось по всему языческому миру, и большинство христиан были уже не евреями. Начиная со II века, антисемитизм со стороны христиан растет. Особенно в этом отношении характерно послание Варнавы, написанное около 130 года после Рождества Христова. Слово о Пасхе Мелитона Сардийского около 160 года, а позднее некоторые места из творений Иоанна Златоуста. Им вторит Тертуллиан в своем послании против евреев. Он утверждал, что церковь заняла место Израиля, потому что евреи за убийство Христа навсегда отвергнуты Богом. В этом абсолютно небиблейском учении лежат корни преступлений против евреев во времена крестовых походов, инквизиции и национал-социализма. Возродилось мессианское движение в 1885 году, когда раввин Иосиф Рабинович, уверовав в Иисуса, засвидетельствовал об этом в своей синагоге в Кишиневе. Многие пошли за ним. Это была община, в которой верующие в Иисуса евреи могли и дальше сохранять свои иудейские традиции. Она распалась в 1939 году, но это была первая в мире мессианская синагога и первая мессианская община после стольких долгих лет. Сейчас мессианское движение разрастается как в Израиле, так и во всем мире. «В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечной милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь». Исаия 54:9. Гезине Файман в сокращении перевела и прочитала Катарина Никель.

0: Ключ к капкану. Август 2010 года. Где Дух Господень, там свобода. 2 Коринфянам 3:17. Раздел ведет Катарина Никель.
1: Читает семья Драт.
2: Дорогие мои сыночки, сегодня опять первый вторник месяца, день молитвы за наших и не наших детей. Тяжело ложится на сердце грехи тех наших сынов и внуков, которых эти грехи довели до предела человеческого осуждения и которые томятся в одиночестве без свободы и общения. Эту тяжесть я вместе с грузом собственных грехов, которых тоже хватает, сегодня несу к ногам Иисуса и прошу слов материнской мудрости и нежности, чтобы облегчить им дальнейшие шаги на путях новой жизни. Ведь покаяться – это одно, а следовать потом шаг за шагом за Христом – это другое дело, не менее трудное, чем выйти вперед и при всех признать себя грешником. Ведь вот тот Паша В, имя изменено, о котором я в свое время с такой радостью писала в алтарь, которым гордилась община, пример которого побуждал других к покаянию, не устоял ведь. Споткнулся на чужих грехах, ушел от женщины, спасшей его от русской тюрьмы, создавшей ему подобие мирной семейной жизни. Она, видите ли, смотрит телевизор и мешает ему молиться, носит женские украшения, делает прическу. Став сам себе хозяином, надел кучу долгов, так что пришлось даже отсидеть за них в тюрьме, но теперь уже в немецкой, и до сих пор не может вернуться, смириться, признать правоту Господню. Прости меня, Паша, что я об этом пишу, но ты мне как сын, а сколько молится о тебе родная мать. Да вы все, дорогие сыночки, авторы писем из рубрики «Ключ к капкану», примите к сердцу увещевание старой матери. Покаявшись, получив прощение, прощайте других. Подставляйте плечи под груз чужих грехов и несите их вместе со своими к ногам Иисуса, Спасителя всего мира. Подписываюсь полным именем. Анна Хёшеле.

Опять я крест свой уронил. Не один год уже я регулярно получаю газету «Забытый алтарь». Все это время особо и не задумывался о том, каким образом оплачивается моя подписка. Только недавно обратил внимание на то, что номер моей читательской карточки не соответствует номеру благотворительной карточки для тюрем – 15 900. Все это время одна душа оплачивает мою подписку. Слава Богу за всех, кто в братской заботе о нас переводит свои средства на номер карточки для тюрем 15 900. Человек все это время заботился обо мне, а я и не знаю, кого благодарить, и потому благодарю Бога, а через алтарь выражаю всем сердечную признательность и благодарность. Также прошу прощения у Марии и Пауля Н. и у Тамары и Иоганна Ф. Мы какое-то время общались, но, видимо, я допустил какую-то ошибку, и общение наше прервалось. Я не прошу о его возобновлении, а лишь прошу простить, если чем обидел. И хочу, чтобы они знали, что в молитвах моих к Богу их имена поминаются, всегда с благодарностью. Шлю вам свое стихотворение, в котором образ ангела, как поэтический образ матери или отца, брата или сестры, возносящих молитвы к Богу о спасении и исправлении жизни дорогих ему людей. Прошу и я ваших молитв. Будьте и вы моими ангелами. Тельман Сайфаев, тюрьма, Пермский край, Россия. Опять я крест свой уронил на радость дьяволу с чертями. И ангел мой, чей лик мне мил, льет слезы горькие ручьями. Все вроде было хорошо, так вольно думалось, молилось. Лишь не заметил одного, тех слез, что с глаз бесплотных лились. Не трогал сердце скорбный клик, незримо очами духа. Печали не услышал крик, к мольбам святым гордыня глуха. А мне уж грезилось, что я сам словно ангел, чист и светел. О Боже, за что слепота? Как крест упал, я не заметил. Но жив Господь, властитель душ, чей гнев и ярость трепет мира, пролил скорбей холодный душ, и боль от грезы пробудила. Не плачь, мой ангел дорогой, услышал Бог твою молитву, и, взявшись твердою рукой, я поднимаю крест на битву. Тельман Сайфаев. Думайте, что вы говорите. Почему я стал таким, что сделался подобно хищнику? Ведь сначала не было так. Над этим очень часто задумывался, но не мог уразуметь. Начал вспоминать и делать анализ всего пережитого. Что помнил и что слышал от родных и близких. Слово имеет силу. Благословение или проклятие накладывают отпечаток на жизнь человека. Мы начинаем соответствовать тому, что о нас говорят и думают окружающие нас люди. Особенно, если человек в это время только формируется как личность. Поясняю свою мысль. Это было давно. Тогда я только пошел в первый класс. Мне было всего 6 лет. В подъезде нашего дома жил человек, которого все звали дядя Ваня. Но на тот момент ни я не знал его, ни он о моем существовании. Когда он попал в тюрьму, меня еще не было на свете. В тот день, когда произошла описываемая мною встреча, он только освободился и шел домой. Выбегая из подъезда, я столкнулся с этим незнакомым мне мужчиной, испугавшись, оттолкнул его и побежал дальше. Он же, поймав меня, убегающего,
услышала, как из окна второго этажа звала меня мама. Поднял голову и сказал:

злопамятен. Когда вокруг все веселились и радовались, мне становилось одиноко и грустно, стал угрюм. Вспоминая эпизоды своей жизни, осознаю, что был готов любить весь мир, самого последнего из людей, от которого все отвернулись, разделить все, что имел, отдать последнее. Находились те, кто этим пользовался, но я не был ими принят. Мною пренебрегали как человеком, личностью. Начал проявлять заботу и любовь к нашим меньшим братьям, животным. Даже мышей и крыс, пауков и тараканов, мокриц привечал я. Но стал ненавидеть людей, стал убегать из дома, где меня любили и жалели, но не могли найти для меня времени. Не могли уделить то внимание, которое необходимо ребенку, чтобы он знал, его ценят и любят, в него верят и всегда помогут. Родители были заняты зарабатыванием денег, вкалывали на двух работах, но меня потеряли, и я сам потерял себя. Мое детство с 11 лет и бесцветная молодость протекали в борьбе с собою и с окружающими. Чувства, боясь насмешек за их проявление, я просто подавлял и хоронил в глубине сердца. Мне кажется, что они там и умерли, а мое сердце превратилось в камень. Только представьте, когда я говорил правду, мне не верили, и я стал лгать, даже совсем бесцельно. Вот так постепенно и шло мое превращение в морального урода, перешагнувшего все рамки и пределы, плюнувшего не только на окружающий мир и жизнь, на ценности других людей, но и на себя самого. Поверьте, это страшное состояние, которое можно охарактеризовать как состояние безвозвратности. Все, что осталось позади, разрушено и оставлено без сожаления, а впереди нет никакой цели, за что стоило бы жить и бороться. Полная неизвестность и неопределенность – это существование человекообразного животного, жизнь которого только удовлетворение инстинктов. Одинокий волк-человек убивает другого человека, убивает брата. Вообще, любое зло, обретая действующую силу, выходит на Каинову тропу. Оно прямо или косвенно направлено на братоубийство. Значит, этот человек сам обрекает себя на проклятие и губит самого себя. Так говорят древние христианские мыслители, и это я познал на себе. Только единый, имеющий в своей силе и власти свою благодать в любви, силен был остановить меня и обратить на путь жизни во Христе Иисусе. И это произошло 12 лет назад в одиночке смертника на исполнительной тюрьме города Хабаровска. Отец Небесный не отверг вопль покаянный мой, услышал и вздохнул жизнь и надежду благую. Думайте, люди дорогие, о том, что вы хотите сказать, ибо слово имеет силу созидать и разрушать, а за них мы дадим ответ на суде Божьем. Простите Христа ради, если кого обидел, против кого согрешил, каюсь. Да вразумит и благословит нас Отец и Сын и Дух Святой. Владислав Шлыков, тюрьма, Соликамск, Россия.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме: «Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славославить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Мы рады, дорогие друзья, что вы настроили свои приемники на нашу волну. Сердечно приветствуем вас в выпуске передачи «Евангельские истины». В программах этой передачи мы говорим о Боге, о смысле жизни и о возможности сделать новое начало с Иисусом Христом. Желаем всем, кто нас сейчас слушает, благословения от Бога.

0: Знаменитый шведский поэт Август Штримберг написал в конце своей жизни такое признание, цитирую: «Откровенно говоря, я приписываю все мое несчастье той одной причине, что я был безбожником. Человек, который потерял связь с Богом, не может получить никакого благословения. Все разговоры о том, что каждый сам кузнец своего счастья – мекина».
1: Дорогой друг, слушающий эту передачу, может быть, и ты пришел к такому печальному итогу, что жизнь без Бога не сделала тебя счастливым. Разреши сказать тебе, что твой кризис не безнадежен. Кем бы ты ни был, Бог для тебя имеет чудную весть. Ты можешь сделать в жизни новое начало. Искренне молимся и желаем, чтобы сегодняшняя передача была для тебя помощью в твоем стремлении найти истину.
0: Перед тем, как мы выслушаем беседу, подготовленную сотрудником нашего радиовещания Ивана Петерса, выслушаем песню.

Уважаемые слушатели, об одной теме я, однако, хочу поговорить в сегодняшней передаче. О ней пишут многие слушатели. Они спрашивают нас, как я могу стать христианином. В одном письме из Алтайского края я читаю слова: «Недавно я разговаривал с одним верующим человеком. Я увидел, что он заполнен радостью, какой-то прекрасной и удивительной. Встреча с этим человеком была важна для меня тем, что я впервые увидел человека, который родился от Бога. Помогите мне прийти к Богу. Я хочу после принятия веры жить для Бога. Я чувствую, что после того, как Господь войдет в меня и возьмет душу мою, я получу успокоение. Я знаю, что мне нужно покаяться в грехах и обратиться с молитвой к Богу. Но будут ли отпущены и прощены все грехи мои?» И еще один отрывок из письма, которое мы получили с Украины. «С недавнего времени я являюсь слушателем ваших радиопрограмм. Благодаря вашим передачам я начинаю осознавать, что атеизм, которому меня учили на протяжении 18 лет, является ложным представлением о мире, в котором мы живем. Однако я не считаю себя верующим, хотя и не отношу себя к атеистам. Я нахожусь в каком-то среднем положении между верой в Бога и этим атеизмом. Это очень сложное положение. Я не могу отрицать Бога, однако мне не хватает веры, чтобы признать Его существование». И еще одна цитата из письма слушателя. «Вот уже несколько лет я испытываю огромное желание духовного самоопределения. Хочу познать смысл жизни». Эти цитаты можно было бы продолжить всю сегодняшнюю программу. Но, дорогие радиослушатели, здесь только некоторые выдержки из многих писем. Однако, кроме этих писем, есть еще ведь тысячи, да, миллионы людей, которые ищут ответ на вопрос: как правильно жить? Где путь жизни верный, истинный, безошибочный? Задают этот вопрос молодые люди, стоящие на распутье. Задают его и те, которым приходится принимать важные решения. И этот же вопрос стоит перед многими из вас, слушающих сегодня эту передачу. Кто может нам помочь в решении таких важных вопросов жизни? Кто даст совет молодым людям при решении выбора спутника или спутницы жизни? При выборе профессии, при искании места постоянного жительства, работы. Где найти путь решения всех этих вопросов, по которому можно было бы идти, не ошибаясь? Кто может помочь в решении всех волнующих нас проблем? Если, дорогие слушатели, мы начнем спрашивать людей, то получим на наши вопросы столько же ответов, сколько было людей, у которых мы спрашивали. Если начнем искать ответы, вступая для этого в какие-либо социальные или даже религиозные общества, то и там непременно встретим разочарование. Социальные общества разрушаются даже на наших глазах. То, что только несколько лет тому назад считалось единственно правильным, сегодня попирается ногами. Но ведь это, дорогие, говорит о том, что вся эта до сих пор установленная система была неверной, ложной. Однако сколько горьких участей отдельных людей скрыто в таких переменах? Кто думает о них? Сколько разочарования! Но несмотря на то, что система общества постоянно меняется, люди снова и снова ищут в них решение своих вопросов и проблем. Каждый раз, когда возникает что-то новое, в людях рождается и новая надежда. И снова эксперименты, неуверенность и нерешительность. Также дело обстоит с религиями. Религия требует от человека соблюдения обрядов, традиций и норм. Нарушение этих порядков наказывается. Но и точное соблюдение
всего не дает удовлетворения людям. Червь неуверенности грызет совесть. А что, если число поставленных свечей недостаточно для моего спасения? А что, если я произнес недостаточное число молитв сегодня? Может быть, надо идти куда-либо на поклонение не один только раз, а много раз. Но сколько раз? Дорогие, системы построены людьми, и они ведут к разочарованию. Религии – к неуверенности и страху. Однако я хочу подчеркнуть, что христианство – это не религия. Это живая жизнь с Богом, постоянно в общении с Ним. Поэтому я лично уверен в том, что ответ на все главные вопросы жизни можно найти только в христианстве, только в вере в Слово Божие. Это Слово уже тысячелетиями неизменно. Ему не приходится приспосабливаться к обществу, к системам, к модам. Оно неизменно. И люди из всех поколений могут засвидетельствовать тысячи, да миллионы раз, что вера в Иисуса Христа, в истину Божию, данную нам в Библии, действительно помогла им пройти через всю жизнь. На это Слово Божие можно полагаться в детстве, в юности и в глубокой старости. Оно дает советы и наставления богатым и бедным, ученым и неучам, сильным и слабым, здоровым и больным. Конечно, дорогие радиослушатели, это Слово Божие настолько обширно и содержательно, что нам никогда не удастся постигнуть все ее содержание и значение, не говоря уж об одной только радиопередаче. Но одно мне именно сегодня важно, и это то, что Бог дал нам, людям, это Слово для того, чтобы мы могли руководиться им во всех вопросах нашей жизни. Бог это Слово никому не навязывает, но Он предлагает его нам. Это правило, по которому следует вести жизнь. Оно подобно многим примерам, которые мы встречаем в повседневной жизни. Готовя, например, обед, для нас естественно придерживаться какого-то рецепта для приготовления пищи. Здесь нам и в голову не придет сказать: в этом рецепте слишком много или слишком мало сахара или соли. Я удвою указанное количество или сокращу его в 3-4 раза. Так мне лучше нравится. Это, конечно, преувеличенный пример. Если мы хотим сварить вкусное блюдо, то нам нужно придерживаться рецепта. Если мы предпринимаем какое-либо путешествие или поездку, то мы совершенно естественно берем с собой карту. И никакому путешественнику не придет в голову мысль: «Эта карта ущемляет мою свободу. На ней указаны тропинки и дороги, по которым мне надо идти к моей цели. Но вот я хочу путешествовать от Урала до Москвы. По карте ясно видно, что мне нужно идти с востока на запад. Однако это мне лично не нравится. Это ущемляет мою свободу. Я не хочу идти на запад, я хочу идти на юг, но хочу в Москву». Тоже глупая мысль, не правда? Может быть, это и глупый пример. Такого глупца мы, вероятно, не найдем. Но одно я хочу этим сказать. Как рецепт для повара и как карта для путешественника, так Библия дана нам Богом для ориентира на жизненном пути. Не придерживаясь рецепта, повар сварит невкусное блюдо. Не обращая внимания на карту, путешественник заблудится и никогда не дойдет до желаемой цели. А отвергая советы Божии, которые Он дал нам в Библии, мы никогда не сможем правильно жить. Для всего в нашей жизни мы имеем нормы и стандарты в технике, в промышленности и в торговле. Невообразимо для нас то состояние, в котором каждый имел бы свою меру измерения веса, длины, объема или площади. В жизни мы руководимся предписанными нормами. И если мы это делаем,
то постоянно радуемся, что все подходит друг к другу. Инженеры измеряют детали одной мерой и работают в разных местах. Но когда изготовленные ими части конструкции собираются в одно целое, то они с радостью смотрят на успех дела их рук. Но почему же мы, люди, так привыкшие к нормам и правилам, так сильно противимся правилам жизни, отвергаем Библию и ее советы? А с другой стороны, удивляемся и негодуем, ругаем Господа, если терпим одно поражение за другим. Мы терпим горькие поражения, потому что поступили неправильно. Мы заблудились, потому что не придерживаемся пути водителя жизни, а пошли своей дорогой. Эта дорога нравится нам, но она не ведет нас к цели. Она может быть прекрасной, но по ней мы никогда не придем туда, куда хотим в конце прийти. Так вот, например, пророк Исаия в 8 стихе 35 главы своей книги пишет: «И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся». Эти слова были написаны пророком Исаией более 2500 лет тому назад. Они были актуальны в то время, и они также актуальны сегодня. Им противились многие люди тогда, и им противятся многие сегодня. Но те люди, которые решились идти этим путем Божиим, никогда не разочаровывались в своих решениях. Они знали, кому верили, и знали, куда шли. Вот пророк Исаия пишет о дороге, и эта дорога назовется путем святым, и что идущие этим путем, даже неопытные, не заблудятся. Это было сказано пророчески, и исполнилось это пророчество в Иисусе Христе, Сыне Божьем. Он пришел на землю, чтобы показать нам Бога. И в 6 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна сам Иисус говорит: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Прийти к Отцу означает познать Бога, Творца мира, человечества и вселенной. А скажите, дорогие, кто лучше самого конструктора, или, как здесь сказано, Творца, знает, что хорошо для творения и что плохо? И в Иисусе Христе Бог открылся нам. Смотря на Христа, мы видим, каков Бог. Смотря на жизнь Иисуса, мы можем учиться жить. Он был предсказан пророками и самим Богом, уже начиная с первых страниц Библии, с первых дней существования человечества. И последние страницы Библии говорят о том, что в конечном итоге Иисус Христос восторжествует над всем злом и над всей нерешительностью. Он восстановит однажды царство гармонии и счастья. И если Иисус говорит о том, что Он является путем, истиной и жизнью, то это значит, что мы можем на Него полагаться, Ему подражать и, смотря на Его жизнь, учиться правильно жить. Для этого Бог дал нам свое слово Библию. Она учебник жизни. Но многие люди ее отвергают. И это по разным причинам. Они ссылаются на науку, другие на историю и еще другие на политические события. А другие просто не хотят верить. Однако я хочу подчеркнуть при этом все три причины. Во-первых, Библия не научная книга. Бог написал ее не для того, чтобы опровергать или подтверждать научные исследования и достижения. Хоть следует сказать, что никакой ученый в мире никогда не сможет привести конкретный пример того, что Библия где-либо противоречила доказанным и подтвержденным на опыте фактам и законам науки, или лучше сказать, законам
природы. Наоборот, новые открытия науки подтверждают верность библейских истин. Но как бы то ни было, дорогие, Библия написана не для ученых, чтобы они ею измеряли свои труды. Во-вторых, Библия не учебник истории. Она, конечно, много говорит о исторических событиях. И в настоящее время археологические раскопки открывают все больше и больше фактов, подтверждающих исторические описания Библии. Но сама Библия не дана нам для изучения истории. Из нее мы можем видеть, как Бог действовал и действует в истории человечества. А это, дорогие, большая разница. В истории имя Бога и христианство часто злоупотреблялось людьми, ищущими только личной выгоды и наживы. Но читайте внимательно Библию, и вы непременно заметите, с какой строгостью Слово Божие предупреждает таковых людей. И они не избегут наказания Божия за злоупотребление Его именем. В-третьих, я хочу еще раз подчеркнуть и то, что Библия не политическая книга. Она универсальна. Верующие в Бога люди живут в совершенно различных системах, культурах, странах и обществах. Они различны по цвету кожи, по национальности, по образованию. Христианство пронизывает все слоя населения Земли. И для всех этих людей она становится масштабом жизни. Она подходит каждому. Поэтому ее нельзя назвать политической книгой. Она не стоит за какую-либо партию. Библия, дорогие, это Слово Божие. В своем первом послании к Фессалоникийцам в 13 стихе 2 главы апостол Павел выражает свою радость в том, что верующие в Фессалоники приняли проповедуемое им Слово, как Слово Божие. Он пишет им: «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно и есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Видите, Слово Божие действует только в тех, которые верят Ему. Вот, дорогие, правильное обращение с Библией. Она дана нам Богом и является Его Словом к нам. Он дал нам это Слово для того, чтобы мы нашли истинный смысл жизни. В нем Бог дает нам ответы на все вопросы. А самое главное, это то, что, живя по советам Слова Божия, мы находим истинный путь к жизни вечной и жизни полноценной уже здесь, на земле. Этим путем для христиан является сам Иисус Христос. И только тот, кто живет так, как жил Христос, или стремится к этой жизни, достоин носить имя христианин. Все остальное не устоит. Бог выведет правду на свет, и истина победит в день Его славного пришествия. Дал бы Господь, дорогие слушатели, чтобы и те из нас, которые еще не решились встать на сторону Христа и жить по Его Слову, сделали этот шаг сегодня и стали истинным христианином, то есть последователем Христа. Бог вас ждет.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушатели этой программы и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 22 по 24 стих. «Сказали ему: кто же ты, чтобы дам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев.
2: Посланные идеи были преимущественно фарисеями. Бесстрашие крестителя привело их в бешенство, потому что они соблюдали закон со всей строгостью и усердием, считая себя праведными и богобоязненными. Но они просто-напросто обманывали самих себя, так как имели множество духовных недостатков. Нечистые картины наполняли их воображение, а в сердцах, подобно ядовитым змеям, гнездились мысли о мести и убийстве. Иоанн Креститель не побоялся бросить религиозной делегации фарисеев прямой упрек и объявить им: «Всем нам нужно решительно покаяться и обратиться к Богу, чтобы приготовить путь Господу, грядущему к нам со дня на день».
3: Молитва. Господи, ныне вновь грядущий, Ты знаешь мое сердце, все мое прошлое, все мои согрешения. Мне стыдно перед Тобой за все мои грехи, явные и тайные. Я исповедую все свое зло перед Тобою. Молю Тебя о прощении. Не отвергни меня от лица Твоего и помоги мне незамедлительно вернуть все то, что я у кого-либо украл. Я попрошу прощения у каждого человека, которого я обидел. Сокруши мою гордость, милостью Твоею очисть меня от всех грехов. Бог мой всеблагой. Вопрос 16. Как Иоанн Креститель готовил путь Господу?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи с 25 по 28. И они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» Иоанн сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня. Я не достоин развязать ремень у обуви его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн.
2: И иудеи знали из Торы об очищении, различных омовениях и крещении. Омовения выражали очищение от нравственной нечистоты. Крещение же было обязательно только для людей, обратившихся в иудаизм из языческих народов, так как они считались нечистыми. В любом случае принять крещение означало смириться и войти в Божий народ. Из сказанного ясно, почему посланные иудеи недоумевали и говорили Иоанну: «Что ты призываешь верующих к покаянию? Они же обрезаны и утверждены в народе Божьем. Или ты считаешь, что у нас нет святости, что мы заблудшие грешники, на которых пребывает гнев Божий? Ведь мы начальники в народе». Так крещение Иоанна стало камнем преткновения для набожных и разделило народ на две части. Одни совершали крещение покаяния и очищались для принятия Христа, составляя как бы цвет нации, готовой встретить своего Господа. Другие же, возомнив о себе, что они и так достойны встречать Христа, не признали крещение покаяния и ожидали, что Он придет для политических целей, чтобы установить свое царство. Возможно, евангелист Иоанн сам присутствовал на этом официальном экзамене Иоанна Крестителя. Дискуссия очень глубоко затронула его, особенно вопросы делегации к Крестителю и его слова о том, что он не Христос, не Илия, не обещанный пророк. Такой ответ, по мнению фарисеев, унизил его и дал им право заключить для себя, что он никто. Так этот муж, одетый в одежду из верблюжьего волоса, стоял перед посланными начальниками иудеев и всем собравшимся народом и громким голосом провозглашал: «Как вы слепы! Вы не замечаете, что у вас на глазах происходят великие события? Вы испытываете такого незначительного человека, как я, а между тем Христос уже среди вас, среди кающегося народа. Я исполняю лишь порученное мне служение. Я только глаз Духа Святого, объявившего мне, что Господь грядет и что Он уже здесь. Покайтесь же, ибо ныне день спасения». Слова Крестителя, словно молот, обрушивались на ожидавший Господа народ, собравшийся именно для той самой цели, чтобы встретить Христа. И вот теперь, когда Он пришел, Его прихода просто не заметили, Христа не увидели. От этих слов люди по-настоящему смутились, с изумлением глядя друг на друга. Тут Иоанн Креститель и произнес свое известное свидетельство, о котором мы уже читали в 15 стихе, сказав о Христе буквально такие слова: «Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня». Итак, Иоанн Креститель подчеркнул, что Христос вечен, но вместе с тем присутствует среди смертных людей. Иоанн отметил, что он обыкновенный человек, который как будто не выделяется особой мудростью и не имеет сияющего ореола. Он не одет в изысканные одежды, и глаза у него не горят огнем. Он ничем не отличается от других, и тем не менее этот обыкновенный человек имеет божественную природу. Он существовал испокон веков. Он нетленный, святой, вечный Бог. Иоанн Креститель свидетельствовал о сокрытой славе Господа при всем том, что сам Господь стоял среди народа в облике простого человека. Иоанн Креститель заявил, что недостоин даже быть его рабом. В те времена был такой обычай, что если к хозяину приходили гости, то раб приносил воду и омывал им ноги. И вот теперь пришел Иисус. И Креститель объявил, что недостоин даже развязать ремень обуви его, чтобы омыть ему ноги. Эти слова вызвали большое оживление в народе. Люди вопрошающе переглядывались. Кто этот необычный человек? Как такое возможно, чтобы сам Господь стал человеком? Из чего бы этот великий Иоанн Креститель говорил, что недостоин развязать ремень обуви его? А посланные из Иерусалима, видимо, посмеивались над словами Иоанна, как бы говоря: «Ну вот, этот креститель-пустынник проповедует уже совсем бредовые идеи и явно совращает народ». Посланники ушли. Наверное, с ними ушли и многие ученики Иоанна Крестителя, рассудив, что Христос явится во всей своей славе и величии в столичном городе Иерусалиме, а не как простой человек где-то в пустыне. Так эти ученики Иоанна Крестителя упустили неповторимую возможность встретить Божьего помазанника. Все эти события происходили на восточном берегу Иордана, на который не распространялась власть Иудейского совета, потому что тамошние территории находились под юрисдикцией правителя Ирода Антипы. Таким образом, посланные иудеи не имели власти схватить Крестителя и привести его на суд в Иерусалим. Молитва. Господь Иисус Христос, мы благодарны Тебе, что Ты пришел к нам как истинный человек и вечный Бог. Мы поклоняемся Тебе и величаем Тебя, ибо Ты приблизился к нам. Ты умолился в тленном человеческом теле, проявил скромность и неприхотливость, так что никто, кроме Иоанна Крестителя, не узнал Тебя среди народа. Ты кроток и смирен сердцем. Научи нас идти за Тобой под руководством Святого Духа. Вопрос 17. В каком месте свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе перед делегатами Синедриона достигло своей кульминации? Два. Вдохновенное свидетельство Крестителя о Христе.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29-30 стих. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня».
2: Посланные на разведку иудеи возвратились в Иерусалим, потешаясь над Крестителем. Иоанн Креститель в то время верил в Христа, как в преобразователя, который придет и очистит свой народ, как земледелец очищает свое зерно на гумне. Проповедуя в пустыне, Иоанн описывал грядущего Христа грозным господином, поднявшим секиру, чтобы вырубить всякое гнилое дерево в народе. Он представлял приход Христа как день гнева. И когда он провозгласил «Мессия уже среди нас», всех его верных учеников охватил ужас. Все их прегрешения всплыли у них перед глазами. Раскаяние смешалось с трепетом. Они ожидали, что сейчас их громом поразит беспощадный Божий суд. Вместо этого идет Христос, молодой человек лет 30. Тихо и мирно подходит к Иоанну Крестителю, чтобы тот крестил его. Когда Иоанн увидел смирение Христа, то был поражен до глубины души. Он отступил, склонился и попросил, чтобы наоборот ему самому креститься у Иисуса и получить прощение грехов. Но Господь настоял, чтобы именно Иоанн крестил его, ибо так надлежало было исполнить всякую правду. Когда-то Креститель наконец осознал, что Святой грядет не для того, чтобы в гневе осудить и погубить человечество, а чтобы понести на своих плечах грехи всех людей. Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

Христианский журнал «Свет Евангелия». Игорек. Это был настоящий спартяга, потрясающе здоровый и сильно пьющий. Он был известным теннисистом, настолько известным, что позволял себе раздавать автографы и пользоваться успехом у девушек. Не очень, впрочем, умных. Как бы то ни было, он был одной из достопримечательностей нашего города. И даже те, которые стеснялись его, нет-нет, иной раз все-таки упоминали, что знакомы с ним. Чужая слава, сколь бы сомнительной она ни была, все же имеет свои привлекательные стороны. Особенно у тех, кто такой славой не обласкан и надежды не имеют. Но наибольшую известность у нас в городе Игорьку снискали не спортивные успехи, а загульный нрав, совершенно бездумный и не рассуждающий о последствиях. Все это смачно переживалось на второй день после очередного загула. Светская жизнь у нас имела свои особенности и явно хмельные очертания. Очередной разбор полетов, кто что помнил, картина, удивляясь очередному подвигу, рассказанному другими, поскольку сами герои похождений ничего на второй день не помнили. Как-то во время очередной поездки за приключениями в Ленинград вся компания усиленно парилась в сауне. Выдержали сколько могли и переместились в ресторан пить уже ненавистное шампанское. Деньги были шальные, никто не работал и не хотел. Жили, как получалось, и притворялись, что иначе не могут. Часа через два хватили Игорька. Его за столом не было. Обыскали все тщетно. Никто ничего не видел и не слышал. И, наконец, в чьем-то уже изрядно воспаленном воображении возникла идея отправиться обратно в сауну и найти пропажу. Компания разразилась смехом. Человек не иголка и даже не веник для парилки. Но от нечего делать, сидеть в ресторане уже надоело, все отправились обратно в сауну. А там, на самой верхней полке, мирно похрапывал Игорек. Изумление наше Игорек воспринял с удивлением, и нам пришлось ему достаточно долго объяснять, что, собственно, произошло и что могло произойти. Город говорил потом об этом неделю. А тем временем приближался полусухой андроповский закон и неуверенность в том, что надо делать, сменилась неуверенностью в том, чего, может быть, делать не стоит. Все стали задумываться о жизни, но только не наш герой. Вообще он патологически не мог оставаться наедине с самим собой. Однажды, разоткровенничавшись, он признался мне, что не в состоянии даже подумать, что человек может провести день без друзей и приятелей. Он жил среди тех, кто его окружал, иначе не хотел и не представлял. Меня это все порядком забавляло, но было в нем нечто такое, что отличало его от других. Это была какая-то болезненная бескорыстность и щедрость. Однажды, когда мне по какому-то пустяку понадобились деньги, он, не раздумывая, снял с себя дорогую цепочку, отдал ее мне и тут же забыл. Он отдавал все, что у него было, любому, с кем пил или еще не начал. Но по-настоящему нездоровой эту щедрость делала его отношение к чужой собственности. Дело в том, что и к ней он относился как к своей. Однажды в Ташкенте на больших соревнованиях я приехал обратно в гостиницу и обнаружил, что Игорек продал все свои и мои вещи. Ему зачем-то понадобились деньги, и он немедленно решил проблему. На этот раз за мой счет. Было в этом что-то чудовищное, но настоящее. Сколько веревочки не виться, а мы жили все еще в Советском Союзе, то, что сегодня называется предпринимательством, тогда классифицировалось несколько иначе. И однажды я обнаружил свою свободу, ограниченной стенами тюремной камеры. Я слышал, что незадолго до этого такая же участь постигла и Игорька. Мне до этого не было дела, у меня была своя жизнь, у него своя. В конце концов, мы взрослые люди.
Я сидел и горевал о своей несчастной и глупой судьбе. Незадолго до этого печального дня я пришел с официальным визитом к родителям своей будущей жены и известил их, что у меня серьезные намерения в отношении их дочери. Мы решили пожениться и даже, кажется, назначили день свадьбы. Я был всерьез влюблен, вот так, первый раз в своей жизни. И тут все развалилось. Что впереди, совсем неизвестно, и даже прошлое уже не кажется таким реальным. Было ли? Но по-настоящему меня добило то, что человеком, помогшим мне оказаться на нарах, был Игорек. Страшно было и то, что ему в этом не было никакого проку. Он сделал это так же легко, как когда-то продал мои вещи. Не то, чтобы он спал и видел, как посадить меня. Просто, когда такая возможность представилась, он сделал это с совершенно чистой совестью. Похоже, он считал, что все сразу должны быть либо бедными, либо богатыми. Быть свободными – так всем, сидеть – так тоже за компанию. В этом и была его, в общем-то, беззлобная сущность. Одиночество было для него непереносимым, даже виртуальное. Сопричастность должна была быть всем и всему. Умом я это понимал, но легче мне от этого не было. Все, чего я желал, это когда-нибудь выбраться отсюда и добраться до него, а там... Тут мое воображение воистину не знало границ. Я распалял себя ненавистью, она стала для меня каким-то стимулом, источником адреналина и наркотиком. Недавно я познакомился с женщиной, крестным отцом которой был Адольф Гитлер. Она, страдавшая всю жизнь от ненависти к себе и другим, научилась прощать только тогда, когда уверовала. Она поделилась со мной весьма очевидной истиной о необходимости прощать, использовав при этом весьма живописное сравнение. «Ненавидеть кого-то, — сказала она, — это все равно, что варить для своего врага яд и при этом постоянно пробовать его, готов ли?» Я прожил так 3 года, вернулся и женился. Но и потом, все годы возвращаясь в мыслях к этому досадно растянувшемуся эпизоду в моей жизни, я не мог простить. Трудно. Я слышал здесь и там об очередных похождениях Игорька, о небылицах и правде, о том, что он разбогател, снова потерял все, о том, что он стал по-настоящему бандитствовать и снова оказался где-то то ли в тюрьме, то ли на пути к ней. Он переехал жить в Москву, где его натура была умножена на масштабы столицы. Я знал, что рано или поздно он кончит очень плохо. И если уж совсем честно, где-то в глубине своего сердца не имел ничего против такой развязки. Потом я уехал в Израиль и старался обо всем забыть. Моя жизнь была теперь до краев наполнена верой. К мыслям об Игорьке я возвращаться боялся. Если бы я обнаружил в сердце не любовь к нему, это нарушило бы мое представление о себе как новом человеке. Однажды я оказался в Америке, куда меня попросили приехать с серией лекций. Ближе к ночи мне позвонила жена. Она в это время гостила у своей матери в Украине. «Если ты стоишь, сядь», — сказала она. «Я немного уже изучил свою жену. Если она начинает разговор таким образом, значит, случилось что-то невероятное, но напрямую нас не касающееся». «И что же случилось?» «Это я». «Ты помнишь Игорька?» «Это уже она». «Ну еще бы мне не помнить». «А что он сделал? Убил кого-то?» Мой вопрос звучал без особенного энтузиазма. «Совсем наоборот», — звенел голос моей жены. «Он уверовал». Ни разу после своего уверования я не чувствовал себя столь счастливым. Сидел и плакал. Не молодой уже мужчина с бородой, просто плакал от радости. Игорек все тот же. Теперь он хочет, чтобы уверовали все. Одиночество в Царстве Небесном
он себе представить не может. Михаэль Цин, Иерусалим, Израиль.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый

0: текст будет повторяться в каждой передаче.
1: Третья книга Моисея, Левит, глава 19. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш». Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните. Я Господь Бог ваш. Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. Я Господь Бог ваш. Когда будете приносить Господу жертву мирную, то приносите ее, чтобы приобрести себе благоволение». В день жертвоприношения вашего и на другой день должно есть ее, а оставшееся к третьему дню должно сжечь на огне. Если же кто станет есть ее на третий день, это гнусно, это не будет благоприятно. Кто станет есть ее, тот понесет на себе грех, ибо он осквернил святыню Господню, и истребится душа та из народа своего. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай. И виноградника твоего не обирай до чиста, и попадавших ягод в винограднике не подбирай. Оставь это бедному и пришельцу. Я Господь Бог ваш. Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга, не клянитесь именем моим во лжи и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Не злословь глухого и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь. Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего. Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти, и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь. Уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с иною породою, поле твоего не засевай двумя родами семян, в одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна не одевайся. Если кто переспит с женщиною, а она раба, обрученная мужу, но еще не выкупленная, или свобода еще не дана ей, то должно наказать их, но не смертью, потому что она не свободная. Пусть приведет он Господу ко входу скинии собрания жертву повинности, овна в жертву повинности своей. И очистит его священник овном повинности пред Господом от греха, которым он согрешил, и прощен будет ему грех, которым он согрешил. Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовитое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. 3 года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их. А в 4-й год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних. В 5-й же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я Господь Бог ваш. Не ешьте с кровью, не ворожите и не гадайте. Не стригите головы вашей кругом и не порти края бороды твоей. Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь. Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом. Субботы мои храните и святилище мое чтите, я Господь. Не обращайтесь к вызывающим мертвых и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь Бог ваш. Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего. Я Господь. Когда поселится пришлец в земле вашей, не притесняйте его. Пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш. Люби его как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я Господь Бог ваш. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои, и исполняйте их. Я Господь. Третья книга Моисея, Левит, глава 20. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сие сынам Израилевым: кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти. Народ земли да побьет его камнями. И я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих Молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. Если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих Молоху и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того и народ его, и истреблю его из народа его и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед Молоха. Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Освящайте себя и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш, свят. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я Господь, освящающий вас. Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем. Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Кто ляжет с женой отца своего, тот открыл наготу отца своего, оба они да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто ляжет с невесткою своею, то оба они да будут преданы смерти. Мерзость сделали они, кровь их на них. Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет себе жену и мать ее, это беззаконие. На огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами. Кто сместится со скотиною, того предать смерти, и скотину убейте. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину, да будут они преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, это срам, да будут они истреблены пред глазами сынов народа своего. Он открыл наготу сестры своей, грех свой понесет он. Если кто ляжет с женой во время болезни кровоочищения, и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение кровей своих, оба они да будут истреблены из народа своего. Наготы сестры матери твоей и сестры отца твоего не открывай, ибо таковый обнажает плоть свою, грех свой понесут они. Кто ляжет с теткой своей, тот открыл наготу дяди своего. Грех свой понесут они, бездетными умрут. Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно. Он открыл наготу брата своего, бездетны будут они. Соблюдайте все уставы мои, все законы мои, и исполняйте их, и не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас жить. Не поступайте по обычаям народа, который я прогоняю от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них. И сказал я вам: вы владеете землею их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь Бог ваш, который отделил вас от всех народов. Отличайте скот чистый от нечистого, и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицею, и всем присмыкающимся по земле, что отличил я как нечистое. Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. Мужчина ли или женщина? Если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти. Камнями должно побить их, кровь их на них. Третья книга Моисея, Левит, глава 21. «И сказал Господь Моисею: объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им: да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего. Только к ближнему родственнику своему, к матери своей, к отцу своему, и к сыну своему, и дочери своей, к брату своему, и к сестре своей девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя. И прикосновением, кому бы то ни было в народе своем, не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым. Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем. Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы. Они не должны брать за себя блудницу или опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу своему. Святи его, ибо он приносит хлеб Богу своему, да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь, освящающий вас». Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего, огнем должно сжечь ее. Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазание, и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих. И никакому умершему не должен он приступать, даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя. И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего, ибо освящение елеем помазание Бога его на нем. Я Господь. В жену он должен брать девицу, вдову или отверженную, или опороченную, или блудницу не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать в жену. Он не должен порочить семени своего в народе своем, ибо я Господь, освящающий его. И сказал Господь Моисею, говоря: скажи Аарону: никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами. Ни один человек из семени Аарона, священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Хлеб Бога своего из великих святынь, и из святынь он может есть, но к завесе не должен он приходить и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем. Не должен он бесчестить святилище моего, ибо я Господь, освящающий их. И объявил это Моисей Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым. Третья книга Моисея, Левит, глава 22. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи Аарону и сынам его, чтоб они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых и не бесчестили святого имени моего в том, что они посвящают мне. Я Господь. Скажи им: если кто из всего потомства вашего в роды ваши, имея на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящают сыны Израилев Господу, то истребится душа та от лица моего. Я Господь. Кто из семени Ааронова прокажен или имеет истечение, тот не должен есть святынь, пока не очистится. И кто прикоснется к чему-нибудь нечистому от мертвого, или у кого случится излияние семени, или кто прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист, какой бы то ни было нечистотою, тот, прикоснувшийся к сему, нечист будет до вечера, и не должен есть святынь, прежде нежели омоет тело свое водою. Но когда зайдет солнце, и он очистится, тогда может он есть святыни, ибо это его пища. Мертвечины и звероядины он не должен есть, чтобы не скверниться этим. Я Господь. Да соблюдают они повеления мои, чтобы не понести на себе греха и не умереть в нем, когда нарушат сие. Я Господь, освящающий их. Никто посторонний не должен есть святыни. Поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни. Если же священник купит себе человека за серебро, то сей может есть оную, также и домочадцы его могут есть хлеб его. Если дочь священника, выйдя в замужество за постороннего, то она не должна есть приносимых святынь. Когда же дочь священника будет вдова или разведенная, и детей нет у ней, и возвратится в дом отца своего, как была в юности своей, тогда она может есть хлеб отца своего, а посторонний никто не должен есть его. Кто по ошибке съест что-нибудь из святыни, тот должен отдать священнику святыню и приложить к ней пятую ее долю. Священники сами не должны порочить святыни сынов Израилевых, которые они приносят Господу, и не должны навлекать на себя вину в преступлении, когда будут есть святыни свои, ибо я Господь, освящающий их. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им: если кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившихся между израильтянами, по обету ли какому или по усердию приносит жертву свою, которую приносит Господу во всесожжение, то, чтобы сим приобресть благоволение от Бога, жертва должна быть без порока, мужского пола, из крупного скота, из овец и из коз. Никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это не приобретет вам благоволение. Если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет или по усердию из крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодной Богу. Никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого, таких не приносите Господу, и в жертву не давайте их на жертвенник Господень. Тельца и агнца с членами несоразмерно длинными или короткими в жертву усердия принести можешь, а если по обету, то это не угодно будет Богу. Животного, у которого ятра раздавлены, разбиты, отрезаны или вырезаны, не приносите Господу, и в земле вашей не делайте сего. И из рук иноземцев не приносите всех таковых животных в дар Богу вашему, потому что на них повреждение, порок на них, не приобретут они вам благоволение. И сказал Господь Моисею, говоря: когда родится теленок или ягненок, или козленок, то 7 дней он должен пробыть при матери своей, а от 8-го дня и далее будет благоугоден для приношения в жертву Господу. Но ни коровы, ни овцы не заколайте в 1 день с порождением ее. Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. В тот же день должно съесть ее, не оставляйте от ней до утра, я Господь. И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их, я Господь. Не бесчестите святого имени моего, чтоб я был свят среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я Господь. Книга Левит, глава 23. И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день, суббота, покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. В 1-й месяц, в 14-й день месяца вечером, Пасха Господня. И в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. В 1-й день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И в течение 7 дней приносите жертву Господу. В 7-й день также священное собрание. Никакой работы не работайте. И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите 1-й сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца 1-летнего без порока, и с ним хлебного приношения 0,2 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание и возлияние к нему 1/4 гина вина. никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До первого дня после 7 недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите 2 хлеба возношения, которые должны состоять из 0,2 частей ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебами представьте 7 агнцев без порока однолетних и из крупного скота 1 тельца и 2 овнов. Да будет это во всесожжение Господу и хлебное приношение, и возлияние к ним в жертву, в приятное благоухание Господу. Приготовьте также из стада коз 1 козла в жертву за грех и 2 однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая пред Господом, вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с 2 агнцами. И это будет святынею Господу. Священнику, который приносит, это принадлежит. И созывайте народ в сей день, священное собрание да будет у вас. Никакой работы не работайте. Это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего. Когда жнешь и оставшийся от жатвы твоей, не подбирай. Бедному и пришельцу оставь это. Я Господь Бог ваш. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, в 7 месяц, в 1 день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте и приносите жертву Господу. И сказал Господь Моисею, говоря, также в 9-й день 7-го месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего».

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Сегодня, как обычно, мы продолжим изучение книги «Левит», но вначале давайте познакомимся с письмом из белорусского города Витебск. Автор письма Галина благодарит нас за передачи и просит объяснить одно из трудных мест в Библии. Она пишет: «Помогите понять, о какой тайне идет речь в 3 главе послания к Ефесянам». Итак, давайте прочитаем этот отрывок из Библии. Послание к Ефесянам, 3 глава, со 2 по 6 стих. Апостол Павел, обращаясь к группе верующих в языческом городе Ефес, пишет: «Как вы слышали о домостроительстве благодати Божьей, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования». Апостол Павел был ученым человеком, сейчас бы мы сказали богословом, и потому его слог довольно сложен. Но в этом отрывке видно, что речь идет о том, что язычники, в числе которых и были жители города Ефес, должны были стать сопричастниками обетования, то есть теми, на кого также распространится обетование, данное израильскому народу. Как мы знаем, это обещание касалось пришествия Мессии, Спасителя. Вообще же, в своем послании к Ефесянам апостол Павел говорит о церкви. Не о церкви Павла, Петра или других апостолов, а об универсальной церкви, церкви Христа. Христос построил свою церковь, как бы говорит апостол Павел, не языческую или еврейскую, не католическую или протестантскую, а свою церковь, которая, образно говоря, представляет собой его тело. В этом послании апостол Павел употребляет слово «экклесия», которое означает «общее собрание всех христиан со дня Пятидесятницы до последних дней». Другое значение этого слова – это «местное собрание тех, которые призваны». Таким образом, тайна, которая не была возвещена предыдущим поколением, заключается в том, что в эту универсальную церковь войдут не только иудеи, но и язычники. Благовестником этой тайны призван был стать апостол Павел, которого так и называют апостолом язычников. В течение столетий Христос продолжает процесс созидания своей церкви. Несмотря на ошибки, проблемы, расколы и отступничество, он и сейчас продолжает строить свою церковь таинственным образом. Апостол Павел в конце послания к Ефесянам пишет, что Христос хочет представить ее себе славной церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-то подобного. И эта церковь будет состоять из людей разных народов, в чем и заключается открытая апостолу Павлу тайна. А теперь давайте продолжим изучение книги «Левит». Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы закончим чтение 19 главы книги «Левит» и начнем читать главу 20. Итак, читаем 19 главу с 20 по 22 стих. «Если кто переспит с женщиной, а она раба, обрученная мужу, но еще не выкупленная, или свобода еще не дана ей, то должно наказать их, но не смертью, потому что она не свободная. Пусть приведет он Господу ко входу скинии собрания жертву повинности, овна в жертву повинности своей, и очистит его священник овном повинности пред Господом от греха, которым он согрешил, и прощен будет ему грех, которым он согрешил». Это повеление связано с 7-й заповедью, где Бог защищает женщин-рабынь. Однако здесь может возникнуть вполне естественный вопрос. Неужели Бог одобряет рабство? Нет, просто здесь он говорит о греховности и жестокосердии мужчин. Точно так же Бог осудил развод, о чем можно прочесть в 8 стихе 19 главы Евангелия от Матфея. Грех в данной ситуации признавался за мужчиной. И именно мужчина, а не женщина, должен был принести жертву повинности. Прочтем теперь стихи с 23 по 25. «Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. 3 года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их. А в 4-й год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних. В 5-й же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я Господь, Бог ваш». Этот закон не покажется странным для ботаников. Они вам расскажут, что молодые плодовые деревья будут расти быстрее и приносить больше плодов, если в первые несколько лет им срезать почки, то есть обрезывать их. Бог знал это. Духовный смысл здесь состоит в том, что первые плоды принадлежат Богу. Вот как сказал об этом апостол Иаков в 17 стихе 1 главы своего послания. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца светов». Прочтем теперь стихи с 26 по 28. «Не ешьте с кровью, не ворожите и не гадайте, не стригите головы вашей кругом и не порти края бороды твоей. Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь». В этих стихах упомянуто 6 заповедей, которые осуждают и запрещают языческую практику и предрассудки. Нельзя есть мясо с кровью, нельзя стричь волосы, оставляя пучки, и нельзя совершать языческих обрядов после смерти близкого. Прочтем теперь стих 29. «Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом». Этот стих осуждает языческую практику, которая и до сих пор сохраняется у некоторых народов. Я читал, что и в нашей стране можно найти мужчин, учащихся в колледже, на деньги, которые их жена заработала проституцией. Это просто ужасно. Далее читаем 30 стих. «Субботы мои храните, и святилище мое чтите, я Господь». Суббота, как мы уже знаем, являлась знаком единения Бога и народа Израилева, и ее следовало строго соблюдать. Мы подробно рассматривали заповедь о субботе, читая стихи с 13 по 17 в 31 главе книги «Исход». Прочтем теперь 31 стих. «Не обращайтесь к вызывающим мертвых и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш». Вот еще одно из многих предостережений против спиритизма и демонизма. Писание признает и отвергает сверхъестественный и сатанинский характер этой практики. Прочтем теперь 32 стих. «Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего. Я Господь». Старость необходимо уважать, об этом Писание говорит множество раз. И далее мы прочтем 33 и 34 стихи. «Когда поселится пришелец в земле вашей, не притесняйте его. Пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш. Люби его как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я Господь, Бог ваш». К пришельцам израильтяне должны были относиться внимательно. Они должны были любить их. Пришельцы должны были напоминать, что евреи сами были пришельцами в Египте. Пришелец – это все равно, что сосед. Прочтем теперь 35 и 36 стихи. «Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, и эфа верная, и гин верный. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской». Деловые сделки и отношения должны быть честными. Гири и весы должны быть верными. Народ Божий должен отличаться от других народов, ведь даже в финансовых, в деловых и в коммерческих отношениях он представляет своего Бога. Итак, прочтем последний, 37 стих этой главы. «Соблюдайте все уставы мои и все законы мои, и исполняйте их. Я Господь». Бог есть Господь. Этого вполне достаточно, чтобы выполнять то, что Он повелевает. И к этому утверждению просто нечего больше добавить. Теперь мы с вами переходим к изучению 20 главы книги Левит, которая посвящена наказанию за нарушение 10 заповедей. То есть это своего рода уголовный кодекс. Доктор Эндрю Боннер в своей работе о книге Левит называет 20 главу «предостережением против грехов прежних обитателей», то есть против грехов хананеян. Читая Писание, создается впечатление, что за нарушение любой из 10 заповедей полагалась смертная казнь. Здесь, однако, упоминаются не все заповеди. В качестве примера даны только несколько. Убийство, например. В этой главе об убийстве не говорится, однако в другом месте мы узнаем, что за него тоже полагалась смертная казнь. Именно на основании этого я делаю вывод о том, что смерть полагалась за нарушение любой из 10 заповедей. Смертную казнь установил Бог. Он справедлив и праведен. И Он применял смертную казнь беспощадно и сурово. Нигде в Слове Божьем преступника не наказывают ради того, чтобы исправить его. Цель наказания была в другом. Преступление наказывалось ради нравственного очищения всего народа. Наказанием преступлений снижался уровень преступности. Поэтому одной из причин, по которым беззаконие, как чума, захлестнуло нашу страну, является то, что судьи наши слабы и безвольны, и не могут по-настоящему защищать закон. Сегодня много прекраснодушных людей любят попричитать о жестокости смертной казни. Но Бог установил смертную казнь совершенно справедливо и обоснованно. Поруганное правосудие должно быть восстановлено. Правосудие и праведность требуют наказания. Нарушением закона поруганы весь заповеди, величие и святость Бога. И потому преступление должно быть наказано. Позвольте спросить тех, кто осуждают смертную казнь. Вы думаете, что вы лучше и добрее Бога? Бог не извиняется за смертную казнь. Послушайте, что Он говорит в 33 стихе 25 главы книги чисел. «Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить, ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой крови, как кровью пролившего его». Вспомните, в Евангелиях Матфея и Луки говорится, что кровь Авеля вопиет к нам от земли. Позвольте задать вам еще один вопрос. Предположим, какой-то преступник-садист схватил вашего маленького ребенка за ноги и с размаха расшиб ему голову о каменную стену. Что, по-вашему, нужно сделать с таким преступником? Я сейчас говорю именно о вашем ребенке, а не о детях чужих людей из других городов или стран. Легко быть идеалистом и теоретиком, когда это вас не касается. У нас в Калифорнии один человек изнасиловал девушку и убил ее парня. А позже, после суда, возле дома губернатора и возле тюрьмы состоялись демонстрации – и демонстранты протестовали против вынесенного смертного приговора. была ли среди демонстрантов эта девушка? Нет, она оказалась в сумасшедшем доме с буйным помешательством. Ее родители целиком одобрили смертный приговор. Говорю вам, когда речь пойдет о ваших близких, то все сразу поменяется. Все люди – братья по крови Адама, и поэтому не должно быть двойных стандартов. Бог говорит, что преступники должны быть наказаны. Современный человек в попытке быть либеральным и мягким отменил смертную казнь во имя просвещенного века. Но Слово Божие по-прежнему считает, что смертная казнь – это гуманная процедура, направленная на благо всего человечества. Рассмотрим теперь структуру 20 главы книги Левит, касающейся наказания за нарушение заповедей. Стихи с 1 по 5 говорят о смертной казни тех, кто приносит своих детей Молоху. Стихи с 6 по 8 и 27 стих говорят о смертной казни тех, кто занимается спиритизмом. 9 стих говорит о смертной казни тех, кто злословит отца или мать. Стихи с 10 по 16 говорят о смертной казни тех, кто совершает прелюбодеяние. Стихи с 17 по 21 говорят о преступлениях, которые требуют менее жестоких наказаний. И стихи с 22 по 26 – это послесловие к закону о святости. Итак, читаем о смертной казни тех, кто приносит своих детей Молоху. Начнем с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря...» Теперь Бог обращается не к Аарону и не к народу Израиля, а к Моисею. Он говорит с законодателем Моисеем, потому что речь пойдет об Уголовном кодексе. В 13 главе послания к римлянам апостол Павел говорит, что начальствующие не напрасно носят меч. Они должны пользоваться оружием. Судья не имеет права оставлять преступников-садистов и преступников-психопатов на свободе, тем самым подвергая опасности наши семьи. Некоторые тут могут заявить, что электрический стул – это страшный, отвратительный пережиток. Совершенно верно. В те времена преступников казнили, побивая их до смерти камнями. Это тоже не очень красиво. Да никто и не говорил, что все это прекрасно выглядит. Казнь вообще ужасна и отвратительна, но не забывайте, что и преступление ужасно. Прочтем теперь 2 стих. «Скажи сие сынам Израилевым, кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти. Народ земли да побьет его камнями». Поклонение Молоху было диким, дьявольским, свирепым и жестоким обрядом. Детей приносили в жертву идолу Молоха, которого до красна раскаляли. Историки утверждают, что руки идола были вытянуты, и ребенка бросали в зияющую дыру, в которой бушевал огонь. Как это чудовищно и жестоко! Какая противоположность Христу, который протягивал руки, чтобы принять маленьких детей? Вот что сказал Иисус в 14 стихе 19 главы Евангелия от Матфея. «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». За принесение своих детей в жертву Молоху израильтян побивали камнями. И, честно говоря, трудно представить, что кто-то может возражать против такого наказания. На мой взгляд, оно даже слишком мягкое. Друзья мои, от жестокости в обращении с детьми можно было бы избавиться, если бы судьи в нашей стране наказывали таких родителей. Именно судьи должны защищать беззащитных детей. Прочтем теперь 3 стих. и я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих Молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое». Очень суровые слова. «Я обращу лицо мое на человека того». Был ли это грех, который нельзя простить? Не знаю. Но каждое слово гневно обличает. «Я истреблю его из народа его». Грех этот был направлен против Бога. Он осквернял его святилище и бесчестил его святое имя. Однако дети Израилевы совершили именно этот грех, о чем мы и прочтем в стихах с 37 по 39, 26 главы книги пророка Иезекииля, что явилось одной из причин, по которым Бог навел на них свое наказание. Вспомните, что идолопоклонство было государственной изменой в этом теократическом государстве. Прочтем теперь 4 и 5 стихи. «И если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих Молоху, и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того и народ его, и истреблю его из народа его, и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить след Молоха». Если человек видел, что его сосед приносит своих детей Молоху, но промолчал, то человек этот становился соучастником преступления. Таким образом, мягкосердечие и недомыслие в вынесении наказания тоже было преступлением. Человек, приносивший своих детей Молоху, должен был быть истреблен из народа, что было равносильно смертной казни. Прочтем теперь про смертное наказание для тех, кто занимается спиритизмом. Начнем с 6 стиха. «И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее». Хананеи, жившие в той земле, не чуждались таких деятелей. Спиритизм был лживой религией, напрямую связанной с сатаной. Некоторые могут возразить, что спиритизм – это совсем не настоящая религия, и что в нем нет ничего сверхъестественного. Однако же в поклонении сатане, в спиритизме как в таковом, есть ярко выраженные сверхъестественные черты. Сам Господь Иисус Христос предупреждал, что в конце времен явится Антихрист, который будет творить чудеса и сможет обмануть даже избранных. Сатана – лжец и отец лжи. Бог говорит, что обратит свое лицо на ту душу, которая будет заниматься такими вещами. Прочтем теперь 27 стих. «Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти. Камнями должно побить их, кровь их на них». Я процитировал этот стих, потому что в нем тоже говорится о сатанинских предрассудках. Одержимость бесами существует в действительности. Она была распространена во все периоды истории человечества. В наши дни многими культами и сектами руководят люди, одержимые бесами. Все это – работа сатаны. Некоторых удивляет, что поклоняющиеся сатане имеют силу. Что же здесь удивительного? Конечно же, у дьявола есть и сила, и власть. Отход от Слова Божия, от Бога всегда ведет к заблуждению, а отсюда прямой путь в руки сатаны, к лживым культам, которых так много развелось сегодня. Почему же Бог требовал смертной казни за участие в этих сатанинских обрядах оккультизма? Прочтем 7 и 8 стихи. «Освящайте себя и будьте святы, ибо я Господь, Бог ваш свят. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я Господь, освящающий вас». Сегодня люди, похоже, не понимают, какими серьезными последствиями может обернуться поклонение сатане, выраженное в ворожбе, гадании, составлении и исследовании гороскопов, а также в прямом участии в сатанинских оргиях. Мы живем во Вселенной, которая принадлежит Богу.

0: В 31 стихе 1 главы послания к римлянам апостол Павел говорит о тех, кто нелюбовен. А во 2 и 3 стихах 3 главы 2 послания к Тимофею говорится, что в последние дни дети будут непокорны родителям, и все люди перестанут любить доброе. Именно такими были язычники в древние времена. Именно такими будут люди в последние дни, и их ждет самое жестокое наказание. Мы продолжим изучение 20 главы книги Левит в нашей следующей передаче. Всего вам доброго, до новых встреч!
1: Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио, программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие!

0: Дорогие друзья, вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». У микрофона Наталья Чернякова. Сегодня у нас в гостях Сослан Караев из Церкви христиан Веры Евангельской города Владикавказа. Сослан служит людям, которые находятся в местах лишения свободы. Можно сказать, людям, которых он очень хорошо понимает, потому что он в свое время прошел их путь. Представься, поздоровайся с нашими слушателями.
1: Я благодарю Господа, что по милости Божией я сегодня живой, и по милости Божией я сегодня нахожусь здесь, на вашем радио. Я очень благодарен Господу. Я слышал за ваше радио, за журнал вот этот слышал, и благодарен я был, что и на сегодняшний день есть такие журналы, что есть такое радио, да, которые могут в простоте до заключенного, до человека в зависимости наркотика, алкоголя донести, что есть сегодня выход с этого положения, с грязного, греховного положения, и этот выход Иисус Христос. Я не знаю, вот если бы, наверное, бы раньше бы мне бы вот такие бы люди бы встретились, которые бы могли достучаться до меня или через журнал, или через радио, что вот я бы, наверное, раньше бы уверовал, но не было таких людей, которые могли бы мне вот так в простоте донести за живого Бога, который меняет, исцеляет дух, душу и тело. Я очень благодарен Господу, что Он нашел все-таки таких людей. Я очень в таком тяжелом состоянии находился, что врачи меня списали, родственники говорили, умри, не позор нашу фамилию, в таком состоянии находился. Я уставший был от самого себя. Вот такую жизнь прожил, вообще
0: Сослан,
1: не понял,
0: для чего.
1: Но в любом
0: случае, это содержание сейчас-то я повестил, а я бы хотела, чтобы ты начал сначала, просто из детства. Как ты рос, в какой семье?
1: Вырос я вообще во Владикавказе, вырос в обычной осетинской семье. Четверо детей нас было, мать, отец. Мать у меня инженер-конструктор, отец начальник укрцветмета был в Северной Осетии. В такой семье рос, как говорится, ни в чем не нуждались, поклонялись, три пирога, бутылку на стол ставили. Вот такого я Бога знал, которому надо выпить. А что Он живой, что Он сотворил небо, землю, море и человека, до моих мозгов это вообще не доходило, понимаете? Осетины вообще, они идоложертвенно режут баранов, черных курей режут, вот такие праздники разные бывают, там домовому там поклоняются, вот такие темы бывают. И я вообще думал, что наша семья сильно поклоняется Богу, что по маминой стороне в село приезжаешь, там все эти хадзары пропитаны ракой, что по папиной линии, вот такого я Бога знал, которому надо строго выпить. Понимаете, вот, хотя я, в принципе, и Бога не искал в детстве, Он мне как бы и не нужен был, я вообще думал, что и Бога нету, как в школах говорили, человек – это обезьяны, вот так я.
0: Ну, просто ты делал то, что тебе взрослые
1: предложили. Да, и вот как-то, знаете, у меня в школе балованный был, непослушание к родителям, и вот влекло меня не туда, куда надо, в пионеры меня не приняли, ни с двоечниками, ни с отличниками, и меня как-то к старшим ребятам тянуло, курить рано начал, пиво попробовал, водку попробовал, такое состояние, вот эти все мелкие наркотики.
0: В вашей семье еще были дети, братья?
1: Да, у нас три брата и сестра. И все мы в одной школе учились, и вот из всех я детей самый балованный.
0: То есть путь не у всех одинаковый?
1: Нет, у меня вот так он. Все, у меня старший брат нормально учился, сестра у меня послушная была, младший брат у меня послушный был. Да? И вот это все у меня вот это непонятное какое-то это влекло, и меня рано посадили. Посадили меня, школу не закончил. И в 16 лет меня запросили 7 лет, и 6 годами я поехал в детскую трудколонию, город Майкоп. И в детской трудколонии, когда меня туда везли еще Майкоп, на малолетку, четверых нас осудили, и везли нас в детскую колонию, говорили, малолетки, Осетию не подведите, вас в караул в какую страшную зону везут. И туда на малолетку в Майкоп приехал, можно было там исправиться как-то, ну там тоже непослушание было, все мои подельники освободились за хорошее поведение с Майкопа. А мне вот 18 лет исполнилось на малолетке, мне тоже непослушный был. Одну операцию сделали на малолетке, вторую операцию, вплоть до дистрофии уже дошел. Вот эти все непослушания, вот так. И 18 лет меня перевезли во взрослую колонию. Во взрослую колонию приехал, и во взрослой колонии после малолетки я даже зону не чувствовал. После малолетки вообще другие зоны, это вообще... И уже во взрослой колонии мне, о, малолетку чисто прошел, там в армии не был никогда, там стремись там к воровскому, преступный мир, там вот такая тема.
0: То есть взрослые более обузданные люди, да?
1: Да, и они меня как-то вот к этому толкали. Хотя у меня, честно говоря, не было там никаких стремлений там вором или что. Я просто вот хотел вот чисто вот как порядочно отсидеть, вот знаете, как вот положено вот зэку, чисто вот. И уже 18 лет за бараком смотрел. И вот так мне нравилось все. Попробовал в зоне 18 лет, я первый раз укололся. Наркотик. Все блатные кололись, и мне тоже. И мне понравился наркотик. Поначалу он мне очень сильно нравился. В зоне кололи, все блатные, вся семья игровые такие, смотрящие за бараком, смотрящие за изолятором. Вот такая у нас вся семья была. И как в школе отличников вешают вот, за хорошее там... учебу. Я в зоне висел грубый нарушитель порядка и склонный к наркомании. И вот так я первый срок даже из зоны не освободился, полгода оставались, дали полгода бура. Из бура освободился, бур, барак усиленного режима.
0: Ты не мог подчиняться, что было с тобой?
1: Ну, не то, что не мог, я просто вообще
0: у
1: не хотел.
0: У тебя понятия этого
1: понятия
0: не было?
1: Понятия, да, такие были, что вот не подчиняться, вот, и все. Вот так. Я думал, вот так, чисто думал, лагерь чисто я должен пройти, вот так мне... было в голове.
0: Ну, чисто
1: и...
0: это как мужчина.
1: Да, чисто вот так, чтобы я мог нормально домой приехать, вот так сесть за домашним столом, там, приятелю прямо руку протянуть, сказать салам. Вот так, знаете. И вот так первый срок освободился, домой приехал, что по мамина, что по папиной линии, меня ждали родственники, ну, со с ребенком сел там исправиться, там, туда-сюда. А у Соса в голове, кроме наркотика, ничего не было. В первый же день...
0: Сос, это Сослан, твое имя полное, да?
1: Сослан, да.
0: А
1: да.
0: Называли ласково Сос?
1: Сос, меня мама тоже Сос называет. И вообще мне так... Сослан – это полное имя. И вот так моя жизнь, вот первый день, как в Осетию приехал, в первый же день меня уже поймали с наркотиком. И вот так жизнь моя продолжалась, а второй срок, третий срок, в тюрьме, в тюрьму сажают, человек, наверное, должен там одуматься как-то, в тюрьме тоже наркотик находишь, колешься, вот такая зависимость вообще была наркотическая, уже вен уже не стало, катетеры, подключички, то здесь, я уже и подключички уже засорены, уже некуда было колоть, и по мышце колол, вот так не снимают джинс по мышце, в таком состоянии находился, раб греха, пленник, связанный был, а когда на свободу выходил, старшая сестра моя, она всячески меня хотела, ну, вылечить от этого. То колдунам, у нас в Осетии очень много колдунов, то колдунам, талисманы на меня одевали, на иконах колдовали, на воде до заката, до рассвета там пей, и ничего мне не помогало, в мозгу постоянно употребить. Уже вот этого не ощущал, вот как вот это есть грязное слово, вот это кайф, уже кайфа не ощущал, вот был рабом греха, пленник, вот связанный. Что хочу делать, то не делаю, а что не хочу, то делаю. Вот в таком состоянии находился.
0: И страха за жизнь тоже уже
1: и
0: не было.
1: И страха за жизнь тоже не было. Я вот связанный был вот такой. У меня даже, я вам честно говорю, последний раз я у нас на тюрьме во Владикавказе сидел в 2000 году. И в 2000 году вся тюрьма Владикавказская была забита чеченскими боевиками и русские солдаты. Война вот в Чечне когда была, они же все у нас сидели во Владикавказе. Полковник Буданов сидел у нас на тюрьме, вот девушку чеченскую изнасиловал, вот за это его судили.
0: Ты застал знаковое время. Именно в это время война с Чечнёй, было много политзаключённых.
1: Да, и вот они у нас все на тюрьме сидели. Вот с этими чеченскими полевыми командирами в камере сидел, вот так общался с ними, все разговаривал. И я постоянно, я уже думал, вплоть, я готов был даже к ним пойти. Вот с ними уйти, и вот этот, их не, с ними... Потому что думал, ну, жизнь моя вся была наркотик. Думал, туда уже уйти, уже спокойно, уже там уже доколоться. Вот в таком состоянии находился. Даже у меня и мысли вот такие поступали, к ним уйти. В таком состоянии находился, ничтожно. У меня поначалу, когда еще вот это даже мне нравилось, вот это все как-то... А потом я уставший был, я очень сильно был уставший, я уже не хотел так жить, понимаете. Когда и врачи лечили, и все лечили, они говорили уже в оконцовке, они говорят, если он бросит, он умрет. Вот такая зависимость была наркотическая.
0: Сослан, ну по твоему рассказу так выглядит, что ты не видел положительных примеров, будто ты сам по себе, как Тарзан жил где-то, а вот семья, вот сестра, ты не мог оглянуться, как другие живут?
1: Не, я знаете как, я... Мне даже вот, как вам сказать, не то, что не мог оглянуться, я оглядывался, да, но у меня не получалось, знаете, я уже хотел тормознуться, и ну раз я думал, неужели я для этого родился, чтобы употреблять. Поначалу, я вам честно говорю, наркотик, он мне сильно очень нравился, я в натуре себя так и чувствовал всегда такой, а потом я уже был просто пленником, вот раб греха. Последний срок я вообще в таком состоянии освободился, у меня был туберкулез легких, я еще начал выпивать алкоголь, эпилепсия мозга на почве алкоголизма была. Цирроз печени, вены все проколоты. Я когда... Меня в церковь младший брат приводил, Артур. У меня младший брат, он не с самого, не с малолетки начал. Он в лет 25 первый раз сел, у меня младший брат. Старшие у меня никогда не сидели, а младший у меня в 25 лет. У него в армии получилось там скандал, и вот так его посадили. И младший брат меня приводил в церковь. Я уже был все. меня и врачи списали, и родственники списали. А за Иисуса Христа я вообще услышал от своего приятеля, с кем вместе употребляли наркотики. Он меня как-то вот так встретились, а мы, да, во Владикавказе. Я шел за очередной раз за дозой и встретил своего друга. Гена Цгуев есть у нас такой. И когда он мне стал за Бога говорить, да, я вот так на него смотрел, да, я вообще думал, ничего себе, думаю, такой парень хороший был, а сейчас посмотри, как у него милиция, думал, голову отбила ему, и посмотри, какую...
0: То есть ты не ухватился за эту информацию?
1: Не ухватился, ну, не ухватился, я думал, что у него что-то с головой стало не в порядке, я вот таким вообще хулиганом знал, мы с ним столько кололись, столько беззаконием занимались, а тут раз и у меня вот такой, а у нас еще такой горячий парень, знаете, он мне еще с таким дерзновением за Бога говорил, я думал, ничего себе, думаю, точно милиция голову отбила, мне его аж жалко было, я еще встал, и его так по плечу похлопал. Я говорю, ладно, Гена, я пойду, говорю, ты, говорю, поправляйся. Но вот это семя Иисус Христос, да, оно мне упало уже, представляете, в сердце, оно мне упало. И когда уже врачи меня списали, родственники говорили, умри, не позорь нашу фамилию, да, вот так, умри где-нибудь или в зоне, или тут больница, или психбольница, не позор, да. Вот в таком, когда я уже в мертвом состоянии я находился, я тогда вспомнил, что мне за какого-то Иисуса Христа говорили. И тогда я младшему брату говорю, я говорю, отведи меня в эту церковь. И вот он меня стал приводить.
0: Вот на этой ноте мы совсем ненадолго прервемся, и для наших слушателей прозвучит песня об этом великом имени, об имени Иисуса Христа.

0: Вы слушаете «Русское христианское радио». Сегодня в нашей студии гость из Владикавказа Сослан Караев. То есть в твои уши стала попадать информация об Иисусе Христе. Сначала тебя это не заинтересовало?
1: Нет. Меня не то, что не заинтересовало, мне как-то это даже и не надо было.
0: К себе не
1: принимал? Да, не принимал. Я вообще, вот у нас вообще в Осетии, да, когда этот праздник был, вот яйца красили, да, яйца. И вот говорили, Иисус воскрес, воистину воскрес, до моих мозгов даже не доходило. Я думал, это у русских людей какой-то знатный человек. А что это творец, который сотворил небо, землю, море и человека, до моих мозгов не доходило? Что он умер за меня и воскрес, это не доходило до меня, понимаете? И когда вот это до меня дошло, да, что это мой спаситель. И то я вам, знаете, что хочу сказать, да, когда уже в церковь, уже пришел в церкви, да, я даже верующим говорил, думал, они, наверное, на меня думают, всю жизнь там прокололся, да, теперь, ну, к нам пришел. А когда я понял, что Иисус пришел вот таким, как я, говорит, пришел к грешникам, а не к праведникам. А самые грешники на сегодняшний день — это где? Это заключенные и наркоманы. Вот что я могу сказать.
0: Но ты себя ощущал именно этим грешником,
1: да,
0: последним.
1: Да, я себя последним грешником ощущал. Я вам честно говорю, я уже когда перестал есть, да, я уже думал, вот сейчас бы еще воду перестать пить и все, умереть. Я уже не мог смотреть.
0: Ты себе противен.
1: Да, я сам себе уже опротивился. Я не хотел, не то, что я смысла жизни потерял, я все потерял. Я уже по комнате не передвигался, уже в таком состоянии находился. Вот как раньше коммунисты говорили, человек от обезьяны, да, я вот такой был, я серьезно был от обезьяны, все мои поступки, все, поначалу в моей жизни, да, я еще к чему-то придерживался, там, воровскому, там, это что-то там, общее, как-то, не знаете.
0: Ну, интерес потом, в экстриме,
1: да,
0: в каком-то.
1: А потом мне уже все равно было, я мог обмануть свой, не свой, на дороге не стоит, такой, наркомания меня мог, я наркотик любил больше, чем родную мать. Тут наркоманы говорят, я там такой наркоман был, я такой, я вообще от наркомании вообще был караул какой, связан, вот пленник, вот раб греха. Сильно был связан. В таком состоянии находился. Я так и думал, что вот так умру. Даже приятелям своим говорил. Я говорю, вот умру. Я говорю, в гроб положите мне шприц, бутылку водки, пачку сигарет. Спички не забудьте. Сигарету знаете, как курил? Вот от туберкулеза кашлял, да? А сигарету все равно курил. Еще в школу не ходил. Вот такое зависимость сигарет. Мог пайку хлеба на сигарету поменять. Такой зависимость.
0: Страшный набор болезней. Туберкулез, цирроз,
1: эпилепсия мозга. Все, врачи сказали, сделайте ему пенсию. Может, успеете.
0: Это еще, во сколько лет?
1: Еще хоть одну пенсию.
0: Вот
1: мне сегодня 35 лет, я уверовал, сейчас уже 4 года, как я в Боге. Вот 31 год, вот такой возраст у меня. 31 год я уже списанный был, уже обувь на ноги не налазила, тапочки или налазили. В таком состоянии вен нету, ничего нету, в таком состоянии находился. Всю жизнь к моей маме приходили, говорили, все испортить наших детей, скалывать, спаивать, вот в таком состоянии. Не то, что моих ровесников, кто постарше меня, им со мной не пускали близко. Когда ваш сын сидит, наши дети хорошие, вот такая тема у меня была. А сегодня я, по Божьей милости, живой человек.
0: И как расцветали твои отношения с Богом?
1: А мои отношения с Богом расцветали, да, когда меня привезли в реп-центр. Вот это мне, наверное, помогло.
0: Скажи, что такое привезли? Что значит?
1: Я был очень в тяжелом состоянии.
0: И кто за тебя взялся? Кто помог?
1: И мне помогли верующие во Владикавказе, братья мои. Они у нас есть на сегодняшний день, у нас есть диакон нашей церкви Алан Кузаев. Это первый наркоман вообще в Северной Осетии, через кого вот это пробуждение в Осетии пошло, что Бог через него стали наркоманы освобождаться от наркотиков. И он меня, когда, говорит, сос тебя, когда, говорит, приводили, говорит, на собрание, я, говорит, смотрел на тебя, думал, ну, завтра, наверное, уже тебя не приведут, ну, завтра уже тебя не приведут. Мы, говорит, знали, говорит, что Бог всемогущий, ну, что тебе поможет, мы, говорит, даже не верили. В таком состоянии меня приводили на собрание, подготавливали меня в реп-центр. Уже за меня бы деньги никто бы не заплатил за мое перехумарывание. Этих перехумарываний от наркотиков, знаете, сколько в моей жизни было. И уже деньги за меня никто не заплатил. И вот верующие видели меня в таком состоянии.
0: И у кого хватило веры на тебя?
1: Ну, не знаю, у кого хватило веры на меня.
0: Ну, вот взять,
1: да,
0: тебя все-таки,
1: да,
0: и повезти куда-то.
1: Взяли меня все-таки и повезли в этот реп-центр в Владикавказе, у нас в холсте реп-центр. И меня когда туда привезли, нас человек 10 туда привезли, да, и они все бегают по реп-центру, кушают, у нас там парилка есть, теннис, бильярд, все бегают, а я в мертвом состоянии, вот как зомби, вот как старый дед, мне 31 год было, а я как старый дед по реп-центру, я вообще не понимал, где я, что я, чё я, знаешь, ну, понимал, что верующий, какие-то верующие. А что за верующие? До меня не доходило. В молитвенную комнату захожу, только начинаю за Бога слушать, меня на сон аж вот так, на сон вот так кланит, и все. Не давал мне дьявол Слово Божие слушать, знаете. И вот так заходил, да. И вот отслышано, вера, говорит, отслышана, отслышанное, говорит, от Слова Божьего, да? И вот от этого слышанного у меня, наверное, вера моя появилась.
0: Что-то выстраиваться начало, да?
1: Да, вот на этих собраниях, что там происходили в холсте, да, в реп-центре, ну, ребята выходили, свидетельствовали, я столько лет кололся, да? И я все думал, что за какие-то хорошие поступки их Бог освободил. А у тебя же, Иисус, нету ни одного хорошего поступка, знаете? Я думал, что Бог мне не поможет.
0: Ну, это тоже дьявольский голос. Он просто говорил, что ты недостоин. Дьявол тебе
1: говорит. Недостойно, ты чё, ты такой грешник, кто тебе поможет? Бог таких грешников не прощает. Вот такие какие-то мне. У меня тем более последнее время сильно кололся, а потом еще стал выпивать. У меня с головой были приступы эпилепсические. Я вовремя не употреблял, язык глотал. И у меня вот так все перемешано было в голове. Вы даже не представляете, я в натуре как зомби был. Вот в таком ужасном, страшнейшем состоянии я был. А? Весь ноги опухшие, руки опухшие, сам сейчас худой. Тогда вообще туберкулез лёг. В легких дырки со спичный коробок были. Даже у нас есть в Осетии южный поселок, и там ту больница. Даже там находиться не мог, меня оттуда выгнали. Вот в таком состоянии.
0: Даже я могу сейчас воскликнуть: Господь велик, ты так быстро мыслишь, ты так быстро думаешь, ты так быстро говоришь. Это от Бога исцеление пришло.
1: И да, и врачи меня выгнали с больницы, я уже в таком состоянии ушел и думал, куда мне идти? Я еще этому врачу говорю, куда вы меня выгоняете? Я же умираю. Он говорит, иди отсюда, ты, говорит, не лечишься, а колешься. И у нас даже палата там была, представляете, вот все наркоманы, да, и вот целыми днями колемся, к нам даже врачи не заходили. Один раз мама меня посетила, бедная. У меня мама маленькая такая посетила туда больницу. Я говорю, мама, не надо сюда приходить, не приходи. Я уже думал, там доколюсь я уже, да, еще и выпивали. Вот как на свободе находились, но хуже, чем в зоне, знаете, все бывшие зэки. Вот мы себя там закалывали, и друг друга даже смотрели друг на друга, и умирали на наших глазах там в ту больнице. Молодые пацаны умирали, кто от наркоты, от ложин. Туберкулез вообще, он такой, знаете, чего сегодня с ним колюсь, он лег спать и не проснулся, легкий же не болит. Боля, знаете, даже когда колешься, даже кашель проходит, не кашляет, представляете, вот колется и не кашляет, а легкие внутри тают, человек ложится и не просыпает, и умирают на наших глазах, и не пугало ничего, не могли мы остановиться, вот такие связанные были, и не знали, что есть спасение. И вот в реп-центре, да, вот такие свидетельства слушал я. Первый раз мне там в реп-центре и попался этот журнал «Евангелие за колючей проволокой». И это меня очень, он сильно подкрепил. Я начал смотреть, каких там зэков Бог подкрепляет, как они вообще освобождают их от зависимых. Хотя я читал вообще по слогам. Знаете, я первый раз, когда я помолился, первая моя молитва была, вот когда вера у меня появилась, что со мной тоже такое может произойти, да, я к своей шхунке подошел, ну там комнаты, спальные помещения, и людей разлаживают. Я к своей шхунке подошел, да, и на коленях в простоте вот так встал, да, и говорю, Господи, если эти люди правду говорят, что ты живой Бог, и ты можешь мне помочь, вот он я устал, я сильно был уставший, я уже ни колоться, ни пить, ни курить не хотел, да. Бог каждому человеку говорит, испытайте меня, я его вот так испытал. Перед сном вечером и лег спать, проснулся утром, по коридору иду, по реп-центру, и на пол коридора останавливаюсь и думаю, ничего себе, меня не тянет курить, представляете? А всю жизнь я просыпался, еще глаза не открыл, да, сигарета уже во рту была, а тут, представляете, идешь по коридору, да, и сам себя удивился, что я не засунул сигарету в рот. Понимаете, вот такое на меня сошло.
0: К тебе уже легкий был доступ со стороны Бога, ты полностью сокрушился.
1: Вот, наверное,
0: ты
1: вот,
0: совсем сокрушился, ты разбился просто в осколки уже.
1: И тогда мне подарили детскую Библию, когда вот это на меня сошло, да, что меня не потянуло курить с утра, представляете, меня не тянет курить. Вот такая зависимость была и тут на тебе. И по реп-центру хожу и говорю, точно есть Бог, точно есть Бог. И там мне уже все равно, там разные ребята были, кто надо мной смеялся, да ты посмотри, как погнал, да ты посмотри, как это. И мне уже все равно было, я уже знал, что есть живой Бог. Подарили мне детскую Библию, я ее по слогам читал, картинки разглядывал и Бога себе представлял. И когда домой приехал, моя мама вообще, она в шоке была, она меня вот так трогала, думала, сос это или не сос, с моим сыном это И вот так у меня с ног опухоль стала проходить, все вот так, раз-раз-раз, я бегать стал по рыбцентру. А когда снимки мне на легкие сделали, моя врач вот так напротив меня села и говорит: ты знаешь, я, говорит, 20 лет, говорит, в ту больнице проработал, я, говорит, такого, как тебя, говорит, вообще, говорит, никогда не видела. Такие дырки, как у тебя были, говорит, их, говорит, вырезают, говорит, а у тебя, говорит, даже рубцов, говорит, нет, вот так у тебя легких, говорит, как будто никогда не курил. Вот так меня Бог исцелил.
0: Сослан, у тебя еще есть немного времени, и после музыкальной паузы ты уже сможешь прославить полноценно Господа и рассказать нашим слушателям о Его чудных делах.

Он курил сигарету и молча смотрел на меня. Я взглянул на него. Ему было лет так 25. Все исколоты вены, в глазах беспросветная тьма. Мне казалось, он слеп и не в силах хоть что увидать. На плече черный крест, может, свастика, а может и нет. Крест и роза, и шрам от ножа на дрожащей руке. Весь на колках, расколотый череп, оскал и скелет. Да пронзенное сердце и мама в неровной строке. Я спросил его имя, и он не ответил.

Чекай, друзья зовут просто зомби. Я беседовал с ним, я пил чай, а он виски глушил. Говорил мне о том, что когда-то он не был таким. Он был мальчик примерный, прилежно уроки учил. Иногда по воскресным дням с мамой в церковь ходил. Но вот жизнь поменялась, друзья, наркота и притон. Променял свою душу на деньги, а жизнь на разврат. Беспредельные, грязные

Он по тьмам уходил, я смотрел ему вслед и молчал. Мне казалось, я вместе с Иудой сидел за столом. Может, это был тот,

Может, это Исав, кто свое первородство продал? Или Хам, жаль, не видно лица, лишь оскал мертвеца? Зомби, это ведь тот, кто свою жизнь на смерть променял? Зомби, это лишь склеп, без души, без любви, без Творца.

0: Я напоминаю, в эфире Русское христианское радио и наша передача «Выбор». Сегодня наш гость Сослан Караев из города Владикавказа. То есть свет появился в конце туннеля. Ты узнал, что есть не просто какой-то Бог, а живой Бог, который слышит.
1: Аминь. Я воистину узнал, что есть живой Бог, который не просто слышит. Я, как раньше говорит, за Бога слышал, а сегодня вижу. Я сегодня никогда в жизни не работал. Ни на свободе, ни в лагере не работал. Я сегодня работаю в охране, охраняю Московскую строительную организацию СУ-155 во Владикавказе.
0: И тебе это не в тягость ходить на работу?
1: Мне это не в тягость. Я очень благодарен Господу. Мне когда предложили, сначала сварщиком устроился, весь зашитый, все.
0: Но делать ты ничего не умел?
1: Делать я вообще ничего не умел, кроме как наркотик сварить, да, и алкоголь употребить, я вообще ничего не умел. Я думал, что я вообще... А сварщиков я вообще с детства терпеть не мог. Их когда в трудколонию приводили, да, они когда решетки заваривали, да, вот у меня с детства к ним как бы, ну, ненависть даже была, знаете. Я думал, милиция и сварщики – это одно что-то, знаете, их что-то вместе они, короче. И вот так сварщиком проработал, зашитым глазом. То есть у меня глаз зашит, на животе 3 операции, на спине, на руке, весь перешит, вот такой. Потом сварщиком поработал, потом мне предложили в охрану. Я говорю, какая охрана, у меня 3 судимости, все учеты, тут больница, психбольница, наркологический, как меня возьмут в охрану? И меня взяли в охрану, и вот так потихоньку, и... Вот во Владикавказе была вот эта в Цехинвале война, Грузия, вот что вот война между собой, и Московская организация строительная СУ-155 приехала восстанавливать, и меня туда направили охранять. Я с ними с самого начала, вот как они приехали во Владикавказ восстанавливать, сначала просто охранником был, а потом меня начальник поставил старшим смены у охранников. И вот так с Божьей помощью сняли меня со всех учетов, стук больницы, псих, наркомания, всех меня сняли. И я сегодня во славу Господа тружусь и благодарю Богу, что он мне дает такую возможность заходить в зоны. Это откуда меня Бог вывел. Никому не навязываю, никого не агитирую. Захожу в те места, откуда меня Бог вывел. Это зоны, психбольница, ту больница. И в простоте захожу и заключенным пацанам делюсь, что у нас сегодня есть выход. И этот выход Иисус Христос. Когда мне Бог открыл, Иисус, я не для этого тебя родил, чтобы ты кололся, бухал или курил. Бог каждого человека родил для славы своей, чтобы человек в жизни свое имя Бога прославил. Вы даже не представляете, какое я получаю удовольствие, когда сегодня хоть одному заключенному или хоть одному наркоману могу в простоте дояснить, что Бог к нам пришел. Я, говорит, пришел к грешникам, а не к праведникам, и самые грешники – это мы были.
0: Но у тебя есть визитка, твое лицо и твоя судьба, и ты предоставляешь ее без стеснения. Вот
1: Господу,
0: я один, да,
1: из них. Без всяких стеснений. Я сегодня, если хоть одному человеку за Иисуса Христа не скажу, да, мне аж плохо становится. В психбольницу захожу в простоте, на свою шхонку сажусь, и пацанам говорю, я здесь лежал, врачи говорили, долго-долго лечить его голову, не знаю, когда выпьешь. Точно так же в ту больницу. И благодарю Господа, что он мне дает такого, никого не агитирую, никому не навязываю. Простоте говорю, первый разбойник зашел на кресте. С Иисусом 2 разбойника висели, и первый разбойник зашел в рай. Бог к нам пришел, так могу в простоте с заключенными сегодня делиться. И благодарен Господу, что дает такую возможность заходить в зоны и в простоте делиться с пацанами, что Бог живой. И кто искренне воззовет, тот спасется. Сколько сегодня заключенных есть, которые услышали за Господа и сегодня спасенные. Свобода же это не то, что человек из зоны выходит на волю, а свободу только Иисус дает. Можно, будучи сидеть в зоне, да, и быть свободным от всего, и от милиционеров, и от преступных вот этих понятий, ты и Бог. Сколько таких заключенных сегодня в зоне? Вот мы на лесозаводе бываем, на строгом режиме, там есть у нас такие заключенные, у них, смотришь, 15 лет сроку, 12 лет срока, они чисто с Богом, и все, им все равно, что милиция, что... Тюремные вот эти понятия. Человеку намного легче становится сидеть.
0: Но ты веришь в то, что у каждого человека есть выбор свой?
1: Да, я вот воспользуюсь случаем, да, вот что сегодня я на вашем радио, да, и вот в простоте могу вам сказать, пацаны, что он к нам пришел. Я вам просто говорю, Богу не надо никакие умные молитвы, в простоте вот так встаньте, вот так, хочешь преклони колен, хочешь стой, вот так встань и скажи, Господи, я устал. Бог любит вот такие кающиеся, раскаянные сердца. В простоте, как самое малое дитя, скажи, я не знаю, как ты это делаешь, но как ты вот этим пацанам помог, помоги мне тоже, и увидите, как ваша жизнь полностью поменяется. Я был конченным наркоманом, алкоголиком, на которого плювали, говорили, не позор нашу фамилию, умри где-нибудь или в зоне. стадионе или туб-больнице или психбольнице. После каждого срока я себе строил какие-то планы, что я выйду, жизнь начну сначала, по-новому начну, там, женюсь, там, работать туда-сюда. Как только на свободу выходил, дьявол тут как тут. Никакое по-новому, никакое снова у меня не начиналось. У меня с каждым разом все хуже и хуже и хуже вот так продолжалось до тех пор, пока меня дьявол вот так уже в могилу уже загнал, уже сказали, все, сделайте ему пенсию, это человек не жилец. И я благодарю Господа, что он нашел таких людей, уже еле дышал, которые мне донесли это живое слово, что Иисус тебя сос любит, и он может тебе помочь. И вот так я уже в мертвом состоянии, я к нему воззвал, и он услышал мою молитву, и я сегодня живой по милости Божией. И благодарю Господа, кто бы мог подумать, что сос будет в Москве на русско-христианском радио, конченый наркоман. Мне даже на свободу нельзя было выпускать, на улицу нельзя было выпускать. Мог ради наркотика сделать все, что угодно, квартиру, в машину, в карман, все, что угодно, лишь бы у колодца был пленник, раб греха, а сегодня живой человек, и это сделал Иисус Христос.
0: А я добавлю от себя, Сослан, в нашем вот личном разговоре оговорился, что он второй раз в жизни всего едет в пассажирском поезде, а раньше были только столыпинские вагоны.
1: Аминь.
0: Сослан, я очень благодарна тебе, в первую очередь даже не за твои слова, а за твое сердце, которое настолько благодарно Богу. Не всякий. Чем глубже человек упал, тем, наверное, он больше готов благодарить Бога. Чем больше он трудностей испытал, тем больше он благодарен бывает Богу. Спасибо тебе за то, что ты приехал издалека, и многие люди услышат тебя и сделают свой выбор. Услышав программу, мы попрощаемся с нашими слушателями. Прощаюсь я. Всего вам доброго.
1: Всего доброго. Я благодарю Господа, что ваша передача, что ваше радио, чтобы вам еще Бог давал силы, что вы потрудились для заключенных. Это очень хорошая у вас работа, что вы так трудитесь для заключенных.
0: А я напоминаю, наша передача «Выбор». Сегодня она подошла к концу. И напоминаю, что в гостях у нас был Сослан Караев из города Владикавказа. Провела передачу Наталья Чернякова. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга пророка Исаии, глава 27. В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим, и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское. В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике. Я, Господь, хранитель его, в каждое мгновение напояю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Гнева нет во мне. Но если бы кто противопоставил мне в нем волчцы и терны, я войною пойду против него, выжгу его совсем. Разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною? Тогда пусть заключит мир со мною. В грядущие дни укоренится Яков, даст отпрыск и расцветит.

цветет Израиль и наполнится плодами вселенная. Так ли он поражал его, как поражал поражавших его? Так ли убивал его, как убиты убивавшие его? Мерою ты наказывал его, когда отвергал его, выбросил его сильным дуновением своим, как бы в день восточного ветра, и через его загладится беззаконие Якова, и плодом сего будет снятие греха с него, когда все камни жертвенников он обратит в куски извести, и не будут уже стоять дубравы и истуканы солнца, ибо укрепленный город опустеет, жилища будут покинуты и заброшены, как пустыня, там будет пастись теленок, и там он будет покоиться и объедать ветви его. Когда ветви его засохнут, их обломают, женщины придут и сожгут их. Так как этот народ безрассудный, то не сжалится над ним Творец его и не помилует его Создатель его. Но будет в тот день Господь потрясет все от великой реки до потока египетского, и вы, сыны Израиля, будете собраны один к одному. И будет в тот день, вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в ассирийской земле и изгнанные в землю египетскую, и поклонятся Господу на горе святой в Иерусалиме. Глава 28. Горе венку гордости пьяных ефремлян, увядшему цветку красивого убранства его, который на вершине тучной долины сраженных вином. Вот крепкий и сильный у Господа, как ливень с градом, и губительные вихри, как разлившееся наводнение бурных вод, с силою повергнет его на землю. Ногами попирается венок гордости пьяных ефремлян, и с увядшим цветком красивого убранства его, который на вершине тучной долины, делается то же, что бывает с созревшею прежде времени смоквою, которую, как скоро кто увидит, тотчас берет в руку и проглатывает ее. В тот день Господь Саваоф будет великолепным венцом и славною диадемою для остатка народа своего и духом правосудия для сидящего в судилище и мужеством для отражавших неприятеля до ворот. Но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути от сикеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков. Побеждены вином, обезумели от сикеры, и в видении ошибаются, и в суждении спотыкаются, ибо все столы наполнены отвратительною блевотиною, нет чистого места. А говорят, кого хочет он учить ведению, и кого вразумлять проповедью, отнятых от грудного молока, отлученных от сосцов матери? Ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. Тут немного и там немного, зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. Им говорили: вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение. Но они не хотели слушать. И стало у них словом Господа заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. Тут немного, там немного, так что они пойдут
и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Итак, слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, который в Иерусалиме, так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор, когда всепоражавший бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. Посему так говорит Господь Бог. Вот я полагаю в основании на Сионе камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Верующий в него не постыдится, и поставлю суд мерилом и правду весами. И градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства, и союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподнею не устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны. Как скоро он пойдет, схватит вас. Ходить же будет каждое утро, день и ночь, и один слух о нем будет внушать ужас. Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться, слишком узко и одеяло, чтобы завернуться в него, ибо восстанет Господь, как на горе Перациме, разгневается, как в долине Гаваонской, чтобы сделать дело свое, необычайное дело, и совершить действие свое, чудное свое действие. Итак, не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче, ибо я слышал от Господа Бога Саваофа, что истребление определено для всей земли. Преклоните ухо и послушайте моего голоса, будьте внимательны и выслушайте речь мою. Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою? Нет, когда уравняет поверхность ее, он сеет чернуху, или рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу рядами, и ячмень в определенном месте, и по лбу рядом с ним. И такому порядку учит его Бог его, он наставляет его. Ибо не молотят чернухи катком зубчатым, и колес молотильных не катают по тмину, но палкою выколачивают чернуху, и тмин палкою. Зерновый хлеб вымолачивают, но не разбивают его, и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его. Глава 29. Горе Ариилу, Ариилу, городу, в котором жил Давид. Приложите год к году, пусть заколают жертвы, но я стесню Ариил, и будет плач и сетование, и он останется у меня, как Ариил. Я расположусь станом вокруг тебя и стесню тебя стражею наблюдательною, и воздвигну против тебя укрепления, и будешь унижен. С земли будешь говорить, и глуха будет речь твоя из-под праха, и голос твой будет, как голос чревовещателя, из-под праха шептать будет речь твоя. Множество врагов твоих будет, как мелкая пыль, и полчище лютых, как разлетающаяся плева. И это совершится внезапно, в одно мгновение. Господь Саваоф посетит тебя громом и землетрясением, и сильным гласом, бурею и вихрем, и пламенем всепожирающего огня. И как сон, как ночное сновидение, будет множество всех народов, воюющих против Ариила,
и всех выступивших против него, и укрепление его, и стеснивших его. И как голодному снится, будто он ест, но пробуждается, и душа его тоща. И как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет. Тоже будет и множеству всех народов, воюющих против горы Сиона. Изумляйтесь и дивитесь. Они ослепили других и сами ослепли. Они пьяны, но не от вина, шатаются, но не от секеры. Ибо навел на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы. И всякое пророчество для вас то же, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу, и говорят: «Прочитай ее». И тот отвечает: «Не могу, потому что она запечатана». И передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят: «Прочитай ее». И тот отвечает: «Я не умею читать». И сказал Господь: «Так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих, то вот я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. Горе тем, которые думают скрываться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят: «Кто увидит нас и кто узнает нас?» Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника как глину? Скажет ли изделие, сделавшему его: «Не он сделал меня»? И скажет ли произведение о художнике своем: «Он не разумеет»? Еще немного, очень немного, и Ливан не превратится ли в сад, а сад не будут ли почитать как лес? В тот день глухие услышат слова книги и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых. И страждущие более и более будут радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о святом Израиля, потому что не будет более обидчика, и хульник исчезнет, и будут истреблены все поборники неправды, которые запутывают человека в словах и требующему суда у ворот расставляют сети и отталкивают правого. Посему так говорит о доме Иакова Господь, который искупил Авраама. Тогда и Иаков не будет в стыде, и лицо его более не побледнеет. Ибо когда увидит у себя детей своих, дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое, и свято чтить святого Израилева, и благоговеть пред Богом Израилевым. Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию. Глава 30. Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещание, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех к греху. Не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силою фараона и укрыться под тенью Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом, и убежище под тенью Египта бесчестием, потому что князья его уже в Цаане, и послы его дошли до Ханеса. Все они будут постыжены из-за народа, который бесполезен для них. Не будет от него ни помощи, ни пользы.
но стыд и срам. Тяжести на животных, идущих на юг, по земле угнетения и тесноты, откуда выходят львицы и львы, аспиды и летучие змеи. Они несут на хребтах ослов богатства свои и на горбах верблюдов сокровища свои к народу, который не принесет им пользы, ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна, потому что я сказал им, сила их сидеть спокойно. Теперь пойди, начертай это на доске у них и впиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда, навеки, ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня, которые провидящим говорят: «Перестаньте провидеть», и пророкам: «Не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное, сойдите с дороги, уклонитесь с пути, устраните от глаз наших святого Израилева. Посему так говорит святой Израилев: так как вы отвергаете слово сие, а надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на то, то беззаконие это будет для вас, как угрожающая падением трещина, обнаружившаяся в высокой стене, которой разрушение настанет внезапно, в одно мгновение, и он разрушит ее, как разрушают глиняный сосуд, разбивая его без пощады, так что в обломках его не найдется и черепка, чтобы взять огня с очага или зачерпнуть воды из водоема, ибо так говорит Господь Бог, святый Израилев: оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы, в тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели и говорили: нет, мы на конях убежим, зато и побежите. Мы на быстрых ускачем, зато и преследующие вас будут быстры. От угрозы одного побежит тысяча, от угрозы пятерых побежите так, что остаток ваш будет как веха на вершине горы и как знамя на холме. И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы жалиться над вами, ибо Господь есть Бог правды, блаженны все, уповающие на Него. Народ будет жить на Сионе, в Иерусалиме. Ты не будешь много плакать, Он помилует тебя по голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе, и даст вам Господь хлеб в горести и воду в нужде. И учители твои уже не будут скрываться, и глаза твои будут видеть учителей твоих, и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: вот путь, идите по нему. Если бы вы уклонились направо, и если бы вы уклонились налево, тогда вы будете считать скверною оклад идолов из серебра твоего и оклад истуканов из золота твоего. Ты бросишь их, как нечистоту. Ты скажешь им: прочь отсюда. И он даст дождь на семя твое, которым засеешь поле, и хлеб, плод земли. И он будет обилен и сочен. Стада твои в тот день будут пастись на обширных пастбищах. И волы, и ослы, возделывающие поле, будут есть корм соленый, очищенный лопатою и веялом. И на всякой горе высокой, и на всяком холме возвышенном потекут ручьи, потоки вод в день великого поражения, когда упадут башни. И свет луны будет как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемеро, как свет семи дней, в тот день, когда Господь обвяжет рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы. Вот имя Господа идет издали,
горит гнев его, и пламя его сильно, уста его исполнены негодования, и язык его, как огонь поедающий, и дыхание его, как разлившийся поток, который поднимается даже до шеи, чтобы развеять народы до истощания, и будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению. А у вас будут песни, как в ночь священного праздника, и веселье сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню, к твердыне Израилевой, и возгремит Господь величественным гласом Своим, и явит тяготеющую мышцу Свою в сильном гневе и в пламени поедающего огня, в буре и в наводнении, и в каменном граде, ибо от гласа Господа содрогнется Ассур, жезлом поражаемый, и всякое движение определенного ему жезла, который Господь направит на него, будет с тимпанами и цитрами, и он пойдет против него войною опустошительною, ибо Тофет давно уже устроен, он приготовлен, и для царя глубок и широк. В костре его много огня и дров, дуновение Господа, как поток серы, зажжет его. Глава 31. Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на святого Израилева не взирают и к Господу не прибегают. Но премудр он и наведет бедствие, и не отменит слов своих, восстанет против дома нечестивых и против помощи делающих беззаконие, и египтяне – люди, а не Бог, и кони их – плоть, а не дух, и прострет руку свою Господь, и споткнется защитник, и упадет защищаемый, и все вместе погибнут. Ибо так сказал мне Господь, как лев, как скимин, ревущий над своей добычею, хотя бы множество пастухов кричало на него, от крика их не содрогнется, и множеству их не уступит. Так Господь Саваоф сойдет, сразится на гору Сион и на холм его, как птицы птенцов, так Господь Саваоф покроет Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет. Обратитесь к тому, от которого вы столько отпали, сыны Израиля. В тот день отбросит каждый человек своих серебряных идолов и золотых своих идолов, которых руки ваши сделали вам на грех. И Ассур падет не от человеческого меча, и нечеловеческий меч истребит его, он избежит от меча, и юноши его будут податью, и от страха побежит мимо крепости своей, и князья его будут пугаться знамени, говорит Господь, которого огонь на Сионе и горнило в Иерусалиме. Глава 32. Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону, и каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, и как тень высокой скалы в земле жаждущей, и очи видящих не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать, и сердце легкомысленных будет уметь рассуждать, и косноязычные будут говорить ясно. Невежду уже не будут называть почтенным, и о коварном не скажут, что он честный. Ибо невежда говорит глупое, и сердце его помышляет о беззаконном, чтобы действовать лицемерно и произносить хулу на Господа, душу голодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего,
у коварного и действия гибельны. Он замышляет ковы, чтобы погубить бедного словами лжи, хотя бы бедный был и прав. А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно. Женщины беспечные, встаньте, послушайте голоса моего, дочери беззаботные, преклоните слух к моим словам. Еще немного дней сверх года, и ужаснетесь, беспечные, ибо не будет обирания винограда, и время жатвы не настанет. Содрогнитесь, беззаботные, ужаснитесь, беспечные, сбросьте одежды, обнажитесь, и припаяще чресла будут бить себя в грудь о прекрасных полях, о виноградной лозе плодовитой, на земле народа моего будут расти терны и волчцы, равно и на всех домах веселья в ликующем городе, ибо чертоги будут оставлены, шумный город будет покинут. Офел и башня навсегда будут служить вместо пещер, убежищем диких ослов и пасущихся стад, доколе не излиет на вас дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом. Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле, и делом правды будет мир, и плодом правосудия спокойствие и безопасность вовеки. Тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных и в покоищах блаженных. И град будет падать на лес, и город спустится в долину. Блаженны вы, сеющие при всех водах и посылающие туда вола и осла. Глава 33. Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили. Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты. Когда прекратишь грабительство, разграбят и тебя. Господи, помилуй нас. На тебя уповаем мы, будь нашей мышцею с раннего утра и спасением нашим во время тесное. От грозного гласа твоего побегут народы, когда восстанешь, рассеются племена. И будут собирать добычу вашу, как собирает гусеница, бросятся на нее, как бросается саранча. Высок Господь, живущий в вышних, Он наполнит Сион судом и правдою, и настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх Господень будет сокровищем твоим. Вот, сильные их кричат на улицах, послы для мира горько плачут. Опустели дороги, не стало путешествующих. Он нарушил договор, разрушил города, ни во что ставит людей. Земля сетует, сохнет, Ливан постыжен, увял. Сарон похож стал на пустыню, и обнажены от листьев твоих Васан и Кармил. Ныне я восстану, говорит Господь, ныне поднимусь, ныне вознесусь. Вы, беременны сеном, разродитесь соломою, дыхание ваше — огонь, который пожрет вас. И будут народы, как горящая известь, как срубленный терновник, будут сожжены в огне. Слушайте, дальние, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Тот будет обитать на высотах, убежище его — неприступные скалы. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет.
Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную, сердце твое будет только вспоминать об ужасах. Где делавший перепись? Где весивший дань? Где осматривающий башни? Не увидишь более народа свирепого, народа с глухою и невнятною речью, с языком странным, непонятным. Взгляни на Сион, город праздничных собраний наших. Глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинию. Столпы ее никогда не исторгнутся, и ни одна верфь ее не порвется. Там у нас великий Господь будет вместо рек, вместо широких каналов. Туда не войдет ни одно весельное судно и не пройдет большой корабль. Ибо Господь – судья наш, Господь – законодатель наш, Господь – царь наш. Он спасет нас. Ослабли веревки твои и не могут удержать мачты и натянуть паруса. Тогда будет большой раздел добычи, так что и хромые пойдут на грабеж. И ни один из жителей не скажет: «Я болен». Народу, живущему там, будут отпущены согрешения. Глава 34. Приступите, народы, слушайте и внимайте, племена, да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все рождающиеся на ней, ибо гнев Господа на все народы, и ярость Его на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание, и убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их, и истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист со смоковницы. Ибо упился меч мой на небесах. Вот для суда нисходит на Эдом и на народ, преданный мною заклятию. Меч Господа наполнится кровью, уточнеет от тука, от крови агнцев и козлов, от тука с почек овнов, ибо жертва у Господа в Вассоре и большое заклание в земле Эдома. И буйволы падут с ними, и тельцы вместе с валами, и упьется земля их кровью, и прах их утучнеет от тука, ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион, и превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящую смолою. Не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будут восходить дым ее, и будет от рода в род оставаться опустелою. Во веки веков никто не пройдет по ней. И завладеют ею пеликан и еж, и филин, и ворон поселятся в ней, и протянут по ней верфь разорения и отвес уничтожения. Никого не останется там из знатных ее, кого можно было бы призвать на царство, и все князья ее будут ничто. И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником твердыни ее. И будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов. И звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим. Там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой. Там угнездится летучий змей, будет класть яйца и выводить детей, и собирать их под тень свою. Там и коршуны будут собираться один к другому. Отыщите в книге Господней и прочитайте. Ни одно из сих не приминет прийти, и одно другим не заменится, ибо сами уста его повелели, и сам дух его соберет их. И сам он бросил им жребий, и его рука разделила им ее мерою. Вовеки будут они владеть ею, из рода в род будут жить на ней».
Глава 35. Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колено дрожащие. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божье. Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь. Ибо пробьются воды в пустыне, и в степи потоки, и превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источник вод. В жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша. И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних. Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него. Его не найдется там. Там будут ходить искупленные. И возвратятся, избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печали воздыхание удалятся. Глава 36. И было в 14-й год царя Езекии, пошел Сеннахерим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иудеи, и взял их. И послал царь ассирийский из Лахиса в Иерусалим к царю Езекии Рабсака с большим войском. И он остановился у водопровода Верхнего пруда на дороге поля Белильничьего. И вышел к нему Елиаким, сын Хилкиин, и начальник дворца, и Севна, писец, и Иоах, сын Асафов, деописатель. И сказал им Рабсак: «Скажите Езекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Я думаю, что это одни пустые слова, а для войны нужны совет и сила. Итак, на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот, ты думаешь опереться на Египет? На эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет тому в руку и проколет ее? Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. А если скажешь мне: на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекия и сказал Иуде и Иерусалиму: пред сим только жертвенникам поклоняйтесь? Итак, вступи в союз с господином моим, царем ассирийским. Я дам тебе 2000 коней. Можешь ли достать себе всадников на них? И как ты хочешь заставить отступить вождя, одного из малейших рабов господина моего, надеясь на Египет, ради колесниц и коней? Да разве я без воли Господней пошел на землю сию, чтобы разорить ее? Господь сказал мне: пойди на землю сию и разори ее. И сказал Елиаким и Севна и Иоах Рабсаку: говори рабам твоим по-арамейски, потому что мы понимаем, а не говори с нами по-иудейски, слух народа, который на стене. И сказал Рабсак: разве только к господину твоему и к тебе послал меня господин мой сказать слова сии? Нет, также и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами. И встал Рабсак и возгласил громким голосом по-иудейски и сказал: слушайте слово царя великого, царя ассирийского. Так говорит царь: пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может спасти вас. И пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря: спасет нас Господь. Не будет город сей отдан в руки царя ассирийского. Не слушайте Езекии, ибо так говорит царь ассирийский:
примиритесь со мною и выйдите ко мне. И пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодезя, доколе я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников. Итак, да не обольщает вас Езекия, говоря: «Господь спасет нас». Спасли ли боги народов каждый свою землю от руки царя ассирийского? Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима? Спасли ли они Самарию от руки моей? Который из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели спасет Господь Иерусалим от руки моей? Но они молчали и не отвечали ему ни слова, потому что от царя было дано приказание: не отвечайте ему. И пришел Елиаким, сын Хилкиин, начальник дворца, и Севна писец, и Иоах, сын Асафов, дееписатель, к Езекии в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рабсака.

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 31 по 34 стих. «Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: „Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: „На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым“. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий».
0: Одной из целей Иоанна Крестителя и его служения было познать, что Христос изливает Духа Святого, и проповедовать эту весть всему народу. Иоанн не сохранил это видение только для себя, а возвещал о нем во всеуслышание. Неоднократно он громогласно провозглашал: «Слушайте и внимайте! Господь пришел! Он жив! Он среди нас! Он не пришел губить и осуждать вас! Он полон любви и доброты! Смотрите на этого человека Иисуса из Назарета! Он не просто человек, как мы с вами! Он – Сын Божий, исполненный Духа Святого! Кто исповедует, что Христос – Дух от Бога, тот в то же время исповедует, что Он – истинный Сын Божий». Проповедуя это, Иоанн Креститель открыл нам цель пришествия Христа – крестить всех кающихся Своим Святым Духом. Бог есть Дух, и Сын Божий – воплощение Божьего Духа. Он – единосущ с Богом, и Ему благоугодно исполнить всех Своих последователей этим Божественным Духом, который есть любовь. Дорогой брат, исполнился ли ты Духа Святого? Пережил ли ты в своей жизни силу Христа? Ты должен знать, что Дух Божий не сойдет на тебя, пока ты не получишь прощение грехов через веру в жертву Христову. Кто принимает прощение грехов от Агнца Божьего, который был заклан, тот исполняется Духом Святым. Сын Божий жив, и Он готов наделить каждого верующего в Нем духовными дарами. Молитва. Сын Божий, живой и святой, ибо Ты смирился ради нас и взял на Себя бремя наших грехов в символическом акте крещения. Мы благодарны Тебе за прощение грехов, которое Ты даровал нам ценою пролития Своей крови на кресте. Мы также благодарны Тебе за силу Духа Твоего Святого, которую Ты даровал нам и всем любящим Тебя. Пробуди многих людей от сна грехов и преступлений и обнови их, исполнив их своей благодатной истиной. Вопрос 19. Почему именно Иисус имеет власть давать Святого Духа? Иисус призывает первых шестерых учеников.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 35 по 39 стихи. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа.
0: Христос – воплощение Божьего Слова, сам Бог. Он исполнен жизни, от Него исходит свет. Именно так описал нам Иоанн Богослов личность Христа и Его сущность. Он также показал служение и дела Иисуса как Творца Вселенной и Вседержителя, который помогает нам по-новому познать Бога как любящего Отца. Иоанн Креститель опять повторяет чудные слова. «Вот Агнец Божий». В этом восклицании выражены все упомянутые выше качества Иисуса и сущность всего Его служения. В то время, как в 14 стихе описывается, кто такой Христос и откуда Он происходит, в стихах 29 и 36 объясняется, с какой целью Он пришел на землю и как служил среди людей. Христос стал человеком, чтобы принести себя Богу в жертву. Святой Бог не пожалел Своего единородного Сына, чтобы возложить на Него грех мира и избавить нас от вечного суда. Эту жертву возжелал Сам Бог. Он же ее и совершил. Он ее благословил и принял. Как писал апостол Павел, «Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 19 стих. Нелегко нашему поколению осмыслить слова «Агнец Божий», ведь мы не закалываем животных в жертву для искупления грехов. Однако, если разобраться в жертвоприношениях, о которых говорится в Ветхом Завете, то можно без труда увидеть божественный принцип. Без пролития крови не бывает прощения. Удивительно, что Бог не наказал нас за грехи и не пролил нашу кровь, но отдал Своего единородного Сына в жертву за все наше зло. Таким образом, святой и праведный умер за нас, преступников. Божий Сын был заклан в жертву за грешников и злодеев, чтобы они стали праведными детьми Его Небесного Отца. Давайте же вместе поклонимся и возвеличим Отца и Сына и Святого Духа, ибо Он возлюбил нас и даровал нам искупление. Двое близких Иоанна учеников вначале не поняли всю суть и глубину слов «Агнец Божий». Но так как Иоанн указывал на этого Агнца Божьего, они загорелись желанием больше узнать о Нем, потому что Креститель говорил об Иисусе как о Господе, который будет судить мир, но в то же время станет жертвой за всех людей. Ученики Иоанна Крестителя пожелали разобраться во всем этом более основательно. Оставив своего учителя, они пошли за Иисусом. Иисус не переманивал учеников Иоанна, а сам Иоанн указывал своим ученикам на Него. Ученики желали познать личность Иисуса и цели Его служения. Зная это, Иисус обратился к ним и, увидев Его лицо, полное любви, доброты, благодати и истины, они услышали из уст Иисуса слова, которые первыми упоминаются в Евангелии от Иоанна. «Что вам надобно?» Какой ласковый, глубокомысленный и добрый вопрос! Господь не запутал ищущих Бога юношей сложными высказываниями, не отверг их из-за недостатка времени, но дал им возможность высказаться. «А что тебе надобно, дорогой брат? Подумай, для чего ты живешь? Ищешь ли ты Иисуса? Идешь ли ты за Агнцем Божьим? О нем ли ты думаешь? Старайся познать великого и славного Господа. Ради этого стоит приложить больше усилий, чем их прилагают самые прилежные студенты перед экзаменами. Потому что только Сын Божий берет на себя грех мира». Ученики просили, чтобы Иисус разрешил им пойти к Нему домой, ведь у них было столько вопросов, которых нельзя было разрешить на шумной дороге среди прохожих. Их сердца в один голос взывали к Иисусу: «Кто ты?» В ответ Иисус сказал им следующие слова, записанные в Евангелии от Иоанна: «Пойдите и увидите». Он не сказал: «Пойдемте учиться ко мне». Иисус сказал им: «Пойдите и увидите». То есть, откройте глаза и увидите меня лично, мои дела и мою силу, и тогда вы узрите новый образ Божий. Приходящий к Христу по-новому понимает мир и видит Бога таким, каков Он есть. Когда мы видим Иисуса, все наши мышления и весь образ жизни изменяются коренным образом. Христос желает стать центром и твоих мыслей, и твоей надежды. Пойди и посмотри на Него. Вот двое учеников пришли к Нему и увидели Его, а впоследствии объявили вместе со всеми апостолами. Он обитал с нами, полный благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Эти два ученика последовали за Иисусом и пробыли с Ним целый день. Чудное время благодати, славное сошествие небес в их сердца. Один из этих учеников, Иоанн Богослов, свидетельствовал, что в тот благословенный день в его жизни случилось нечто весьма важное. Между третьим и четвертым часом дня Иоанн Богослов постиг истину Иисуса через откровение и вдохновение Святого Духа. Господь увидел в нем веру и принял его. Он даровал Иоанну праведность и уверенность в том, что Иисус и вправду обещанный Христос. С того времени у этих учеников началась новая жизнь. А увидел ли Иисус веру в тебе? Осветил ли Его светом мрак твоего сердца? Следуешь ли ты за Ним? Молитва. Святой Агнец Божий, мы поклоняемся Тебе и восхваляем Тебя за то, что Ты взял на Себя грех мира и примирил нас с Богом. Не отвергни нас, но дай нам идти за Тобой. Прости нам грехи наши и яви нам славу.

Индекс 32720. Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Доброго времени суток, дорогие наши братья и сестры, а также наши радиослушатели. Мы находимся на программе «Притчи» в радиостудии «Волна надежды». И с вами снова ее ведущая Наталья Аветисян, а за музыкальным пультом Петр Гам. Мы встречаемся с вами каждую неделю по четвергам в 9 часов утра и 19 часов вечера по германскому местному времени.

Так что же такое притчи? Притчи можно охарактеризовать как небольшое повествовательное произведение назидательного характера, содержащее религиозное или моральное поучение в иносказательной, аллегорической форме. Она близка к басне, но отличается от нее широтой обобщения, значимостью заключенной в притче идеи. А сейчас послушайте, пожалуйста, несколько притч, которые мы подготовили для вас на сегодня. Итак, первая притча.

жил-был человек, а потом, как водится, умер. После этого оглядел себя и очень удивился. Тело лежало на кровати, а у него осталась только душа. Голенькая, насквозь прозрачная. Так, что сразу было видно, что к чему. Человек расстроился. Без тела стало как-то неприятно и неуютно. Все мысли, которые он думал, плавали в его душе, будто разноцветные рыбки.

Все его воспоминания лежали на дне души. Бери и рассматривай. Были среди этих воспоминаний красивые и хорошие, такие, что приятно взять в руки. Но были и такие, что человеку самому становилось страшно и противно. Он попытался вытрясти из души некрасивые воспоминания, но это никак не получалось. Тогда он постарался положить наверх те, что посимпатичнее, и пошел назначенной ему дорогой. Бог мимолетно посмотрел на человека и ничего не сказал. Человек решил, что Бог в торопях не заметил других воспоминаний. Он обрадовался и отправился в рай, поскольку Бог не закрыл перед ним двери. Прошло какое-то время, трудно даже сказать какое, потому что там, куда попал человек, время шло совсем иначе, чем на земле. И человек вернулся назад, к Богу. «Почему ты вернулся?» – спросил Бог. «Ведь я не закрывал перед тобой врата рая». «Господь», – сказал человек, – «мне плохо в твоем раю. Я боюсь сделать шаг, слишком мало хорошего в моей душе, и оно не может прикрыть дурное. Я боюсь, что всем видно, насколько я плох». «Чего же ты хочешь?» – спросил Бог. Поскольку он был творцом времени и имел его в достатке, чтобы ответить каждому. «Ты всемогущ и милосерден», — сказал человек. «Ты видел мою душу насквозь, но не остановил меня, когда я пытался скрыть свои грехи. Сжалься же надо мной, убери из моей души все плохое, что там есть». «Я ждал совсем другой просьбы», — ответил Бог. «Но я сделаю так, как просишь ты». И Бог взял из души человека все то, чего тот стыдился. Он вынул память о предательствах и изменах, трусости и подлости, лжи и клевете, алчности и ленности. Но забыв о ненависти, человек забыл и о любви, забыв о своих падениях, забыл о взлетах. Душа стояла перед Богом и была пуста. Более пуста, чем в миг, когда человек появился на свет. Но Бог был милосерден и вложил в душу обратно все, что ее наполняло. И тогда человек снова спросил: «Что же мне делать, Господь, если добро и зло были так слиты во мне? Ну куда же мне идти? Неужели в ад?» «Возвращайся в рай», — ответил Творец. «Ибо я не создал ничего, кроме рая. Ад ты сам носишь с собой». И человек вернулся в рай. Но прошло время и снова предстал перед Богом. «Творец», — сказал человек, — «мне плохо в твоем раю. Ты всемогущ и милосерден. Сжалься же надо мной, прости мои грехи». «Я ждал совсем другой просьбы», — ответил Бог. «Но я сделаю так, как просишь ты». И Бог простил человеку все, что тот совершил. И человек ушел в рай. Но прошло время, и он снова вернулся к Богу. «Что же ты хочешь теперь?» – спросил Бог. «Творец», – сказал человек, – «мне плохо в твоем раю. Ты всемогущ и милосерден. Ты простил меня, но я сам не могу себя простить. Помоги мне». «Я ждал этой просьбы», — ответил Бог. «Но это тот камень, который я не смогу поднять».

0: Итак, дорогие мои друзья-радиослушатели, встал вопрос о прощении, но самого себя. Как вы думаете, легко ли простить себя лично? Возможно, вы можете сразу ответить, что, конечно же, можно и очень легко. Но, подумав, возможно, почувствуете, что все-таки это сделать не совсем просто. Некоторые наши грехи, в которых мы, возможно, давно покаялись, ушли из нашей памяти, и вроде уже душа вся очищена и нет на ней пятен, но мы все-таки понимаем, что что-то не дает нам иметь до конца душевный покой. И, возможно, это именно то, что мы не можем простить себя. Некоторые моменты из нашей жизни очень крепко заседают в памяти, и мы никак не можем от них избавиться. Но еще тяжелее осознавать то, что время не вернешь, и исправить уже ничего невозможно. И тем самым мы не можем освободиться от своих воспоминаний, которые нас тяготят. Простить себя не значит уступить своим слабостям и проявить слабоволие. Прощение – это скорее про принятие себя и своего опыта, каким бы он ни был. Открытие возможностей для исследования нового. Для этого необходимо понять, что тогда мы не знали того, что знаем сейчас, и признать и принять то, что знаем теперь. В этом случае спасение есть, и оно заключается в Иисусе, который нам поможет в этом. Давайте прочитаем, что написано в Евангелии от Марка, 11 глава, в 25 и 26 стихах.
1: «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших».
0: Я так думаю, из этого мы можем сделать вывод. Прощение может произойти только в покаянии. Откройте свое сердце и душу. Откройте его перед Иисусом до конца, с молитвой, со слезами на глазах, сокрушаясь, стоя на коленях. И только тогда вы почувствуете облегчение вашей души. И только тогда вы сможете стать омытыми от греха и вины. Иными словами, можно сказать, прощая других, ты получаешь прощение от Иисуса Христа.

Однажды я спросила у одного мудрого человека: «Почему наши близкие в старости становятся такими невыносимыми? Ведь именно они умеют делать нам больнее всего. Они знают все наши болевые точки и бьют по ним прицельно. Иногда с особой точностью и еще наблюдают с удовольствием, как нас корежит». И вот этот мудрый человек мне сказал: «Знаешь, два раза в жизни человека наступает переходный возраст, и человек становится невыносим для близких. Видимо, для того, чтобы облегчить расставание и уход. В юности подростки становятся невыносимыми перед тем, как уйти и начать самостоятельную жизнь. Они так доводят своих родителей, что те уже рады тому, что они уйдут и начнут жить отдельно. Все тонкие связи рвутся, и с ребенком уже не больно расставаться. Нежность истончается. То же самое происходит в старости. Так природа готовит нас к последнему прощанию. Чем невыносимее родной человек в последние годы жизни, тем легче прощание, потому что тоже рвутся все тонкие связи еще при жизни. Остается только долг, а нежность истончается. Хуже тем, кто и в первом, и во втором случае сохраняет нежность отношений. Иногда эта нежность ломает жизни».

0: Как вы думаете, дорогие друзья-радиослушатели, действительно ли наступают такие периоды в нашей жизни, когда мы можем безболезненно совершить разрыв между нашими родными и близкими? Хочу сконцентрировать ваше внимание больше на отношения с детьми, нежели с родителями. Я так думаю, что, возможно, в какой-то степени здесь есть какая-то правда. Вы, наверное, и себя помните в молодости, когда хотели поскорей сами уехать от родителей и почувствовать этот вкус свободы и самостоятельной жизни. И тем более, как сказано в притче, когда это происходит под воздействием нервных стрессов и мучений, то, возможно, автор прав в своих рассуждениях. Люди, имеющие взрослых детей, наверное, со мной согласятся, что когда дети собираются отойти от родителей, это и пугает, с одной стороны, но и хочется дать ребенку попробовать свои силы в обустройстве своей личной взрослой жизни. Конечно же, под присмотром самих родителей. И первое время чувство нехватки твоего ребенка в доме очень заметно, очень чувствительно и сопровождается пустотой. А со временем все-таки мы привыкаем к тому, что наш ребенок встал на свои ноги, и это становится само собой разумеется. Для этого, возможно, будут уместны напутственные слова из книги «Притчи», 2 глава, с 1 по 11 стих, которые помогут нам в таких вполне ожидаемых ситуациях.
1: «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он – щит для ходящих непорочно. Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя».

0: Давным-давно размышляли боги, что было бы очень плохо, если люди смогут найти мудрость Вселенной раньше, чем они будут готовы к этому. И решили боги спрятать мудрость в таком месте, где люди не смогут найти ее, пока не созреют. Один из богов предложил спрятать мудрость на самой высокой горе мира. Но они быстро сообразили, что люди скоро покорят все вершины и что это не самое надежное место. Другой из богов предложил спрятать мудрость на дне самого глубокого океана. Но и там люди могли бы быстро обнаружить ее. Тогда сказал самый мудрый бог: «Я знаю, что нужно делать. Нужно спрятать мудрость Вселенной в самих людях. Человек начнет искать ее в себе в самую последнюю очередь, только когда созреет. Для этого ему нужно будет сделать самое сложное – заглянуть в самого себя». Боги были в восторге от идеи мудрейшего. Итак, мудрость, спрятанная в самом человеке. А как вы думаете, все ли люди преклонного возраста могут быть мудрыми? Некоторые люди считают, что если человек прожил большую часть жизни, то он уже имеет мудрость. Как думаете вы, дорогие друзья? А могут ли иметь мудрость молодые люди, если предполагать, что она приходит с возрастом? Давайте прочитаем, что написано в Старом Завете, книге Притчи, 2 глава, 6 стих.
1: «Ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум».
0: Мне кажется, этим стихом все сказано. Мудрость мы получаем, конечно же, от самого Господа Бога.

На этой ноте мы заканчиваем нашу очередную программу, и мы очень рады, что смогли поделиться несколькими притчами с вами и порассуждать над ними. Надеюсь, что вы их внимательно слушали и получили кое-какие познания из вышесказанного. Напоминаю, что программы «Притчи» выходят в эфир еженедельно по четвергам в 9 часов утра и 19 часов вечера по германскому местному времени. Прошлые программы вы можете прослушать по нашему электронному адресу в интернете hoffnungswelle.org. Если у вас есть новые притчи, и вы захотите поделиться ими, чтобы мы смогли их транслировать по радио, то вы также можете обратиться к нам по тому же электронному адресу. Программу подготовила и провела Наталья Аветисян. Стихи из Библии читал Павел Кнауц. За музыкальным пультом находился Петр Гам. Фоновой музыкой нашей программы является композиция Виталия Погосяна. Также вы прослушали песни в исполнении Аллы Чепиковой, Ксении Лапицкой и группы «Альфа». Некоторые притчи были использованы из интернета. Желаем вам всем крепкого здоровья, хорошего настроения при размышлении, Божьих благословений и до свидания! Берегите себя и своих близких!

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Победитель Золотого Царства». Глава 6. Золотая нога появляется. Теперь, когда жизнь других была в опасности, Анна и Адонирам почувствовали огромную ответственность. Ведь это так ужасно, что из-за них эти два храбрых человека, Маунг Ноу и Маунг Тахлах, могут быть схвачены, подвергнуты пыткам и уничтожены за христианскую веру. С каждым днем миссионеров все больше подавлял страх, что двух новых христиан могут разоблачить и мучить. Старый король лежал на смертном одре. Жители Рангуна находились в тревоге, потому что никто не знал, что будет делать новый король, и даже кто из нескольких соперников захватит трон и станет господином жизни и смерти всех своих подданных. «Почему бы тебе не поехать в Аву и представиться новому королю? Возможно, тебе удастся убедить его в нашем дружеском расположении к его людям и получить разрешение проповедовать», – предложила Анна. «Я поеду», – сразу же согласился Дон. «В любом случае это лучше, чем неопределенность». В течение нескольких недель их заят почти никто не посещал. Люди боялись сделать что-нибудь, в чем бы их могли заподозрить. Миссионеры остались одни. Когда они выходили на базар, им приходилось слышать оскорбительные выкрики. Вслед им неслись грубые насмешки. Они казались беспомощными. Однако надо было что-то делать, и началась подготовка к поездке в столицу. Два первых бирманских христианина вызвались сопровождать Дона. Их знание страны будет полезно в этом трудном путешествии, а их советы о правилах поведения могут быть жизненно необходимы при дворе. Одна маленькая ошибка в этикете может стоить человеку головы при таком деспотическом правлении. Маунг Ноу и Маунг Тахлах ознакомились с планом. Необходимо было построить крепкую лодку из тикового дерева и заготовить продукты на первую часть пути вверх по реке Иравади. Должны быть приготовлены подарки, достойные высочайшего. Что бы могли они предложить золотому присутствию? У них не было драгоценностей, которые могли бы искусить его жадный взор. «Мы подарим ему Библию. Тогда он поймет, почему мы собираемся учить его людей и что это хорошо», – предложил Дон. «Книга должна быть в богатом переплете, иначе он с презрением к этому отнесется». «Ее можно покрыть золотом. У меня есть навык в этом деле», – предложил Маунг Тахлах. «Но у нас нет еще бирманской Библии. А какая ему польза от английской Библии?» — спросила Анна, поскольку Дон успел перевести только одно Евангелие на язык пали. Дон рассмеялся. «Король не поймет английских слов и еще более будет убежден, что книга безвредна». Так они спорили, пока занимались подготовкой к поездке. «Я буду молиться за вас постоянно, днем и ночью», — пообещала верная Анна, прощаясь с отъезжающими. «Пусть Бог вернет вас живыми и невредимыми». 40-футовая лодка отчалила от берега, где она была пришвартована. Анна стояла на берегу и смотрела, как широкие борта подчинились веслам, и те понесли ее быстро за изгиб реки, и она скрылась из вида. День за днем они гребли, сменяя друг друга на веслах с рассвета до сумерек, а на ночь закрепляли лодку и спали в чаще джунглей или на широкой равнине. 35 дней поднимались они вверх по течению. Иногда приходилось перетаскивать лодку через речные пороги. миновали маленькие убогие деревушки, иногда подходили к прекрасным мраморным пагодам, сияющим, как сказочные дворцы, в лунном свете. Они прошли густые джунгли тамариндов, где тяжелые ветви склонялись до воды, и гребцам приходилось все ниже наклоняться над веслами. Наконец поток стал так узок, что лодка не проходила, и ее вынуждены были оставить, а остальной путь проделать пешком. Они тщательно спрятали лодку в кустах у реки, ведь она еще понадобится на обратном пути. В конце концов, изможденные, со сбитыми ногами путешественники прибыли в Аву, столицу Бирмы. Это был 1822 год. Здесь они узнали, что старый король умер, а Баги Доу стал новым правителем, господином жизни и смерти, принцем белых слонов и еще массой других льстивых титулов. Добиться аудиенции у нового короля было совсем нелегко. Тысячи подданных искали встречи с ним, чтобы завоевать его расположение. Надо было обязательно найти способ быть званым ко дворцу и как можно скорей. Адонирам узнал, что старый наместник, которого когда-то посетила Анна в Рангуне, был в Аве. Он, конечно, помнит их и пожелает помочь. Тогда они отыскали его и поведали о своем деле. «Мы добиваемся, чтобы король разрешил нам учить людей. Могли бы вы помочь нам хотя бы представить нашу петицию Его Величеству?» Наместник хмуро смотрел на них, ему не очень хотелось помогать им. «Это иностранное учение», — сказал он, — «а связь с вами может лишить меня милости». Наконец, когда ему дали несколько дорогих подарков, наместник согласился провести их мимо стражи во дворец. «Потом вы сами должны использовать этот шанс», — объявил он и замахал руками, показывая, что он не несет ответственности за все, что случится с ними. «Меня не должны видеть с вами в тронном зале». В назначенный день он провел их через ворота дворца. Маунг Ноу нес красивую Библию в золоченом переплете, предназначенную в подарок королю Баги Доу. Когда пришли во дворец, наместник передал троих христиан старцу, все лицо которого было в морщинах, и казалось, что он прожил несколько сотен лет. Его волосы были уложены в причудливый узел на затылке, а с плеча свисал красный шелковый шнурок. «Этот шнурок означает, что он занимает очень высокий пост», – прошептал Маунг Ноу. «Обратите внимание на его татуировку». Действительно, непокрытые грудь и руки старца были так обильно татуированы, что казалось, он был одет в плотно прилегающую рубашку сложного орнамента. Старец поманил их за собой. При виде этого жеста наместник не мог скрыть своей радости, что наконец-то он избавится от своих опасных спутников. Миссионер и сопровождающие его лица прошли вперед через прекрасные резные золотые двери. Слуги, распахнувшие их, склонились до земли перед великодушным провожатым. Они поднялись по массивной мраморной лестнице с тонкими решетчатыми поручнями. Золотые статуи, инкрустированные драгоценными камнями, часто довольно уродливые, заполняли по возможности каждый угол. В зеркальных дворцовых прудах отражались витражи террас и балконов. Наконец-то их провели в тронный зал. Джадсон в изумлении смотрел на роскошь комнаты. Стены, пол, потолок, казалось, все сделано из золота. Массивные столбы, усыпанные изумрудами, рубинами и алмазами, поддерживали крышу и были ослепительны в своем великолепии. В зале почти не было мебели. Исключение составлял дальний угол, где на помосте под балдахином, украшенным серебром и золотом, стоял трон короля Бирмы, вырезанный из слоновой кости. Напротив пустого трона в конце комнаты стояло много людей. Без сомнения, все они, поклонники короля, надеялись произнести свои льстивые речи и попросить о милости высочайшего. Проводник указал Дону и его двум друзьям занять места вдоль стены, что они и сделали. Маунг-Ноу продолжал держать драгоценную золотую Библию. Едва они успели осмотреться в необычной обстановке, как в дальнем конце зала раздвинулся занавес. Наступила глубокая тишина, и чей-то голос медленно, но громко объявил: «Золотая нога приближается!» При этих словах все в комнате пали ниц. Джадсон тоже склонился. Король Багидоу вошел и занял свое место на троне. Это был некрасивый маленький человечек, одетый в тяжелые шелка. Вокруг него толпилась группа фаворитов. По сигналу одного из них коленопреклоненные люди поднялись, один за другим приближались к трону, преподносили подарки и, пятясь, удалялись, довольные уже тем, что удостоились взгляда господина жизни и смерти. Дон наблюдал за этой странной сценой, как вдруг осознал, что их пожилой проводник делает ему знаки. Подошла его очередь. Он медленно стал идти, чувствуя, что его сердце бьется, как у пойманного воробья. Каждый шаг ему давался с большим трудом. Он понимал, что от этого разговора, который сейчас произойдет, зависит многое. «Господи, подскажи мне, что я должен сказать», — молился он, — «и смягчи сердце этого человека». Багидоу не выказал удивления, увидев белого человека, склонившегося перед ним. По знаку Дона Ноу и Тахлах приблизились и положили Библию на руки короля. «Что это за книга?» – спросил он нетерпеливо. «Это, о мой господин, книга веры. Она содержит секреты жизни, которым ваши смиренные слуги желают учить ваших людей». Король удивился, что его бледнолицый поклонник так бегло говорит на пали, и нехотя открыл книгу. Увидев незнакомые английские буквы, он нахмурился. «Кто этот иностранный дьявол?» – спросил он резко. Старик, который привел их к королю, объяснил цели миссии Джадсона в Бирме. «Если он знает секреты жизни, может ли он отвратить смерть?» Короля не интересовала религия иностранца. Но если этот человек может лечить болезни, тогда от него будет польза. Ведь даже король, несмотря на величие, может заболеть. «Жизнь и смерть в руках Бога», – храбро ответил Джадсон. «Тогда в этой книге нет никакой магии». Багидоу, порочное существо с ужасным характером, схватил золотую Библию и швырнул ее в ярости. Она упала на пол с грохотом, который эхом пробежал по пустой комнате, усиленный стонами сторонников, пытающихся выразить свое сожаление, что короля разгневали. Старик потянул Дона за рукав. Больше нечего было говорить. Еще раз низко поклонившись, он отступил назад, сопровождаемый Маунг-Ноу и Маунг-Тахлахом. Король Багидоу уже искал, чем бы отвлечься от неприятного посещения его тронного зала этим иностранным дьяволом. Труппа танцующих девушек извивалась и пела под окнами, и господин белых слонов заинтересовался ими. Если бы не удалось переключить внимание своенравного деспота, все могло бы плохо кончиться для Джадсона. Очень опасно раздражать короля. «Ваше счастье, что остались живы!» – сказал проводник. «Вас вполне могли бросить на растерзание королевским слонам. Я видел, как люди страдали и за меньшие проступки». «Что еще можно сделать?» – спросил Джадсон. «Вам лучше уехать туда, откуда приехали», – по-доброму сказал старик. «Король закрыл перед вами двери. Он никогда не позволит вам жить в Бирме. «Уезжайте, пока он не вспомнил и не приказал убить вас». Это был страшный удар. Три друга печально вышли из дворца и покинули город. Они направились к тому месту, где спрятали лодку. Она была там, где ее оставили. Едва перекинувшись парой слов, они спустили лодку на воду и отправились в долгий путь на юг, в Рангун. С какими большими надеждами ехали они сюда? И, увы, какое мрачное возвращение! Джадсон нарушил молчание. «Возможно, старик прав», — сказал он. «В этой стране нет надежды, чтобы проповедовать Евангелие. Я лучше покину ее и открою миссию в другом месте». «О нет, господин учитель, пожалуйста, не делайте этого!» В один голос проговорили Ноу и Тахлах. Неподдельное отчаяние звучало в их голосах. «Мы так мало знаем о пути Иисуса! Не покидайте нас, пока мы не укрепимся в вере и сможем сами постоять за нее! Нас так мало, но будет больше! Останьтесь, по крайней мере, до тех пор, пока нас не станет с десяток!» Глаза Джадсона наполнились слезами. Он не мог устоять перед такой просьбой. Он любил своих первых христиан, которые разделили с ним опасности путешествия в Аву и гнев короля. Что станется с ними, если он покинет их? Нет, даже мысль об этом невозможна. Он решился. Он останется в Бирме, рискуя попасть под гнев Баги Доу. Глава 7. Король Баги Доу. Анна была рада возвращению мужа в Рангун и желала разделить с ним риск остаться в Бирме, несмотря на гнев короля. Они мало что могли сделать. Никто не осмеливался заходить в Заят, за исключением двух христиан, которые приходили тайно. Анна и Дон сознавали, что за ними постоянно следят, и о каждом их шаге докладывают городским властям. Они не осмеливались распространять листовки, да и нечего было распространять с тех пор, как хоксы увезли печатный станок. «Вот и прекрасная возможность! Теперь я могу спокойно продолжить перевод Писания», — сказал Джадсон, как всегда весело. «Когда-нибудь у нас снова появится печатный станок, и нужно подготовить материал для издания, когда наступят такие времена». Велико же было их удивление, когда однажды утром к дверям подошел незнакомец в восточном платье, но это был белый человек. Как только он заговорил, акцент выдал в нем американца. «Я пришел помочь вам», — сказал он просто. «Думаю, у вас найдется полезное дело для меня». Дон и Анна очень обрадовались такому посетителю. Узнали, что он врач и приехал навсегда. Доктор Прайс был прекрасным хирургом. Он оставил практику в Соединенных Штатах и приехал работать рядом с Джадсонами. Ему не пришлось долго ждать. Как только прошел слух, что вновь прибывший очень хороший врач, многие больные пришли к нему лечиться. Пустовавший Заят превратился в переполненную поликлинику, где Анна работала медсестрой и переводчиком. Мужчины и женщины страдали от различных недугов. У одних были переломы костей, у других – гноящиеся раны. А некоторые не могли видеть, и все они приходили к белому доктору, чтобы он вылечил их. Его слава разнеслась повсюду. Теперь основное время миссионеры занимались тем, что снабжали доктора необходимыми медикаментами. Тем временем Дон продолжал работать над переводом. В этом ему помогал О.О. Унгмен. Евангелие от Иоанна, послание Ефесянам, часть книги Деяний были тщательно выписаны трудными письменами Пали. И в это время, кто бы вы думали, приехал? Хоксы. Чувствуя угрызение совести из-за своего панического бегства, они вернулись и, конечно, привезли с собой драгоценный печатный станок. «Теперь мы действительно будем заняты», — сказал Дон. Следующие дни, полные лихорадочной деятельности, о гневе короля совершенно забыли. Действительно, он, казалось, не замечал, что джадсоны все еще пребывали на его земле. Тем не менее, однажды в миссию прибыл богато одетый чиновник, сопровождаемый несколькими помощниками. Это мог быть только королевский посланник. Поднявшись по ступенькам веранды, он передал дону свиток, перевязанный алой лентой, тяжелый от массивных королевских печатей. Августейший посетитель был приглашен в скромный дом, а дон с щемящим сердцем пошел искать Анну. «Боюсь, случилось наихудшее», — сказал он. «Принесли королевский указ. Это означает либо ссылку, либо смерть. Будь мужественной. Если меня заберут, позаботься о рукописях и о том, чтобы они были напечатаны». Его дрожащие пальцы неуклюже теребили ленты, связывающие свиток, который был теперь в его руках. Как ужасно, если придется прекратить работу именно сейчас, когда они стали такими близкими к бирманцам, доказывая им свою любовь и расположение. Наконец пергамент раскрутили. Глаза Дона едва успели пробежать написанное, как он издал крик радости. Он стал размахивать документом и танцевать от счастья. «Немилость не коснулась нас, любовь моя! И все это благодаря Прайсу!» В самом деле, это было приглашение для доктора Прайса. Его просили прибыть в королевский двор, чтобы показать свое мастерство. Новость о его силе исцеления достигла короля. Джадсоны вообще не упоминались. Прайс сам очень удивился этой новости. «Мне придется ехать с вами как к переводчику», — сказала Анна. «Вы же знаете, что не можете понять простейших жалоб без моей помощи».
2: «Дама при дворе – это немыслимо», – сказал Дон. «Ну, а если нужен переводчик, то поеду я».
1: «Разве это не опасно? Ведь король узнает себя и вспомнит свой гнев». Дон был неудержим.
2: «Это может быть единственная возможность так же учить людей, как и лечить, под покровительством короля».
1: Снова загрузили лодку и отправились в долгое путешествие на север. На этот раз компания состояла из джадсонов и доктора Прайса, а хоксы остались в Рангуне. И опять добивались аудиенции в золотом тронном зале. На этот раз без трудностей, ведь доктор был приглашен к королю. Его королевское величество был серьезно заинтересован в докторе Прайсе. Дон переводил множество вопросов и ответов, но король будто не замечал его. Он ничем не показывал, что видел его раньше.
2: «Вы умный белый человек. Вы должны остаться в Аве и почаще навещать меня», — повелел Багидо. «Я предоставлю ваше распоряжение дом».
1: Приказания были отданы, и миссионерам приготовили удобное здание у ворот дворца. Они постоянно ждали королевского расположения, и редки были дни, когда бы доктор не был приглашен на аудиенцию. Многие из дворцовых чиновников стремились завести дружбу с людьми, которые были в такой великой милости у короля. От посетителей не было отбоя. У Прайса не было недостатка в пациентах. С раннего утра и до позднего вечера он работал, чтобы облегчить страдания больных людей. Его считали волшебником, потому что он делал операции глаз и восстанавливал зрение слепым. Каждый день толпы собирались у маленького дома белого доктора. Анна и Дон разговаривали с ожидающими, и среди них было много желающих узнать об истинном пути. Однажды утром король принимал доктора, их беседа подходила к концу. Как обычно, его величество не обращал внимания на Дона, который выступал как переводчик. Багидоу поднял руку, что служило сигналом окончания аудиенции. Затем, когда двое мужчин, кланяясь, выходили из тронного зала, король остановил взгляд на Доне, как бы увидев его в первый раз, и спросил:
2: «А что вы, человек в черном, вы тоже можете лечить?»
3: «Я учитель, Ваше Величество».
2: «Чему же вы учите?»
3: «Я учу вере, о господин белых слонов».
1: Дон боялся, что это заявление навлечет на него гнев короля, но знал, что защитой ему служит доктор Прайс. Король был заинтересован в нем и его лечении. Высочайший ухмыльнулся. Ситуация была не из приятных. Его голос звучал насмешливо, когда он задал следующий вопрос.
2: «И кто-нибудь следует вашему учению, о бледнолицый иностранец?»
1: Что же ему сказать? Признать, что он обратил в христианство нескольких бирманцев и тем самым навлечь неприятности на своих невинных учеников? К тому же Дон был уверен, что король знал ответ на вопрос, когда задавал его. У него повсюду были шпионы, которые доносили ему все. Было бесполезно лгать.
2: «Здесь нет», – начал Адонирам. «А в Рангуне кое-кто слушал то, что я говорил. Вы читаете по звездам?»
1: Король так неожиданно поменял тему, что было видно, ему безразлично, следовало ли кто из его подданных учению белого учителя. Дон так удивился вопросу, что ему трудно было собраться с мыслями. Он поспешил описать ночное небо, но королевская рука снова поднялась, и на этот раз мужчинам разрешили удалиться.
2: «Мы понемногу приближаемся к своей цели», — сказал Дон. «Мы почти получили разрешение проповедовать, о котором столько мечтали раньше».
1: Анна, услышав о такой милости короля, открыла школу для женщин и девочек. Все дамы двора искали теперь ее общество, и жаль было не воспользоваться их интересом. Они наперебой старались научиться вязать, шить и даже читать. Анна и Дон были очень заняты и часто уставали, но, несмотря на это, счастливы. Их особенно радовало то, что они могут помочь бирманцам, и те начали доверять своим иностранным друзьям. Единственной неприятностью в эти счастливые, наполненные трудом дни были разговоры о войне. Было это и раньше на устах всех, но ничего не произошло. Правда, бирманская армия постоянно маршировала и угрожала англичанам, что немало огорчало белых. Что ждет их, если война действительно начнется? Однако они были слишком заняты, чтобы раздумывать над этими проблемами, и просто выбросили их из головы. В воскресенье утром, когда Дон, как всегда, проводил службу в доме доктора Прайса, вбежал Маунт.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

дорогие наши друзья-радиослушатели! Вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

В книге Второзаконие, в 5 главе, 32 стихе читаем следующие слова. «Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь Бог ваш. Не уклоняйтесь ни направо, ни налево». Снова мы свернули с дороги прямой. И замок сомнения стал нам тюрьмой. Отчаяние стало вдруг нами владеть, и мы не могли уже радостно петь. Господь же рассеял сомнения тьму, и снова поем мы во славу Ему. А путнику, брату, теперь говорим: с пути уклоняться страшись, пилигрим.

Возлюбленные, пишет апостол Петр в первом послании, в 4 главе с 12 стиха. Огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. А апостол Павел во втором послании к Тимофею, 2 главе, говорит: «Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Этот же апостол, обращаясь к церкви в Коринфе, говорит: «Кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Как видно из прочитанных стихов, страдания благоугодны Богу по учению Священного Писания. Но, оглядываясь назад, мы заметим, что человечество во все времена и прежде всего медики всегда искали средства освобождения человека от физической боли и страданий. Точно так и политические руководители всегда объявляли народу, что они строят счастливое будущее для своего народа или даже для всего человечества. Поиски освобождения от страданий и строительство счастливого будущего ведутся уже тысячелетия. Человечество не только освобождается, но все более утопает в страданиях голода, холода, жары, безработицы и так далее. И счастливую жизнь также никто построить не смог. Напротив, даже люди, как прежние дикари, продолжают убивать друг друга, но только еще в более крупных масштабах, точнее, войны уже ведутся глобальными масштабами. Может быть, страдания рода человеческого имеют какое-нибудь отношение к ранее перечисленным стихам? Нет, конечно. Все три цитаты из Священного Писания относятся исключительно к последователям Христа. Писание резко разделяет страдания за веру от страданий, в которых находится весь мир. Так и написано, читаем первое послание апостола Петра 4:15. «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое». Вот причина страданий всего человечества. «Что за похвала, — говорит апостол Петр, — если вы терпите, когда вас пьют за проступки? Но если делает добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Страдать за добро – вот к этим страданиям мы даже призваны. Потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Страдающий как христианин, не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Ибо как вы участвуйте в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте.

За одно только претерпление, злословие, за имя Христово верующие уже имеют обетование блаженства, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на них. Многие христиане в течение веков пострадали безмерно за свою верность Христу. Об этих святых страдальцах и апостол Павел писал в послании к евреям в 11 главе. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милых и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням, по пещерам и ущельям земли. Жуткие страдания, как поругание, побои, или как некоторых заживо перепилили, или как иных сжигали на медленном огне, чтобы увеличить боль страданий. Страдания святых через тысячелетия настолько велики, что Бог говорит церкви через пророка Исаию 54:11. «Бедная, бросаемая бурею, безутешная». Апостол Павел, который до избытка испытал различные страдания на теле своем, вдруг говорит следующее во втором послании Коринфянам 4:16-17. «Мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Удивительно, как мог апостол Павел продолжительные и страшные страдания называть кратковременными и легкими. Но через чтение последующего 18 стиха открывается тайна данного определения. Когда мы смотрим не на видимое, но невидимое, то есть на вечное, на небесное, на воздаяние Божие, тогда многолетние страдания в тюрьмах и гонениях становятся сравнительно с вечностью кратковременными. И когда мы смотрим на будущее, вечное страдание обреченных грешников, тогда настоящие страдания за имя Христово становятся легкими и кратковременными. К тому же стоит вспомнить, что даже вся земная жизнь человека сравнивается с паром, появляющимся на малое время и затем исчезающим. А в послании к Римлянам 8:18 Павел говорит: «Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Настолько велика слава, приготовленная Богом для страдающих за имя Христово». Многие бессердечные палачи удивлялись стойкости и верности христиан. Но разве эти убийцы могли видеть то, что видели христиане? Для них сокрыто было то великое воздаяние от Бога, на которое взирали христиане. Такой же случай произошел и при убийстве Стефана, когда убийцы скрежетали на него зубами и единодушно повели за город, чтобы побить его камнями. Он, Стефан, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего десную Бога. При этом Стефан сказал: «Я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего десную Бога». Последними словами Стефана было не проклятие, а молитва за убийц. Он просил: «Господи, не вмени им греха сего», и, сказав сие, почил. При обречении на смерть Стефан уже на земле увидел, как Господь встал с трона, чтобы встретить своего верного раба, чтобы взять его в славу свою, как и Господь обещал всем верным своим. Господь наш, будучи на земле, первым прошел узкий, тернистый, изобилующий многими страданиями путь, ведущий ко спасению и жизни вечной. И мы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. По следам Его означает идти тем же крестным путем страданий. А это значит быть осмеянным и отвергнутым всеми. Но при этом христианин всегда располагает возможностью взирать на конечную цель, ту, которую видел Стефан.
Уже вначале мы прочитали, что переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. И огненного искушения для вас посылаемого не чуждайтесь. Наш путь не украшен богатством тленным, ни властью земной, ни престолами и дворцами, ни славой приходящей. Но путь христианский, путь Христов, облит слезами и кровью. Он изобилует страданиями. По нему идут измученные и уставшие, и притом каждый несет крест свой. Страдания не инородные, качество для святых, а родное и даже обетованное Богом. Поэтому и сказано: не чуждайтесь. И чтобы никто не изнемог и не упал под тяжестью страданий, и чтобы у каждого хватило силы до конечной желанной цели, Писание учит нас, как и молодого служителя Тимофея, которого Павел наставлял: «Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога». В итоге в страдании заложены два условия для имения успеха. Первое – страдать с благовестием. Второе – страдать не своей силой, а силой Бога. Она и есть та сила, которую имели миллионы христиан во всех временах, отдавая жизнь свою за имя Христова. Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. И живущие благочестиво во Христе Иисусе гонимы, неважно, от кого исходят эти гонения. Преследует ли правительство страны или народ, соседи или домашние. Но благочестивые, не отступающие от заповедей Господних, всегда подвержены искушениям огненным и гонениям, как это было и со Стефаном. И поэтому апостолы повсюду всегда утверждали душу учеников и учили, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Деяния апостолов 14:22. Будем помнить, что временное страдание производит в безмерном преизбытке вечную славу. И как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. Итак, страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема нашей передачи – депрессия. Это болезнь души или боль нерешенных проблем?

0: Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше». Ну, конечно, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. В нашей предыдущей передаче разговор шел о том, что в нашей жизни мы должны стремиться не к тому, чтобы все стало хорошо, а к тому, чтобы прославлять Бога и не препятствовать исполнению Его искупительного замысла. Все остальное пройдет. Истинная радость только в сохранении верности этой цели. Когда речь идет о наших эмоциях, мы должны помнить, что неизменно благодушное настроение не является конечной целью христианской жизни. Бог не обещает, что Его последователи будут избавлены от всех негативных эмоций. Напротив, чем дольше мы живем в земном теле, тем больше боли и трудностей будут встречаться на нашем пути. Прежде всего, какими бы ни были наши чувства или обстоятельства, мы должны сначала обращаться за помощью к Господу. Процветаем мы или страдаем, счастливы мы или печальны, здоровы или больны, первым шагом всегда должно быть осознание Божьего присутствия. Нужно попросить Бога пребывать с нами в трудной ситуации и обеспечить нас всем необходимым, чтобы мы могли справиться с ней. Дорогие друзья, в течение нашей передачи мы назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите их записать, то приготовьте бумагу и ручку во время музыкальной паузы. Тогда вы также сможете записать главные мысли нашей беседы, которые мы назовем в конце передачи.
1: Вот приходит к закату день, солнце медленно прячется с виду,

Ложь 35. Депрессию надо лечить прежде всего медикаментозно или обращаться к психиатру. Сегодня мне позвонила жена одного пастора. Она поделилась со мной переживаниями о том, что ее муж уже много лет не может выйти из депрессии. Это очень сильно повлияло на их жизнь и семью. Во время разговора она задавала вопросы, которые интересуют многих людей, оказавшихся в подобных обстоятельствах. Может быть, это наследственное? В семье ее мужа были случаи самоубийства. Может, всему виной плохое здоровье или лекарства, которые принимал муж? Не замешан ли в этом сатана? Может быть, муж не понимает определенной духовной истины, из-за чего пребывает в смятении? Депрессия — это актуальная проблема женщин. Мы страдаем ею в два раза чаще мужчин. Женская депрессия распространена сегодня на Западе, как никогда и нигде раньше. Несмотря на то, что невропатологи ставят этот диагноз на ранней стадии заболевания и лечат его лекарствами и психотерапией, число больных только растет. И процент, освободившийся от этого недуга, очень низок. Для того, чтобы проследить взаимосвязь депрессии, предрасположенности и других физиологических факторов, было предпринято немало научных и медицинских исследований. До сих пор многое остается неизученным. Мало что нам также известно и о последствиях различных видов лечения. Однако мы точно знаем, что во многих случаях физиологические симптомы депрессии являются результатом духовных и душевных недугов, таких как неблагодарность, неразрешенный конфликт, безответственность, чувство вины, горечь, нежелание простить, неверие, чрезмерное отстаивание своих прав, гнев и эгоизм. Если не бороться с основными предпосылками этого заболевания, то это неизбежно скажется на нашем душевном и физическом здоровье. В некоторых случаях лекарства могут немного ослабить симптомы депрессии. Однако если основная причина депрессии – не физическое недомогание, то действие лекарств будет лишь временным. Правильно прописанные лекарства могут помочь человеку, страдающему серьезной формой депрессии, прийти в себя и начать ясно мыслить, чтобы он нашел причину своего недуга. Но нет такого лекарства, которое избавило бы от болезни духа. К сожалению, слишком многие люди видят решение проблемы в лекарствах. Но если человек не решит свои внутренние проблемы, ему не стоит надеяться на истинное освобождение. Может быть, вы удивитесь, узнав, что множество людей, упомянутых в Библии, страдало от депрессии. Их истории помогают пролить свет на некоторые причины этой болезни. Например, царь Ахав впал в депрессию, когда не смог добиться того, чего страстно желал. Когда сосед Ахава отказался продать ему свой участок земли, который тот хотел заполучить, Ахав разгневался, пришел домой, встревоженный и огорченный, и лег на постель свою, и отвратил лицо свое, и хлеба не ел. Третья книга Царств, 21 глава, 4 стих. Жена Ахава, Иезавель, попыталась развеять его дурные мысли, пообещав, что поможет ему завладеть землей. Она сказала: «Встань, ешь хлеб и будь спокоен, я доставлю тебе виноградник Навуфия, Изреелитянина». Третья книга Царств, 21 глава, 7 стих. Должна признать, что в моей собственной жизни эмоциональные спады чаще всего являются реакцией на определенные неудачи. В глубине души я чувствую гнев, но не выражаю его, а подавляю свои эмоции, надеясь, что кто-нибудь заметит это и попытается мне помочь, как и Иезавель помогла Ахаву. История Ионы показывает, что депрессия и мысли о самоубийстве могут появиться из-за гнева на Бога. Когда Бог не уничтожил ниневитян, чего они, по мнению Ионы, заслуживали, Иона сильно огорчился этим и был раздражен, и молился он Господу: «Ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Книга пророка Ионы, 4 глава, с 1 по 3 стих. Бог обличил Иону в гневе.
Неужели это огорчило тебя так сильно?» 4 глава, 4 стих. Этот разговор повторился, когда Иона еще сильнее расстроился из-за растения, что давало ему тень, но затем засохло. Бог хотел, чтобы пророк понял, что причина его депрессии кроется не в самих обстоятельствах, а в его реакции на Божий замысел. Анна была благочестивой женщиной. Первая книга Царств, 1 глава, 6-7 стих. Но впала в депрессию из-за натянутых отношений со второй женой мужа и долго не исполнявшегося желания. Ее благочестивый муж очень любил ее. Однако по неизвестным нам причинам Господь заключил чрево Анны. Ее переживания из-за бесплодия усугублялись тем, что вторая жена ее мужа, Феннана, которая с легкостью зачинала и рождала детей, постоянно дразнила ее. Соперница ее сильно огорчала, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень. Та огорчала ее, а эта плакала и не ела. Первая книга Царств, 1 глава, 6-7 стих. Когда мы не замечаем Божьей руки в сложившихся обстоятельствах и начинаем спорить с Ним, мы становимся уязвимыми как эмоционально, так и духовно. Жизнь царя Давида показывает, что иногда причиной депрессии может быть наш собственный грех, а иногда просто боль, которой не избежать в нашем грешном мире. 31-й псалом описывает физическое и духовное страдание Давида, кающегося в грехе с Версавией и убийстве Урии. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Псалом 31, 3-4 стих. Но не всегда депрессию вызывал у Давида его собственный грех. Время от времени в его жизни наступали трудные времена, и это не было напрямую связано с его грехами. Он описывает свое отчаяние во многих псалмах. «Я стенаю, в горести моей смущаюсь, сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь». Псалом 54, 3 стих, и 5 и 6 стих, и Псалом 41, 4 стих. Давид научился звать Бога на помощь, когда жизнь наносила ему раны. Он понял, что необходимо повторять истину, задавать себе трудные вопросы и утешаться пониманием Божьего характера. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю о тебе. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь Ему у меня». Псалом 41, 6, 7 и 9 стих. Доктор Мартин Ллойд-Джонс использует эти стихи в своей книге «Духовная депрессия», обращаясь к тем, кто подавлен. «Вы должны говорить своей душе, что унываешь ты, что смущает тебя и лишает покоя. Вы должны увещевать себя, надейся на Господа, и не роптать, и не жаловаться. Вы должны напоминать себе о Боге, Его природе, о том, что Бог совершил для вас и что еще обещал совершить». Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – депрессия. Это болезнь души или боль нерешенных проблем? Ложь 36. «Если бы не жизненные невзгоды, я была бы другим человеком».
Я помню, много лет назад одна молодая мать 2-летнего ребенка и годовалых близнецов пожаловалась мне. Я была терпеливым человеком, пока у меня не родились эти близнецы. Эта женщина верила, как и большинство людей на Земле, что нас формируют жизненные обстоятельства. Это заблуждение — считать, что все дело только в трудных обстоятельствах, что именно они виноваты в нашем плохом характере. Может быть, вы, как и я, когда-нибудь говорили: «Она меня просто довела». А на самом деле имели в виду следующее. Вообще-то я добрая, нежная, любящая, сдержанная женщина, исполненная духом. Но она такое натворила, вы просто не поверите. Мы говорим: «Я не вышла бы из себя, если бы мой ребенок не налил воды в фен и не разрисовал сливочным маслом всю мебель в гостиной». Или: «Мой брак был бы счастливым, если бы мои родители постоянно не ругали меня в детстве и не убедили меня в том, что я ничтожество». Или: «Я не была бы так несчастна, если бы мой муж не сбежал от меня к другой женщине». Мы как бы говорим: «Люди и обстоятельства виноваты в том, что я стала такой». Мы думаем, что если бы условия жизни были другими, воспитание, окружающие, то и мы сами стали бы другими людьми. Мы были бы более терпеливыми, любящими, довольными, и с нами было бы легче жить. Если во всем виноваты обстоятельства, то мы жертвы, а именно это враг и хочет нам внушить. А раз мы жертвы, то не отвечаем за свои поступки, ведь мы не можем изменить самих себя. Но Бог говорит, что мы ответственны, но не за грехи других, а за собственную реакцию на них и за свою жизнь. В действительности обстоятельства не меняют нас. Они лишь открывают наше истинное лицо. Та отчаявшаяся мать не понимала, что всегда была нетерпеливой, но она не осознавала этого до тех пор, пока Бог не создал ей такие условия, в которых выявилась ее истинная сущность, и она изменилась. Враг убеждает нас, что мы можем измениться, только если изменятся условия жизни. И мы начинаем играть в игру под названием «Если бы только». Если бы только мы не переехали. Если бы только мы жили ближе к родителям. Если бы только наш дом был побольше, больше шкафов, больше места. Если бы только у нас было побольше денег. Если бы только мой муж меньше работал. Если бы только я вышла замуж. Если бы только я не вышла замуж. Если бы только я вышла замуж за кого-нибудь другого. Если бы только у меня были дети. Если бы только у меня не было столько детей. Если бы я не потеряла ребенка. Если бы только мой муж умел общаться. Если бы только мой муж был духовным лидером. Мы обманываемся, считая, что были бы счастливее при других обстоятельствах. Но если мы несчастны в нынешних обстоятельствах, то вряд ли сможем обрести счастье вообще. В возрасте 50 лет писательница Элизабет Прентис, жившая в XIX веке, узнала, что ее муж получил новую работу, и им придется переехать из Нью-Йорка в Чикаго. Переезд означал прощание со своими друзьями и угрожал ее хрупкому здоровью. В письме подруге она писала: «Мы хотим знать только волю Божью. Переживания прошлой зимы научили меня, что место жительства и положение не имеют ничего общего со счастьем. Мы можем быть совершенно несчастны и во дворце, но можем блаженствовать и в землянке. Возможно, эта боль нужна для того, чтобы мы помнили, что мы странники и пришельцы на этой земле». Жена Джорджа Вашингтона, Марта, выразила такое же убеждение в письме своей подруге Мерси Уоррен. «Я все равно постараюсь быть веселой и счастливой в любой ситуации.
ибо узнала, что наше счастье или несчастье гораздо больше зависит от расположения духа, чем от обстоятельств. В нашей душе лежат и те, и другие семена. Апостол Павел понял, что может радоваться, быть довольным и плодотворно трудиться в любых обстоятельствах, потому что его радость и благополучие зависели только от постоянной любви и верности Бога, а также от его отношений с Ним. Вот почему Павел мог сказать: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть, умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке». Послание Филиппийцам, 4 глава, 11 и 12 стих. Павел понимал, что мы не всегда можем влиять на обстоятельства жизни, но и они не обязательно должны влиять на нас. Мы можем доверять мудрому, любящему, всемогущему Богу, который способен исправить любую трудность в нашей жизни. Радость, мир и стабильность — это плоды уверенности в том, что каждое событие, прежде чем произойти в нашей жизни, проходит через любящие руки Отца и является частью Его вечного завета. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь. Депрессию надо лечить прежде всего медикаментозно или обращаться к психиатру. Истина. Физические и эмоциональные симптомы депрессии могут быть следствием духовных проблем, которые необходимо решать. Если моя депрессия не спровоцирована физическим недомоганием, то медикаменты не смогут надолго избавить меня от страданий. Не существует закона, гласящего, что я всегда должна хорошо себя чувствовать. Независимо от чувств, я могу благодарить Бога, слушаться Его и служить людям. Благодать Божия, Святой Дух, Слово, Его обетование, Тело Христа — все это полноценно отвечает нашим эмоциональным потребностям. Ложь. Если бы не жизненные невзгоды, я была бы другим человеком. Истина. Обстоятельства не формируют меня, они лишь открывают мое истинное лицо. Если я недовольна своей нынешней жизнью, то никогда и ничем не буду довольна. Может быть, я не могу контролировать обстоятельства своей жизни, но и они не должны влиять на меня. Каждую трудность приносит в мою жизнь Бог в своих любящих руках. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Послание Филиппийцам, 4 глава, с 11 по 13 стих. Послание Иакова, 1 глава, с 2 по 5 стих. Второе послание Коринфянам, 4 глава, с 16 по 18 стих. Второе послание Коринфянам, 12 глава, с 7 по 10 стих. Послание Евреям, 12 глава, со 2 по 11 стих. И последнее, книга Откровения, 21 глава, с 4 по 6 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Помолитесь со мной. Мой великий Творец, как я благодарна Тебе
что независимо от происходящего, ты остаешься моим отцом. Ты по-прежнему благ ко мне и не сходишь со своего престола и являешь миру величие твоей благодати. Спасибо, что ты через испытания и трудности учишь полагаться на тебя, делаешь меня подобной твоему образу, укрепляешь мою веру и способность прославлять тебя в этом мире. Пожалуйста, прости, что обижалась на тебя, противилась и пыталась убежать от трудностей вместо того, чтобы принять этот крест. Спасибо за то, что ты никогда не оставишь и не покинешь меня. Спасибо, что все события моей жизни проходят через твои любящие руки. Спасибо за твое обещание однажды унести прочь все печали и страдания. Помоги мне любить, доверять и прославлять тебя до того счастливого дня. Во имя Иисуса. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Дорогие друзья, сегодня вашему вниманию предлагаю прослушать программу на тему о Господе нашем Иисусе Христе, о Его дорогом имени.

Мир вам от Господа, дорогие друзья, братья и сестры во Христе, все наши уважаемые радиослушатели. Тема сегодняшнего нашего с вами общения – имя Господа нашего Иисуса Христа. Тема о имени Христа. Имя Его – Иисус, что значит «Эммануил», и что значит «Спаситель всего мира». Сегодня я буду читать из Евангелия Луки, первой главы, несколько стихов, начиная с 26-го. Читающий Слово Божие знает, что прежде чем было сказано о рождении нашего Господа ангелом Гавриилом, ангел пришел еще и к Захарии и сказал ему о том, что у него будет сын, имя которому будет Иоанн. Итак, с 26 стиха 1 главы Луки я читаю. «В шестой же месяц послан был ангел Господень от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деви Марии. Ангел вошед к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя».

имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего. И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Для верующих людей хорошо известно, что целью написания книг Священного Завета или Священного Писания является открытие личности Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Мы знаем о том, что Ветхий Завет был путеводителем ко Христу, Спасителю мира. Новый Завет открывает нам имя Спасителя и имя Ему Иисус. С именем Иисуса Христа связано спасение всех людей. Имя Иисуса Христа принесло благословение, обетование от Бога, что Бог обратил, наконец, на свой народ в свое святое внимание. Главным стихом нашего с вами общения я избрал 31-й. «Наречешь ему имя Иисус», так сказал ангел Деве Марии. Верующие любят петь песню «О имя Иисуса». Нам так сладостно оно, спасение счастья сердцам от Бога в нем дано. В нем исцеление тяжких ран и язв души больной. В нем утешение христиан среди борьбы земной. В нем мой маяк, к нему плыву и направляю путь. В нем пристань, где склоню главу, чтоб вечно отдохнуть. В Иисусе Бог мне не судья, Он друг и пастырь мой, Он мой покров и жизнь моя, и радость, и покой. Такие чудесные слова. Друзья мои, имя Иисуса Христа драгоценно для нас, христиан. И это неудивительно, потому что с именем Иисуса Христа связана наша жизнь, жизнь, полная благословений. О Иисус, нет краше ничего имени святого Твоего. Твое имя – звук желанный, как елей благоуханный в храме Божьих детей, сладко для души моей. Будет день, пред именем Твоим соберутся с пением святым и преклонятся в смирении все земные поколения. Все колена в небесах воспоют Тебя в сердцах. Дай певца Давида мне язык, чтобы я пел о том, как ты велик. Дай мне, Павла, дарование слов твоих истолкования, чтобы мог я передать людям жизни благодать. Дай, чтоб имя я хвалил твое не устами, через свое житье, чтобы я, как Божье чадо, пламенел твоей отрадой, чтоб во мне твою печать взор людской мог наблюдать. Какие чудесные слова этих двух прекрасных песнопений. О имя Иисуса! С этим именем связано все наше христианское бытие. Не обращали ли вы внимания, что имя Иисуса Библии отмечено неоднократно, и имя Иисуса носили святые Божьи человеки, которые были движимы Духом Святым? Имя Иисуса значит имя Спасителя. Другими словами, можно сказать, что носящий имя Иисуса был в какой-то степени связан со спасением каких-то людей. В свое время у великого человека Божьего Моисея был друг. Имя ему было Осия. Об этом читаем в книге Чисел, 13 главе, 17 стихом. Но вот когда Моисей выводил народ Божий из плена египетского, тогда этому человеку именем Осия было и дано имя Иисус. Иисус, как мы читаем о нем, был сын Навин из колена Ефремова. Он прежде был слугой и другом Моисея, а потом стал предводителем войск. Вспомните войну с амаликитянами. Иисус Навин был один из 12 соглядатаев, о чем написано в 14 главе книги Чисел, 6 стихом. Иисус Навин был 44 лет, человек, который в Египте получил уже довольно-таки печальный опыт раба. Но уже впоследствии, в течение 40 лет, он был в пустыне рядом со своим наставником Моисеем.
И мы знаем о том, что 26 лет уже после Моисея он был служителем самым первой значимости в среди народа израильского. Он был вождем народа израильского. Он разделил, как было обетование, землю для всех колен Израиля. И мы знаем, этот человек был особой преданности Богу. Человек, принесший Израилю пример для подражания. Уже в конце дней своей жизни, когда ему было 110 лет, он призвал своих людей и говорил: «Изберите, кому служить. Кого вы изберете, это ваше дело, но я и дом мой будем служить Господу». Эти знаменитые слова знают многие-многие христиане. И в книге Иисуса Навина, в 24 главе 15 стихом, эти слова запечатлены золотыми буквами: «Я и дом мой будем служить Господу». И мы знаем, многие последовали его примеру. На протяжении долгого времени Израиль служил Господу, не отвращаясь к каким-либо идолам. Они смотрели на Иисуса Навина как на пример, достойный подражания. Имя Иисуса Навина и сейчас среди евреев чтится очень высоко, пожалуй, на уровне с именем Моисея. И хотя мы знаем, что Моисею Господь дал несколько упреков, Слово Божие не отмечает нам, чтобы Иисус Навин получил хоть одно какое-то замечание от Господа. Пожалуй, это был единственный человек, который безупречно исполнял волю Божию, за что был отмечен великим титулом благословения. Иисус Навин был вождем народа Божия на протяжении 26 лет. Он достойно закончил свой жизненный путь, умер в 110-летнем возрасте и был похоронен на горах Ефремовых, как говорит нам Слово Божие. Когда к умирающему патриарху Иакову его сын Иосиф привел двух своих сыновей, Манассию и Ефрема, то мы знаем, что Ефрем получил особое благословение. И в полноте своей Ефрема благословение вылилось на голову Иисуса Навина, потому что был он из колена Ефремова. Но самое драгоценное в спасительном имени Иисуса, сына Навина, было то, что он является прообразом Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя мира. Если Иисус Навин спасал народ еврейский, то Иисус Христос был спасителем всего мира человеческого. Давайте посмотрим на другую личность. Тоже его имя Иисус, и он тоже был спасителем народа Божия. Иисус – сын Иосидеков. Он был сыном первосвященника. Он возвратился со своими друзьями, со своими родителями из плена Вавилона вместе с князем Зарававелем. Он восстанавливал Иерусалим, восстанавливал храм Господа, и он был поборником святого богослужения в этом храме. Иисус, сын Иосидеков, также стал прообразом Господа нашего Иисуса Христа по двум пророчествам. Во-первых, Захария в 3 главе называет его головней. Во-вторых, то, что он в 6 главе отмечен как судья дома Божьего. Вот что говорит нам Слово Божие. Читаю из 6 главы книги пророка Захария слова самого Господа. «Возьми у них серебро и золото, и сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Иосидекова, Иерея Великого, и скажи ему: так говорит Господь Саваоф: вот муж, имя ему отрасль. Он произрастет из своего корня и создаст храм Господень. И создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим». Эти слова относятся конкретно к Господу нашему Иисусу Христу, который назван именем отрасль. Но сказаны они были еще и Иисусу, великому Иерею, Иисусу, сыну Иосидекову. Друзья мои, есть еще имя одного Иисуса, Иисуса Вефсамитянина. Читайте об этом в первой книге Царств, 6 главе. В 14 стихе мы читаем, что он был владельцем поля, на котором остановилась колесница с ковчегом Завета.
Это было время судей Израилевых. Это было время тяжелой войны с филистимлянами. Это было время, когда ковчег Божий был взят. И от того известия, что народ Божий побежден, и ковчег Божий взят филистимлянами, услышавший эту весть, Илия, как судья, упал навзничь и, написано, умер, сломав свой хребет. Ковчег Завета взят. Ковчег Завета ходил от одного места к другому. И там, где он находился, люди гибли, потому что Бог послал страшные казни на тех жителей, где останавливался Ковчег Завета. И вот пришло время, когда этот Ковчег Завета, минуя Аскалон, Азот и другие места, пришел на землю Иисуса Вифсимитянина и остановился там. Спасение пришло Израилю от этого места, потому что с этого времени Господь смотрит уже на народ Божий другим взглядом. Другим взглядом, потому что Он наказал за преступления филистимлян и также наказал тех, которые были поражены за свое непослушание. 50 тысяч 70 человек были в один день убиты Господом в наказание, что жители этого места Вифсимиса заглядывали в Ковчег Завета. Имя Иисуса Вифсимитянина стало грозным. Нельзя легкомысленно поступать с Богом, дающим спасение. Отвержение Господа всегда смерть. Неблаговейное отношение к Господу и к Его принадлежащему ковчегу тоже приносило смерть людям. Однако же и в этом случае имя Иисуса Вифсимитянина стало не только грозным, но и спасительным именем, потому что с того времени, как с его поля был ковчег переселен в другое место, уже поражение народа прекратилось. И потому имя Иисуса Вифсимитянина стало спасительным именем. Но Слово Божие отмечает еще одного человека. Иисус – градоначальник в Иерусалиме. Он жил перед воротами, которого находились высоты слева и справа, для того, чтобы там приносить жертвоприношение идолам. Но во дни царя Осии, о чем мы читаем в 4 книге Царств, 23 главе, имя Иисуса градоначальника тоже было связано со спасением, потому что Осия разрушил жертвенники у ворот слева и справа, там, где жил градоначальник. Иисус Христос сделался дверью спасения. Через Его двери входит каждый грешник в Царство Небесное. В этом есть тоже свой определенный смысл. Христос говорит: «Я есть дверь, и входящий мною спасется». В Библии отдельными штрихами записаны имена некоторых людей, носящих имя Иисуса. Но они не столь значительны, как эти прежде мною упомянутые. Года 3 или 4 назад мы читали в газете в городе Ванкувере, в штате Вашингтон, ходил человек, носящий имя Иисуса Христа. Он был американец и носил имя Jesus Christ, то есть Иисус Христос. Его фамилия была Christ, и родители дали ему имя Jesus, Иисус. И вот ходил по земле Ванкувера живой Иисус Христос. Конечно же, он потом сменил свою фамилию, потому что люди докучали ему: «Ты в самом деле Иисус Христос или нет?» Ну а теперь я хотел бы обратить ваше внимание на личность Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя. Известно из Библии, что Бог всегда спасал народ через какого-то определенного человека, и этот человек мог по праву называться спасителем своего народа. Так было с Давидом, читайте об этом во 2 книге Царств. Так было с Самсоном. Так было с Гедеоном, так было с Самуилом. Они действительно спасали народ от иноплеменников. Но Иисус Христос спас всех людей, верующих в Него. Иисус Христос стал спасителем мира. И даже в индивидуальном плане, когда Он ходил по земле, Он спасал отдельных личностей. Вспомните, как тонул Петр в море. Господь протянул к нему руку и спас его. Вспомните, как гибли ученики на море. Он встал и запретил бушующим волнам. Вспомните, как он спас Закхея, как он спас многих-многих тех, о которых говорит нам Святое Писание.
Спасение было главным делом Иисуса Христа. Его святое благовествование, Евангелие, стало спасением для многих-многих людей. Его вера, которую он передал через своих апостолов нам, и те записали на страницах Священного Писания, стала спасающей верой. Это было средство для получения каждому верующему во Христе Иисусе спасения. Поистине, только вера в Иисуса Христа, в Его жертвенную миссию, дает спасение всякому верующему. Темничный страж однажды спросил апостола Павла, что мне делать, чтобы спастись? «Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой», так сказал апостол Павел. Иисус Христос, Спаситель, и сегодня силен спасать всякого приходящего к Нему. Потому что Бог послал Иисуса Христа, Спасителя, не для того, чтобы Он только засвидетельствовал о Боге, но для того, чтобы мир был спасен через Него. И теперь спасенные люди, имеющие в сердцах своих как драгоценность имя Иисуса Христа, передают вести о спасении своим ближним. Другими словами, Господь поручил нам стать проводниками этого великого спасения, проповедовать словом, проповедовать жизнью, спасать людей от грехов их. Со страхом и трепетом Господь говорит: «Свершайте свое спасение». Небрежно относиться к спасению очень опасно. Вечное спасение дарует нам Господь, и это спасение в имени Иисуса Христа Спасителя. Христос Иисус прожил на земле 33,5 года, как говорит нам Писание. Но, друзья мои, жизнь Его была очень нелегкой. Он терпел такие же переживания, как терпим мы. Он также голодал. Он также уставал, он также жаждал, он также переживал от различных злых людей искушения, а также и искушения от дьявола. Мы знаем о том, что путь Иисуса Христа был тернистым, тяжелым путем. Но мы, последователи Христа, не должны смущаться, что тоже имеем такие тернистые пути, такие страшные переживания. Мы – проводники этого спасения, которое принес Господь на землю. Мы стали как бы сораспяты с Ним. Мы стали с Ним одно целое. И потому теперь мы являемся спасенными людьми, но не для того, чтобы только удовлетвориться своим спасением, но и принести весть о спасении ближним своим. И потому, когда беседуем мы с различными братьями и сестрами, с друзьями или совершенно неверующими людьми, мы всегда обращаем людей к лику Господа нашего Иисуса Христа. Когда Господь висел на кресте в день Своей мученической смерти, рядом стоял человек, совершенно далекий от познания истины, сотник. Нет даже его имени, в Священном Писании не написано, кто он был, просто сотник. Когда умер Иисус, то, увидев Его смерть, Он сказал: «Воистину Он был Сын Божий». Но верующие люди знают, что Он был воистину Спасителем души человека. Мы поем такую прекрасную песню. «Иисус, души Спаситель, дай прильнуть к Твоей груди. Среди волн будь мой хранитель, не оставь меня пути. Я Тебе лишь доверяюсь, я Тебе лишь отдаюсь, вечно зреть Тебя желаю, быть Твоим, мой Иисус». Дорогие друзья, когда человек заканчивает дни своей жизни, когда к нему приходит старость, когда уже глаза его начинают смежаться, когда он знает, что близок день, когда он перейдет к Богу, он еще ближе приближается к имени Иисуса Христа, потому что с ним связано его спасение. Но когда человек молод, и дьявол атакует его с разных сторон своими стрелами, есть к кому обратиться, к имени Иисуса Христа. Этому молодому человеку есть возможность получить спасение. Спасение от зла, спасение от искушений, спасение от греха, спасение от вечной погибели. И потому имя Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя, да будет на устах всегда у каждого человека.
К сожалению, люди больше помнят имена таких людей-спасителей, как, например, Иван Осипович Сусанин, крестьянин из Костромского уезда, когда зимой 1613 года он завел отряд польских интервентов в непроходимые болота. Многие русские люди помнят об этом имени. Он сделался спасителем своего времени. Многие люди помнят, что во время Великой Отечественной войны 28 героев-панфиловцев стали своеобразными спасителями Москвы. Именами 20 героев-панфиловцев названы города и селения Советского Союза. Но разве есть какой-либо город, поселок или какая-нибудь деревня, носящая имя Иисус Христос? Конечно же, нет. Имя Иисуса Христа часто бывает в пренебрежении у людей. Они не верят в Иисуса Христа как Спасителя. Люди готовы поклоняться какому-нибудь другому человеку, нежели Иисусу Христу, как, например, Георгию Победоносцу или, может быть, Деве Марии. Но имя Иисуса Христа остается в забытьи. Часто люди не думают о том, что им грозит какая-то опасность или даже смерть. И они совершенно спокойно относятся к теме спасения. Она не интересует их. Рассказывают, что глубокой ночью один стрелочник обходил пути и увидел разобранную стрелку. Он знал, что должен приблизиться поезд. Стрелочник пришел в ужас, когда услышал приближение поезда. Он побежал перед ним и кричал, махал руками для того, чтобы остановить поезд. Слава Богу, машинист увидел. Увидел и смог перед самым местом, где были разобраны пути, остановить поезд. Два человека, стрелочник и машинист, могли спасти весь состав. Многие люди возмущались, почему это вдруг поезд остановился среди ночи? Не нужно ли нам спешить, чтобы не опоздать ко времени на свою станцию? И лишь немногие, узнав о происходившем, возблагодарили имена стрелочника и машиниста, потому что об этом писали в газетах, но потом и их имена были забыты. О, если бы эти два человека не предотвратили аварию, то весь состав мог бы быть сброшенным в пучины глубокой страшной реки, в пропасть. Два человека, стрелочник и машинист, сделались спасителями многих-многих людей этого поезда. Дорогие друзья, Иисус Христос сегодня оставил нам Святое Евангелие, которое говорит о спасении. Читайте это Евангелие. Это Евангелие спасения ваших душ. Принимайте Иисуса Христа в сердце свое. Приняв в сердце Христа, Спасителя, вы получите вечную жизнь. Друзья мои, если вы еще не обратились к Богу, у вас есть реальная возможность прямо у приемника склонить голову свою и отдать сердце свое Спасителю мира Иисусу. Пусть Бог поможет вам найти в себе решение для того, чтобы вы могли согласиться с тем, что вы не спасенный, падший грешник, и что у вас есть шанс получить спасение из рук самого Спасителя, имя которому Иисус Христос. Слава, честь и поклонение Спасителю Богу нашему Иисусу Христу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Сегодня Каратаевы опять всей семьей находятся на даче Марии Петровны. Ирина Сергеевна помогает Марии Петровне полоть грядки. Дедушка с бабушкой отдыхают в тени под яблоней. А Вера с Сережей, собираясь идти на рыбалку, ищут червей за сараем.
1: Ух, ну и жара.
2: Да, жара. Ой.
1: Кто бы мог подумать, что будет еще так жарко.
2: Ой, да, сегодня жарко. А ты уже устала, Ирина? Может, хватит на сегодня? Пойдем чайку попьем?
1: Да нет, нет, Мария, давай уж докончим эту грядку. Нехорошо оставлять наполовину.
2: Ой, так все заросло здесь прям.
1: Да.
2: Вот дополим эту грядку и пойдем обкупаемся в речке.
1: Ага. А вода не холодная, нет?
2: Да не знаю. Я все же, знаешь, пока не смелая, как-то не решаюсь.
1: Да, такие погоды холодные были, так прямо... Да, страшно, и воду лез было.
2: Да, а вот малыши, дети-то, ой.
1: Да, детям нипочем, никакой холод. Хоть в какой холод могут купаться.
2: Да.
1: Сережка наш сегодня два раза уже искупался.
2: Да, ну, дети есть дети. Им все интересно, ну, прямо приятно смотреть на их восторги, наслаждение.
1: О, да. Детям здесь раздолье в деревне. В город и не затянешь их теперь.
2: Да.
1: Тем более, что... Там эта новая соседка, ой.
2: Ай, да.
1: Так трудно, прямо не могу. А здесь красота, воздух приятный, вода. И никто тебе не мешает.
2: Да.
1: Никто не ворчит.
2: Ну, а что эта соседка все еще продолжает наступать?
1: Да сейчас вроде немного успокоилась. Ведь мы так мало бываем дома. Да и она тоже постоянно на своей даче пропадает. Ой, Мария... Даже не думала, что один человек может столько неприятностей причинить другим.
2: Да.
1: Сделать жизнь такой невыносимой, трудной.
2: Да. Это отравляет жизнь, я знаю. Это эгоизм, злоречие, вспыльчивость.
1: Да.
2: Столько
1: постоянное
2: недовольство.
1: Да.
2: Ой.
1: А вот представь, вот иногда как подумаю, каким бы был мир, если бы все люди были возрожденными свыше. Все были верующими.
2: Да. Было бы почти как на небе.
1: Да. Хотя, с другой стороны, даже среди верующих ведь бывают такие недопонимания и трудности.
2: Бывает,
1: потому что
2: да.
1: Все мы несовершенны еще. Что
2: да.
1: Даже трудно представить.
2: И все равно так радостно осознавать, что в возрожденном сердце власть принадлежит Господу и Духу Святому. Насколько только мы отдаем Ему эту власть.
1: Да. И когда мы поступаем плохо, Дух Святой обличает нас
2: да.
1: за плохие мысли и поступки. Да. То есть помогает нам как-то исправляться.
2: Да, но вот от самого человека только зависит, даст ли он возможность Духу Святому и будет ли он послушен тогда руководству Духа Святого. Это я замечаю на себе, что
1: да.
2: так часто только по своему... Вождение идешь.
1: Да, это так. Ну, а человек, который вообще не верит в Бога, который вообще не знает о духовных вопросах, то он и даже и представить не может. Не может, вот, что человек может иметь такую помощь. Духовную,
2: да.
1: что может, Господь может помогать избавляться от дурных поступков и... привычек.
2: Конечно, но ведь есть же все же среди неверующих тоже добрые, чуткие, отзывчивые люди.
1: Да, есть, есть. Ага, правильно. Есть и такие. Но малых все-таки.
2: Да.
1: Конечно, не все сплошь злые и плохие. Есть добрые, которые стремятся делать добро.
2: Говорят, человек душка.
1: Да.
2: Прямо.
1: Есть такие.
2: Добряк.
1: Но мне кажется, что вот именно большое значение имеет как раз воспитание.
2: Да. Это
1: воспитанный все. Человек знает, как себя вести во всех ситуациях жизни, чтобы не доставлять неприятностей другим. Ну и есть и просто по природе свои добрые люди.
2: Да.
1: А кого-то сама жизнь уже научила чуткости, доброте, переживания, через которые он прошел. Но мне кажется, знаешь, для Бога не это важно.
2: Точно.
1: Потому что наша доброта, воспитанность и благородство, ведь не они нас спасают.
2: Да.
1: Правда?
2: Ведь же сказано в Писании, что все согрешили.
1: Да.
2: И лишены славы Божией. Да. Значит, здесь действительно не играет роли, как мы себя ведем. Самый добрый, самый культурный человек для Бога – это такой же грешник.
1: Да, все равно в нем есть недостатки, есть плохие стороны.
2: Да.
1: Нет совершенного человека.
2: Да,
1: это так.
2: Спасения нет ни одного праведника.
3: Может, сделаем перерыв? Я пойду чай поставлю. Как вы считаете?
4: Хорошо, сходи, поставь чай. А мы дополним эту грядку и придем. Тут совсем мало осталось.
3: Ну, давайте так сделаем.
4: Ага, мы скоро придем.
5: Да, как продвигается работа здесь у вас?
4: Да сколько?
5: Ого!
4: Сорняков-то смотрите сколько.
5: Да вы, смотрю, быстро работаете.
4: Да.
5: Сколько уже пропололи? Прямо молодцы. А мы вот только бездельничаем остальные.
4: Ну уж прямо, дедуль.
5: Было время, и мне приходилось много в земле копаться.
4: Но вот и отдыхаете теперь. Всему свое время.
2: Да.
5: Да, так слово Божие говорить. Гадаете? Я в свое время поработал, а теперь вот, наверное, не смогу. Годы ведь не те.
4: Да.
6: Ой, какое теплое лето Бог нам дал.
4: Прекрасное.
6: Земля какая рыхлая.
4: Да.
5: Такую землю, как посеешь зерно, так и долго не нужно ждать всхода. Удивительная сила заложена в такое маленькое зерно.
4: Это так.
6: Да, такое маленькое сухое семечко, какую силу имеет.
5: И не говори, вот и мы с тобой скоро станем похожи на сухие зерна.
4: Ой, дедушка сказал.
6: Что поделаешь, только и в нашем теле есть бессмертная жизнь.
4: Да, это так, верно.
5: Мы родились от нетленного семени Господа для жизни вечной.
4: Не правда ли это чудесно?
5: Да, это чудесно.
4: Мы с вами будем жить вечно.
6: Да.
5: Очень чудесно. Мне это даже кажется слишком великим чудом.
6: Вот уж действительно милость Божия.
5: Да, это да.
6: В нашем теле, которое дряхлеет все время, сокрыто семя новой жизни.
4: Да, это чудо, действительно.
5: Да, чувствую себя в старости таким беспомощным, зависимым. Тем более удивительно, что мы будем жить вечно.
4: Действительно.
1: Это так. Жизнь вечная – это дар Божий.
4: Да, слава Господу.
3: Ну, чай готов. Я и чашку уже налил, так что, пожалуйста, идите сразу, а то остынет.
4: Ой, спасибо, Павел. Идем.
7: Папа, что Сережу такое? Змея укусила.
4: Где? Где? Змея?
7: За сараем.
4: Ой. Ой, Сережа. Что с тобой? Ой, давай мы отнесем тебя домой, Сережа. Вот возьми меня за шею вот так.
3: Подождите, стойте. Дайте я понесу.
4: Да, понеси
3: сам. Я плавь, Сережа.
4: Сережа, не двигайся. Сам не двигайся.
3: Ты у нас мужчина. Все будет хорошо. Давай, вот так.
4: Давай, осторожно.
7: Папа, ведь Сережа не умрет, ведь нет же.
3: Ну, о смерти еще рано говорить. Ой, Сережа крепкий мальчик.
8: Успокойся,
3: да и верим, что Господь поможет нам.
7: Надо скорее молиться, Иисус может помочь.
8: Да, Он поможет.
4: Ой, у меня, знаете, в холодильнике есть пакет с противоядами.
1: Ой, правда, Мария?
4: Да, ой, как вовремя дала его мне в прошлый раз Хельми.
1: Ой, как хорошо.
4: Сейчас же дадим Сереже лекарство и отвезем в больницу.
1: Надо только быстрее.
4: Да, вот предусмотрительная Хельми. Она дала и сказала, что там, где дети, надо обязательно иметь аптечку со всем необходимым.
1: Это так важно.
4: Ой, мало ли что может случиться.
1: Ой, ну слава Богу, что лекарство есть.
4: Да.
1: А я ведь не догадалась. Вот, надо же.
4: Вот, Сережа, возьми быстренько.
6: Вот как хорошо, слава Богу.
3: Сережа, а гадюка ли это была?
1: Да, может, это не гадюка.
3: Ты хорошо ее видел?
7: Гадюка. Какой рисунок был на спине. Она вылезла из-под камней.
9: За сараем, это вообще бревно.
4: Теперь там так жарко и сухо. Вот они и ползут поближе к воде. Ой, надо быть, детки, очень осторожными сейчас.
10: Ну, теперь поехали. Быстро.
4: Да. Может, и мне с вами поехать, Павел?
10: Не стоит. Вы лучше молитесь дома.
2: Да и надо же было такое случиться.
5: Ой, да, такие несчастья случайно бывают. Но ничего, Господь иногда допускает разные переживания.
4: Да.
7: И зачем только Бог создал эти противы змей?
5: Ну, а Верочка, в мире Божьем каждое создание имеет свое назначение. Змеи уничтожают мышей и крыс, и других вредителей.
4: Да.
7: Но ведь Серёжка никакой не вредитель. Его не нужно было бы уничтожать. Почему она бросилась на него?
11: Да она просто испугалась Серёжу. Думала, что Серёжа убьёт её.
7: Серёжа, наверное, убил бы её, если бы первый заметил.
5: Правильно, Верочка. И животным, и людям приходится остерегаться друг друга.
7: Зато на небе такого уже не будет.
5: Правильно.
7: Помните, как в моем стихотворении сказано?
5: Ну как же, помним, деточка.
7: В небе даже волки не кусачие. В небе дети никогда не плачут.
4: Да, про это верно.
5: О, как ты много уже узнала.
11: Ой, бедный наш Сережа. И всегда с ним что-нибудь случается.
4: Вот уж точно. Да. Ой, не знаю, как они там. Мне все-таки надо было поехать. Но Господь с ними.
11: Не беспокойся, Ирина. Все будет хорошо. Все равно ты ничем там не могла бы помочь.
5: В больнице сделает все, что надо будет.
7: Такой чудесный день был сегодня, и вдруг такое случилось. Теперь все грустные стали. Бедный наш Сережа.
5: Ничего, Верочка, это еще не горе. Все будет хорошо.
4: А для нас это большой урок, чтобы мы бодрствовали.
5: Да,
4: это потому что не знаем, что может случиться с нами даже через час.
5: Вот и.
4: Да, это так. Ой, постараемся не так сильно переживать.
2: Да.
4: Господь поможет,
2: поможет, наверное. Обязательно.
4: Он знает, зачем это все произошло, да, раз он
5: предадим,
4: допустил.
5: Да. Предадим его руки все.

0: Укус змеи, страх смерти, больница. Вот так сегодня кончился день Сережи Каратаева. Укус змеи может оказаться смертельным, хотя разные виды змей имеют разную степень ядовитости. Маленькие животные обычно умирают от укуса гадюки в течение нескольких минут или даже секунд. Крупные животные реже умирают от укуса гадюки, если гадюка не успела впрыснуть большого количества яда при укусе жертвы. Люди тоже редко умирают от укуса той гадюки, вид которой распространен в Европе и Советском Союзе. В случаях смерти пульс и дыхание жертвы начинают ослабевать, и после 5-6 часов после укуса жертва умирает. В исключительных случаях смерть может наступить даже в течение 3 дней. Библия говорит, что каждый человек, рожденный в мир, рождается с таким змеиным укусом. И яд, который Библия называет грехом, со временем погубит каждого человека, если человек не примет противоядия. Библия говорит, что рано или поздно грех родит смерть. Рано или поздно, пусть это будет утром или в полдень, или в вечер нашей жизни, грех через смерть унесет человека в вечную погибель. Но Библия также говорит, что человек не был создан для гибели. Наивысшее назначение человека – это жить вечно с Богом, вовеки. Но человеческое естество в своем нынешнем состоянии не способно жить в небесном царстве. Поэтому небо должно спуститься на землю, чтобы переменить человеческую натуру, исцелить наше отравленное грехом существо, чтобы мы стали способными жить в небесном царстве. Рождение свыше является тем актом Божиим, который дает нам эту новую духовную жизнь. Человек сам знает и чувствует, что что-то у него не в порядке, чего-то ему не достает. Я недавно прочел жизненную историю Рани Чаудхери, живущей на Дальнем Востоке. Рани тоже чувствовала в своем сердце эту непонятную жажду и нужду. Она решила сперва, что причина в неправильной религии, поэтому она сменила индуизм на другую религию, потом на третью, на четвертую и так далее. Но она не находила того, что так искала. Как женщина на базаре переходит от лавки к лавке в поисках нужной покупки, так и Рани искала и меняла религии. Но ни одна из них не приносила ей мира. Потом она услышала о христианской религии. «Я покаюсь в своих грехах, как требует христианство, и приму крещение», — решила она, и так и сделала. Так Рани стала христианкой. Но несмотря на то, что она старалась жить достойной христианской жизнью, она знала, что чего-то ей все равно не доставало. Она поняла, что она только сменила еще одну религию. Она была как человек в грязной одежде, переходящий из комнаты в комнату, но который так и оставался в своей грязной одежде. Проблема была в том, что она так и не испытала рождения свыше, хотя и перешла в христианство. Она приняла христианство, но не самого Христа в свое сердце. Но так как Рани была искренней в своих поисках истины, Дух Святой открыл ей это. Дух Святой открыл ее разум. И после этого она увидела себя не как человеком, нуждающимся в какой-то религии, а человеком, погибающим и нуждающимся в Спасителе. Рани Чаудхери ответила на призыв Духа Святого, возложила свою надежду на Христа и отдала свою жизнь Ему, как своему Спасителю и Господу. И в ту минуту, когда она познала Христа лично, она родилась свыше. Не только обратилась, а возродилась, получила новую натуру и новую жизнь. Рождение свыше необходимо из-за одной главной причины – из-за несовместимости человеческой и Божьей натур. Общая и самая глубокая нужда всех людей – это полная перемена их природы, подчеркнул Иисус Христос. Природа человека испорчена в результате грехопадения, и эта испорченность отражается в поведении и в отношениях людей. Библия говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. Нет праведного, нет ни одного. Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Удивляло ли вас иногда, почему люди ведут себя так, как они ведут? Почему человек грешит, то есть нарушает заповеди Божьи и законы общества? Ответ простой. Люди грешат, потому что их естество такое, грешное. Ты Иванов или Петров, потому что ты родился в семью Ивановых или Петровых. Ты похож на отца и мать и часто поступаешь, как они, не потому что хочешь им подражать, а потому что ты носишь их черты, их природу с момента своего рождения. Совершенно так же, как все люди произошли от павшего в грех Адама. Они носят в себе черты Адама. Грех, бунт против Создателя, неверие, склонность ко злу. Человеческая натура греховная, и пока человек не получит новой натуры через рождение свыше, он будет продолжать грешить. Человек духовно мертв. Его поведение включает в себя гнев, страсть, ненависть, обиды, непристойность, злость, зависть. Находясь в таком состоянии, человек не может иметь общения с Богом. Его греховная природа препятствует этому общению. Он не способен видеть Бога, не способен понимать Его. С другой стороны, существует много людей, которые говорят: «А я и без Бога хорошо обхожусь, и никакой грех меня не мучит. Никто не может сказать, что я плохой человек». Да, обойтись можно и без Бога, но недолго. Только до конца своей земной жизни. И неразумен тот человек, который не смотрит дальше своего носа, кто не задумывается, что завтрашний день принесет с собой. То, что человек был не совсем плохим, будет слабым аргументом, когда всемогущий Бог спросит: «Почему ты не принял моего дара спасения через Сына моего Иисуса Христа?» Бог не спросит, как велики были твои грехи и насколько хуже или лучше других ты поступал в своей жизни. Библия говорит, что слышанное Слово Божие будет твоим судьей перед Божьим троном. «Верующего Христа не судится», написано, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. И дальше. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. И действительно, почему тебе не годится данная Богом жертва, пролитая за тебя кровь Иисуса Христа, Сына Божьего? Почему? Твой Создатель Бог говорит, что ты в погибшем состоянии, и Он предлагает тебе спасение. Почему у тебя такое пренебрежение к своей вечной душе и к предлагаемому Богом спасению? Потому ли, что у тебя нет времени и желания для того, чтобы разобраться в вопросах своей души? Или потому, что ты желаешь верить больше своим наставникам, учебникам, профессорам, которые сами стоят осужденными пред Богом, чем самому Богу, Творцу всего существующего? Или же потому, что принятие спасения и Христа будет стоить тебе слишком много? Нужно будет пожертвовать друзьями, которым, кстати, безразлична участь твоей вечной души. Или нужно будет пожертвовать расположением неверующих родителей, братьев, сестер, родственников. А мысль, что можно будет навеки потерять расположение вечного Бога, праведного судьи, всех живых и мертвых, не приходила тебе на ум?
1: Яд греха, имеющий в себе убивающую силу, производит свое действие в тебе. Твое существо нуждается в полной перемене, чтобы получить живое общение с Богом и новую жизнь. Тебе необходимо рождение свыше, духовное рождение. Мой друг, я советую тебе сделать сейчас то, чего, возможно, ты никогда раньше в жизни не делал, а именно отдать свою жизнь Иисусу Христу. Скажи Ему: «Иисус Христос, Сын Божий, так как Ты умер ради меня и пролил свою кровь ради моих грехов, ради моего спасения от вечной гибели, я принимаю Твою жертву. Я хочу, чтобы Ты стал моим Богом и моим Господом». Будем молиться. Молись вместе со мной. Боже, Отец Небесный, я прихожу к Тебе таким, как я есть, грешным, запачканным, лишенным Твоей славы. Я признаю, что нуждаюсь в Тебе, нуждаюсь в очищении и в Твоем прощении. Я нуждаюсь в полной перемене. Очисти меня от моих грехов, тайных и явных. Сделай меня новым человеком, желающим служить Тебе и любить Тебя. Возроди меня к новой жизни. Я не желаю больше, чтобы другие силы властвовали надо мной. Руководи Ты, Боже, мною. С этого часа признаю Твое господство и Твой авторитет в моей жизни. Прими меня таким, как есть. Я прошу это во имя Иисуса Христа, Твоего Сына. Аминь.

Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

0: благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
1: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджена. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Иссушающее действие Святого Духа» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги пророка Исаии, 40 глава, стихи 6 по 8. «Голос говорит: возвещай. И сказал: что мне возвещать? Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа. Так и народ — трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно, как возрожденное не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего в век». И из первого послания Петра, 1 глава, стихи с 23 по 25. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но слово Господне пребывает век, и это есть то слово, которое вам проповедано». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
2: Отрывок из книги пророка Исаии, который мы только что прочли, говорит нам, что человек недолговечен, и если бы кто-нибудь решил проповедовать, опираясь на эти слова, о грядущей смерти, о хрупкости жизни и неизбежности смерти, то никто бы не стал спорить, что данный стих прекрасно подходит для такой проповеди. Однако я осмелюсь утверждать, что такая проповедь не раскрыла бы основной мысли пророка. В прочитанных словах подразумевается нечто большее, чем угасание человеческой плоти. Святой Дух, вдохновивший пророка записать эти стихи, имел в виду бездуховную, греховную природу человека. Как мне кажется, акцент на недолговечности человеческого рода совсем не к месту при толковании данных слов пророка. Такое толкование не отвечает тем возвышенным откровениям, которые окружают их. А кроме того, оно стало бы отклонением от основной мысли 40 главы книги пророка Исаии. Более того, толкование этих слов, которое утверждает, что здесь речь идет только о физической смерти человека, не согласуется с тем, как Новый Завет объясняет их в первом послании Петра. Отрывок из этого послания я также взял за основание для нашей беседы. В этих стихах содержится более духовный и более глубокий смысл, чем в великой, но вместе с тем очевидной истине о том, что всем нам предстоит умереть. Давайте более внимательно рассмотрим эту главу из книги пророка Исаии. Какова ее основная тема? Божье утешение Сиону. Сион был лишен покоя из-за постоянных нападок со стороны соседних народов. Он нес наказание за свой грех. Господь, желая прекратить печаль Сиона, вдохновляет пророков объявить приход долгожданного освободителя, а также окончание всех войн и прощение грехов. Нет никаких сомнений, что именно в этом заключается главная тема пророчества. Кроме того, также бесспорно, что пророк предсказывает приход Иоанна Крестителя, предвестника Мессии. Без труда можно объяснить слова: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». Ибо Новый Завет неоднократно подчеркивает, что эти слова относятся к Иоанну Крестителю и его служению. Цель прихода Иоанна и Мессии, о пришествии которых пророк возвещал, заключалась в явлении Божьей славы. Обратите внимание на 5 стих. «И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божье, ибо уста Господни изрекли это». Что же дальше? Нужно ли в связи с этим говорить о власти смерти над человеком? Мне кажется, нет. Последующие стихи означают, что ради явления божественной славы в Иисусе Христе и в Его спасении необходимо, чтобы вся слава, которой хвалился человек, увяла. Плоть должна предстать в истинном свете. Падший и умерший

0: умирающий, а благодать Божья, и только она одна, должна быть превознесена. Это и произошло во время служения Иоанна Крестителя. И во все последующие века Святой Дух именно так стал готовить сердца людей. Сначала Он посрамляет человеческую гордость, а затем являет славу Господа. Дух веет на плоть, и то, что выглядело переполненным жизнью, оказывается близким к смерти. То, что пленило взор своей красотой, обнажает свое тление. Благодаря этому раскрывается истинная природа плоти и ее обманчивость. Плоть лишается силы и освобождает место для вечного слова и для царствования великого пастыря, чьи слова есть дух и жизнь. Святой Дух иссушает, прежде чем насаждает, и таким образом дает человеку спасение. Принцип иссушения перед посевом был основой служения Иоанна Крестителя. Не случайно он проповедовал в пустыне, ибо его окружала духовная пустыня того времени. Он был глазом вопиющего в пустыне. Его дело было не сеять святость, но обнажать грех. Плотская религия иудеев достигла тогда своего расцвета. Фарисейство во всей красе шествовало по улицам, люди возлагали свое упование на обряды и церемонии, а духовность была в полнейшем упадке. То там, то здесь можно было найти таких людей, как Анна и Симеон, но в основной массе люди были чужды живой веры, хотя они и говорили в сердце своем: «Отец наш есть Авраам», думая, что этого достаточно, чтобы быть его истинным потомком. Какое возмущение вызвал Иоанн, когда назвал фарисеев порождением ехидны, провозгласив: «Уже и секира при корне дерев лежит». Суровый, как Илия, он равнял горы с землей и унижал все высокое. Призыв «покайтесь» знойным ветром обрушивался на самоправедность и подрывал уверенность в силе церемонии. Пища и одежда Иоанна без слов призывала к посту и плачу. Внешние символы его служения указывали на духовную смерть, посреди которой он проповедовал. Именно с этой целью он погружал в воду тех, кто приходил к нему креститься. «Вы должны умереть и быть похоронены, подобно тому, как грядущий будет спасать своей смертью и погребением». В этом заключался смысл символических действий, которые Иоанн совершал перед людьми и которые были так же сильны, как и его слова. И словно этого было недостаточно, он говорил им о проникающем еще глубже в сердце человека крещении Святым Духом и огнем, и о грядущем с лопатой в руках, которой он собирается очистить свое гумно. Дух веял через Иоанна, подобно суровому северному ветру, испытывающему и иссушающему. Иоанн разрушал плотскую религию, чтобы на ее месте могла быть построена духовная религия веры. Он унижал человеческую славу, чтобы позже могла воссиять слава Божия. Сам наш Господь пришел на иссушенную землю, которую оставила былая слава. Старое дерево Иессея было почти мертво, но наш Господь был ветвью, выросшей из его корня. Скипетр отошел от Иуды, и держава от его чресел, когда пришел примиритель. Чужеземец сел на престол Давида, и римляне называли землю, обетованную, своей собственной. Светильник пророчеств едва чадил и был готов вот-вот окончательно потухнуть. В народе не проповедовал Исаия, который утешил бы их, и даже Иеремия не восстал для того, чтобы оплакивать отступление людей от Бога. Система иудаизма исчерпала себя и стала похожей на поношенную одежду. Она вот-вот должна была рассыпаться. Среди священников царил беспорядок. Лука сообщает нам, что Анна и Каифа были первосвященниками на тот год. Два первосвященника одновременно. Закон Моисеев ни во что не ставился. Эпоха видимого, или, как говорит апостол Павел, земного храма подходила к концу. Когда наш Господь закончил свое дело, завеса в храме разодралась надвое. Жертвоприношения были прекращены, священство по чину Аарона отменено, и плотские обряды были прекращены, ибо Дух явил духовную жизнь. Когда пришел Тот, кто стал священником не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей. Тогда прежняя заповедь была отменена по причине ее немощи и бесполезности. Таковы исторические факты. Но я не намерен говорить о них пространно, и поэтому перейду к вашей личной истории, к опыту каждого сына и дочери Божьих. Все плотское, как трава, должно быть иссушено, и привлекательность плоти должна быть уничтожена. Дух Божий, подобно ветру, должен пройтись по полю нашей души так, чтобы все полевые цветы увяли. Ему надлежит так обличить нас во грехе и показать нам самих себя с такой стороны, чтобы мы увидели, что от плоти нет никакой пользы, что наша падшая природа — это само растление, и что живущие по плоти Богу угодить не могут. Весь ужас обвинительного приговора за законническую и греховную жизнь должен проникнуть в сердце, чтобы в этом сердце могло быть посеяно Святым Духом нетленное Слово Божие, и чтобы оно могло пребывать там вечно. Итак, сегодня утром речь в основном будет идти об иссушающем воздействии Святого Духа на людские души. Однако в заключении мы поговорим о насаждении Слова, которое всегда следует после иссушающего воздействия Святого Духа. Обращаясь теперь к действию Святого Духа, который приводит к увяданию плотского благочестия, в первую очередь отметим, что воздействие Святого Духа на душу человека является неожиданным для него. Обратите внимание, что даже пророк, написавший эти слова, хотя, конечно, и был научен Богом, не знал, что говорить, когда ему было сказано возвещать. «Что мне возвещать?» — спрашивает он. Он даже не знал, что прежде утешения израильский народ должен пережить неприятный день посещения Богом. Многие проповедники Божьего Евангелия забыли, что закон — это наставник, который готовит нас к встрече со Христом. Они сеют на невспаханной почве, забывая, что прежде плуг должен разбить замерзшие комья земли. Мы очень часто видели, как люди пытались шить без острой иглы обличение Святого Духа. Проповедники говорят о ценности Христа тем, которые считают себя богатыми и ни в чем не нуждающимися. Но это напрасный труд. Мы обязаны проповедовать Иисуса Христа даже людям, уверенным в своей праведности. Но мы можем быть уверены, что они никогда не примут Его, пока не прекратят превозносить Себя. Только больным нужен врач. Дело Святого Духа состоит в том, чтобы обличать людей во грехе. И пока этого не произойдет, они никогда не будут искать праведности от Бога через Иисуса Христа. Я убежден, если в чьей-то душе действительно поработала благодать, то она всегда начинала свое дело с разрушения. Святой Дух никогда не строит на старом основании. Дерево, сено и солома не годятся для нового творения. Он нисходит подобно огню, и в пламени пожара погибают все вавилонские башни, построенные горделивой человеческой природой. Он сокрушает наш лук, ломает наше копье и сжигает наши колесницы. Когда от песчаного фундамента ничего не остается, только тогда и не раньше Святой Дух кладет в нашем сердце великий краеугольный камень, избранный Богом, драгоценный. Разве вы не видите мудрости Божьей в том, что прежде чем одеть, Он раздевает? Неужели вы хотите одеть сияющие неземной белизной одежды Христовой праведности прямо на свои собственные грязные лохмотья? Нет, друг, их нужно снять. Ни одной нитки твоей старой одежды не должно остаться на тебе. Бог не очистит тебя, пока не заставит увидеть хотя бы часть твоей скверны. Никто никогда не научился ценить драгоценную кровь, очищающую от всякого греха, если бы прежде не рыдал о своей ужасающей нечистоте.
1: Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок». которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Истушающее действие Святого Духа» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги пророка Исаии, 40 глава, стихи 6 по 8. «Голос говорит, возвещай, и сказал, что мне возвещать? Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засохнет трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ, трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век». Из первого послания Петра, первой главы, стихи с 23 по 25. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господнее пребывает век, и это есть то Слово, которое вам проповедано».
0: Обличение Святого Духа всегда нежданно. И даже сыновья и дочери Божьи, в которых Святой Дух продолжает свое дело, порой бывают застигнуты врасплох. Мы начинаем опять строить то, что Святой Дух разрушил. Начав Духом, мы продолжаем жить так, словно собираемся достичь совершенства во плоти. А когда наше уродливое сооружение сравнивается с землей, мы выглядим почти такими же удивленными, как и в тот день, когда пелена впервые упала с наших глаз. Джон Ньютон, вероятно, оказался именно в такой ситуации, когда написал следующее. «Просил я Бога, чтобы расти в любви и в вере и в добре, спасенья, радость обрести, взирать на горнего везде. Господь учил нас так просить, и Он ответ послал моленью, но ум не смог его вместить. Мой дух, мой друг пришел в смятенье. Я ждал, что Он в блаженный час мгновенно выполнит желанье, ждал, чтоб в любви меня Он спас от всех грехов и от терзанья, но Бог прочувствовать мне дал зла кладезь, живший в моем сердце. Мне в душу демонов послал терзать меня до полусмерти. О, не удивляйтесь, ибо так Господь отвечает своему народу. Глас, сказавший «утешайте, утешайте народ мой», говорит также и о том, с чего должно начаться утешение. Всякая плоть — трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Эту истину человек должен не только понять, но и прочувствовать. Более того, иссушающее действие — это обычный способ действия Бога. Если мы задумаемся над путями Божьими, то у нас не будет причин удивляться тому, что Он начинает благословлять свой народ именно так. Вспомните творение. Я не стану отстаивать какой-то определенный подход в геологии, но, по-видимому, с некоторой долей уверенности можно утверждать, что этот мир был создан и разрушен, затем опять создан и разрушен, прежде чем он был приготовлен для обитания человека. Вначале сотворил Бог небо и землю, затем последовал долгий промежуток времени, и, наконец, в назначенное время, в течение 7 дней, Господь приготовил землю для людей. Вспомните, в каком состоянии находилась материя, прежде чем великий архитектор начал свою работу. Что было сначала? В самом начале не было ничего. Когда Бог сотворил землю, как она выглядела? Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. Не было и следа чужого проекта, который мог смешаться с планом великого архитектора. С кем советуется он, и кто вразумляет его и наставляет его на путь правды, и учит его знанию, и указывает ему путь мудрости? Он ни у кого не повзаимствовал ни одной колонны для храма, который собирался построить. Земля была, как сказано на древнееврейском, «тоху и боху» — в беспорядке и в смятении. Одним словом, это был полный хаос. Так и с новым творением. Когда Господь творит нас заново, Он ничего не заимствует у нашего ветхого человека. Он все делает новое. Он не занимается починкой старого дома нашей испорченной природы, не добавляет к нему пристройку, а строит новый храм хвалы себе. Духовно мы безвидны и пусты, и тьма над бездной нашего сердца. Но слышится Его слово: «Да будет свет», и свет появляется, а за ним и жизнь. Вот еще один пример путей Божьих. Когда человек пал, то как Господь преподнес ему Евангелие? Как вы знаете, Евангелие впервые было произнесено шепотом. «Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». И этот шепот человек услышал, дрожа в присутствии своего Создателя, не имея ничего сказать в свое оправдание. Он стоял молча, виновный перед Богом. Когда Господь Бог одел наших прародителей? Только после того, как задал вопрос: «Кто сказал тебе, что ты наг?» Только после того, как фиговые листочки оказались никчемной защитой, Господь дал им кожу жертвенного животного. Если вы продолжите размышлять над тем, как Бог обращался с людьми, вы неизменно обнаружите эту закономерность. Бог дал нам прекрасный символ спасения в образе Ноева ковчега. Но Ной был спасен в ковчеге от смерти. Он был словно заживо замурован в гроб. А весь окружающий мир встречал свой последний день. Всякая надежда покинула Ноя, но затем во время потопа ковчег поднялся вместе с водой. Вспомните избавление израильтян из египетского рабства. Оно произошло, когда они были в отчаянном положении. К небу возносился стон страдающих рабов. И когда не было никакой надежды на спасение, тогда Господь рукою крепкую и мышцею высокую вывел свой народ из рабства. Перед спасением всегда наступает момент гибели надежды и смирения. В Америке среди дремучих лесов нельзя было возделывать почву, строить города, насаждать цивилизацию, пока топор лесоруба не сделал свое дело. Вековые великаны пали, их корни были выкорчеваны, и старый лесной порядок был нарушен. Старое должно уступить место новому. Так и Господь уничтожает одно, чтобы на его месте воздвигнуть другое. Прежнее небо и прежняя земля должны исчезнуть, иначе не может быть новой земли под новым небом. А порядок действий Бога, который мы наблюдаем вокруг себя, должен оказаться тем же самым и внутри нас. И когда наступает время увядания в нашей душе, мы должны говорить: «Это от Господа. Пусть Он делает так, как считает нужным». Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на всеобъемлющий характер увядания в сердцах людей, находящихся под влиянием Духа. Что иссушает Дух? Часть плоти и часть ее наклонностей? Нет. Читайте: «Всякая плоть — трава, и вся красота ее, как цвет полевой». И что происходит с травой? Продолжает ли какая-то ее часть зеленеть, в то время как другая часть засыхает? Засыхает трава. Вся трава. А цветы? Не останутся ли они на поле? Разве такая красота не бессмертна? Нет, и она увядает и исчезает навсегда. Так и со Святым Духом. Всякий раз, когда Он касается души человека, все плотское в ней увядает, и плотские помышления, ведущие к смерти, предстают в истинном свете. Мы все знаем и признаем, что если благодать проникает в человека, то это неизменно ведет к тому, что мы перестаем находить удовольствие в плотских делах. Когда Дух Святой веет на нас, то сладкое становится горьким, сияющее становится тусклым. Человек, обладающий жизнью, полученной от Бога, не может любить грех. Если он ищет удовольствие в радостях плоти, которыми прежде наслаждался, то он по-прежнему тот, что и был. Он помышляет о плотском, живет по-плотски и поэтому умрет. Мир и мирская похоть для невозрожденного человека так же прекрасны, как весенний луг, украшенный цветами. Но для возрожденного человека они подобны пустыне, заброшенной, ненаселенной земле. О том, чем мы прежде наслаждались, теперь мы говорим «суета-сует», «все суета». Мы молим об освобождении от ядовитых благ этой земли, мы ненавидим их и удивляемся, как мы могли черпать их полной горстью в былые дни. Возлюбленные, знакомо ли вам такое увядание плоти? Видели ли ваши глаза увядание плотской страсти, увядание ее кажущейся привлекательности и смерть ее ложных обещаний счастья? Конечно, вы видели это. А иначе Дух Божий еще не посетил вашу душу.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Иссушающее действие Святого Духа» из книги Чарльза Спержена «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги пророка Исаии, 40 глава, стихи 6 по 8. «Голос говорит, возвещай, и сказал, что мне возвещать? Всякая плоть — трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ, трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно, как возрожденное не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего в век». Из первого послания Петра, первой главы, стихи с 23 по 25. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но слово Господнее пребывает ввек, и это есть то слово, которое вам проповедано». Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Многие люди говорят, что все дороги ведут к Богу. Но герой нашего рассказа на своем опыте убедился, что это не так. В поисках своего пути он испробовал разные дороги, но они либо заводили его в тупик, либо вели его в никуда. Некоторые возможности вначале казались очень заманчивыми, но впоследствии приводили человека лишь к отчаянию и потере всякой надежды. Он мог бы погибнуть, если бы не вмешательство свыше, если бы не спасительная помощь того, кого он столько искал и, наконец, нашел. Когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными –

0: Я просто не знаю, Боб. Ты уверен, что с ним все в порядке?
1: Ему всего-навсего нужно немного проветриться после всех этих экзаменов.
0: А я почему-то за него очень переживаю. Мне кажется, дело не только в экзаменах.
1: Дорогая, успокойся. Ты забыла, что такое студенческая жизнь? Это же нервы, нервы, еще раз нервы. Если, конечно, хочешь действительно чему-нибудь научиться.
0: Я знаю нашего мальчика. Сейчас он на себя не похож, его словно подменили.
1: А вообще-то, может быть, ты и права. Что-то уж слишком мрачное в последнее время.
0: Что это было?
1: Марк! Марк, у тебя все в порядке? Он запер дверь. Марк, прошу тебя, открой дверь!
0: Марк, открой Марк! Сейчас же, Марк!
1: Марк, а ну отойди, я выломаю ее!
0: О, нет!
1: Вызови скорую, я попробую остановить кровотечение! Скорее вызывай скорую!

Молодому человеку, о котором пойдет речь в нашем рассказе, было только 22 года. Он заканчивал институт, у него были прекрасные, любящие родители, и перед юношей открывались блестящие перспективы. И тем не менее, он покатился по наклонной плоскости. Почему так случилось? Что привело нашего героя на край гибели? Кто вернул его к жизни? Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о Марке Робинсоне и узнаете ответ на эти вопросы.

0: Мое детство прошло в обычной семье евреев-американцев среднего класса. У меня было два брата и сестра. Мы жили во Флориде. Родители нас очень любили. И хотя мы редко ходили в синагогу, мы всегда отмечали еврейскую Пасху и другие крупные религиозные праздники.
1: Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. Давайте же никогда не забывать о великом святом празднике Пасхи и о Божеской милости к нам.
2: Папа прав.
1: А сейчас всем приятного аппетита.
3: Спасибо. О, сегодня курочка, мне ляшечку. Ты уже решил, куда будешь поступать, Марк?
4: Нет, Джефф, еще нет.
1: Запомни, Марк, чтобы добиться успеха в жизни, нужно прежде всего получить хорошее образование.
4: А главное еще то, что оно поможет уклониться от службы в армии.
3: Да-да, это точно. Лишь бы не пришлось воевать во Вьетнаме.
2: И чем бы ты ни занимался, все должен делать на совесть. От этого зависит твое будущее.
0: О Боге у нас вспоминали два раза в год, на Пасху и в Йом-Кипур. В эти дни мы читали молитвы, но особенно не задумывались над их содержанием. В нашей семье гораздо больше внимания уделялось образованию, чем религии. Поэтому к моменту, когда я поступил в институт, иудаизм мало что значил в моей жизни. Мой брат учился в другом городе, но однажды он сообщил мне нечто очень интересное.
3: Марк, ты знаешь, я открыл для себя путь и истину.
4: Да? И что же это такое?
3: Ну, я не смогу тебе так просто рассказать.
4: Ну, Джефф, раз ты познал истину, ты должен быть способным объяснить мне, что это такое.
3: Истину нужно пережить самому. Ее невозможно просто сообщить. Если ты будешь искать ее достаточно долго и страстно, то обязательно к ней придешь.
4: Да, звучит соблазнительно.
3: Это дзен-буддизм.
4: Дзен-буддизм? Это... Или какая-то философия, или религия.
3: И не то, и не другое. Это познание себя как частица целого. Я прочитал книгу, написанную бывшим гвардейским психиатром. Кстати, запиши автора и название.
4: Хорошо. Обязательно ее отыщу.
0: Я прочитал ту книгу. Меня очень заинтересовала восточная философия. И я начал пожирать книгу за книгой. Учеба в вузе стала для меня... отягощением. Все мои мысли были заняты новым увлечением. А на летних каникулах мы с братом пошли на рок-концерт, на котором испытали настоящий улет. Улет в иную духовную реальность.
5: А, клевая музыка, Марк!
4: Точно!
3: Кстати, не хочешь затянуться?
4: А что это?
3: А это марихуана, ты уже пробовал?
4: Нет.
3: Давай смелее вдыхай и держи вот так, смотри.
4: Я давно хотел попробовать, ну-ка.
5: Тебе понравится, Марк. Такой кайф. Расширяет сознание, все представляется в ином свете.
4: Ой, как классно, Атас!
5: Ты прочел книгу, о которой я тебе говорил?
4: Да, я сейчас занимаюсь медитацией.
5: Вселенная слишком велика, и какой-либо одной религии недостаточно, чтобы ответить на все вопросы. Ты согласен?
4: Ты прав, абсолютно прав.
5: Самое главное – достичь состояния нирваны.
4: Мне кажется, я ее сейчас и достиг.
0: Жизнь казалась бессмысленной и никчемной. Увлечение наркотиками привело к тому, что мысли у меня начали путаться. Я впал в глубокую депрессию. Я никогда не кололся, но начал продавать ампулы. Вся эта мерзость до такой степени отравила мне душу, что я стал сам себя ненавидеть и презирать, как последнее ничтожество. Депрессия усиливалась, доходя временами до полного отчаяния.
4: Привет, мама. Это я.
2: Как дела, Марк? У тебя все в порядке?
4: Да, нормально. Я просто совсем замучился от учебы. Жду не дождусь, когда кончится сессия, я смогу приехать домой и немного отдохнуть.
2: Мы с папой очень переживаем за тебя, Марк.
4: Я чувствую себя выжатым, как лимон.
2: Как только экзамены кончатся, сразу приезжай, ладно? Мы что-нибудь придумаем. Потерпи, все будет хорошо.
0: И я приехал домой. Но от этого легче не стало. Однажды вечером мне стало так нестерпимо плохо, что я заперся в ванной и порезал себе вены. Родители услышали, как я упал, взломали дверь и вызвали скорую.
6: Мне очень жаль, но мы все еще не можем вывести вашего сына из комы.
1: Доктор, умоляю вас, сделайте хоть что-нибудь. Ведь прошло уже 2 недели.
6: Мистер Робинсон, это чудо, что он вообще не умер. Потерять столько крови.
2: Если бы скорая помощь приехала быстрее.
6: В таких случаях существует огромный риск некроза всех органов.
1: Но должен же быть хоть какой-то способ спасти его.
6: Да, конечно. Остается попробовать электрошоковую терапию.
2: Делайте все, что считаете необходимым. Только верните мне моего мальчика, прошу вас.
1: Марк. Марк. Ты слышишь меня? Марк. Это я, папа.
2: Он открыл глаза. Слава Богу. Он пришел в сознание.
6: Из-за электрошока он, скорее всего, не сможет вспомнить, что с ним случилось.
2: Может быть, это и к лучшему.
1: Все будет хорошо, Марк. Отдыхай.
0: Я пролежал в больнице 2 недели. Когда мне сказали, что я должен был умереть, что меня уже практически ничто не могло спасти, я понял, что на это мог быть только один ответ. Бог Авраама, Исаака и Якова действительно существует, и Он спас мою жизнь. Вера в Господа помогла мне почувствовать себя лучше, но депрессия не желала так легко выпустить меня из своих рук. И это несмотря на то, что меня лечил один из лучших психиатров Южной Флориды.
2: Ты выглядишь гораздо лучше, Марк.
0: Спасибо.
1: Да, так и есть.
0: Угу.
2: Звонил твой друг. Он спрашивал, как ты себя чувствуешь. Ему передали, что ты в больнице.
0: А что ты ему сказала?
2: Что ты случайно принял слишком большую дозу наркотиков.
0: А почему ты не сказала ему правду?
2: Марк, милый, не каждый сможет понять, зачем ты это сделал. Зачем создавать поводы для пересудов?
0: Я не согласен с тобой.
2: Ну, тогда ты сам будешь все объяснять, если захочешь. Я не могу.
1: Но, Марк, как идут сеансы групповой терапии?
0: Сеансы групповой терапии – пустая трата времени.
1: А врач считает, что тебя скоро уже можно будет выписать и продолжить лечение в дневном стационаре.
0: Надо же! Мне он ничего этого не говорил, из него вообще ни слова не вытянешь.
1: Так, наверное, положено при этом методе лечения.
0: И что, разве нельзя подбодрить или пошутить? Что было бы в этом плохого? Я хочу знать правду, я хочу знать, станет ли мне когда-нибудь лучше.
1: Станет, Марк, конечно, станет.
0: Я не верю, что я сумасшедший.
1: Успокойся. С тобой все в порядке, сынок.
0: Но когда я о чем-то спрашиваю врача, он знает, твердит, мы над этим работаем, мы над этим работаем.
1: Марк, успокойся. Нужно иметь терпение.
0: Откуда мне знать, захочу ли я завтра снова покончить с собой или нет? Те вопросы, которые мучили меня раньше, по-прежнему терзали мою душу. И все-таки мне уже было гораздо легче. Я знал, что Бог существует, и знал, что Он хотел, чтобы я жил. Я часто молился Господу, спрашивая, как мне быть? Что мне делать? Прошло около года. Психиатрия была бессильна по-настоящему излечить меня. Но и молитвы мне тоже не помогали. Да, сейчас я верил в Бога, но, казалось, мои молитвы до Него не доходили. Или, если даже и доходили, то Он не отвечал на них. Я, как и раньше, принимал наркотики, только в меньших дозах. После окончания института я решил поездить по стране и поискать возможности больше узнать о Боге. Сперва я приехал в гости к своему другу Дугласу в Калифорнию.
7: Марк, тебе со льдом?
8: Да, спасибо.
7: Ну, Марк, рассказывай, как твое путешествие?
4: Ну, что я тебе могу сказать? Ну, все прекрасно. В Луизиане я подобрал двух девчонок, и всю дорогу ехали вместе.
7: Ну и что же?
4: Они увлекаются восточной религией. Меня это раньше тоже интересовало.
7: А я вот никогда не верил.
4: Не верю?
7: Нет.
4: А сейчас я верю в Бога Авраама, Исаака и Якова. Если бы не он, то меня бы здесь уже не было.
7: Я вижу, ты смотришь на эту книгу на столе.
4: Да.
7: Что ты о ней думаешь?
4: Кажется, что-то интересное. В ней что-то о предсказаниях?
7: Ну, я еще не читал, но один мой приятель говорит, что это бестселлер. Все о конце света.
4: Угу. На задней обложке пишут, что ветхозаветные пророки предсказали возрождение Израиля.
7: Ну да, так оно и случилось.
4: Да, но я не согласен с тем, что пишет автор дальше. Смотри, он ссылается на стих из Михея, в котором было предсказано, что Мессия родится в Вифлееме. И на основании этого утверждает, что Иисус – Мессия для иудеев.
7: О, да! Я помню этот рождественский гимн. Иисус действительно родился в Вифлееме.
4: Ну, быть может, он и Мессия, но только не для иудеев. Вернувшись во Флориду, я устроился работать в розничной торговле и продолжал свои искания Господа. Я не мог понять, почему мои молитвы не доходили до Него. Тогда я еще не знал обещания пророка Иеремии в главе 29, стих 13. «И ты будешь искать и найдешь меня, если будешь искать меня со всем своим сердцем». Мама, ты веришь в Бога?
2: Нет, это для меня не важно.
4: А я верю, что Бог Израиля спас мне жизнь. Но зачем? И как мне его познать?
2: Не знаю.
4: Моисей знал его лично. Почему для нас это невозможно?
2: Так было когда-то.
4: Но я все-таки верю, что должен быть какой-то путь к познанию Господа. Быть может, я найду это в Библии. Вы сможете мне достать эту книгу?
2: Конечно. Пусть она будет тебе подарком на день рождения. Только прошу, поосторожнее с такого рода литературой.
4: Я прочел всю книгу от корки до корки. В ней приводилось множество убедительных доказательств того, что Иисус был Мессией для народа Израиля. Именно этого, будучи евреем, я и не мог принять раньше. Желая узнать о Христе больше, я начал читать Новый Завет и слушать проповеди по радио и телевидению. И постепенно вера в Иешуа начала расти и крепнуть в моем сердце.
8: Бог сказал: «Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына, мои. Душа же согрешающая, та умрет». Мы все согрешили, и поэтому духовно мертвы. Может ли мертвый человек приблизиться к Богу? Нет. Единственной вашей надеждой является Христос, Агнец Божий, искупивший грехи мира. Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 21, говорится: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». Друзья, в тот момент, когда вы уверуете в пролитую кровь Христа, умершего вместо вас, вы получите новое рождение, рождение свыше, и станете духовно живыми в Нем. Бог простит вас и примет как одного из своих детей.
4: И тут я вдруг внезапно осознал, что корень всех моих проблем в грехе. В то утро я опустился на колени в своей комнате у кровати и обратился к Господу с простой молитвой. Боже, прости меня, грешника. Я не могу без Тебя. По щекам у меня текли слезы раскаяния.
0: Йешуа, Мессия и Спаситель, вошел в мое сердце. С того дня все совершенно изменилось. Я чувствовал, что мои молитвы начали доходить до Господа. Удивительная радость переполняла меня. Чтобы поделиться ею с братом, я поехал в Арканзас, где он работал на коммунальной ферме.
3: Марк, ты стал христианином?
0: Хоть я и уверовал в Йешуа как мессию, я от этого не перестал быть евреем.
3: Зачем ты это сделал?
0: Я всю жизнь брел, как в пустыне, умирая от жажды. А теперь я нашел воду, я не могу напиться. Раньше я ничего не понимал, а сейчас мне все стало ясно, абсолютно все. А почему? Да потому что я сейчас познал Творца, познал Господа.
3: Марк, ты просто свихнулся.
0: Да ничего подобного. Помнишь, когда мы отмечали Пасху, говорили, что Моисей знал Бога лично? Это правда. И ты можешь познать Бога лично, если познаешь Христа.
3: Чего-чего, но этого я от тебя ну никак не ожидал.
0: Что, по-твоему, дзен-буддизм это нормально, а веры во Христа нет? Но он был евреем, и он преобразил мою жизнь. И разве это ничего не значит? Впервые у меня мир в душе, потому что я знаю, что мои грехи прощены.
3: А ты не думаешь, что есть на то какая-то причина, почему большая часть евреев в него не верит?
0: Они просто не знают истины. Как можно во что-то верить, если не знаешь об этом правды?
3: Марк, это очередное твое безрассудство. Пройдет время, и ты забудешь о том, что доказывал мне сейчас с таким жаром.
0: Нет, Джефф, Бог изменил меня. Я вылил все спиртное в раковину и выкинул в туалет наркотики. Мне это больше не нужно. Мне достаточно Господа. Он все для меня.
3: Ну хорошо, хорошо. Но только не трогай меня, ладно? Я нашел свою дорогу в жизни, и она меня вполне устраивает.
0: Я только хотел тебе еще сказать одну очень важную вещь. Иисус говорил: «Я есмь путь, истина и жизнь». Никто не придет к Отцу, как только через меня. Мне тогда казалось, что я был единственным евреем, уверовавшим во Христа. И поэтому по дороге домой я возвал к Господу. Господи, мой народ должен знать о Тебе. Я сделаю все, что Тебе будет угодно. Пойду туда, куда Ты мне скажешь, хоть на край света. Но самым большим моим желанием было бы нести благую весть моим собратьям, евреям и, конечно, своим родителям.
2: Но, Марк, послушай, это же несерьезно.
0: Нет, мама, это серьезно. Я люблю Йешуа. Мой приход к нему — это самое главное событие в моей жизни.
2: Ты и раньше увлекался разными философиями, но все проходило. Пройдет и твое увлечение Христом.
0: Никогда.
2: Мне кажется, тебе стоит сходить к своему врачу-психиатру.
0: А почему бы и нет? Может быть, и он обратится к Иисусу?
2: Все эти культы до добра не доведут.
0: Я согласен. Но вера в Господа — это не культ. Йешуа — Мессия. Ты только почитай Библию. В нем исполнились все пророчества.
1: Надеюсь, что ты, по крайней мере, не собираешься идти где-то проповедовать.
0: Я хотел бы поделиться благой вестью со всеми, кто еще не знает о ней, особенно с евреями.
1: А как же твой бизнес?
0: Я не знаю, я еще не решил. Может, я оставлю его. Я чувствую в себе призвание служить Господу.
2: Но вспомни, Марк, так уже было однажды. Учась в институте, ты пытался подражать Христу, но из этого ничего не вышло.
0: Да, тогда мне это не удалось. Но лишь потому, что в то время я еще не был рожден свыше, не стал новым человеком. Иисусу можно следовать, только если в тебя снизошел Святой Дух. А сейчас Он во мне. Я это чувствую. И это меня окрыляет. Когда я пошел в магазин христианской литературы, я узнал, что есть и другие евреи, уверовавшие во Христа. Помимо этого, мне стало известно, что у нас в городе существовала еврейская миссионерская организация. Я обратился в нее, надеясь, что и мне дадут возможность рассказать о Мессии. Год я служил волонтером, а затем меня взяли в штат. В это же время я поехал в гости к моему другу Дугласу в Луизиану.
7: Да, Марк, это очень интересно. Ты знаешь, моя жена недавно тоже стала христианкой.
0: Господь всемогущ и полон любви, Дуглас. Ты себе просто не представляешь, как он помогает мне в жизни, как отвечает на все мои молитвы.
7: Ты говоришь это так искренне, что тебе невозможно не верить. Ну, а как твой бизнес?
0: Я просто бросил его. Все, чем я хочу заниматься, это служить Господу.
7: Да. Ну, а как твои родители к этому отнеслись?
0: Они думали, мое увлечение Христом скоро пройдет. Когда же этого не случилось, они объявили мне, что я больше не еврей. Но именно сейчас я чувствую себя евреем, как никогда раньше.
7: Да, ты изменился просто невероятно, Марк. А что заставило тебя поверить в Христа, как в Мессию?
0: Я убедился в этом, прочитав пророчество о приходе Мессии в Ветхом Завете. Я признал себя грешником и покаялся. Нет никакого другого пути освободиться от бремени греха, кроме как через Иисуса. Ведь Он принес себя в жертву, чтобы спасти нас и дать вечную жизнь.
7: Марк! Марк, ты не поверишь!
0: Что случилось?
7: Ты знаешь, я ехал домой и думал обо всем том, что ты мне рассказал.
0: Ну?
7: О том, как невероятно переменилась твоя жизнь. И я попросил Господа войти в мое сердце и жизнь так же, как это произошло с тобой.
0: Как я рад, Дуглас! Какое счастье!
7: Ты был прав. Я испытал нечто совершенно необычайное. Я действительно чувствую себя другим человеком.
0: Я понимаю тебя, Дуглас. Ведь я и сам прошел через это.
9: Я полностью посвятил себя обучению Божьему Слову. Это стало делом всей моей жизни. Я так благодарен Господу за то, что Он дал мне эту возможность. Еще за то, что Он помог мне встретить чудесную женщину и подарил нам прекрасную дочь. Сейчас мы живем и работаем в Калифорнии. Я являюсь директором нашей миссионерской организации. Раньше я страдал от сомнений, беспокойства, страхов и непонимания смысла жизни, но сейчас все совершенно иначе. И это с того момента, как я стал верить во Христа, как в моего Мессию. Он наш Спаситель.

А для вас является ли Иисус Спасителем, друзья? Он пришел, чтобы освободить вас от всякого рабства. Он чудесным образом хочет преобразить вашу жизнь. В Иеремии, глава 29, стих 11 сказано: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Все, что вам нужно сделать, чтобы обратиться от смерти к жизни, это признать свои грехи, осознать, что Христос умер за вас, и пригласить Его войти в ваше сердце и жизнь. В послании к Римлянам, глава 10, стихи 9 и 10, обещано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Руди Гузе. Мы продолжаем цикл передач по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия».

господство ли, начальство ли, власть ли? Это было создано им и для него, и подчинено ему. Иисус из Назарета является Господом всего, от центра Вселенной и до самых отдаленных ее окраин.

Тема нашей передачи — «Господство Христа, наш Творец и Хранитель». У всех творений, наделенных нравственностью, у людей или ангелов, у друзей или врагов Христа одна судьба. Они все преклонятся и исповедуют, что Иисус Христос — это Господь. И поскольку господство Христа всеобъемлющее, для всех разумных творений должно быть ясно, что их личные взаимоотношения с Ним имеют чрезвычайно важное значение. Поскольку Бог сделал Христа Господом и Судьей Вселенной, все другие заботы человека в сравнении с этим вторичны и неважны. Забота о том, чтобы быть в правильном положении перед абсолютным и верховным правителем Вселенной, должна быть величайшей из всех его забот. С полной определенностью Писание утверждает, что все люди, без исключения, должны присягнуть Христу и заявить о своей преданности, а любого, кто отвергнет Его, ожидают страшные последствия. Для современного человека эти слова возмутительны, оскорбительны, невыносимы и даже преступны. Поэтому, не рассматривая даже возможность того, чтобы требования Христа по отношению к Нему являются законными, человек занимает агрессивную позицию, высказывая свое пренебрежение Богу, который может требовать от него преданности или считать, что он не является абсолютно независимым существом. Такое возмущение не ново. В Писании мы видим ответ мятежных людей на требования всевластного Бога. «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами?» Исход 2.14. «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса Его?» Исход 5.2. «Что Вседержитель, что нам служить Ему?» Иов 21.15. Видя величие Христа, апостол Павел написал: «А ты кто, человек, что споришь с Богом?» Римлянам 9.20. Писание учит, что Бог сделал Иисуса из Назарета Господом и Христом. И кто такой человек, чтобы возражать или требовать объяснений? От Иова мы узнаем, что омрачающие провидение словами бессмысла выставляют себя глупцами и переходят опасные границы. Они врываются туда, куда ангелы боятся ступить. Но, несмотря на человеческую дерзость, Бог показал, что Он сострадающий и милосердный Бог, медленный на гнев и многомилостивый. Иона 4.2. Поэтому Он снисходит даже к самым мятежным из людей, объясняя им, почему они должны следовать Его указаниям и подчиняться Его постановлениям. Далее мы рассмотрим несколько причин, по которым мы должны почитать Христа. Во-первых, все люди должны чтить Сына, потому что Он их Творец и Хранитель их жизни. Из Евангелия от Иоанна мы узнаем: «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Иоанна 1.3. Автор послания к евреям и апостол Павел подтверждают, что то, что Сын сотворил, Он продолжает поддерживать, держа все словом силы Своей, Евреям 1.3. И все существует в Нем, все им стоит, Колоссянам 1.17.

Из этих истин мы можем заключить, что всякое творение на небе и на земле своим рождением и существованием обязано Сыну Божьему. Когда человек отказывается проявлять верность тому, кто дал ему жизнь, и поддерживает его дыхание, он поступает в высшей степени высокомерно. Его борьба против того, от кого зависит все его существование, — это безумие. Его презрение к тому, кто благословляет его, несмотря на его грех, — это верх неблагодарности. В попытке оправдать свое пренебрежение Богом, падший человек часто спрашивает: «Если Бог добрый, то почему с добрыми людьми приключается зло?» Однако более справедливым был бы следующий вопрос: почему со злыми людьми происходит доброе? Мы падшие и нравственно испорчены, люди, которые отвергают истину о Боге и Его власть. Поэтому мы не заслуживаем ничего, кроме гнева и смерти. Весь мир должен быть бесплодным и безжизненным местом. То, что есть какая-то доброта, красота, радость, любовь или успех в человеческом существовании, можно объяснить лишь благодатью и благорасположением Сына Божьего по отношению к грешникам. Им мы живем и движемся, и существуем. Он дает всему жизнь и дыхание, и все. Он повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Он радует пищей и весельем сердца тех, кто ненавидит Его. Все это доказывает, что абсолютная преданность Ему — это наш долг. Во-вторых, люди должны почитать Сына за искупление, совершенное им на Голгофе. Хотя сейчас мы не можем возвестить о глубинах Божьего промысла в искуплении, но мы без колебания можем сказать, что искупительный труд Христа — принес великое благо всей вселенной, и даже те, кто отвергает его предложение спасения, пользуются благами искупления больше, чем можно выразить словами. Бог отдал своего Сына, и Сын добровольно отдал свою жизнь для искупления от греха, чтобы те, кто возлагает свою надежду на Него, не погибли, но могли иметь жизнь вечную. Иоанна 3,16. Благословения Голгофы бесконечны, но два следствия искупления более всего применимы к нашему обсуждению. Первое — это предложение прощения грехов, примирения с Богом и надежды на вечную жизнь, адресованное всем людям. Евангелие призывает всех повсюду поверить сердцем и исповедать устами, что Иисус Христос есть Господь, и нам обещано, что никто из приходящих к Нему не будет изгнан вон. Этого достаточно для того, чтобы завоевать преданность всех людей. Наши сердца были предательски злыми, наши грехи были выше нашей головы, и наше осуждение было справедливым. И тем не менее, Господь, который единственный имеет право осудить нас, с готовностью отдал самого себя на смерть для нашего спасения. Это удивительно. Писание напоминает нам, что едва ли кто умрет за праведника. И тем не менее, Христос умер за нас, когда мы были грешниками. Именно эта любовь Христа по отношению к нам должна завоевать наши сердца и побудить нас выразить Ему нашу полную преданность. Она должна привести нас к пониманию, что поскольку Он умер за всех людей, живущие уже не должны жить для себя, но для умершего за них и воскресшего. В день суда великий стыд покроет лица тех, кто отказался проявить преданность такому милосердному Господу. У них будет вечность, чтобы поразмыслить о том, как они могли с презрением отвергнуть такую любовь и пренебречь таким великим спасением. Также Голгофа открыла для нас множество благословений в различных сферах — физических,
материальных, экономических, политических и культурных. Все люди, даже те, которые продолжают свой бунт против Христа, пользуются благами Евангелия, его влияние на них и на их культуру. Хотя Христа много засловят за ужасные дела тех, которые ошибочно называют себя христианами, истинное Евангелие было единственным светом, который уберег мир от полной темноты, и солью, которая сохранила его от полного нравственного разложения. Светский разум может насмехаться над этими словами, но об этом будет в полной мере засвидетельствовано в день суда. В тот день будет раскрыта подлинная история, и все увидят, что все доброе, в чем они когда-либо пользовались в своей жизни, было удивительным образом связано с делом Христа на Голгофе, проповедью Его Евангелия и распространением Его Царства. Это оправдание будет великой радостью для Божьего народа. В тот день они увидят, как их Господь принимает честь, которая давно принадлежит Ему по праву. Но это будет и день полного стыда для тех, кто не видел ценности во Христе и в то же время пожинал благо Его откровения, Его жертвы и Его непрекращающейся божественной заботы. В-третьих, все люди должны почитать Сына и признавать Его господство, потому что в этом состоит Божья воля. Бог определил, чтобы все почитали Сына так, как почитают Отца. Кто не почитает Сына, тот не почитает и Отца, и будет подвергнут суду. Проще говоря, те, которые повинуются Господу Иисусу Христу и верят в Него, обретут бесконечные блага, а тех, кто отвергает Его, ожидают ужасные последствия. Именно поэтому Давид так серьезно предупреждал народы. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все уповающие на Него. Псалом 2, с 10 по 12 стихи. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Господство Христа, наш Творец и Хранитель» по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». В этом тексте мы слышим повеление всему человечеству поклониться Господу с благоговением. Данное выражение можно также перевести как «служите Господу со страхом». Поклонение и служение – это две стороны медали. Не бывает одного без другого. Бог не просит людей проявить терпимость и не выпрашивает их расположение по отношению к Своему Сыну. Наоборот, Он требует, чтобы все люди в величайшем благоговении поклонились и служили Ему. Мы читаем о повелении человечеству радоваться с трепетом перед Сыном. Смешение этих двух, на первый взгляд, противоположных чувств, радости и страха, для современного человека кажется неестественным, но в Писании они часто проявляются вместе. Псалом 21:24. «Боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иакова, прославь Его, да благоговеет перед Ним все семя Израиля». Псалом 39:4. «Он вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему, увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа». Иеремия 33:9. «И будет для меня Иерусалим радостным именем,
похвалою и честью перед всеми народами земли, которые услышат о всех благах, какие я сделаю ему, и изумятся, и затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которое я доставлю ему». Филиппийцам 2:12-13. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Откровение 19:5. «И голос от престола исшел, говорящий: хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие». Радость — это следствие доброты и милости Христа по отношению к тем, кто подчиняется Его господству. Страх — это следствие Его величия и силы. Божьи люди радуются, потому что Он не стыдится называть их братьями, и тем не менее они проявляют к Нему величайшее почтение, потому что Он обладает властью и превосходством. Ему одному дано имя, превыше всякого имени. Все человечество должно засвидетельствовать Сыну свое почтение. Это выражение буквально переводится так: «Поцелуйте Сына, чтобы Он не разгневался, и вы не были уничтожены». Эти слова для нашего слуха сегодня кажутся грубыми, тем не менее они истинны. Каждому человеку предлагается выбрать бесконечное блаженство или бесконечный ужас. Определяющий фактор между одним и другим — это наш ответ Иисусу из Назарета. Бог назначил Его Господом Вселенной и требует, чтобы все творения, ангельские и человеческие, подчинились Его правлению с радостью, благодарением и благоговением. Бог не представил людям Христа как кандидата для рассмотрения и обсуждения. Он не просил, чтобы они оценили Его достоинство и высказали свое мнение. Бог оценил достоинство Христа и высказал свое мнение о Нем. На земле Он публично оправдал Христа, воскресив Его из мертвых. На небе Он сделал известным свое расположение ко Христу, посадив Его одесную Себя. Теперь все, что осталось сделать творению, это повиноваться Богу и выразить Его Сыну благословение и честь, и славу, и державу во веки веков. Бог сделал этого Иисуса, которого народы распяли, Христом и Господом всех. Он взял камень, отвергнутый миром, и сделал его краеугольным камнем всех своих дел. Это Божье непреложное постановление. Поэтому Иисус из Назарета всегда будет верховным правителем, с которым должны будут иметь дело все люди. В отношении самих себя у нас должно быть одно устремление, превосходящее все другие влечения, угождать Богу в каждом моменте своей жизни. И хотя нами более всего должна двигать любовь к Богу, это не должно быть нашей единственной мотивацией. Апостол Павел полагался не только на Божье благоговение во Христе, но его также вдохновляла истина, что однажды он явится перед судилище Христа и получит воздаяние за каждое дело, доброе или худое. Что же касается других людей, то мы должны не только провозглашать им Евангелие, но стараться использовать все библейские средства, чтобы убедить их примириться с Богом через Христа и жить в страхе и трепете пред Богом, как посланники Христа, как если бы сам Бог обращался через нас к людям, мы должны умолять их примириться с Богом. Поэтому в своей жизни, служении и проповеди мы должны следовать тому курсу, которому следовал апостол Павел, писавший: «Потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными, ибо всем нам
должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты. Надеюсь, что открыты и вашим совестям. 2 Коринфянам 5, 9-11. Провозглашая Евангелие, мы должны говорить не только о предложении спасения, но и о господстве Иисуса Христа, проповедовать не только о благословениях, даруемых через веру и послушание Христу, но и возвещать ужасающие последствия отвержения Христа. В конце концов, мы должны отказаться от мысли, что есть возможность проповедовать Евангелие так, чтобы оно ни для кого не стало соблазном или оскорблением. Мы должны хранить в сердце истину о том, что мы не стремимся достигнуть примирения с миром, но требуем, чтобы мир подчинился господству Иисуса Христа. Мы не выпрашиваем у мира одобрения, а выставляем ему ультиматум. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него. Псалом 2, 10, 12. Чарльз Спёрджен пишет: «Поскольку Иисус — это царь царей и судья судей, тогда Евангелие — это наставник самых великих и мудрых. Если кто-то настолько велик, что отвергает евангельские предостережения, Бог не воспринимает таковых всерьез. Если кто-то настолько мудр, что презирает евангельское учение со своей иллюзорной мудростью, тот выставляет себя на посмешище». Евангелие возвышает голос перед представителями земли, превозносит свое служение смелыми обличениями и мужественными речами даже в царском присутствии. Если мы будем так проповедовать Евангелие, то будем служить знамением разделения среди людей. Подобно апостолу Павлу, мы должны быть благоуханием Христа для тех, кто спасается, и для тех, кто погибает. Для одних мы будем благоуханием жизни, для других — запахом смерти. Одни будут принимать нас как глашатаев радостной вести, как вестников жизни, другие будут относиться к нам с презрением, как к праздным болтунам, как к ссору мира, как к надоедливым людям, нарушающим спокойствие общества. Поэтому проповедующие Евангелие должны подготовиться к великому противостоянию. Следующая наша передача будет завершающей по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия».

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Руди Гузе, звукооператор Петр Гам, программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Дорогие друзья, приглашаем к приемникам всех, кто любит природу и животных, и начинаем передачу «В мире природы».
1: В сегодняшней передаче прозвучит беседа с тем самым животным, благодаря которому жители Крайнего Севера обеспечены прекрасным видом транспорта. Догадались, кто это? Подсказываю. У этого северного животного есть ветвистые рога,

0: Здравствуй, северный олень.
1: Добрый день.
0: Что ты делал целый день?
1: Целый день я в снегу копался, ягелем питался.
0: Ягель — это такое растение?
1: Да, ягель — это лишайник.
0: Вроде мха?
1: Да, здесь в тундре его много растет. Целые пастбища ягеля.
0: И вы, олени, любите его есть?
1: Конечно. Зимой это почти единственная наша пища. А точнее, мы здесь, в Заполярье, 9 месяцев в году этим лишайником лишь питаемся.
0: Ах, вот как!
1: Да, без него мы, северные олени, не могли бы тут на севере жить. А он, ягель, без нас не мог бы тоже существовать.
0: Вы без него бы не смогли, а он без вас не сможет?
1: Ну да, поясню. Мы, олени, едим верхушки этого лишайника. Слой его на земле становится тоньше. И благодаря этому он и растет.
0: А если бы олени не ели ягеля, он покрыл бы землю толстым слоем?
1: Да, но в таком случае ягель больше не растет. Он отмирает, и его место занимает мох, который мы, олени, есть не можем.
0: Ах, вот оно что! Значит, поедая ягель, вы поддерживаете его жизнь?
1: Да, а он поддерживает нашу жизнь здесь, в Заполярье.
0: Здорово!
1: Да, такая взаимосвязь была предусмотрена Творцом природы.
0: Это верно.
1: Да, Создатель научил меня ягель зимой из-под снега добывать. Иногда приходится для этого почти метровую толщу снега раскопать. Сам при этом чуть не весь снег зарываюсь, а все же до пищи своей добираюсь. И при том знаю, где копать. Чутье мне особое дано. Зря я снег разрывать не стану.
0: Молодец, олень. А чем же ты копаешь?
1: Передними ногами. Слава богу, он мне подходящие для этого копыта дал.
0: Подходящие копыта для рытья снега?
1: Да. Вот посмотри, какие они у меня широкие, с острыми краями и вогнутые, как совок.

0: Действительно, для копания в снегу копыта у тебя подходящие.
1: Да, и не только копыта.
0: А что еще?
1: Как ты думаешь, если бы, к примеру, корова стала у нас в тундре выгрызать ягель из-под снега, что бы с ней случилось?
0: Корова? Если бы она стала в снегу копаться, она бы нос отморозила.
1: Ха-ха, вот это верно. А я, северный олень, не боюсь нос отморозить. Видишь, почему?
0: Потому что твой нос плотной волосяной подушкой покрыт.
1: Точно.
0: Наверное, мех у тебя теплый, северный олень.
1: А ты как думаешь? Я ведь не только летом, но и зимой все время свое провожу на свежем воздухе.
0: А разве для домашних северных оленей не устраивают стойла?
1: Нет, я ведь животное домашнее, но при этом бездомное.
0: Ты животное домашнее, но бездомное? Жалко тебя, северный олень.
1: Что поделаешь, заставили нас люди их возить. Запрягают, ездят на нас. Они дали нам ни укрытия от непогоды, ни запасов кормов, ни надежной защиты от волков.
0: Вот оно что!
1: Ну и ладно, не надо. Сами себя прокормим. Да и к лютым полярным морозам мы привычны.
0: Скажи, олень, а какие у вас зимой в Заполярье морозы?
1: Какие? 50-градусные морозы бывают. Да при этом еще злые ветры задувают.
0: Да, зимой в Заполярье трудно.
1: А нам и при такой погоде уютно.
0: Вам уютно? На морозе, на ветру?
1: Да, привычно. Я ведь и родился не в жару. Появился-то на свет я не в теплом коровнике, а в весеннем сугробе.
0: Правда?
1: Ну да. Олениха мама тщательно вылизала меня, новорожденного, чтоб я не заледенел, а на другой день я уже умел хорошо бегать по тундре.
0: Интересно. Северный олень, вот у тебя копыта широкие. Это, наверное, тебе помогает по снегу бегать и не проваливаться?
1: Конечно. Поэтому Творец и сделал мои копыта более широкими, чем у других оленей, не живущих в тундре.
0: А шубу твою сделал более теплой, чем у них?
1: Верно. Да, шуба у меня отличная, очень теплая. Если хочешь знать, волоски ее полые внутри.
0: Каждый волосок твоего меха внутри пустой?
1: Да, вернее, воздухом заполненный. А воздух очень хороший теплоизолятор.
0: Это точно. Да, разумно мех твоей шубы сделан.
1: Конечно, разумно. Притом зимой кончики волосков моей шубы как бы разбухают, утолщаются, и она становится непроницаемой для свирепых северных ветров.
0: И это предусмотрено?
1: Да, таким прекрасным мехом меня мой создатель снабдил. Специалисты говорят, что мех северных оленей раза в три теплее беличьего меха.
0: Ваш мех почти в три раза теплее беличьего? Интересно. Ну да, белка же в дупле зимой прячется. А вы, северные олени, всю зиму от морозов и ледяных ветров укрыва не имеете.
1: Правильно. Вот поэтому Творец нас в более теплую шубу и одел.
0: Скажи, северный олень, а твоя летняя одежда отличается от зимней?
1: Конечно. Летом мех мой намного короче и мягче.
0: А к зиме он отрастает?
1: Да, к зиме мой мех отрастает, становится длинным, в особенности на шее. Там вроде грива образуется, вниз свисающая.
0: Эта грива твою шею и грудь от холода защищает?
1: Конечно.
0: И все же удивляюсь я, северный олень, как это ты зимой не мерзнешь? Ведь твой организм охлаждается не только извне, морозным воздухом, но также изнутри, мороженой пищей, которую ты глотаешь.
1: А знаешь почему?
0: Почему?
1: А потому, что у меня не только снаружи, но и внутри специальная теплоизоляция есть.
0: Снаружи мех твой тебя от холода защищает. А внутри что?
1: А внутри жир. Слой жира окутывает мои почки и другие внутренние органы.
0: Ах, вот как! Да, жир тоже хороший теплоизолятор.
1: То-то и оно! Так что зимой я могу вполне спокойно заледенелым ягелем питаться.
0: Отлично!
1: Да... Я в мороз мороженую пищу из-под снега добываю, килограмма эдак 2 съедаю и притом не замерзаю.
0: Скажи, северный олень, а ноги у тебя тоже не мерзнут? Я вижу, на ногах-то у тебя мех очень коротенький.
1: Верно приметила. Ноги мои зимой охлаждаются до температуры по Цельсию ниже 10 градусов тепла.
0: Что? Температура твоих ног зимой бывает ниже плюс 10 градусов? Удивительно. Как ты только ноги при этом не протягиваешь?
1: А ты об этом спроси биохимиков. Они лучше тебе объяснят. Они говорят... Секрет в химических свойствах моих живых тканей.
0: Интересно.
1: Да, и еще вот что интересно. У нас, у северных оленей, есть дополнительная третья доля легкого.
0: У вас есть дополнительная доля легкого? Да что ты говоришь?
1: Да. У других парнокопытных зверей 2 легких, а у нас вроде бы 3.
0: А зачем это? А, вы, северные олени, по снегу быстро бегаете. Это тяжело. И третье легкое вам, наверное, помогает?
1: Нет, совсем не в этом дело, девочка. Это вам, людям, нужно вдыхать в 10-14 раз больше кислорода, когда вы бежите.
0: А оленя?
1: А мы, северные олени, хотя бегаем быстрее людей, потребляем во время бега всего в 7 раз больше кислорода, чем в состоянии покоя.
0: Вот оно что! А с какой скоростью вы бегаете?
1: Это смотря на какое расстояние. В упряжке я пробегаю 1 километр за 1,5 минуты.
0: То есть тогда ты бежишь со скоростью 40 км/ч?
1: Да. Или вот, например, в упряжке с другим оленем мы возим ездока в санях на 8 км. И мы пробегаем это расстояние за 14 минут.
0: В этом случае ваша скорость...
1: 34 км/ч.
0: скорость эта неплохая, если учесть, что вы бежите по снегу, по мерзлому неровному грунту.
1: Верно говоришь. По такому грунту мы, северные олени, бегаем лучше лошадей и собак.

0: Молодцы! Вы выносливые, вы, наверное, очень.
1: Да, выносливые. Сердцу оленему приходится большую работу выполнять.
0: Сердцу?
1: Да. Недаром в сердце северного оленя находится кость.
0: Что-что? В сердце у тебя кость?
1: А как же? Творец предвидел, что моему сердцу придется выполнять огромную работу, и он поместил в него кость, дополнительную опору.
0: Надо же как! Кость для укрепления сердца.
1: Да, она там нужна.
0: Ну что ж, тогда хорошо. Самое главное, чтобы, как говорят, камень на сердце не лежал. Это не в прямом смысле, конечно.
1: А, то есть, чтобы горе печали не было.
0: Вот именно. Итак, насчет сердца твоего, мне все ясно, северный олень. А вот насчет легкого пока что...
1: Пока что не все понятно.
0: Нет. Ты, северный олень, сказал, что у тебя дополнительная третья доля легкого имеется. Интересно, зачем она нужна?
1: Зачем нам, северным оленям, третье легкое? А оно нам дано Создателем именно потому, что мы северные.
0: Потому что вы северные?
1: Конечно. Это дополнительная печка, согревающая нас изнутри. Ведь в легких млекопитающих при окислении жиров выделяется тепло.
0: Ага, теперь ясно. Ну а лишнее тепло вам, северным оленям, при 50 градусах морозе, конечно, не помешает.
1: Конечно. Тепло в зимнюю стужу очень даже нужно, в особенности, когда крыши над головой не имеешь.
0: Да, интересный ты зверь, северный олень. Необычный, от всех оленей отличный, к сильным морозам привычный. Большое спасибо тебе за эту беседу. А теперь мне пора домой отправляться.
1: Ну что ж, давай прощаться.
0: Давай. До свидания, северный олень. Счастливо тебе здесь в холодной тундре оставаться.
1: А тебе счастливо домой добраться.
0: Всего хорошего.
2: Дорогие друзья, вы видели когда-нибудь северных оленей? Наверное, видели. Если не на воле, то хотя бы в зоопарке. А если не в зоопарке, то на фотографии или на рисунке. Помните, сказочного Деда Мороза часто изображают в санях, запряженных северными оленями. Но самое интересное то, что северный олень совсем не боится мороза. Не сказочного, а настоящего 50-градусного. Как мы только что слышали, именно такие суровые морозы бывают зимой в Заполярье, где северные олени обитают. Круглый год северные олени обходятся без жилища. Они бегают, спят и питаются на открытом воздухе, даже в самую свирепую стужу. И чувствуют себя при этом вполне хорошо, потому что их организм прекрасно приспособлен к северному полярному климату. Помните, в какую теплую шубу они одеты? Причем, как мы слышали, к зиме их мех отрастает, становится длиннее. Кончики волосков утолщаются, что делает их шубу более теплой и ветронепроницаемой. Для дополнительного обогрева северный олень также снабжен еще одной третьей долей легкого, которой нет у оленей других видов. А чтобы северный олень не замерз изнутри, питаясь мороженой пищей, некоторые его внутренние органы покрыты теплоизолирующим слоем жира. Слышали сегодня мы, что широкие копыта северного оленя как раз хороши для бега по заснеженной тундре и для выкапывания из-под снега обледеневшего лишайника. И чтобы оленей нос не замерз во время питания таким подножным кормом, его нос покрыт плотной волосяной подушкой. Только благодаря всему этому северный олень и может жить в условиях северного Заполярья, где многие другие животные погибли бы. Ученые-натуралисты говорят, что северный олень – олень своеобразный, что он сильно отличается от оленей других видов. И отличается он именно своей прекрасной приспособленностью к суровому морозному климату. Чем объясняется эта приспособленность? Теория эволюции учит, что северные олени приспособились к холодам Заполярья постепенно, на протяжении многих тысяч лет. Согласно их теории, случайные изменения в организмах оленей передавались по наследству и закреплялись в результате естественного отбора, при котором среди оленей, по каким-то причинам переселившихся на север, выживали более приспособленные к морозному климату. Таким образом, из поколения в поколение якобы накапливались в организмах оленей качества, необходимые для жизни на севере, и в конце концов превратились они в северных оленей, сильно отличающихся от оленей других видов. Но если такой эволюционный процесс на самом деле постепенно осуществлялся, в результате его должно было бы появиться большое число промежуточных видов оленей, то есть занимающих промежуточные ступени в развитии, от оленей более южных широт до северных оленей. Однако таких промежуточных видов не существует. Вот почему ученые и заявляют, что родственные связи северного оленя с другими оленями неясны. И вот почему объяснение теории эволюции нельзя считать удовлетворительными. Кто же так разумно, так рационально приспособил северного оленя к полярным условиям? Не говорит ли нам эта рациональность и разумность о его разумном создателе, о Боге-творце, который о нем позаботился?

Дорогие друзья, в первой части сегодняшней программы говорилось о жизни северных оленей. В Заполярье люди используют северных оленей как домашних животных, навьючивают их, ездят на них верхом, запрягают в сани. Кроме того, из шкур северных оленей делают теплые шубы, меховые шапки, замшу. Северный олень дает людям мясо и молоко. В тундре во многих районах тайги это незаменимое животное. Еще менее 100 лет назад северный олень почти полностью обеспечивал существование человека на Крайнем Севере. Однако, как мы слышали, люди, научившись использовать северных оленей для своих благ, сами не дали им по существу ничего. Ни запасов кормов, ни жилищ для укрытия от ветра и стужи, ни надежной защиты от волков. К сожалению, примерно так же люди иногда относятся и к своим собратьям. В этом случае бывает справедливым древнее латинское изречение «Homo homini lupus est» — «человек человеку волк». Ни к таким отношениям между людьми призывает Евангелие Иисуса Христа. Христос учит человеколюбию, милосердию, справедливому отношению к людям. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, говорит Христос. Апостол Иаков также учит подлинному человеколюбию, призывает обеспечить одеждой и пропитанием тех, кто в них нуждается. Если брат или сестра, сказано у Иакова, наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: «Идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Преображающая сила Христа удаляет из сердец наших ненависть к людям, помогает исполнять Его заповеди любви. Эту силу, это обновление сердца, Христос дарует тем, кто искренно обращается к Нему с молитвой.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

и будет, Божьи дети встанут, и все придут к лицу Христа. О, как тогда хвалой воспрянут в сердечной радости уста! И юноши, и старцы, дети, все облеченные в весон, с ветвями пальмы в чудном свете тогда стекутся на Сион. Господь обрадует и примет своих возлюбленных детей, с них поношение Он снимет и слезы их сотрет с очей. Там плача никогда не будет в той дивной родине святой, но каждый скорби все забудет, благословляя жребий свой. Там уж никто ни мук, ни боли не причинит им никогда, и тот, кто был гоним в неволе, освободится навсегда. Там нет и призрака страдания, и смерть вовеки не придет. Там свет Господнего сиянья не помрачится, не зайдет. Они не будут уж томиться, не поразит их больше зной, но будут вечно веселиться, как сад, упитанный водой. И светом ярким освещает Господь там избранный народ. Он утомленных напояет живым потоком тихих вод. Он им на пажитях прекрасных покой от всех трудов пошлет. Для них в селеньях безопасных там радость над головой взойдет. Они, как камни воссияют в венце владыки своего, и как светила заблистают вовеки на земле его.

Нагорная беседа. Узрев народ, учитель сел на холм, возвышенный средь поля. По манию его руки к нему сошлись ученики, и он отверз уста глаголя. Не передать словам людей его божественных речей, нема пред ним речь людская, но весь народ, ему внимая, познал и благ земных чету, познал и мира суету, познал и духа совершенства, познал, что истое блаженство себе наследует лишь тот, кто духом нищ, кто слезы льет, кто правды алчит, правды жаждет, кто кроток был и не злобив, кто сердцем чист, миролюбив, кто от людей невинно страждет, кого поносит в клеветах и злобным словом оскорбляют, кого за правду изгоняют, им будет мзда на небесах. Гонимы были и пророки, людскую злобу и пороки он кротким словом обличал, он покаяние призывал, за не созрело смерти семя. И настает и близко время, когда воскреснет бренный прах, когда все, сущие в гробах, глас Сына Божия из тлена, услышав, снова оживут, иль в жизни тленную, иль в суд, тогда восплачут все колена, женой рожденные, тогда померкнет солнце, мглой одето, луна не даст ночного света, и за звездой спадет звезда, и силы неба содрогнутся, и с трубным звуком понесутся по небу ангелы зывать. Всех, Сыном Божьим избранных, он поучил не избирать путей широких, врат пространных, водящих в пагубу, входить в сень жизни узкими вратами и трудно тесными путями, не осуждать, благотворить, родить о скорбных неимущих, благословлять врагов клянущих и ненавидящих любить.

Псалом 51. Что хвалишься злодейством сильный, Господь всегда путя со мной. Он обезвредит мрак могильный своей любовью неземной. Язык твой режет, словно бритва, ты в жизни любишь только зло, но оградит меня молитва, чтоб солнце радости взошло. Ты любишь гибельные речи, в коварстве ты не устаешь, и оправдаться тебе нечем за лицемерие и ложь. Все праведники боятся и посмеются над тобой, как над великим святотатцем, всегда готовым на разбой. Он полагал в богатстве крепость, в злодействе укреплялся он, но это грех, беда, нелепость, бесовский пагубный закон. Я, как зеленая маслина, я уповаю на тебя. Ты бережешь меня, как сына, с дней отрочества возлюбя.

Псалом 60. Снова вопль мой к Тебе от пределов земли. Возведи меня, дивный Господь, на скалу. Ты прибежище мне, мои скорби внемли. Преткновение постав беспредельному злу, чтобы жить мне без страха в жилище Твоем, обрести тишину под надежностью крыл. Утолить мою жажду Ты дашь водоем, дни царя Твоего милостиво продлил. Да пребудет он вечно пред Богом своим, будет милость Твоя для него без конца, и я буду Тобою навеки храним с окрыленной душой, не печаля лица.

Иду к тебе. Звенели звезды, листья падали, кресты застыли, как в строю, в немецком городе Висбадене, на русском кладбище стою. Нет, не меня, как падали, бросили, я все, что было, бросил сам, и на холме, на плыве просени, стою открытый небесам. Пусть заблудился в мире западном, и все совсем наперекос, пусть потыкаюсь я и падаю, но я иду к тебе, Христос.

открытые двери. У каждого есть потери, а радости не у всех. Откроем для Бога двери, испепелится грех. И жизнь потечет иначе, и мир будет весь иным. Все трудности и задачи легко одолеем с ним. Как мало себя мы знаем, нам бремя нести не вмочь. Над нашим родимым краем висит атеизма ночь. И здесь свет горит неярко, и часто не видно пути. Да можно ли при огарке дорогу домой найти? У каждого есть потери и горькое чувство вины, но к Богу открытые двери лучами озарены.

Притча о богатом. На ниве богача был урожай хлебов. Он думал: некуда собрать моих плодов. Как приготовить дом к такому урожаю? А вот что сделаю: все житницы сломаю, большие выстрою и соберу туда мой хлеб, мое добро. И я скажу тогда душе моей: душа, простись навек с тревогой, покойся, у тебя лежит именья много, на годы многие, гони заботы прочь, ешь, пей и веселись. Безумец, в эту ночь отнимут жизнь твою, сказал Господь, несчастный, кому останутся твой дом и труд напрасный?

Он придет. Все испытано, оценено и взвешено. Человек без Бога очень мал. И летит какой-то тройкой бешеной. Этот мир в открывшийся провал. Да, теперь уже не остановится. Кто-то след кричит ему, лети. Только тот, кто сердцем Богу молится, по-иному следует пути. На исходе время быстротечное, все слышней Спасителя шаги. Не с того ли против слова вечного так ожесточаются враги? В полдень, ночью или в утро раннее звук трубы поднимет весь народ. Велики Христа обетования для того, кто ждет Его приход.

Мудрость. Кто-то сказал, не знаю, чьи это были слова. Мудрость — это седая старческая голова. Кажется, так и было долгие годы, века, к свету малых водила старческая рука. Только и часто бывало, мудрости не было в ней. Мудрость даже не знала, чья голова сидей. Сколько их было на свете, старых, упрямых глупцов. Господи, сделай, чтобы дети стали умней отцов. Сделай, что все печали жизнь навсегда унесла. Так, чтобы мудрость в начале, а не в конце была.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

Он знал заранее о муке и о предательстве, он знал, и палачам святые руки без противления отдавал. И грех пронзал святое тело, а душу смех толпы терзал, и вечность о бессмертии пела, а он перед толпой стонал. Душа искала милосердия, любви просила, как воды. Кресту окаменелых сердцем вели кровавые следы. К Голгофе торопились люди, спешили видеть смерть и боль. Он знал заранее, так будет, и нас он закрывал собой от грозных стрел врага людского, от наказаний за грехи. Он знал и то, что Божье слово и эти породит стихи. Галина Вольф.

Дорогие наши читатели, уже завершая работу над этим номером журнала, мы вдруг остановились и обрадовались. Мы просто взяли и 60 выпущенных номеров журнала разделили на 6 годовых. И получается, что мы прожили с вами вместе уже 10 лет. 10 трудных и благословенных лет. В предпасхальные дни далекого 2000 года родилась наша сестра и постучалась в ваши сердца. Благодарим вас за поддержку. Благодарим Господа, что Он позволил нам столько лет возвещать о Его голгофском подвиге и Его воскресении для каждой кающейся души. Верим, что и дальше поведет нас Его святая и всемогущая рука. Редакция.

Слово редактора. Ищет душа Голгофу. На Голгофе царила суета. Вспыхивали блики фотоаппаратов, хоть и сдержанно, но все же довольно громко гудела толпа. Люди пришли посмотреть. Пришли посетить и вычеркнуть из своего списка посещения туристических достопримечательностей в Израиле еще один любопытный объект. И даже те, кто пришел сюда, чтобы не только посмотреть, но и купить освященные икону, свечу, другие атрибуты вероисповедания, кто шептал слова заученных молитв среди этого гама и суеты, положение не спасали. Голгофа жила своей туристической воркотней и знаменитостью. Вокруг было много глаз, шепота и фотографических бликов, а нужно было только одно — молчание. Молчание и тишина. Тишина и задержка дыхания от понимания величия и бесценности этого места поклонения. Нет, не этого земного, приукрашенного, раззолоченного ныне руками человеческими, а того, что входит в душу, разрастаясь там болью и невозможностью понимания. Только незамечаемые слезы воспарившей благодарности имеют право литься здесь. Только бесценный елей спасенного сердца может благоухать и смягчать здесь израненные судьбы. Только прикрытые от невозможного внутреннего света глаза могут видеть настоящую Голгофу и то великое, что на ней свершилось. Распятая любовь собой защищала и до сих пор защищает своих палачей, нас с вами. Ведь это и мы в своем безумном ослеплении гоним вновь и вновь эту любовь по дороге скорби на Голгофский холм. И нет никакой разницы, где находится этот холм распятия любви — в Калифорнии или Казахстане, в Японии или Германии. На этом нашем холме не сверкают блики фотографических вспышек, нет и текущей к нему нарядной толпы туристов. Своими грехами и беззакониями, своими делами и помыслами мы до сих пор распинаем Бога на кресте. Распинаем Его любовь, пролившуюся однажды кровавым дождем на Голгофском лобном месте. Предательство — имя тому, что мы называем атеизмом, дарвинизмом и воскресным христианством. Только вдумайтесь, сам Бог пошел на страшную муку на кресте за нас. Он платил за наши грехи собой, своей кровью. Он, безвинный, был оставлен Отцом Небесным в одиночестве умирать на кресте. Так как святой Бог не мог видеть Христа, в котором сосредоточились все преступления мира, весь ужас и жестокость чужого зверства. Он, Христос, добровольно взял на себя весь этот кошмар. Перед небом именно Он стал виновником всего совершенного на земле, всеми злодеями мира. Он заслоняет собой каждую человеческую душу, пришедшую к Голгофскому кресту, чтобы раскаяться и воззвать о прощении. И тогда кровь Агнца Божия омывает такого грешника. Вы хотите сказать, что вы не злодеи, не убийцы, не насильники. Но сам Господь сказал в Своем Слове: «Все согрешили, и все лишены славы Божией, и нет исключения здесь». Ни для кого. Все нуждаются в Голгофе. Не в той праздничной, что благоухает ладаном и сверкает золотом и фотографическими вспышками, а в той, сокровенной, которая возникает внутри каждого сердца, если оно, это сердце, вдруг заплачет о своей бесприютности в этом мире и виновности перед небом. И тогда торжественно и нетленно придет к вам Голгофа Господа нашего Иисуса Христа. Придет Его светлое воскресение, Его великое восшествие
и торжество над смертью и злом этого мира. Прислушайтесь к своей душе. Она ищет свою Голгофу. Она ждет встречи со Христом. Она стремится в великую и прекрасную вечность, которую изначально предназначено ей проводить в присутствии самого Бога. Доверьтесь своей душе. Она зовет вас к Голгофе, зовет склониться перед тем, имя которому Искупитель. Галина Вольф.

воскресший в любви воссиял. Стихи наших читателей. Эти стихи писали непрофессиональные поэты, но у всех у них есть хорошая профессия, любовь к Богу и к людям. Сегодня мы отдали первые странички пасхального номера журнала этой любви. Унижен, избит, пред Пилатом предстал он в терновом венце. О, люди, воздали ль вы плату за смерть на позорном кресте? Ты, царь иудейский, скажи мне, народ твой предал тебя мне? Иисус отвечал: мое царство, оно не на этой земле. На то я в сей мир появился, чтоб слушали слово мое, чтоб истины свет воцарился, разрушив сомнение твое. Пилат величавый и грозный, вины никакой не найдя, сказал иудеям серьезно: «Я к Пасхе отдам вам царя». Но слышится крик возмущения: «Распни его! Пусть он умрет! Вараве даруй ты спасение!» Ужасная смерть настает. Да сбудется слово пророка, как агнец безгласен он был, он наши грехи и пороки святой своей кровью омыл. Безвинный, он умер за грешных, воскресший в любви воссиял, в мирском этом мраке кромешном он светом для ищущих стал. Екатерина Будякова, Россия,

0: духовной жаждой одержимый, сюда, на Пасху, для торжеств, народ пришел из разных мест к воротам Иерусалима, между двумя особо третий крест, живым с него никто не снимет. Забыл народ, как некогда нашест, Моисей змею вознес пред ними. Забыл народ, как от змеи укуса спасались уязвленные в пустыне, терзали на Голгофе Иисуса грехом ужаленные ныне. Распят он твоего спасения ради, взгляни на крест, победа в этом взгляде.
1: Михаил Бурчак, Россия.

Боюсь привыкнуть к благодати, как привыкают к телефону, уюту, тапочкам, кровати. Боюсь хотя бы час не помнить о том, как падал пот кровавый, когда на камне Гефсимании молился царь вселенской славы и чувствовал уже заранее, как будет больно рваться кожа и от плетей, и от гвоздей. О, Ава, очи, если можно, избавь меня от чаши сей! Предвидя и позор, и муки, просил отца о снисхождении, в молитве воздевая руки, и страх прошел, как наваждение. А если бы в тот миг Христа отец забрал в сиянье выси, и на Голгофе нет креста, боюсь представить и помыслить. И каждый день, чуть-чуть взрослея, по лестнице от даты к дате, иду к Иисусу Назарею, боясь привыкнуть к благодати. Александр Лукьяненко, Рассказово, Россия, прислала Нина Мельцер.

Знайте, люди, утро, солнце встает над лугами, новый день настает над землей. Это утро в веках отразилось, ведь Христос победил, Он живой. Эта весть и сегодня несется, и пуста та могила сейчас. Смерть и жало в тот день проиграла, а Христос победил, нас Он спас. Да, воскрес Он, и это ведь счастье, мы свободны от тьмы роковой. От Голгофы до самой могилы смерть считала, что выигран бой. Но Христос воссиял в силе Духа, Он разбил смерти грозный указ, и сегодня в единстве мы скажем: совершил это все Он для нас. Он воскрес, знайте это, все люди, жизнь с Иисусом пусть бьется ключом, и сегодня мы всех призываем быть в союзе с воскресшим Христом. Борислав Цымбал, Омск.

0: В Гефсиманском саду горько слезы лились, в Гефсиманском саду словно кровь капал пот, и все люди давно уже спать улеглись, лишь не спит Иисус, он к Отцу вопиет. В тех слезах столько боли, печали и мук, в тех слезах и мольба, и любовь. Он за нас с тобой слезы томлил, о мой друг, и за нас ему под ноги капала кровь. Он готовился скорбную чашу испить за людей, за все Божье творение. Его завтра должны ко кресту пригвоздить. Как же дорого всем нам далось искупление! В Гефсиманском саду плакал горько Христос. Там готовился к страшным он мукам тогда. В Гефсиманском саду он пролил столько слез, чтобы слезы мои не лились никогда.
1: Ольга Май.

0: увидать хочу Христа. Другому я обрадуюсь тогда.
1: Воскрес! Воскрес! Ликует все живое. Воскрес! Трепещет сатана. Брат, это из-за нас с тобою тогда была жизнь отдана. Жизнь Иисуса Назарея, Творца земли, морей, небес. Давай с тобой, благоговея, провозгласим: Христос воскрес! Родник воды живой пытались камнями злобы завалить, но как жестоко просчитались. Родник тот вновь ключом стал бить. Не так ли, дерево срубая, хотят жизнь смертью победить? Но поросль веры молодая взойдет и снова будет жить. Он, смертью смерть поправ навечно, прославил своего Отца, чтоб в нашей жизни быстротечной мы с Ним остались до конца. Так вознесем же, аллилуйя, такому чуду из чудес, воскликнем, ближнего целуя: Христос воистину воскрес! Владимир Пелевин, Россия,

0: Тихие беседы. На этом месте вы услышите оригинальную запись Якоба Виби, сделанная специально для радиопередачи еще несколько лет тому назад.
1: Мир вам всем во Христе Иисусе, дорогие слушатели, ибо Он есть мир наш. И в книге пророка Исаия 55:8 Господь говорит: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои». Так Бог во Христе совершил чудное для нас непостижимое спасение через воплощение Сына Своего и учение, страдание и смерть, воскресение и вознесение. Сегодня хочется обратить наше внимание на последние слова, сказанные Господом Иисусом на Голгофе перед смертью на кресте. После смерти кого-либо из наших близких и любимых мы нередко можем слышать вопрос, какие были его или ее последние слова. Как видно из последних глав всех четырех евангелистов, Спаситель на Голгофе перед смертью говорил немного, так как уже почти все им было сказано относительно воли Божьей и спасения человечества. Христос наш Спаситель страдал добровольно и, страдая, никому не угрожал. И когда Его распинали на Голгофе посреди двух злодеев, то Он говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Да, во-первых, Иисус просил прощения у Отца Небесного за распинающих Его, а также за всех нас, когда мы не знаем истину и оскорбляем Своего Спасителя. В ответ на просьбу одного из повешенных злодеев: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое», Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю». Как коротко и ясно: прощение и оправдание, без упрека и спасенный разбойник в раю. При кресте Иисуса стояла мать Его. Увидев ее и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, вот сын твой». Потом говорит Иоанну: «Вот мать твоя». Как видно, Иисусу не безразлична была будущность матери своей, а также молодого ученика. Когда же шестого часа по девятой была тьма по всей земле, то Иисус возопил громким голосом: «Боже мой, для чего ты оставил меня?» В нашем христианском гимне «Взойдем на Голгофу, мой брат» мы поем: «Отец мой, зачем ты оставил меня?» И ответ гласит: «О, брат мой, чтоб принять тебя и меня, пойдем перед ним». Бог как бы отвернулся на мгновение от невинного и безгрешного Иисуса, обезображенного паче всякого человека грехами и беззакониями всего мира. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса, и воины, наполнивши уксусом губку и наложили на Иисоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, он, истекая кровью, сказал: «Совершилось! Совершилось спасение для всех людей». Так, видимо, было угодно благодати Божьей, чтобы Иисус вкусил смерть за всех, и за претерпение смерти увенчан вечную славою и честью от Бога и всех спасенных. После того, как померкло солнце на 3 часа, и завеса в храме разодралась посредине, Иисус возгласил громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой», и это сказав, испустил дух. Из этой, хотя и короткой, но очень назидательной голгофской проповеди Христа мы можем многому научиться, а именно молиться за обижающих и гонящих нас, прощать и любить врагов наших, и познавать, что Иисус есть Господь, и что все обращающиеся к Нему о помиловании будут с Ним в раю. Мы также должны перед своей смертью позаботиться об остающихся в живых близких и знакомых. Когда мы бываем в беде, будем всегда молиться: «Боже мой, зачем Ты оставил меня? Возврати мне радость спасения Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня». Жажду свою будем всегда утолять у Христа Спасителя, который всем приходящим к Нему дает воду живую даром. Будем дорожить спасением, которое Христос так тяжко совершил, испив чашу страдания, дабы мы могли вкушать вечерю Господню и тем самым приобщаться к крови и телу Христа, возвещая смерть Господня, доколе Он придет. Да поможет нам всем Господь быть верными Ему во всем, чтобы на небесной перекличке по милости Господней и мы с вами встретились. Аминь.

Ну как праздник? Наступали пасхальные дни. Готовились к празднику все, кто как мог. Главное, чтобы покрасить яйца. И как нарочно, яйца к празднику дефицит. Заодно чуть ли не 50 копеек. Ну ничего, кому не зайдешь, какой-то пирог есть и, конечно, крашеные яйца. Праздник в разгаре. Все бегут с утра в храмы, чтобы отдать священнику пару крашеных яиц, кусочек пирога, чтобы он помолился над едой, и чтобы весь год было хорошо, и чтобы никакой беды не случилось. Священник освятит, значит, можно есть. Весь город в движении. Все приветствуют друг друга. Христос воскрес! А как хорошо на служении! Но вот праздник прошел. Все идет опять своим чередом. А на работе все спрашивают, ну, как прошел праздник? В нашей комнате отдыха на столе изобилие еды. Санитарки принесли, что осталось от праздника. И одна из них рассказывает, я слушаю, и мне смешно, но пока молчу. Ко мне приехали родные и близкие. Ну, думаю, продукты есть. Только готовить надо. Детям подарили подарочки. Было весело, все нарядные. Ну вот, все готово. Все уже и проголодались. Накрыли на стол. Все так красиво, культурно. Хорошего вина не забыли. Сели за стол. Время 6:00. Дело идет к вечеру. Кто-то из мужчин взял яйцо, чтобы с кем-нибудь побить другое, у кого крепче. И тут вспомнили. Да мы же не были у священника. Что делать? Как же мы все есть будем? Нам не будет удачи весь год. Кто-то уже начал есть, да и рюмки были налиты. Все выбежали из-за стола. Время 6:30. Кто что схватил со стола? А главное, яйца и хлебное. И скорее в машину. А храмы открыты только до 6:00. Приезжаем, а священник уже один. «Ой, — говорю, — пожалуйста, осветите яйца, и что принесли?» Конечно, он не отказался. Мы дали ему по десятке, и только тогда со спокойной душой поехали домой. И только в 7:30 сели есть. Вот было смеху. Спрашиваю ее, «А что вы, не помолились перед едой и не сказали друг другу «Христос воскрес», «Воистину воскрес»?» «Нет, мы ничего не сказали». «Ну тогда зачем вам этот праздник? Лишь бы исполнить обряд?» «Ну так надо. Все так делают. Мы знаем, что Иисус воскрес, и все». Мне было жаль их. Такой великий праздник. Иисус доказал нам, что над ним никакая смерть не имела власти. Он умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Мы, верующие, также оживем в последний день. Это самый лучший подарок – жизнь вечная с Иисусом. Поэтому радость наша – воскресение Иисуса Христа. Лидия Зиньют.

Он мне простил. Он любит нас отцовскою любовью. Господь Иисус, для нас Он был рожден. Он спас меня своей пречистой кровью. За грех мой истязуем осужден. Я шла к кресту в заплатанной одежде, и гнет греха давил меня и жег. И лишь в Иисусе я нашла надежду, и этот гнет он сбросить мне помог. Должна бы за грехи я смертью расплатиться, а он пошел и в муках пролил кровь, чтоб мне от всех грехов освободиться. И это ли не Божья любовь? Он мне простил, я это твердо знаю, но больно мне, что снова я грешу. Я мучаюсь, все это осознавая, иду и вновь прощения прошу. И поднимаясь каждый день на гору, где так страдал Господь мой Иисус, лишь только в нем я нахожу опору, всем своим сердцем я к нему стремлюсь. Я так слаба, во мне так мало веры, Господь мои сомнения разреши. Уже стою я к вечности в преддверии, ты только устоять мне помоги. Лилия Бурмайстер.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

задание сверху. Вот уже несколько лет я знаком с удивительным человеком. У него и имя-то необычное. Клаус Моше Пюльц. Некая комбинация немецкого с еврейским. Кто интересуется народом Божьим, Израилем, наверняка уже слышал об этом мужественном человеке. Он один из немногих, кто открыто, публично проповедует потомкам Авраама, Мессию, Иисуса Христа, по-еврейски Иешуа Ха Машиах. Не все, наверное, читатели знают о том, что в Израиле евангелизировать и миссионировать христианам запрещено специальным законом. Поэтому публично свидетельствуют немногие. А Моше Пюльц во всеуслышание провозглашает имя Мессии. Как ему это удается? Я тоже не удержался и спросил его однажды об этом. Ответ последовал лаконично. Господь. Да, кто предан всесильному, кто доверился ему и верен ему, тот под надежной защитой. Моше в переводе на русский означает Моисей. Так вот, Моисей Пюльц появился на свет в довоенной Германии. Еще ребенком он пережил откровение, определившее всю его последующую жизнь. Именно благодаря этому Моше не только уверовал в Творца Вселенной, но и всю свою жизнь без остатка посвятил служению людям. И в первую очередь иудеям, евреям, то есть. Моше делает то, что по замыслу Бога Израилева должен бы делать каждый еврей, а именно благовествовать, быть свидетелем Всевышнего. Для того он их и избрал. Исайя 43, 10. Любопытно, что в первые свои 25 лет жизни Моше не знал, что имя Клаус отнюдь не отражает фактическую его национальность. Он и представить себе не мог, что в нем не арийская, а еврейская кровь течет. Узнав о своем происхождении и изучив Священное Писание, Моше открылись планы Адоная, это Бог Израиля, относительно будущего всего человечества и, в частности, избранного им израильского народа. К тому времени он занимал уже руководящую должность в одном крупном концерне Федеративной Республики Германии и как менеджер интенсивно сотрудничал с некоторыми фирмами столицы Израиля Тель-Авив. Перед ним была открыта дорога, ведущая к большому успеху в области предпринимательства и бизнеса. Но он ее отверг. Ни карьера и ни богатство стали истинным его устремлением. Моше помнил наказ Адоная, и он, Господь Бог, помог ему раз и навсегда выбрать единственно верное, богоугодное занятие. Задание сверху было однозначно. Встань, собери чемодан, лети в Израиль и проповедуй там Мессию Спасителя. Сначала Клаус, ставший, наконец, Моисеем, жил в кибуце, в окрестностях Галилеи. Через пару лет началась легендарная шестидневная война. Помолившись на

0: Сион за землю обетованную и за победу молодого государства Израиль. Моше Пюльц встал в ряды защитников Родины. Понадобились еще и другие жизненные испытания, прежде чем Моше полностью переключился на свою нынешнюю миссионерскую деятельность. И с тех пор ведет он эту работу изо дня в день, без отпусков, без оклада, без почести. В этом году исполняется 35 лет с начала его упорного труда во имя Господа. Слово Божие собрало вокруг этого евангелиста несколько мессианских общин. Имя Клауса Моше Пюльца стало известно как на новой его родине, так и в Соединенных Штатах Америки, в России и, конечно же, в странах заходящего солнца. Им издано несколько замечательных книг. Одна из них, к примеру, содержит лучшие его проповеди. Книга, содержащая этот богатейший материал по мессианскому движению в Израиле, называется «Призвание и будущее народа Израиля». Как евангелист и убежденный сторонник мира, Моше Пюльц призывает все мессианские общины Израиля к объединению и единству. Для этой цели им организовано общество евреев мессианского вероисповедания «Целем». Также называется и издаваемый этим обществом журнал. Кроме этого, брат Пюльц проводит ежегодные конференции, семинары и разборы библейских текстов, особенно пророчеств, в церквях, в христианских центрах, а при необходимости – и на дому желающих его услышать. Этим он занимается и в Швейцарии, и в Германии. Он выступает в печати, на радио, телевидении. Темы – Мессия, Иешуа. Пророки – спасение Израиля. Об этом же идет речь и на кассетах, на дисках, которые при желании можно заказать, к примеру, по телефону в Германию. 040 55, 222, 30. Все свои выступления он увязывает с реальной жизнью, с противостоянием между большими религиями, социальным положением израильтян, с политикой сионистского государства и его союзников, с экономикой и обороной Израиля. Отстаивая интересы своего народа, он остается одновременно и его обличителем, что неизбежно влечет за собой конфликт. Если свои евреи отбиваются как могут, то чужие, в том числе президенты, премьер-министры, князья, кардиналы и сам Папа Римский, как правило, замалчивают официальные к ним обращения Клауса Моше Пюльца. И со стороны остального христианского духовенства чувствуется холодок. Некоторые в открытую выступают против него. Дескать, спасение евреев – дело Бога, а не отдельных выскочек наподобие Пюльца. Не нравится теологам также утверждение евангелиста, что пренебрежение иудаистскими корнями христианства со стороны отцов церкви привело к последующему отчуждению ее от Израиля. А Моше продолжает борьбу за правду, справедливость, за право на мессианское вероисповедание, за равноправие всех евреев. Что мне в этом мужественном человеке больше всего нравится, так это его прямота, лаконичность, бескомпромиссность. Причину его успеха вижу духовности и выверенности всего, что говорит, пишет и делает этот слуга Божий. Будучи на стороне своего народа, Моше Пюльц не забывает указывать на его ошибки. «Израиль, пробудись!» – взывает Моше Пюльц своим соотечественникам. «Собственными усилиями мы не в состоянии решить даже простой вопрос нехватки в Израиле воды. Наш народ должен, наконец, проявить готовность к принятию благословенного господства Мессии. Только так, только через него Израиль сумеет приступить к исполнению своего извечного предназначения – стать царством священника». как не вспомнить тут слова пророка Исаии: «Как прекрасны на горах ноги благовестника, проповедующего спасение». 52:7. Будем же молиться за брата нашего Моше Пюльца. Пусть Адонай, да благословен он во веки веков, даст ему здоровья, мудрости и все необходимое для дальнейшего свидетельствования и прославления великого имени своего.
1: Пита Браун.

Праздники Израиля. Две точки отсчета. Сезон осенних праздников Израиля начинает праздник Труб. Его еще называют Днем Воспоминаний. Раввины учат, что с этого дня все евреи должны вспоминать свои грехи до наступления следующего праздника Йом-Кипур, Дня Искупления. Другое, наиболее распространенное название для праздника Труб в наши дни – это Рош Хашана, глава года или вершина его, а попросту – еврейский Новый год. Хотя на это название не указано в Торе, тем не менее, сегодня большинство евреев, говоря о Рош Хашана, имеют в виду Новый год, а вовсе не праздник Труб. Израиль много что отличает от других народов, и в том числе лунно-солнечный календарь. Месяцы исчисляются по луне, а года – по солнцу. Месяцы считаются с весны, а года – с осени. Месяцы от праздника Пасхи – искупление из рабства в Египте, а года – от праздника Труб – искупление от греха и суда Божьего. Эти две точки отсчета времени для Израиля подобны двум измерениям жизни – физическому и духовному, каждая из которых берет свое начало от искупления. Тема суда и искупления, тема жизни и смерти – это самая важная тема Библии. Еврейский фольклор придумал две книги – которые в эти дни лежат открытые перед Господом. В Талмуде этих книг даже три. Праведников вписывают в книгу жизни, законченных грешников в книгу смерти, а участь прочих, которые посередине, будет зависеть от их стараний и благочестивых дел в период между праздниками. Этот десятидневный период получил название «Грозных дней» или же «Дней раскаяния». Считается, что эти дни могут изменить все, что поведение человека, особенно в этот период, может повлиять на решение Бога, что наше покаяние, молитва и благие дела, цдака, могут отменить даже суровый приговор Творца и склонить его к милосердию. Еврейская традиция утверждает, что в Рош Хашана определяется судьба каждого, кому жить, а кому умереть. И определяем это не мы, но Господь, который нам и выносит приговор. Однако, вроде бы смиренно призывая приоритет Бога, та же традиция внушает человеку, что достаточно ему постараться, и это может склонить чашу судейских весов в его пользу. Ведь Бог, оказывается, еще будет корректировать свой приговор, и только на Йом-Кипур уже окончательно скрепит его печатью. Такое развитие событий в нас зарождает этакую надежду, ведь отдавая Богу Богова, тем не менее, спасение утопающих мы привычно считаем дело рук самих утопающих. Вот с такими ожиданиями многие из утопающих связывают его неподкупный суд. Но каждый будет умирать за собственное беззаконие. Иеремия 31:30. Так в Божьей книге звучат слова того, на чье решение мы надеемся повлиять. Можете сами сравнить и убедиться, как эфемерно рядом с его словом звучат наши собственные измышления. В эти дни мы должны проявлять как можно больше милосердия и щедро давать подаяние, чтобы смягчить суд Всевышнего, информирует нас еврейский источник. Знатоки закона утверждают, что Бог оценит наши достоинства и обязательно учтет их прежде, чем окончательно вынесет свой приговор. Но сам автор закона, Бог, утверждает нечто совсем другое. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. Исаия 43:25. Оказывается,
Вопреки еврейской традиции, Бог сам принял участие в нашем искуплении и прощении грехов, ожидая от нас лишь одного, что мы воспользуемся Его инициативой и оценим по достоинству Его милосердия. Имеет место такое историческое несходство характерами между нами и Богом, или, как заметил один поэт, вот так, столетия подряд мы ходим с Богом не в попад. Люди посвящают Бога в свои планы и нужды, но не желают посвятить Ему свою жизнь. Людям привычно обращать к Нему свои молитвы, но только не свое сердце. Люди верят, что Бог когда-то услышит их, вместо того, чтобы, наконец, услышать и поверить Ему. Людям всегда проще сделать что-то для Бога, чем самим стать причастными к делу Его. Люди всегда более склонны рассчитывать на собственное благочестие, но Бог удостаивает нас милостью лишь по Своему благоволению. На Йом-Кипур мы привычно желаем друг другу быть записанными в книгу жизни, причем эту запись мы традиционно увязываем со своими достоинствами и своим благочестием. Но Творец связал эту запись лишь со своим благоволением, связал с тем, кого послал в мир, чтобы мы получили жизнь через Него. 1 Иоанна 4:9. Мидраш в главе о Рош Хашана утверждает, что евреи умеют влиять звучанием труб на Создателя. В результате он исполняется жалостью к ним и меняет ради них суд на милость. Мы опять в этом можем видеть симптомы все той же болезни. Бог сделал для нас нечто грандиозное, сделал ради самого себя. А мы, вместо того, чтобы смиренно принять Его дар, упорно склоняем Его сделать что-то ради нас. Библия – это книга о спасении от суда Божьего. Одни связали это спасение с влиянием на Бога. Кто шафарами, кто трубами, кто делами своими. На других Бог сам повлиял. Повлиял своим искупительным делом Христом. Повлиял так, что навечно связал их не с их собственными благими деяниями, но с Божьей милостью и с Его великим спасением. Петр Блитштайн, штат Нью-Йорк, США.

Немного истории. Долгий путь. Когда я впервые посетила мессианскую общину, то задала себе вопрос: почему евреи, уверовавшие во Христа, не становятся членами уже существующих христианских общин? После участия в семинаре на эту тему, организованном миссией Бейт-Шалом в Берлине, мне стало понятно, почему братья и сестры из еврейского народа создают свои церкви. Причин этих достаточно. Одна из основных в истории преследований как со стороны иудеев, так и со стороны христиан. Мессианские евреи – это возрожденные, верующие в Иисуса Христа, Иешуа ха-Машиаха, как обещанного еврейскому народу Мессию – евреи. Они придерживаются еврейских традиций и празднуют еврейские праздники Старого Завета – Песах, праздник Кущей, Шаббат. Мессианские общины – или, как некоторые себя именуют, мессианские синагоги, проводят свои богослужения в субботу. Членство открыто евреям, равно как и неевреям. Истинно верующих христиан они принимают, как своих братьев и сестер по вере. Мессианским евреям приходится терпеть притеснение с двух фронтов. Во-первых, это ортодоксальные иудеи, видящие в них предателей веры предков и, конечно, недовольные тем, что они евангелизируют среди евреев. Во-вторых, многие христианские церкви не признают мессианских евреев, так как думают, что для того, чтобы принадлежать Христу, евреям нужно сначала привиться к христианской церкви. Первая мессианская община возникла в Иерусалиме в день Пятидесятницы. Вначале к ней принадлежали только евреи. И это были те евреи, которые возвестили Евангелие эллинам, то есть неевреям. Важным и непростым вопросом в то время был вопрос о том, может ли нееврей быть христианином, не примкнув сначала к иудаизму. А теперь многие христиане спрашивают, может ли еврей верить в Иисуса Христа и оставаться при этом евреем. Первые верующие во Христа евреи соблюдали закон, посещали храм и синагоги, уповали на обращение ко Христу всего Израиля. Почти сразу же с появлением церкви последователей Христа из евреев начались и гонения. Об этом можно прочесть в Библии, в книге «Деяния апостолов». Здесь мы читаем, что первые христиане проповедовали в синагогах. Деяния 19:8. Но в 80-х годах, после Рождества Христова, в иудейскую молитву, которой каждый иудей молился три раза в день, было добавлено изречение «желающие еретику», к числу которых были причислены и евреи, уверовавшие во Христа, остаться без надежды, погибнуть и быть вычеркнутым из книги жизни. Каждый, кто отказывался произносить эту молитву, исключался из синагоги. В 73 году римляне завоевали Иерусалим, разрушили храм. Более миллиона евреев погибло. Мессианская община – первая церковь в Иерусалиме была изгнана. В 32 году началось восстание евреев против римлян. Возглавил восстание Бар-Кохба, которого восставшие провозгласили мессией. Мессианские евреи не поддержали восстание, так как они не могли признать мессией никого другого, кроме Иисуса. Восстание было жестоко подавлено. Иудею переименовали в Палестину, а Иерусалим – в Велию Капитолину. Остались только небольшие общины мессианских евреев Восточной Иордании, Сирии и Малой Азии.
но и они примкнули к христианским общинам из язычников. Были евреи, верующие в Иисуса, но не осталось еврейских мессианских общин. Евангелие распространялось по всему языческому миру, и большинство христиан были уже не евреями. Начиная со II века, антисемитизм со стороны христиан растет. Особенно в этом отношении характерно послание Варнавы, написанное около 130 года после Рождества Христова. Слово о Пасхе Мелитона Сардийского около 160 года, а позднее некоторые места из творений Иоанна Златоуста. Им вторит Тертуллиан в своем послании против евреев. Он утверждал, что церковь заняла место Израиля, потому что евреи за убийство Христа навсегда отвергнуты Богом. В этом абсолютно небиблейском учении лежат корни преступлений против евреев во времена крестовых походов, инквизиции и национал-социализма. Возродилось мессианское движение в 1885 году, когда раввин Иосиф Рабинович, уверовав в Иисуса, засвидетельствовал об этом в своей синагоге в Кишиневе. Многие пошли за ним. Это была община, в которой верующие в Иисуса евреи могли и дальше сохранять свои иудейские традиции. Она распалась в 1939 году, но это была первая в мире мессианская синагога и первая мессианская община после стольких долгих лет. Сейчас мессианское движение разрастается как в Израиле, так и во всем мире. «В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечной милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь». Исаия 54:9. Гезине Файман в сокращении перевела и прочитала Катарина Никель.

0: Ключ к капкану. Август 2010 года. Где Дух Господень, там свобода. 2 Коринфянам 3:17. Раздел ведет Катарина Никель.
1: Читает семья Драт.
2: Дорогие мои сыночки, сегодня опять первый вторник месяца, день молитвы за наших и не наших детей. Тяжело ложится на сердце грехи тех наших сынов и внуков, которых эти грехи довели до предела человеческого осуждения и которые томятся в одиночестве без свободы и общения. Эту тяжесть я вместе с грузом собственных грехов, которых тоже хватает, сегодня несу к ногам Иисуса и прошу слов материнской мудрости и нежности, чтобы облегчить им дальнейшие шаги на путях новой жизни. Ведь покаяться – это одно, а следовать потом шаг за шагом за Христом – это другое дело, не менее трудное, чем выйти вперед и при всех признать себя грешником. Ведь вот тот Паша В., имя изменено, о котором я в свое время с такой радостью писала в алтарь, которым гордилась община, пример которого побуждал других к покаянию, не устоял ведь. Споткнулся на чужих грехах, ушел от женщины, спасшей его от русской тюрьмы, создавшей ему подобие мирной семейной жизни. Она, видите ли, смотрит телевизор и мешает ему молиться, носит женские украшения, делает прическу. Став сам себе хозяином, надел кучу долгов, так что пришлось даже отсидеть за них в тюрьме, но теперь уже в немецкой, и до сих пор не может вернуться, смириться, признать правоту Господню. Прости меня, Паша, что я об этом пишу, но ты мне как сын, а сколько молится о тебе родная мать. Да вы все, дорогие сыночки, авторы писем из рубрики «Ключ к капкану», примите к сердцу увещевание старой матери. Покаявшись, получив прощение, прощайте других. Подставляйте плечи под груз чужих грехов и несите их вместе со своими к ногам Иисуса, Спасителя всего мира. Подписываюсь полным именем. Анна Хёшеле.

Опять я крест свой уронил. Не один год уже я регулярно получаю газету «Забытый алтарь». Все это время особо и не задумывался о том, каким образом оплачивается моя подписка. Только недавно обратил внимание на то, что номер моей читательской карточки не соответствует номеру благотворительной карточки для тюрем – 15 900. Все это время одна душа оплачивает мою подписку. Слава Богу за всех, кто в братской заботе о нас переводит свои средства на номер карточки для тюрем 15 900. Человек все это время заботился обо мне, а я и не знаю, кого благодарить, и потому благодарю Бога, а через алтарь выражаю всем сердечную признательность и благодарность. Также прошу прощения у Марии и Пауля Н. и у Тамары и Иоганна Ф. Мы какое-то время общались, но, видимо, я допустил какую-то ошибку, и общение наше прервалось. Я не прошу о его возобновлении, а лишь прошу простить, если чем обидел. И хочу, чтобы они знали, что в молитвах моих к Богу их имена поминаются, всегда с благодарностью. Шлю вам свое стихотворение, в котором образ ангела, как поэтический образ матери или отца, брата или сестры, возносящих молитвы к Богу о спасении и исправлении жизни дорогих ему людей. Прошу и я ваших молитв. Будьте и вы моими ангелами. Тельман Сайфаев, тюрьма, Пермский край, Россия. Опять я крест свой уронил на радость дьяволу с чертями. И ангел мой, чей лик мне мил, льет слезы горькие ручьями. Все вроде было хорошо, так вольно думалось, молилось. Лишь не заметил одного, тех слез, что с глаз бесплотных лились. Не трогал сердце скорбный клик, незримо очами духа. Печали не услышал крик, к мольбам святым гордыня глуха. А мне уж грезилось, что я сам словно ангел, чист и светел. О Боже, за что слепота? Как крест упал, я не заметил. Но жив Господь, властитель душ, чей гнев и ярость трепет мира, пролил скорбей холодный душ, и боль от грезы пробудила. Не плачь, мой ангел дорогой, услышал Бог твою молитву, и, взявшись твердою рукой, я поднимаю крест на битву. Тельман Сайфаев. Думайте, что вы говорите. Почему я стал таким, что сделался подобно хищнику? Ведь сначала не было так. Над этим очень часто задумывался, но не мог уразуметь. Начал вспоминать и делать анализ всего пережитого. Что помнил и что слышал от родных и близких. Слово имеет силу. Благословение или проклятие накладывает отпечаток на жизнь человека. Мы начинаем соответствовать тому, что о нас говорят и думают окружающие нас люди. Особенно, если человек в это время только формируется как личность. Поясняю свою мысль. Это было давно. Тогда я только пошел в первый класс. Мне было всего 6 лет. В подъезде нашего дома жил человек, которого все звали дядя Ваня. Но на тот момент ни я не знал его, ни он о моем существовании. Когда он попал в тюрьму, меня еще не было на свете. В тот день, когда произошла описываемая мною встреча, он только освободился и шел домой. Выбегая из подъезда, я столкнулся с этим незнакомым мне мужчиной, испугавшись, оттолкнул его и побежал дальше. Он же, поймав меня, убегающего,
услышал, как из окна второго этажа звала меня мама. Поднял голову и сказал: «Ирина, привет! Это твой сын, что ли? Да по нему уже тюрьма плачет». Проклятие было произнесено. Защитить или что-то противопоставить, чтобы разрушить силу этого проклятия, никто не смог. Шло время. Очень многие, почти не знающие меня люди, читали на моем лице признаки дурных черт характера, которых не было во мне, но их предполагали, они говорили, и они зародились. Был скромен, обвиняли в лукавстве, стал скрытен. Глубоко чувствовал и переживал добро, но находились те, кто получал удовольствие и наслаждение от оскорблений, стал злопамятен. Когда вокруг все веселились и радовались, мне становилось одиноко и грустно, стал угрюм. Вспоминая эпизоды своей жизни, осознаю, что был готов любить весь мир, самого последнего из людей, от которого все отвернулись, разделить все, что имел, отдать последнее. Находились те, кто этим пользовался, но я не был ими принят. Мною пренебрегали как человеком, личностью. Начал проявлять заботу и любовь к нашим меньшим братьям, животным. Даже мышей и крыс, пауков и тараканов, мокриц привечал я. Но стал ненавидеть людей, стал убегать из дома, где меня любили и жалели, но не могли найти для меня времени. Не могли уделить то внимание, которое необходимо ребенку, чтобы он знал, его ценят и любят, в него верят и всегда помогут. Родители были заняты зарабатыванием денег, вкалывали на двух работах, но меня потеряли, и я сам потерял себя». Мое детство с 11 лет и бесцветная молодость протекали в борьбе с собою и с окружающими. Чувства, боясь насмешек за их проявления, я просто подавлял и хоронил в глубине сердца. Мне кажется, что они там и умерли, а мое сердце превратилось в камень. Только представьте, когда я говорил правду, мне не верили. Я стал лгать, даже совсем бесцельно. Вот так постепенно и шло мое превращение в морального урода, перешагнувшего все рамки и пределы, плюнувшего не только на окружающий мир и жизнь, на ценности других людей, но и на себя самого. Поверьте, это страшное состояние, которое можно охарактеризовать как состояние безвозвратности. Все, что осталось позади, разрушено и оставлено без сожаления, а впереди нет никакой цели, за что стоило бы жить и бороться. Полная неизвестность и неопределенность – это существование человекообразного животного, жизнь которого только удовлетворение инстинктов. Одинокий волк-человек – убивает другого человека, убивает брата. Вообще, любое зло, обретая действующую силу, выходит на Каинову тропу. Оно прямо или косвенно направлено на братоубийство. Значит, этот человек сам обрекает себя на проклятие и губит самого себя. Так говорят древние христианские мыслители, и это я познал на себе». Только единый, имеющий в своей силе и власти свою благодать в любви, силен был остановить меня и обратить на путь жизни во Христе Иисусе. И это произошло 12 лет назад в одиночке смертника на исполнительной тюрьме города Хабаровска. Отец Небесный не отверг вопль покаянный мой, услышал и вздохнул жизнь и надежду благую. Думайте, люди дорогие, о том, что вы хотите сказать, ибо слово имеет силу созидать и разрушать, а за них мы дадим ответ на суде Божьем. Простите Христа ради,
если кого обидел, против кого согрешил, каюсь. Да вразумит и благословит нас Отец и Сын и Дух Святой. Владислав Шлыков, тюрьма, Соликамск, Россия.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Мы рады, дорогие друзья, что вы настроили свои приемники на нашу волну. Сердечно приветствуем вас в выпуске передачи «Евангельские истины». В программах этой передачи мы говорим о Боге, о смысле жизни и о возможности сделать новое начало с Иисусом Христом. Желаем всем, кто нас сейчас слушает, благословения от Бога.

0: Знаменитый шведский поэт Август Штримберг написал в конце своей жизни такое признание, цитирую: «Откровенно говоря, я приписываю все мое несчастье той одной причине, что я был безбожником. Человек, который потерял связь с Богом, не может получить никакого благословения. Все разговоры о том, что каждый сам кузнец своего счастья – мекина».
1: Дорогой друг, слушающий эту передачу, может быть, и ты пришел к такому печальному итогу, что жизнь без Бога не сделала тебя счастливым. Разреши сказать тебе, что твой кризис не безнадежен. Кем бы ты ни был, Бог для тебя имеет чудную весть. Ты можешь сделать в жизни новое начало. Искренне молимся и желаем, чтобы сегодняшняя передача была для тебя помощью в твоем стремлении найти истину.
0: Перед тем, как мы выслушаем беседу, подготовленную сотрудником нашего радиовещания Ивана Петерса, выслушаем песню.

Уважаемые слушатели, об одной теме я, однако, хочу поговорить в сегодняшней передаче. О ней пишут многие слушатели. Они спрашивают нас, как я могу стать христианином. В одном письме из Алтайского края я читаю слова: «Недавно я разговаривал с одним верующим человеком. Я увидел, что он заполнен радостью, какой-то прекрасной и удивительной. Встреча с этим человеком была важна для меня тем, что я впервые увидел человека, который родился от Бога. Помогите мне прийти к Богу. Я хочу после принятия веры жить для Бога. Я чувствую, что после того, как Господь войдет в меня и возьмет душу мою, я получу успокоение. Я знаю, что мне нужно покаяться в грехах и обратиться с молитвой к Богу. Но будут ли отпущены и прощены все грехи мои?» И еще один отрывок из письма, которое мы получили с Украины. «С недавнего времени я являюсь слушателем ваших радиопрограмм. Благодаря вашим передачам я начинаю осознавать, что атеизм, которому меня учили на протяжении 18 лет, является ложным представлением о мире, в котором мы живем. Однако я не считаю себя верующим, хотя и не отношу себя к атеистам. Я нахожусь в каком-то среднем положении между верой в Бога

тиматеизмом. Это очень сложное положение. Я не могу отрицать Бога, однако мне не хватает веры, чтобы признать Его существование. И еще одна цитата из письма слушателя. «Вот уже несколько лет я испытываю огромное желание духовного самоопределения. Хочу познать смысл жизни». Эти цитаты можно было бы продолжить всю сегодняшнюю программу. Но, дорогие радиослушатели, здесь только некоторые выдержки из многих писем. Однако, кроме этих писем, есть еще ведь тысячи, да, миллионы людей, которые ищут ответ на вопрос, как правильно жить, где путь жизни верный, истинный, безошибочный. Задают этот вопрос молодые люди, стоящие на распутье. Задают его и те, которым приходится принимать важные решения. И этот же вопрос стоит перед многими из вас, слушающих сегодня эту передачу. Кто может нам помочь в решении таких важных вопросов жизни? Кто даст совет молодым людям при решении выбора спутника или спутницы жизни? При выборе профессии, при искании места постоянного жительства, работы. Где найти путь решения всех этих вопросов, по которому можно было бы идти, не ошибаясь? Кто может помочь в решении всех волнующих нас проблем? Если, дорогие слушатели, мы начнем спрашивать людей, то получим на наши вопросы столько же ответов, сколько было людей, у которых мы спрашивали. Если начнем искать ответы, вступая для этого в какие-либо социальные или даже религиозные общества, то и там непременно встретим разочарование. Социальные общества разрушаются даже на наших глазах. То, что только несколько лет тому назад считалось единственно правильным, сегодня попирается ногами. Но ведь это, дорогие, говорит о том, что вся эта до сих пор установленная система была неверной, ложной. Однако сколько горьких участей отдельных людей скрыто в таких переменах? Кто думает о них? Сколько разочарования? Но несмотря на то, что система общества постоянно меняется, люди снова и снова ищут в них решение своих вопросов и проблем. Каждый раз, когда возникает что-то новое, в людях рождается и новая надежда. И снова эксперименты, неуверенность и нерешительность. Также дело обстоит с религиями. Религия требует от человека соблюдения обрядов, традиций и норм. Нарушение этих порядков наказывается. Но и точное соблюдение всего не дает удовлетворения людям. Червь неуверенности грызет совесть. А что, если число поставленных свечей недостаточно для моего спасения? А что, если я произнес недостаточное число молитв сегодня? Может быть, надо идти куда-либо на поклонение не один только раз, а много раз? Но сколько раз? Дорогие, системы построены людьми, и они ведут к разочарованию. Религии к неуверенности и страху. Однако я хочу подчеркнуть, что христианство – это не религия. Это живая жизнь с Богом, постоянно в общении с Ним. Поэтому я лично уверен в том, что ответ на все главные вопросы жизни можно найти только в христианстве, только в вере в Слово Божие. Это слово уже тысячелетиями неизменно. Ему не приходится приспосабливаться к обществу, к системам, к модам. Оно неизменно. И люди из всех поколений могут засвидетельствовать тысячи, да миллионы раз, что вера в Иисуса Христа, в истину Божию, данную нам в Библии, действительно помогла им пройти через всю жизнь. На это Слово Божие можно полагаться в детстве, в юности и в глубокой старости.
Оно дает советы и наставления богатым и бедным, ученым и неучам, сильным и слабым, здоровым и больным. Конечно, дорогие радиослушатели, это Слово Божие настолько обширно и содержательно, что нам никогда не удастся постигнуть все ее содержание и значение, не говоря уж об одной только радиопередаче. Но одно мне именно сегодня важно, и это то, что Бог дал нам, людям, это Слово для того, чтобы мы могли руководиться им во всех вопросах нашей жизни. Бог это Слово никому не навязывает, но Он предлагает его нам. Это правило, по которому следует вести жизнь. Оно подобно многим примерам, которые мы встречаем в повседневной жизни. Готовя, например, обед, для нас естественно придерживаться какого-то рецепта для приготовления пищи. Здесь нам и в голову не придет сказать: в этом рецепте слишком много или слишком мало сахара или соли. Я удвою указанное количество или сокращу его в 3-4 раза. Так мне лучше нравится. Это, конечно, преувеличенный пример. Если мы хотим сварить вкусное блюдо, то нам нужно придерживаться рецепта. Если мы предпринимаем какое-либо путешествие или поездку, то мы совершенно естественно берем с собой карту. И никакому путешественнику не придет в голову мысль: эта карта ущемляет мою свободу. На ней указаны тропинки и дороги, по которым мне надо идти к моей цели. Но вот я хочу путешествовать от Урала до Москвы. По карте ясно видно, что мне нужно идти с востока на запад. Однако это мне лично не нравится. Это ущемляет мою свободу. Я не хочу идти на запад, я хочу идти на юг, но хочу в Москву. Тоже глупая мысль, не правда? Может быть, это и глупый пример. Такого глупца мы, вероятно, не найдем. Но одно я хочу этим сказать. Как рецепт для повара и как карта для путешественника, так Библия дана нам Богом для ориентира на жизненном пути. Не придерживаясь рецепта, повар сварит невкусное блюдо. Не обращая внимания на карту, путешественник заблудится и никогда не дойдет до желаемой цели. А отвергая советы Божии, которые Он дал нам в Библии, мы никогда не сможем правильно жить. Для всего в нашей жизни мы имеем нормы и стандарты в технике, в промышленности и в торговле. Невообразимо для нас то состояние, в котором каждый имел бы свою меру измерения веса, длины, объема или площади. В жизни мы руководимся предписанными нормами. И если мы это делаем, то постоянно радуемся, что все подходит друг к другу. Инженеры измеряют детали одной мерой и работают в разных местах. Но когда изготовленные ими части конструкции собираются в одно целое, то они с радостью смотрят на успех дела их рук. Но почему же мы, люди, так привыкшие к нормам и правилам, так сильно противимся правилам жизни, отвергаем Библию и ее советы? А с другой стороны, удивляемся и негодуем, ругаем Господа, если терпим одно поражение за другим. Мы терпим горькие поражения, потому что поступили неправильно. Мы заблудились, потому что не придерживаемся пути водителя жизни, а пошли своей дорогой. Эта дорога нравится нам, но она не ведет нас к цели. Она может быть прекрасной, но по ней мы никогда не придем туда, куда хотим в конце прийти. Так вот, например, пророк Исаия в 8 стихе 35 главы своей книги пишет: «И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся». Эти слова были написаны пророком Исаией более 2500 лет тому назад. Они были актуальны в то время, и они также актуальны сегодня.
Им противились многие люди тогда, и им противятся многие сегодня. Но те люди, которые решились идти этим путем Божиим, никогда не разочаровывались в своих решениях. Они знали, кому верили, и знали, куда шли. Вот пророк Исаия пишет о дороге, и эта дорога назовется путем святым, и что идущие этим путем, даже неопытные, не заблудятся. Это было сказано пророчески, и исполнилось это пророчество в Иисусе Христе, Сыне Божьем. Он пришел на землю, чтобы показать нам Бога. И в 6 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна сам Иисус говорит: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Прийти к Отцу означает познать Бога, Творца мира, человечества и Вселенной. А скажите, дорогие, кто лучше самого конструктора, или, как здесь сказано, Творца, знает, что хорошо для творения и что плохо? И в Иисусе Христе Бог открылся нам. Смотря на Христа, мы видим, каков Бог. Смотря на жизнь Иисуса, мы можем учиться жить. Он был предсказан пророками и самим Богом, уже начиная с первых страниц Библии, с первых дней существования человечества. И последние страницы Библии говорят о том, что в конечном итоге Иисус Христос восторжествует над всем злом и над всей нерешительностью. Он восстановит однажды царство гармонии и счастья. И если Иисус говорит о том, что Он является путем, истиной и жизнью, то это значит, что мы можем на Него полагаться, Ему подражать и, смотря на Его жизнь, учиться правильно жить. Для этого Бог дал нам свое слово Библию. Она учебник жизни. Но многие люди ее отвергают. И это по разным причинам. Они ссылаются на науку, другие на историю и еще другие на политические события. А другие просто не хотят верить. Однако я хочу подчеркнуть при этом все три причины. Во-первых, Библия – не научная книга. Бог написал ее не для того, чтобы опровергать или подтверждать научные исследования и достижения. Хоть следует сказать, что никакой ученый в мире никогда не сможет привести конкретный пример того, что Библия где-либо противоречила доказанным и подтвержденным на опыте фактам и законам науки, или лучше сказать, законам природы. Наоборот, новые открытия науки подтверждают верность библейских истин. Но как бы то ни было, дорогие, Библия написана не для ученых, чтобы они ею измеряли свои труды. Во-вторых, Библия не учебник истории. Она, конечно, много говорит о исторических событиях. И в настоящее время археологические раскопки открывают все больше и больше фактов, подтверждающих исторические описания Библии. Но сама Библия не дана нам для изучения истории. Из нее мы можем видеть, как Бог действовал и действует в истории человечества. А это, дорогие, большая разница. В истории имя Бога и христианство часто злоупотреблялось людьми, ищущими только личной выгоды и наживы. Но читайте внимательно Библию, и вы непременно заметите, с какой строгостью Слово Божие предупреждает таковых людей. И они не избегут наказания Божие за злоупотребление Его именем. В-третьих, я хочу еще раз подчеркнуть и то, что Библия не политическая книга. Она универсальна. Верующие в Бога люди живут в совершенно различных системах, культурах, странах и обществах. Они различны по цвету кожи, по национальности, по образованию. Христианство
пронизывает все слоя населения Земли. И для всех этих людей она становится масштабом жизни. Она подходит каждому. Поэтому ее нельзя назвать политической книгой. Она не стоит за какую-либо партию. Библия, дорогие, это Слово Божие. В своем первом послании к Фессалоникийцам в 13 стихе 2 главы апостол Павел выражает свою радость в том, что верующие в Фессалоники приняли проповедуемое им Слово как Слово Божие. Он пишет им: «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно и есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Видите, Слово Божие действует только в тех, которые верят Ему. Вот, дорогие, правильное обращение с Библией. Она дана нам Богом и является Его Словом к нам. Он дал нам это Слово для того, чтобы мы нашли истинный смысл жизни. В нем Бог дает нам ответы на все вопросы. А самое главное, это то, что, живя по советам Слова Божия, мы находим истинный путь к жизни вечной и жизни полноценной уже здесь, на земле. Этим путем для христиан является сам Иисус Христос. И только тот, кто живет так, как жил Христос, или стремится к этой жизни, достоин носить имя христианин. Все остальное не устоит. Бог выведет правду на свет, и истина победит в день Его славного пришествия. Дал бы Господь, дорогие слушатели, чтобы и те из нас, которые еще не решились встать на сторону Христа и жить по Его Слову, сделали этот шаг сегодня и стали истинным христианином, то есть последователем Христа. Бог вас ждет.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 22 по 24 стих. «Сказали ему: кто же ты, чтобы дам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев.
2: Посланные идеи были преимущественно фарисеями. Бесстрашие Крестителя привело их в бешенство, потому что они соблюдали закон со всей строгостью и усердием, считая себя праведными и богобоязненными. Но они просто-напросто обманывали самих себя, так как имели множество духовных недостатков. Нечистые картины наполняли их воображение, а в сердцах, подобно ядовитым змеям, гнездились мысли о мести и убийстве. Иоанн Креститель не побоялся бросить религиозной делегации фарисеев прямой упрек и объявить им: «Всем нам нужно решительно покаяться и обратиться к Богу, чтобы приготовить путь Господу, грядущему к нам со дня на день». Молитва. «Господи, ныне вновь грядущий, Ты знаешь мое сердце, все мое прошлое, все мои согрешения. Мне стыдно перед Тобой за все мои грехи, явные и тайные. Я исповедую все свое зло перед Тобою. Молю Тебя о прощении. Не отвергни меня от лица Твоего и помоги мне незамедлительно вернуть все то, что я у кого-либо украл. Я попрошу прощения у каждого человека, которого я обидел. Сокруши мою гордость милостью Твоею. Очисть меня от всех грехов. Бог мой всеблагой». Вопрос 16. Как Иоанн Креститель готовил путь Господу?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи с 25 по 28. И они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» Иоанн сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня. Я не достоин развязать ремень у обуви его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн.
2: И иудеи знали из Торы об очищении, различных омовениях и крещении. Омовения выражали очищение от нравственной нечистоты. Крещение же было обязательно только для людей, обратившихся в иудаизм из языческих народов, так как они считались нечистыми. В любом случае принять крещение означало смириться и войти в Божий народ. Из сказанного ясно, почему посланные иудеи недоумевали и говорили Иоанну: «Что ты призываешь верующих к покаянию? Они же обрезаны и утверждены в народе Божьем. Или ты считаешь, что у нас нет святости, что мы заблудшие грешники, на которых пребывает гнев Божий? Ведь мы начальники в народе». Так крещение Иоанна стало камнем преткновения для набожных и разделило народ на две части. Одни совершали крещение покаяния и очищались для принятия Христа, составляя как бы цвет нации, готовой встретить своего Господа. Другие же, возомнив о себе, что они и так достойны встречать Христа, не признали крещение покаяния и ожидали, что Он придет для политических целей, чтобы установить свое царство. Возможно, евангелист Иоанн сам присутствовал на этом официальном экзамене Иоанна Крестителя. Дискуссия очень глубоко затронула его, особенно вопросы делегации к Крестителю и его слова о том, что он не Христос, не Илия, не обещанный пророк. Такой ответ, по мнению фарисеев, унизил его и дал им право заключить для себя, что он никто. Так этот муж, одетый в одежду из верблюжьего волоса, стоял перед посланными начальниками иудеев и всем собравшимся народом и громким голосом провозглашал: «Как вы слепы! Вы не замечаете, что у вас на глазах происходят великие события! Вы испытываете такого незначительного человека, как я, а между тем Христос уже среди вас, среди кающегося народа. Я исполняю лишь порученное мне служение. Я только глаз Духа Святого, объявившего мне, что Господь грядет и что Он уже здесь. Покайтесь же, ибо ныне день спасения». Слова Крестителя, словно молот, обрушивались на ожидавший Господа народ, собравшийся именно для той самой цели, чтобы встретить Христа. И вот теперь, когда Он пришел, Его прихода просто не заметили, Христа не увидели. От этих слов люди по-настоящему смутились, с изумлением глядя друг на друга. Тут Иоанн Креститель и произнес свое известное свидетельство, о котором мы уже читали в 15 стихе, сказав о Христе буквально такие слова: «Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня». Итак, Иоанн Креститель подчеркнул, что Христос вечен, но вместе с тем присутствует среди смертных людей. Иоанн отметил, что он обыкновенный человек, который как будто не выделяется особой мудростью и не имеет сияющего ореола. Он не одет в изысканные одежды, и глаза у него не горят огнем. Он ничем не отличается от других. И тем не менее, этот обыкновенный человек имеет божественную природу. Он существовал испокон веков. Он нетленный, святой, вечный Бог. Иоанн Креститель свидетельствовал о сокрытой славе Господа при всем том, что сам Господь стоял среди народа в облике простого человека. Иоанн Креститель заявил, что недостоин даже быть его рабом. В те времена был такой обычай, что если к хозяину приходили гости, то раб приносил воду и омывал им ноги. И вот теперь пришел Иисус. И Креститель объявил, что недостоин даже развязать ремень обуви его, чтобы омыть ему ноги. Эти слова вызвали большое оживление в народе. Люди вопрошающе переглядывались. Кто этот необычный человек? Как такое возможно, чтобы сам Господь стал человеком? Из чего бы этот великий Иоанн Креститель говорил, что недостоин развязать ремень обуви его? А посланные из Иерусалима, видимо, посмеивались над словами Иоанна, как бы говоря: «Ну вот, этот креститель-пустынник проповедует уже совсем бредовые идеи и явно совращает народ». Посланники ушли. Наверное, с ними ушли и многие ученики Иоанна Крестителя, рассудив, что Христос явится во всей своей славе и величии в столичном городе Иерусалиме, а не как простой человек где-то в пустыне. Так эти ученики Иоанна Крестителя упустили неповторимую возможность встретить Божьего помазанника. Все эти события происходили на восточном берегу Иордана, на который не распространялась власть Иудейского совета, потому что тамошние территории находились под юрисдикцией правителя Ирода Антипы. Таким образом, посланные иудеи не имели власти схватить Крестителя и привести его на суд в Иерусалим. Молитва. Господь Иисус Христос, мы благодарны Тебе, что Ты пришел к нам как истинный человек и вечный Бог. Мы поклоняемся Тебе и величаем Тебя, ибо Ты приблизился к нам. Ты умолился в тленном человеческом теле, проявил скромность и неприхотливость, так что никто, кроме Иоанна Крестителя, не узнал Тебя среди народа. Ты кроток и смирен сердцем. Научи нас идти за Тобой под руководством Святого Духа. Вопрос 17. В каком месте свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе перед делегатами Синедриона достигло своей кульминации? Два. Вдохновенное свидетельство Крестителя о Христе.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29-30 стих. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня».
2: Посланные на разведку иудеи возвратились в Иерусалим, потешаясь над Крестителем. Иоанн Креститель в то время верил в Христа, как в преобразователя, который придет и очистит свой народ, как земледелец очищает свое зерно на гумне. Проповедуя в пустыне, Иоанн описывал грядущего Христа грозным господином, поднявшим секиру, чтобы вырубить всякое гнилое дерево в народе. Он представлял приход Христа как день гнева. И когда он провозгласил «Мессия уже среди нас», всех его верных учеников охватил ужас. Все их прегрешения всплыли у них перед глазами. Раскаяние смешалось с трепетом. Они ожидали, что сейчас их громом поразит беспощадный Божий суд. Вместо этого идет Христос, молодой человек лет 30. Тихо и мирно подходит к Иоанну Крестителю, чтобы тот крестил его. Когда Иоанн увидел смирение Христа, то был поражен до глубины души. Он отступил, склонился и попросил, чтобы наоборот ему самому креститься у Иисуса и получить прощение грехов. Но Господь настоял, чтобы именно Иоанн крестил его, ибо так надлежало было исполнить всякую правду. Когда-то Креститель наконец осознал, что святой грядет не для того, чтобы в гневе осудить и погубить человечество, а чтобы понести на своих плечах грехи всех людей. Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life. Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

Христианский журнал «Свет Евангелия». Игорек. Это был настоящий спартяга, потрясающе здоровый и сильно пьющий. Он был известным теннисистом, настолько известным, что позволял себе раздавать автографы и пользоваться успехом у девушек. Не очень, впрочем, умных. Как бы то ни было, он был одной из достопримечательностей нашего города. И даже те, которые стеснялись его, нет-нет, иной раз все-таки упоминали, что знакомы с ним. Чужая слава, сколь бы сомнительной она ни была, все же имеет свои привлекательные стороны, особенно у тех, кто такой славой не обласкан и надежды не имеют. Но наибольшую известность у нас в городе Игорьку снискали не спортивные успехи, а загульный нрав, совершенно бездумный и не рассуждающий о последствиях. Все это смачно переживалось на второй день после очередного загула. Светская жизнь у нас имела свои особенности и явно хмельные очертания. Очередной разбор полетов, кто что помнил, картина, удивляясь очередному подвигу, рассказанному другими, поскольку сами герои похождений ничего на второй день не помнили. Как-то во время очередной поездки за приключениями в Ленинград вся компания усиленно парилась в сауне. Выдержали сколько могли и переместились в ресторан пить уже ненавистное шампанское. Деньги были шальные, никто не работал и не хотел. Жили, как получалось, и притворялись, что иначе не могут. Часа через два хватили Игорька. Его за столом не было. Обыскали все, тщетно. Никто ничего не видел и не слышал. И, наконец, в чьем-то уже изрядно воспаленном воображении возникла идея отправиться обратно в сауну и найти пропажу. Компания разразилась смехом. Человек не иголка и даже не веник для парилки. Но от нечего делать, сидеть в ресторане уже надоело, все отправились обратно в сауну. А там, на самой верхней полке, мирно похрапывал Игорек. Изумление наше Игорек воспринял с удивлением, и нам пришлось ему достаточно долго объяснять, что, собственно, произошло и что могло произойти. Город говорил потом об этом неделю. А тем временем приближался полусухой Андроповский закон и неуверенность в том, что надо делать, сменилась неуверенностью в том, чего, может быть, делать не стоит. Все стали задумываться о жизни, но только не наш герой. Вообще он патологически не мог оставаться наедине с самим собой. Однажды, разоткровенничавшись, он признался мне, что не в состоянии даже подумать, что человек может провести день без друзей и приятелей. Он жил среди тех, кто его окружал, иначе не хотел и не представлял. Меня это все порядком забавляло, но было в нем нечто такое, что отличало его от других. Это была какая-то болезненная бескорыстность и щедрость. Однажды, когда мне по какому-то пустяку понадобились деньги, он, не раздумывая, снял с себя дорогую цепочку, отдал ее мне и тут же забыл. Он отдавал все, что у него было, любому, с кем пил или еще не начал. Но по-настоящему нездоровой эту щедрость делало его отношение к чужой собственности. Дело в том, что и к ней он относился как к своей. Однажды в Ташкенте на больших соревнованиях я приехал обратно в гостиницу и обнаружил, что Игорек продал все свои и мои вещи. Ему зачем-то понадобились деньги, и он немедленно решил проблему. На этот раз за мой счет. Было в этом что-то чудовищное, но настоящее. Сколько веревочки не виться, а мы жили все еще в Советском Союзе, то, что сегодня называется предпринимательством, тогда классифицировалось несколько иначе. И однажды я обнаружил свою свободу, ограниченной стенами тюремной камеры. Я слышал, что незадолго до этого такая же участь постигла и Игорька. Мне до этого не было дела, у меня была своя жизнь, у него своя. В конце концов, мы взрослые люди.
Я сидел и горевал о своей несчастной и глупой судьбе. Незадолго до этого печального дня я пришел с официальным визитом к родителям своей будущей жены и известил их, что у меня серьезные намерения в отношении их дочери. Мы решили пожениться и даже, кажется, назначили день свадьбы. Я был всерьез влюблен, вот так, первый раз в своей жизни. И тут все развалилось. Что впереди, совсем неизвестно, и даже прошлое уже не кажется таким реальным. Было ли? Но по-настоящему меня добило то, что человеком, помогшим мне оказаться на нарах, был Игорек. Страшно было и то, что ему в этом не было никакого проку. Он сделал это так же легко, как когда-то продал мои вещи. Не то, чтобы он спал и видел, как посадить меня. Просто, когда такая возможность представилась, он сделал это с совершенно чистой совестью. Похоже, он считал, что все сразу должны быть либо бедными, либо богатыми. Быть свободными – так всем, сидеть – так тоже за компанию. В этом и была его, в общем-то, беззлобная сущность. Одиночество было для него непереносимым, даже виртуальное. Сопричастность должна была быть всем и всему. Умом я это понимал, но легче мне от этого не было. Все, чего я желал, это когда-нибудь выбраться отсюда и добраться до него, а там... Тут мое воображение воистину не знало границ. Я распалял себя ненавистью, она стала для меня каким-то стимулом, источником адреналина и наркотиком. Недавно я познакомился с женщиной, крестным отцом которой был Адольф Гитлер. Она, страдавшая всю жизнь от ненависти к себе и другим, научилась прощать только тогда, когда уверовала. Она поделилась со мной весьма очевидной истиной о необходимости прощать, использовав при этом весьма живописное сравнение. «Ненавидеть кого-то, — сказала она, — это все равно, что варить для своего врага яд и при этом постоянно пробовать его, готов ли?» Я прожил так 3 года, вернулся и женился. Но и потом, все годы возвращаясь в мыслях к этому досадно растянувшемуся эпизоду в моей жизни, я не мог простить. Трудно. Я слышал здесь и там об очередных похождениях Игорька, о небылицах и правде, о том, что он разбогател, снова потерял все, о том, что он стал по-настоящему бандитствовать и снова оказался где-то то ли в тюрьме, то ли на пути к ней. Он переехал жить в Москву, где его натура была умножена на масштабы столицы. Я знал, что рано или поздно он кончит очень плохо. И если уж совсем честно, где-то в глубине своего сердца не имел ничего против такой развязки. Потом я уехал в Израиль и старался обо всем забыть. Моя жизнь была теперь до краев наполнена верой. К мыслям об Игорьке я возвращаться боялся. Если бы я обнаружил в сердце не любовь к нему, это нарушило бы мое представление о себе как новом человеке. Однажды я оказался в Америке, куда меня попросили приехать в серии лекций. Ближе к ночи мне позвонила жена. Она в это время гостила у своей матери в Украине. «Если ты стоишь, сядь», — сказала она. «Я немного уже изучил свою жену. Если она начинает разговор таким образом, значит, случилось что-то невероятное, но напрямую нас не касающееся». «И что же случилось?» «Это я». «Ты помнишь Игорька?» «Это уже она». «Ну еще бы мне не помнить». «А что он сделал? Убил кого-то?» Мой вопрос звучал без особенного энтузиазма. «Совсем наоборот», — звенел голос моей жены. «Он уверовал». Ни разу после своего уверования я не чувствовал себя столь счастливым. Сидел и плакал. Не молодой уже мужчина с бородой, просто плакал от радости. Игорек все тот же. Теперь он хочет, чтобы уверовали все. Одиночество в Царстве Небесном
он себе представить не может. Михаэль Цин, Иерусалим, Израиль.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 19. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш. Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните. Я Господь Бог ваш. Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. Я Господь Бог ваш». Когда будете приносить Господу жертву мирную, то приносите ее, чтобы приобрести себе благоволение. В день жертвоприношения вашего и на другой день должно есть ее, а оставшееся к третьему дню должно сжечь на огне. Если же кто станет есть ее на третий день, это гнусно, это не будет благоприятно. Кто станет есть ее, тот понесет на себе грех, ибо он осквернил святыню Господню, и истребится душа та из народа своего. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай. И виноградника твоего не обирай до чиста, и попадавших ягод в винограднике не подбирай. Оставь это бедному и пришельцу. Я Господь Бог ваш. Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга, не клянитесь именем моим во лжи и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Не злословь глухого, и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь. Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего. Не ходи переносчиком в народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь. Уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с иною породою, поле твоего не засевай двумя родами семян, в одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна не одевайся. Если кто переспит с женщиною, а она раба, обрученная мужу, но еще не выкупленная, или свобода еще не дана ей, то должно наказать их, но не смертью, потому что она не свободная. Пусть приведет он Господу ко входу скинии собрания жертву повинности, овна в жертву повинности своей. И очистит его священник овном повинности пред Господом от греха, которым он согрешил, и прощен будет ему грех, которым он согрешил. Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовитое дерево, то

письмен. Я Господь. Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом. Субботы мои храните и святилище мое чтите. Я Господь. Не обращайтесь к вызывающим мертвых и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь Бог ваш. Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего. Я Господь. Когда поселится пришлец в земле вашей, не притесняйте его. Пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш. Люби его как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я Господь Бог ваш. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои и исполняйте их. Я Господь. Третья книга Моисея, Левит, глава 20. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сие сынам Израилевым: кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти. Народ земли да побьет его камнями. И я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих Молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. Если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих Молоху и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того и народ его, и истреблю его из народа его и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед Молоха. Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Освящайте себя и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш, свят. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я Господь, освящающий вас». Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем. Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Кто ляжет с женой отца своего, тот открыл наготу отца своего, оба они да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто ляжет с невесткою своею, то оба они да будут преданы смерти, мерзость сделали они, кровь их на них. Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет себе жену и мать ее, это беззаконие. На огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами. Кто сместится со скотиною, того предать смерти, и скотину убейте. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину, да будут они преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, это срам, да будут они истреблены пред глазами сынов народа своего. Он открыл наготу сестры своей, грех

0: свой понесет он. Если кто ляжет с женой во время болезни кровоочищения и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение кровей своих, оба они да будут истреблены из народа своего. Наготы сестры матери твоей и сестры отца твоего не открывай, ибо таковы обнажает плоть свою, грех свой понесут они. Кто ляжет с теткой своей, тот открыл наготу дяди своего. Грех свой понесут они, бездетными умрут. Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно. Он открыл наготу брата своего, бездетны будут они. Соблюдайте все уставы мои, все законы мои, и исполняйте их, и не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас жить. Не поступайте по обычаям народа, который я прогоняю от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них. И сказал я вам: вы владеете землею их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь, Бог ваш, который отделил вас от всех народов. Отличайте скот чистый от нечистого, и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицею, и всем присмыкающимся по земле, что отличил я как нечистое. Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. Мужчина ли или женщина? Если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти. Камнями должно побить их, кровь их на них. Третья книга Моисея, Левит, глава 21. «И сказал Господь Моисею: объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им: да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего. Только к ближнему родственнику своему, к матери своей, к отцу своему, и к сыну своему, и дочери своей, к брату своему, и к сестре своей девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя. И прикосновением, кому бы то ни было в народе своем, не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым. Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем. Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы. Они не должны брать за себя блудницу или опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу своему. Святи его, ибо он приносит хлеб Богу своему, да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь, освящающий вас». Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего, огнем должно сжечь ее. Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазание, и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих. И никакому умершему не должен он приступать, даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя. И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего, ибо освящение елеем помазание Бога его на нем. Я Господь. В жену он должен брать девицу, вдову или отверженную, или опороченную, или блудницу не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать в жену. Он не должен порочить семени своего в народе своем, ибо я Господь, освящающий его. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону, никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни крестовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами. Ни один человек из семени Аарона-священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Хлеб Бога своего из великих святынь, и из святынь он может есть, но к завесе не должен он приходить и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем. Не должен он бесчестить святилище моего, ибо я Господь, освящающий их». И объявил это Моисей Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым. Третья книга Моисея, Левит, глава 22. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, чтоб они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых и не бесчестили святого имени моего в том, что они посвящают мне. Я Господь. Скажи им, если кто из всего потомства вашего в роды ваши, имея на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящают сыны Израилев Господу, то истребится душа та от лица моего. Я Господь. Кто из семени Ааронова прокажен или имеет истечение, тот не должен есть святынь, пока не очистится. И кто прикоснется к чему-нибудь нечистому от мертвого, или у кого случится излияние семени, или кто прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист, какой бы то ни было нечистотою, тот, прикоснувшийся к сему, нечист будет до вечера, и не должен есть святынь, прежде нежели омоет тело свое водою. Но когда зайдет солнце, и он очистится, тогда может он есть святыни, ибо это его пища. Мертвечины и звероядины он не должен есть, чтобы не скверниться этим. Я Господь. Да соблюдают они повеления мои, чтобы не понести на себе греха и не умереть в нем, когда нарушат сие. Я Господь, освящающий их». Никто посторонний не должен есть святыни. Поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни. Если же священник купит себе человека за серебро, то сей может есть оную. Также и домочадцы его могут есть хлеб его. Если дочь священника, выйдя в замужество за постороннего, то она не должна есть приносимых святынь. Когда же дочь священника будет вдова или разведенная, и детей нет у ней, и возвратится в дом отца своего, как была в юности своей, тогда она может есть хлеб отца своего, а посторонний никто не должен есть его. Кто по ошибке съест что-нибудь из святыни, тот должен отдать священнику святыню и приложить к ней пятую ее долю. Священники сами не должны порочить святыни сынов Израилевых, которые они приносят Господу, и не должны навлекать на себя вину в преступлении, когда будут есть святыни свои, ибо я Господь, освящающий их. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им, если кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившихся между израильтянами, по обету ли какому или по усердию приносит жертву свою, которую приносит Господу во всесожжение, то, чтобы сим приобресть благоволение от Бога, жертва должна быть без порока, мужского пола, из крупного скота, из овец и из коз. Никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это не приобретет вам благоволение. Если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет или по усердию из крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодной Богу. Никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого, таких не приносите Господу, и в жертву не давайте их на жертвенник Господень. Тельца и агнца с членами несоразмерно длинными или короткими в жертву усердия принести можешь, а если по обету, то это не угодно будет Богу. Животного, у которого ятра раздавлены, разбиты, отрезаны или вырезаны, не приносите Господу, и в земле вашей не делайте сего. И из рук иноземцев не приносите всех таковых животных в дар Богу вашему, потому что на них повреждение, порок на них, не приобретут они вам благоволение. И сказал Господь Моисею, говоря: когда родится теленок или ягненок, или козленок, то 7 дней он должен пробыть при матери своей, а от 8-го дня и далее будет благоугоден для приношения в жертву Господу. Но ни коровы, ни овцы не заколайте в 1 день с порождением ее. Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. В тот же день должно съесть ее, не оставляйте от ней до утра, я Господь. И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их, я Господь. Не бесчестите святого имени моего, чтоб я был свят среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я Господь.
1: Книга Левит, глава 23. И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день, суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. В 1-й месяц, в 14-й день месяца вечером, Пасха Господня. И в 15-й день того же месяца, праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. В 1-й день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И в течение 7 дней приносите жертву Господу. В 7-й день также священное собрание. Никакой работы не работайте. И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите 1-й сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца 1-летнего без порока, и с ним хлебного приношения 0,2 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание и возлияние к нему 1/4 гина вина. никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До первого дня после 7-й недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите 2 хлебовозношения, которые должны состоять из 0,2 частей ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебами представьте 7 агнцев без порока однолетних и из крупного скота 1 тельца и 2 овнов. Да будет это во всесожжение Господу и хлебное приношение, и возлияние к ним в жертву, в приятное благоухание Господу. Приготовьте также из 100 коз 1 козла в жертву за грех и 2 однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая пред Господом, вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с 2 агнцами. И это будет святынею Господу. Священнику, который приносит, это принадлежит. И созывайте народ в сей день, священное собрание да будет у вас. Никакой работы не работайте. Это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего. Когда жнешь и оставшийся от жатвы твоей, не подбирай. Бедному и пришельцу оставь это. Я Господь Бог ваш. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, в 7-й месяц, в 1-й день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте и приносите жертву Господу. И сказал Господь Моисею, говоря, также в 9-й день 7-го месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего».

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Сегодня, как обычно, мы продолжим изучение книги «Левит», но вначале давайте познакомимся с письмом из белорусского города Витебск. Автор письма Галина благодарит нас за передачи и просит объяснить одно из трудных мест в Библии. Она пишет: «Помогите понять, о какой тайне идет речь в третьей главе послания к Ефесянам». Итак, давайте прочитаем этот отрывок из Библии. Послание к Ефесянам, 3 глава, со 2 по 6 стих. Апостол Павел, обращаясь к группе верующих в языческом городе Ефес, пишет: «Как вы слышали о домостроительстве благодати Божьей, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования». Апостол Павел был ученым человеком, сейчас бы мы сказали богословом, и потому его слог довольно сложен. Но в этом отрывке видно, что речь идет о том, что язычники, в числе которых и были жители города Ефес, должны были стать сопричастниками обетования, то есть теми, на кого также распространится обетование, данное израильскому народу. Как мы знаем, это обещание касалось пришествия Мессии, Спасителя. Вообще же, в своем послании к Ефесянам апостол Павел говорит о церкви, не о церкви Павла, Петра или других апостолов, а об универсальной церкви, церкви Христа. Христос построил свою церковь, как бы говорит апостол Павел, не языческую или еврейскую, не католическую или протестантскую, а свою церковь, которая, образно говоря, представляет собой его тело. В этом послании апостол Павел употребляет слово «экклесия», которое означает «общее собрание всех христиан со дня Пятидесятницы до последних дней». Другое значение этого слова – это «местное собрание тех, которые призваны». Таким образом, тайна, которая не была возвещена предыдущим поколением, заключается в том, что в эту универсальную церковь войдут не только иудеи, но и язычники. Благовестником этой тайны призван был стать апостол Павел, которого так и называют апостолом язычников. В течение столетий Христос продолжает процесс созидания своей церкви. Несмотря на ошибки, проблемы, расколы и отступничество, он и сейчас продолжает строить свою церковь таинственным образом. Апостол Павел в конце послания к Ефесянам пишет, что Христос хочет представить ее себе славной церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-то подобного. И эта церковь будет состоять из людей разных народов, в чем и заключается открытая апостолу Павлу тайна. А теперь давайте продолжим изучение книги «Левит». Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы закончим чтение 19 главы книги «Левит» и начнем читать главу 20. Итак, читаем 19 главу с 20 по 22 стих. «Если кто переспит с женщиною, а она раба, обрученная мужу, но еще не выкупленная, или свобода еще не дана ей, то должно наказать их, но не смертью, потому что она не свободная. Пусть приведет он Господу ко входу скинии собрания жертву повинности, овна в жертву повинности своей, и очистит его священник овном повинности пред Господом от греха, которым он согрешил, и прощен будет ему грех, которым он согрешил». Это повеление связано с седьмой заповедью, где Бог защищает женщин-рабынь. Однако здесь может возникнуть вполне естественный вопрос. Неужели Бог одобряет рабство? Нет, просто здесь он говорит о греховности и жестокосердии мужчин. Точно так же Бог осудил развод, о чем можно прочесть в 8 стихе 19 главы Евангелия от Матфея. Грех в данной ситуации признавался за мужчиной. И именно мужчина, а не женщина, должен был принести жертву повинности. Прочтем теперь стихи с 23 по 25. «Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. 3 года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их. А в 4-й год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних. В 5-й же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я Господь, Бог ваш». Этот закон не покажется странным для ботаников. Они вам расскажут, что молодые плодовые деревья будут расти быстрее и приносить больше плодов, если в первые несколько лет им срезать почки, то есть обрезывать их. Бог знал это. Духовный смысл здесь состоит в том, что первые плоды принадлежат Богу. Вот как сказал об этом апостол Иаков в 17 стихе 1 главы своего послания. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца светов». Прочтем теперь стихи с 26 по 28. «Не ешьте с кровью, не ворожите и не гадайте, не стригите головы вашей кругом и не порти края бороды твоей». «Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь». В этих стихах упомянуто 6 заповедей, которые осуждают и запрещают языческую практику и предрассудки. Нельзя есть мясо с кровью, нельзя стричь волосы, оставляя пучки, и нельзя совершать языческих обрядов после смерти близкого. Прочтем теперь стих 29. «Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом». Этот стих осуждает языческую практику, которая и до сих пор сохраняется у некоторых народов. Я читал, что и в нашей стране можно найти мужчин, учащихся в колледже, на деньги, которые их жена заработала проституцией. Это просто ужасно. Далее читаем 30 стих. «Субботы мои храните, и святилище мое чтите. Я Господь». Суббота, как мы уже знаем, являлась знаком единения Бога и народа Израилева, и ее следовало строго соблюдать. Мы подробно рассматривали заповедь о субботе, читая стихи с 13 по 17 в 31 главе книги Исход. Прочтем теперь 31 стих. «Не обращайтесь к вызывающим мертвых и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш». Вот еще одно из многих предостережений против спиритизма и демонизма. Писание признает и отвергает сверхъестественный и сатанинский характер этой практики. Прочтем теперь 32 стих. «Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего. Я Господь». Старость необходимо уважать, об этом Писание говорит множество раз. И далее мы прочтем 33 и 34 стихи. «Когда поселится пришелец в земле вашей, не притесняйте его. Пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш. Люби его, как себя. Ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я Господь, Бог ваш». К пришельцам израильтяне должны были относиться внимательно. Они должны были любить их. Пришельцы должны были напоминать, что евреи сами были пришельцами в Египте. Пришелец – это все равно, что сосед. Прочтем теперь 35 и 36 стихи. «Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, и эфа верная, и гин верный. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской». Деловые сделки и отношения должны быть честными. Гири и весы должны быть верными. Народ Божий должен отличаться от других народов, ведь даже в финансовых, в деловых и в коммерческих отношениях он представляет своего Бога. Итак, прочтем последний, 37 стих этой главы. «Соблюдайте все уставы мои и все законы мои, и исполняйте их. Я Господь». Бог есть Господь. Этого вполне достаточно, чтобы выполнять то, что Он повелевает. И к этому утверждению просто нечего больше добавить. Теперь мы с вами переходим к изучению 20 главы книги Левит, которая посвящена наказанию за нарушение 10 заповедей. То есть это своего рода уголовный кодекс. Доктор Эндрю Боннер в своей работе о книге Левит называет 20 главу предостережением против грехов прежних обитателей, то есть против грехов хананеян. Читая Писание, создается впечатление, что за нарушение любой из 10 заповедей полагалась смертная казнь. Здесь, однако, упоминаются не все заповеди. В качестве примера даны только несколько. Убийство, например. В этой главе об убийстве не говорится, однако в другом месте мы узнаем, что за него тоже полагалась смертная казнь. Именно на основании этого я делаю вывод о том, что смерть полагалась за нарушение любой из 10 заповедей. Смертную казнь установил Бог. Он справедлив и праведен, и Он применял смертную казнь беспощадно и сурово. Нигде в Слове Божьем преступника не наказывают ради того, чтобы исправить его. Цель наказания была в другом. Преступление наказывалось ради нравственного очищения всего народа. Наказанием преступлений снижался уровень преступности. Поэтому одной из причин, по которым беззаконие, как чума, захлестнуло нашу страну, является то, что судьи наши слабы и безвольны, и не могут по-настоящему защищать закон. Сегодня много прекраснодушных людей любят попричитать о жестокости смертной казни. Но Бог установил смертную казнь совершенно справедливо и обоснованно. Поруганное правосудие должно быть восстановлено. Правосудие и праведность требуют наказания. Нарушением закона поруганы весь заповеди, величие и святость Бога. И потому преступление должно быть наказано. Позвольте спросить тех, кто осуждают смертную казнь. Вы думаете, что вы лучше и добрее Бога? Бог не извиняется за смертную казнь. Послушайте, что Он говорит в 33 стихе 25 главы книги чисел. «Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить, ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой крови, как кровью пролившего его». Вспомните, в Евангелиях Матфея и Луки говорится, что кровь Авеля вопиет к нам от земли. Позвольте задать вам еще один вопрос. Предположим, какой-то преступник-садист схватил вашего маленького ребенка за ноги и с размаха расшиб ему голову о каменную стену. Что, по-вашему, нужно сделать с таким преступником? Я сейчас говорю именно о вашем ребенке, а не о детях чужих людей из других городов или стран. Легко быть идеалистом и теоретиком, когда это вас не касается. У нас в Калифорнии один человек изнасиловал девушку и убил ее парня. А позже, после суда, возле дома губернатора и возле тюрьмы состоялись демонстрации – и демонстранты протестовали против вынесенного смертного приговора. Была ли среди демонстрантов эта девушка? Нет, она оказалась в сумасшедшем доме с буйным помешательством. Ее родители целиком одобрили смертный приговор. Говорю вам, когда речь пойдет о ваших близких, то все сразу поменяется. Все люди – братья по крови Адама, и поэтому не должно быть двойных стандартов. Бог говорит, что преступники должны быть наказаны. Современный человек в попытке быть либеральным и мягким отменил смертную казнь во имя просвещенного века. Но Слово Божие по-прежнему считает, что смертная казнь – это гуманная процедура, направленная на благо всего человечества. Рассмотрим теперь структуру 20 главы книги Левит, касающейся наказания за нарушение заповедей. Стихи с 1 по 5 говорят о смертной казни тех, кто приносит своих детей Молоху. Стихи с 6 по 8 и 27 стих говорят о смертной казни тех, кто занимается спиритизмом. 9 стих говорит о смертной казни тех, кто злословит отца или мать. Стихи с 10 по 16 говорят о смертной казни тех, кто совершает прелюбодеяние. Стихи с 17 по 21 говорят о преступлениях, которые требуют менее жестоких наказаний. И стихи с 22 по 26 – это послесловие к закону о святости. Итак, читаем о смертной казни тех, кто приносит своих детей Молоху. Начнем с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря...» Теперь Бог обращается не к Аарону и не к народу Израиля, а к Моисею. Он говорит с законодателем Моисеем, потому что речь пойдет об Уголовном кодексе. В 13 главе послания к римлянам апостол Павел говорит, что начальствующие не напрасно носят меч. Они должны пользоваться оружием. Судья не имеет права оставлять преступников-садистов и преступников-психопатов на свободе, тем самым подвергая опасности наши семьи. Некоторые тут могут заявить, что электрический стул – это страшный, отвратительный пережиток. Совершенно верно. В те времена преступников казнили, побивая их до смерти камнями. Это тоже не очень красиво. Да никто и не говорил, что все это прекрасно выглядит. Казнь вообще ужасна и отвратительна, но не забывайте, что и преступление ужасно. Прочтем теперь 2 стих. «Скажи сие сынам Израилевым, кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти. Народ земли да побьет его камнями». Поклонение Молоху было диким, дьявольским, свирепым и жестоким обрядом. Детей приносили в жертву идолу Молоха, которого докрасна раскаляли. Историки утверждают, что руки идола были вытянуты, и ребенка бросали в зияющую дыру, в которой бушевал огонь. Как это чудовищно и жестоко! Какая противоположность Христу, который протягивал руки, чтобы принять маленьких детей? Вот что сказал Иисус в 14 стихе 19 главы Евангелия от Матфея. «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». За принесение своих детей в жертву Молоху израильтян побивали камнями. И, честно говоря, трудно представить, что кто-то может возражать против такого наказания. На мой взгляд, оно даже слишком мягкое. Друзья мои, от жестокости в обращении с детьми можно было бы избавиться, если бы судьи в нашей стране наказывали таких родителей. Именно судьи должны защищать беззащитных детей. Прочтем теперь 3 стих. И я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих Молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое». Очень суровые слова. «Я обращу лицо мое на человека того». Был ли это грех, который нельзя простить? Не знаю. Но каждое слово гневно обличает. «Я истреблю его из народа его». Грех этот был направлен против Бога. Он осквернял его святилище и бесчестил его святое имя. Однако дети Израилевы совершили именно этот грех, о чем мы и прочтем в стихах с 37 по 39, 26 главы книги пророка Иезекииля, что явилось одной из причин, по которым Бог навел на них свое наказание. Вспомните, что идолопоклонство было государственной изменой в этом теократическом государстве. Прочтем теперь 4 и 5 стихи. «И если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих Молоху, и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того и народ его, и истреблю его из народа его, и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед Молоха». Если человек видел, что его сосед приносит своих детей Молоху, но промолчал, то человек этот становился соучастником преступления. Таким образом, мягкосердечие и недомыслие в вынесении наказания тоже было преступлением. Человек, приносивший своих детей Молоху, должен был быть истреблен из народа, что было равносильно смертной казни. Прочтем теперь про смертное наказание для тех, кто занимается спиритизмом. Начнем с 6 стиха. «И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее». Хананеи, жившие в той земле, не чуждались таких деятелей. Спиритизм был лживой религией, напрямую связанной с сатаной. Некоторые могут возразить, что спиритизм – это совсем не настоящая религия, и что в нем нет ничего сверхъестественного. Однако же в поклонении сатане, в спиритизме как в таковом, есть ярко выраженные сверхъестественные черты. Сам Господь Иисус Христос предупреждал, что в конце времен явится Антихрист, который будет творить чудеса и сможет обмануть даже избранных. Сатана – лжец и отец лжи. Бог говорит, что обратит свое лицо на ту душу, которая будет заниматься такими вещами. Прочтем теперь 27 стих. «Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти. Камнями должно побить их, кровь их на них». Я процитировал этот стих, потому что в нем тоже говорится о сатанинских предрассудках. Одержимость бесами существует в действительности. Она была распространена во все периоды истории человечества. В наши дни многими культами и сектами руководят люди, одержимые бесами. Все это – работа сатаны. Некоторых удивляет, что поклоняющиеся сатане имеют силу. Что же здесь удивительного? Конечно же, у дьявола есть и сила, и власть. Отход от Слова Божия, от Бога всегда ведет к заблуждению, а отсюда прямой путь в руки сатаны, к лживым культам, которых так много развелось сегодня. Почему же Бог требовал смертной казни за участие в этих сатанинских обрядах оккультизма? Прочтем 7 и 8 стихи. «Освящайте себя и будьте святы, ибо я Господь, Бог ваш свят. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я Господь, освящающий вас». Сегодня люди, похоже, не понимают, какими серьезными последствиями может обернуться поклонение сатане, выраженное в ворожбе, гадании, составлении и исследовании гороскопов, а также в прямом участии в сатанинских оргиях. Мы живем во Вселенной, которая принадлежит Богу. Бог – это реальность, друзья мои, и к Его законам нельзя относиться легкомысленно. Прочтем теперь про смертное наказание для тех, кто злословит отца или мать. Вот 9 стих. «Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем». Как видим, пятой заповедью не стоило пренебрегать. В 3 стихе 19 главы книги Левит израильтянам было сказано, чтобы они боялись своего отца и мать. А вот теперь тем, кто злословит отца и мать, выносится суровый приговор – смертная казнь. В 31 стихе 1 главы послания к римлянам апостол Павел говорит о тех, кто нелюбовен. А во 2 и 3 стихах 3 главы 2 послания к Тимофею говорится, что в последние дни дети будут непокорны родителям, и все люди перестанут любить доброе. Именно такими были язычники в древние времена. Именно такими будут люди в последние дни, и их ждет самое жестокое наказание. Мы продолжим изучение 20 главы книги Левит в нашей следующей передаче. Всего вам доброго, до новых встреч!
0: Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио, программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Доброго времени суток, дорогие наши братья и сестры, а также наши радиослушатели. Мы находимся на программе «Притчи» в радиостудии «Волна надежды». И с вами снова ее ведущая Наталья Аветисян, а за музыкальным пультом Петр Гам. Мы встречаемся с вами каждую неделю по четвергам в 9 часов утра и 19 часов вечера по германскому местному времени.

Так что же такое притчи? Притчи можно охарактеризовать как небольшое повествовательное произведение назидательного характера, содержащее религиозное или моральное поучение в иносказательной, аллегорической форме. Она близка к басне, но отличается от нее широтой обобщения, значимостью заключенной в притче идеи. А сейчас послушайте, пожалуйста, несколько притч, которые мы подготовили для вас на сегодня. Итак, первая притча.

Жил-был человек, а потом, как водится, умер. После этого оглядел себя и очень удивился. Тело лежало на кровати, а у него осталась только душа. Голенькая, насквозь прозрачная. Так, что сразу было видно, что к чему. Человек расстроился. Без тела стало как-то неприятно и неуютно. Все мысли, которые он думал, плавали в его душе, будто разноцветные рыбки. Все его воспоминания лежали на дне души. Бери и рассматривай. Были среди этих воспоминаний красивые и хорошие, такие, что приятно взять в руки. Но были и такие, что человеку самому становилось страшно и противно. Он попытался вытрясти из души некрасивые воспоминания, но это никак не получалось. Тогда он постарался положить наверх те, что посимпатичнее, и пошел назначенной ему дорогой. Бог мимолетно посмотрел на человека и ничего не сказал. Человек решил, что Бог в торопях не заметил других воспоминаний. Он обрадовался и отправился в рай, поскольку Бог не закрыл перед ним двери. Прошло какое-то время, трудно даже сказать какое, потому что там, куда попал человек, время шло совсем иначе, чем на земле. И человек вернулся назад, к Богу. «Почему ты вернулся?» – спросил Бог. «Ведь я не закрывал перед тобой врата рая». «Господь», – сказал человек, – «мне плохо в твоем раю. Я боюсь сделать шаг, слишком мало хорошего в моей душе, и оно не может прикрыть дурное. Я боюсь, что всем видно, насколько я плох». «Чего же ты хочешь?» – спросил Бог. Поскольку он был творцом времени и имел его в достатке, чтобы ответить каждому. «Ты всемогущ и милосерден», – сказал человек. «Ты видел мою душу насквозь, но не остановил меня, когда я пытался скрыть свои грехи. Сжалься же надо мной, убери из моей души все плохое, что там есть». «Я ждал совсем другой просьбы», – ответил Бог. «Но я сделаю так, как просишь ты». И Бог взял из души человека все то, чего тот стыдился. Он вынул память о предательствах и изменах, трусости и подлости, лжи и клевете, алчности и ленности. Но забыв о ненависти, человек забыл и о любви, забыв

твою. Ты всемогущ и милосерден. Сжалься же надо мной, прости мои грехи». «Я ждал совсем другой просьбы», — ответил Бог. «Но я сделаю так, как просишь ты». И Бог простил человеку все, что тот совершил. И человек ушел в рай. Но прошло время, и он снова вернулся к Богу. «Что же ты хочешь теперь?» — спросил Бог. «Творец», — сказал человек, — «мне плохо в твоем раю. Ты всемогущ и милосерден. Ты простил меня, но я сам не могу себя простить. Помоги мне». «Я ждал этой просьбы», — ответил Бог, — «но это тот камень, который я не смогу поднять».

0: Итак, дорогие мои друзья-радиослушатели, встал вопрос о прощении, но самого себя. Как вы думаете, легко ли простить себя лично? Возможно, вы можете сразу ответить, что, конечно же, можно и очень легко. Но, подумав, возможно, почувствуете, что все-таки это сделать не совсем просто. Некоторые наши грехи, в которых мы, возможно, давно покаялись, ушли из нашей памяти, и вроде уже душа вся очищена и нет на ней пятен, но мы все-таки понимаем, что что-то не дает нам иметь до конца душевный покой. И, возможно, это именно то, что мы не можем простить себя. Некоторые моменты из нашей жизни очень крепко заседают в памяти, и мы никак не можем от них избавиться. Но еще тяжелее осознавать то, что время не вернешь, и исправить уже ничего невозможно. И тем самым мы не можем освободиться от своих воспоминаний, которые нас тяготят. Простить себя не значит уступить своим слабостям и проявить слабоволие. Прощение – это скорее про принятие себя и своего опыта, каким бы он ни был, открытие возможностей для исследования нового. Для этого необходимо понять, что тогда мы не знали того, что знаем сейчас, и признать и принять то, что знаем теперь. В этом случае спасение есть, и оно заключается в Иисусе, который нам поможет в этом. Давайте прочитаем, что написано в Евангелии от Марка, 11 глава, в 25 и 26 стихах.
1: «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших».
0: Я так думаю, из этого мы можем сделать вывод. Прощение может произойти только в покаянии. Откройте свое сердце и душу. Откройте его перед Иисусом до конца, с молитвой, со слезами на глазах, сокрушаясь, стоя на коленях. И только тогда вы почувствуете облегчение вашей души. И только тогда вы сможете стать омытыми от греха и вины. Иными словами, можно сказать, прощая других, ты получаешь прощение от Иисуса Христа.

Однажды я спросила у одного мудрого человека: «Почему наши близкие в старости становятся такими невыносимыми? Ведь именно они умеют делать нам больнее всего. Они знают все наши болевые точки и бьют по ним прицельно. Иногда с особой точностью и еще наблюдают с удовольствием, как нас корежит». И вот этот мудрый человек мне сказал: «Знаешь, два раза в жизни человека наступает переходный возраст, и человек становится невыносим для близких. Видимо, для того, чтобы облегчить расставание и уход. В юности подростки становятся невыносимыми перед тем, как уйти и начать самостоятельную жизнь. Они так доводят своих родителей, что те уже рады тому, что они уйдут и начнут жить отдельно. Все тонкие связи рвутся, и с ребенком уже не больно расставаться. Нежность истончается. То же самое происходит в старости. Так природа готовит нас к последнему прощанию. Чем невыносимее родной человек в последние годы жизни, тем легче прощание, потому что тоже рвутся все тонкие связи еще при жизни. Остается только долг, а нежность истончается. Хуже тем, кто и в первом, и во втором случае сохраняет нежность отношений. Иногда эта нежность ломает жизни».

0: Как вы думаете, дорогие друзья-радиослушатели, действительно ли наступают такие периоды в нашей жизни, когда мы можем безболезненно совершить разрыв между нашими родными и близкими? Хочу сконцентрировать ваше внимание больше на отношения с детьми, нежели с родителями. Я так думаю, что, возможно, в какой-то степени здесь есть какая-то правда. Вы, наверное, и себя помните в молодости, когда хотели поскорей сами уехать от родителей и почувствовать этот вкус свободы и самостоятельной жизни. И тем более, как сказано в притче, когда это происходит под воздействием нервных стрессов и мучений, то, возможно, автор прав в своих рассуждениях. Люди, имеющие взрослых детей, наверное, со мной согласятся, что когда дети собираются отойти от родителей, это и пугает, с одной стороны, но и хочется дать ребенку попробовать свои силы в обустройстве своей личной взрослой жизни. Конечно же, под присмотром самих родителей. И первое время чувство нехватки твоего ребенка в доме очень заметно, очень чувствительно и сопровождается пустотой. А со временем все-таки мы привыкаем к тому, что наш ребенок встал на свои ноги, и это становится само собой разумеется. Для этого, возможно, будут уместны напутственные слова из книги «Притчи», 2 глава, с 1 по 11 стих, которые помогут нам в таких вполне ожидаемых ситуациях.
1: «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он – щит для ходящих непорочно. Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя».

0: Давным-давно размышляли боги, что было бы очень плохо, если люди смогут найти мудрость Вселенной раньше, чем они будут готовы к этому. И решили боги спрятать мудрость в таком месте, где люди не смогут найти ее, пока не созреют. Один из богов предложил спрятать мудрость на самой высокой горе мира. Но они быстро сообразили, что люди скоро покорят все вершины и что это не самое надежное место. Другой из богов предложил спрятать мудрость на дне самого глубокого океана. Но и там люди могли бы быстро обнаружить ее. Тогда сказал самый мудрый бог: «Я знаю, что нужно делать. Нужно спрятать мудрость Вселенной в самих людях. Человек начнет искать ее в себе в самую последнюю очередь, только когда созреет. Для этого ему нужно будет сделать самое сложное – заглянуть в самого себя». Боги были в восторге от идеи мудрейшего. Итак, мудрость, спрятанная в самом человеке. А как вы думаете, все ли люди преклонного возраста могут быть мудрыми? Некоторые люди считают, что если человек прожил большую часть жизни, то он уже имеет мудрость. Как думаете вы, дорогие друзья? А могут ли иметь мудрость молодые люди, если предполагать, что она приходит с возрастом? Давайте прочитаем, что написано в Старом Завете, книге Притчи, 2 глава, 6 стих.
1: «Ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум».
0: Мне кажется, этим стихом все сказано. Мудрость мы получаем, конечно же, от самого Господа Бога.

На этой ноте мы заканчиваем нашу очередную программу, и мы очень рады, что смогли поделиться несколькими притчами с вами и порассуждать над ними. Надеюсь, что вы их внимательно слушали и получили кое-какие познания из вышесказанного. Напоминаю, что программы «Притчи» выходят в эфир еженедельно по четвергам в 9 часов утра и 19 часов вечера по германскому местному времени. Прошлые программы вы можете прослушать по нашему электронному адресу в интернете hoffnungswelle.org. Если у вас есть новые притчи, и вы захотите поделиться ими, чтобы мы смогли их транслировать по радио, то вы также можете обратиться к нам по тому же электронному адресу. Программу подготовила и провела Наталья Аветисян. Стихи из Библии читал Павел Кнауц. За музыкальным пультом находился Петр Гам. Фоновой музыкой нашей программы является композиция Виталия Погосяна. Также вы прослушали песни в исполнении Аллы Чепиковой, Ксении Лапицкой и группы «Альфа». Некоторые притчи были использованы из интернета. Желаем вам всем крепкого здоровья, хорошего настроения при размышлении, Божьих благословений и до свидания. Берегите себя и своих близких.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Победитель Золотого Царства». Глава 6. Золотая нога появляется. Теперь, когда жизнь других была в опасности, Анна и Адонирам почувствовали огромную ответственность. Ведь это так ужасно, что из-за них эти два храбрых человека, Маунг Ноу и Маунг Тахлах, могут быть схвачены, подвергнуты пыткам и уничтожены за христианскую веру. С каждым днем миссионеров все больше подавлял страх, что двух новых христиан могут разоблачить и мучить. Старый король лежал на смертном одре. Жители Рангуна находились в тревоге, потому что никто не знал, что будет делать новый король, и даже кто из нескольких соперников захватит трон и станет господином жизни и смерти всех своих подданных. «Почему бы тебе не поехать в Аву и представиться новому королю? Возможно, тебе удастся убедить его в нашем дружеском расположении к его людям и получить разрешение проповедовать», – предложила Анна. «Я поеду», – сразу же согласился Дон. «В любом случае это лучше, чем неопределенность». В течение нескольких недель их заят почти никто не посещал. Люди боялись сделать что-нибудь, в чем бы их могли заподозрить. Миссионеры остались одни. Когда они выходили на базар, им приходилось слышать оскорбительные выкрики. Вослед им неслись грубые насмешки. Они казались беспомощными. Однако надо было что-то делать, и началась подготовка к поездке в столицу. Два первых бирманских христианина вызвались сопровождать Дона. Их знание страны будет полезно в этом трудном путешествии, а их советы о правилах поведения могут быть жизненно необходимы при дворе. Одна маленькая ошибка в этикете может стоить человеку головы при таком деспотическом правлении. Маунг Ноу и Маунг Тахлах ознакомились с планом. Необходимо было построить крепкую лодку из тикового дерева и заготовить продукты на первую часть пути вверх по реке Иравади. Должны быть приготовлены подарки, достойные высочайшего. Что бы могли они предложить золотому присутствию? У них не было драгоценностей, которые могли бы искусить его жадный взор. «Мы подарим ему Библию. Тогда он поймет, почему мы собираемся учить его людей и что это хорошо», – предложил Дон. «Книга должна быть в богатом переплете, иначе он с презрением к этому отнесется». «Ее можно покрыть золотом. У меня есть навык в этом деле», – предложил Маунг Тахлах. «Но у нас нет еще бирманской Библии. А какая ему польза от английской Библии?» – спросила Анна, поскольку Дон успел перевести только одно Евангелие на язык пали. Дон рассмеялся. «Король не поймет английских слов и еще более будет убежден, что книга безвредна». Так они спорили, пока занимались подготовкой к поездке. «Я буду молиться за вас постоянно, днем и ночью», – пообещала верная Анна, прощаясь с отъезжающими. «Пусть Бог вернет вас живыми и невредимыми». 40-футовая лодка отчалила от берега, где она была пришвартована. Анна стояла на берегу и смотрела, как широкие борта подчинились веслам, и те понесли ее быстро за изгиб реки, и она скрылась из вида. День за днем они гребли, сменяя друг друга на веслах с рассвета до сумерек, а на ночь закрепляли лодку и спали в чаще джунглей или на широкой равнине. 35 дней поднимались они вверх по течению. Иногда приходилось перетаскивать лодку через речные пороги. миновали маленькие убогие деревушки, иногда подходили к прекрасным мраморным пагодам, сияющим, как сказочные дворцы, в лунном свете. Они прошли густые джунгли тамариндов, где тяжелые ветви склонялись до воды, и гребцам приходилось все ниже наклоняться над веслами. Наконец поток стал так узок, что лодка не проходила, и ее вынуждены были оставить, а остальной путь проделать пешком. Они тщательно спрятали лодку в кустах у реки, ведь она еще понадобится на обратном пути. В конце концов, изможденные, со сбитыми ногами путешественники прибыли в Аву, столицу Бирмы. Это был 1822 год. Здесь они узнали, что старый король умер, а Баги Доу стал новым правителем, господином жизни и смерти, принцем белых слонов и еще массой других льстивых титулов. Добиться аудиенции у нового короля было совсем нелегко. Тысячи подданных искали встречи с ним, чтобы завоевать его расположение. Надо было обязательно найти способ быть званым ко дворцу и как можно скорее. Адонирам узнал, что старый наместник, которого когда-то посетила Анна в Рангуне, был в Аве. Он, конечно, помнит их и пожелает помочь. Тогда они отыскали его и поведали о своем деле. «Мы добиваемся, чтобы король разрешил нам учить людей. Могли бы вы помочь нам хотя бы представить нашу петицию Его Величеству?» Наместник хмуро смотрел на них, ему не очень хотелось помогать им. «Это иностранное учение», — сказал он, «а связь с вами может лишить меня милости». Наконец, когда ему дали несколько дорогих подарков, наместник согласился провести их мимо стражи во дворец. «Потом вы сами должны использовать этот шанс», – объявил он и замахал руками, показывая, что он не несет ответственности за все, что случится с ними. «Меня не должны видеть с вами в тронном зале». В назначенный день он провел их через ворота дворца. Маунг Ноу нес красивую Библию в золоченом переплете, предназначенную в подарок королю Баги Доу. Когда пришли во дворец, наместник передал троих христиан старцу, все лицо которого было в морщинах, и казалось, что он прожил несколько сотен лет. Его волосы были уложены в причудливый узел на затылке, а с плеча свисал красный шелковый шнурок. «Этот шнурок означает, что он занимает очень высокий пост», – прошептал Маунг Ноу. «Обратите внимание на его татуировку». Действительно, непокрытые грудь и руки старца были так обильно татуированы, что казалось, он был одет в плотно прилегающую рубашку сложного орнамента. Старец поманил их за собой. При виде этого жеста наместник не мог скрыть своей радости, что наконец-то он избавится от своих опасных спутников. Миссионер и сопровождающие его лица прошли вперед через прекрасные резные золотые двери. Слуги, распахнувшие их, склонились до земли перед великодушным провожатым. Они поднялись по массивной мраморной лестнице с тонкими решетчатыми поручнями. Золотые статуи, инкрустированные драгоценными камнями, часто довольно уродливые, заполняли по возможности каждый угол. В зеркальных дворцовых прудах отражались витражи террас и балконов. Наконец-то их провели в тронный зал. Джадсон в изумлении смотрел на роскошь комнаты. Стены, пол, потолок, казалось, все сделано из золота. Массивные столбы, усыпанные изумрудами, рубинами и алмазами, поддерживали крышу и были ослепительны в своем великолепии. В зале почти не было мебели. Исключение составлял дальний угол, где на помосте под балдахином, украшенным серебром и золотом, стоял трон короля Бирмы, вырезанный из слоновой кости. Напротив пустого трона в конце комнаты стояло много людей. Без сомнения, все они, поклонники короля, надеялись произнести свои льстивые речи и попросить о милости высочайшего. Проводник указал Дону и его двум друзьям занять места вдоль стены, что они и сделали. Маунг-Ноу продолжал держать драгоценную золотую Библию. Едва они успели осмотреться в необычной обстановке, как в дальнем конце зала раздвинулся занавес. Наступила глубокая тишина, и чей-то голос медленно, но громко объявил: «Золотая нога приближается!» При этих словах все в комнате пали ниц. Джадсон тоже склонился. Король Багидоу вошел и занял свое место на троне. Это был некрасивый маленький человечек, одетый в тяжелые шелка. Вокруг него толпилась группа фаворитов. По сигналу одного из них коленопреклоненные люди поднялись, один за другим приближались к трону, преподносили подарки и, пятясь, удалялись, довольные уже тем, что удостоились взгляда господина жизни и смерти. Дон наблюдал за этой странной сценой, как вдруг осознал, что их пожилой проводник делает ему знаки. Подошла его очередь. Он медленно стал идти, чувствуя, что его сердце бьется, как у пойманного воробья. Каждый шаг ему давался с большим трудом. Он понимал, что от этого разговора, который сейчас произойдет, зависит многое. «Господи, подскажи мне, что я должен сказать», — молился он, — «и смягчи сердце этого человека». Багидоу не выказал удивления, увидев белого человека, склонившегося перед ним. По знаку Дона Ноу и Тахлах приблизились и положили Библию на руки короля. «Что это за книга?» – спросил он нетерпеливо. «Это, о мой господин, книга веры. Она содержит секреты жизни, которым ваши смиренные слуги желают учить ваших людей». Король удивился, что его бледнолицый поклонник так бегло говорит на пали, и нехотя открыл книгу. Увидев незнакомые английские буквы, он нахмурился. «Кто этот иностранный дьявол?» – спросил он резко. Старик, который привел их к королю, объяснил цели миссии Джадсона в Бирме. «Если он знает секреты жизни, может ли он отвратить смерть?» Короля не интересовала религия иностранца. Но если этот человек может лечить болезни, тогда от него будет польза. Ведь даже король, несмотря на величие, может заболеть. «Жизнь и смерть в руках Бога», – храбро ответил Джадсон. «Тогда в этой книге нет никакой магии». Багидоу, порочное существо с ужасным характером, схватил золотую Библию и швырнул ее в ярости. Она упала на пол с грохотом, который эхом пробежал по пустой комнате, усиленный стонами сторонников, пытающихся выразить свое сожаление, что короля разгневали. Старик потянул Дона за рукав. Больше нечего было говорить. Еще раз низко поклонившись, он отступил назад, сопровождаемый Маунг-Ноу и Маунг-Тахлахом. Король Багидоу уже искал, чем бы отвлечься от неприятного посещения его тронного зала этим иностранным дьяволом. Труппа танцующих девушек извивалась и пела под окнами, и господин белых слонов заинтересовался ими. Если бы не удалось переключить внимание своенравного деспота, все могло бы плохо кончиться для Джадсона. Очень опасно раздражать короля. «Ваше счастье, что остались живы!» – сказал проводник. «Вас вполне могли бросить на растерзание королевским слонам. Я видел, как люди страдали и за меньшие проступки». «Что еще можно сделать?» – спросил Джадсон. «Вам лучше уехать туда, откуда приехали», – по-доброму сказал старик. «Король закрыл перед вами двери. Он никогда не позволит вам жить в Бирме. «Уезжайте, пока он не вспомнил и не приказал убить вас». Это был страшный удар. Три друга печально вышли из дворца и покинули город. Они направились к тому месту, где спрятали лодку. Она была там, где ее оставили. Едва перекинувшись парой слов, они спустили лодку на воду и отправились в долгий путь на юг, в Рангун. С какими большими надеждами ехали они сюда? И, увы, какое мрачное возвращение! Джадсон нарушил молчание. «Возможно, старик прав», — сказал он. «В этой стране нет надежды, чтобы проповедовать Евангелие. Я лучше покину ее и открою миссию в другом месте». «О нет, господин учитель, пожалуйста, не делайте этого!» В один голос проговорили Ноу и Тахлах. Неподдельное отчаяние звучало в их голосах. «Мы так мало знаем о пути Иисуса! Не покидайте нас, пока мы не укрепимся в вере и сможем сами постоять за нее! Нас так мало, но будет больше! Останьтесь, по крайней мере, до тех пор, пока нас не станет с десяток!» Глаза Джадсона наполнились слезами. Он не мог устоять перед такой просьбой. Он любил своих первых христиан, которые разделили с ним опасности путешествия в Аву и гнев короля. Что станется с ними, если он покинет их? Нет, даже мысль об этом невозможна. Он решился. Он останется в Бирме, рискуя попасть под гнев Баги Доу. Глава 7. Король Баги Доу. Анна была рада возвращению мужа в Рангун и желала разделить с ним риск остаться в Бирме, несмотря на гнев короля. Они мало что могли сделать. Никто не осмеливался заходить в Заят, за исключением двух христиан, которые приходили тайно. Анна и Дон сознавали, что за ними постоянно следят, и о каждом их шаге докладывают городским властям. Они не осмеливались распространять листовки, да и нечего было распространять с тех пор, как хоксы увезли печатный станок. «Вот и прекрасная возможность! Теперь я могу спокойно продолжить перевод Писания», — сказал Джадсон, как всегда весело. «Когда-нибудь у нас снова появится печатный станок, и нужно подготовить материал для издания, когда наступят такие времена». Велико же было их удивление, когда однажды утром к дверям подошел незнакомец в восточном платье, но это был белый человек. Как только он заговорил, акцент выдал в нем американца. «Я пришел помочь вам», — сказал он просто. «Думаю, у вас найдется полезное дело для меня». Дон и Анна очень обрадовались такому посетителю. Узнали, что он врач и приехал навсегда. Доктор Прайс был прекрасным хирургом. Он оставил практику в Соединенных Штатах и приехал работать рядом с Джадсонами. Ему не пришлось долго ждать. Как только прошел слух, что вновь прибывший очень хороший врач, многие больные пришли к нему лечиться. Пустовавший Заят превратился в переполненную поликлинику, где Анна работала медсестрой и переводчиком. Мужчины и женщины страдали от различных недугов. У одних были переломы костей, у других – гноящиеся раны. А некоторые не могли видеть, и все они приходили к белому доктору, чтобы он вылечил их. Его слава разнеслась повсюду. Теперь основное время миссионеры занимались тем, что снабжали доктора необходимыми медикаментами. Тем временем Дон продолжал работать над переводом. В этом ему помогал О.О. Унгмен. Евангелие от Иоанна, послание Ефесянам, часть книги Деяний были тщательно выписаны трудными письменами Пали. И в это время, кто бы вы думали, приехал? Хоксы. Чувствуя угрызение совести из-за своего панического бегства, они вернулись и, конечно, привезли с собой драгоценный печатный станок. «Теперь мы действительно будем заняты», — сказал Дон. В следующие дни, полные лихорадочной деятельности, о гневе короля совершенно забыли. Действительно, он, казалось, не замечал, что джадсоны все еще пребывали на его земле. Тем не менее, однажды в миссию прибыл богато одетый чиновник, сопровождаемый несколькими помощниками. Это мог быть только королевский посланник. Поднявшись по ступенькам веранды, он передал Дону свиток, перевязанный алой лентой, тяжелой от массивных королевских печатей. Августейший посетитель был приглашен в скромный дом, а Дон с щемящим сердцем пошел искать Анну. «Боюсь, случилось наихудшее», — сказал он. «Принесли королевский указ. Это означает либо ссылку, либо смерть. Будь мужественной. Если меня заберут, позаботься о рукописях и о том, чтобы они были напечатаны». Его дрожащие пальцы неуклюже теребили ленты, связывающие свиток, который был теперь в его руках. Как ужасно, если придется прекратить работу именно сейчас, когда они стали такими близкими к бирманцам, доказывая им свою любовь и расположение. Наконец пергамент раскрутили. Глаза Дона едва успели пробежать написанное, как он издал крик радости. Он стал размахивать документом и танцевать от счастья. «Немилость не коснулась нас, любовь моя! И все это благодаря Прайсу!» В самом деле, это было приглашение для доктора Прайса. Его просили прибыть в королевский двор, чтобы показать свое мастерство. Новость о его силе исцеления достигла короля. Джадсоны вообще не упоминались. Прайс сам очень удивился этой новости. «Мне придется ехать с вами как к переводчику», — сказала Анна. «Вы же знаете, что не можете понять простейших жалоб без моей помощи».
2: «Дама при дворе — это немыслимо», — сказал Дон. «Ну, а если нужен переводчик, то поеду я».
1: «Разве это не опасно? Ведь король узнает себя и вспомнит свой гнев». Дон был неудержим.
2: «Это может быть единственная возможность так же учить людей, как и лечить, под покровительством короля».
1: Снова загрузили лодку и отправились в долгое путешествие на север. На этот раз компания состояла из джадсонов и доктора Прайса, а хоксы остались в Рангуне. И опять добивались аудиенции в золотом тронном зале. На этот раз без трудностей, ведь доктор был приглашен к королю. Его королевское величество был серьезно заинтересован в докторе Прайсе. Дон переводил множество вопросов и ответов, но король будто не замечал его. Он ничем не показывал, что видел его раньше.
2: «Вы умный белый человек. Вы должны остаться в Аве и почаще навещать меня», — повелел Баги Доу. «Я предоставлю ваше распоряжение дом».
1: Приказания были отданы, и миссионерам приготовили удобное здание у ворот дворца. Они постоянно ждали королевского расположения, и редки были дни, когда бы доктор не был приглашен на аудиенцию. Многие из дворцовых чиновников стремились завести дружбу с людьми, которые были в такой великой милости у короля. От посетителей не было отбоя. У Прайса не было недостатка в пациентах. С раннего утра и до позднего вечера он работал, чтобы облегчить страдания больных людей. Его считали волшебником, потому что он делал операции глаз и восстанавливал зрение слепым. Каждый день толпы собирались у маленького дома белого доктора. Анна и Дон разговаривали с ожидающими, и среди них было много желающих узнать об истинном пути. Однажды утром король принимал доктора, их беседа подходила к концу. Как обычно, его величество не обращал внимания на Дона, который выступал как переводчик. Баги Доу поднял руку, что служило сигналом окончания аудиенции. Затем, когда двое мужчин, кланяясь, выходили из тронного зала, король остановил взгляд на Доне, как бы увидев его в первый раз, и спросил:
2: «А что вы, человек в черном, вы тоже можете лечить?»
3: «Я учитель, Ваше Величество».
2: «Чему же вы учите?»
3: «Я учу вере, о господин белых слонов».
1: Дон боялся, что это заявление навлечет на него гнев короля, но знал, что защитой ему служит доктор Прайс. Король был заинтересован в нем и его лечении. Высочайший ухмыльнулся. Ситуация была не из приятных. Его голос звучал насмешливо, когда он задал следующий вопрос.
2: «И кто-нибудь следует вашему учению, о бледнолицый иностранец?»
1: Что же ему сказать? Признать, что он обратил в христианство нескольких бирманцев и тем самым навлечь неприятности на своих невинных учеников? К тому же Дон был уверен, что король знал ответ на вопрос, когда задавал его. У него повсюду были шпионы, которые доносили ему все. Было бесполезно лгать.
2: «Здесь нет», – начал Адонирам. «А в Рангуне кое-кто слушал то, что я говорил. Вы читаете по звездам?»
1: Король так неожиданно поменял тему, что было видно, ему безразлично, следовало ли кто из его подданных учению белого учителя. Дон так удивился вопросу, что ему трудно было собраться с мыслями. Он поспешил описать ночное небо, но королевская рука снова поднялась, и на этот раз мужчинам разрешили удалиться.
2: «Мы понемногу приближаемся к своей цели», — сказал Дон. «Мы почти получили разрешение проповедовать, о котором столько мечтали раньше».
1: Анна, услышав о такой милости короля, открыла школу для женщин и девочек. Все дамы двора искали теперь ее общество, и жаль было не воспользоваться их интересом. Они наперебой старались научиться вязать, шить и даже читать. Анна и Дон были очень заняты и часто уставали, но, несмотря на это, счастливы. Их особенно радовало то, что они могут помочь бирманцам, и те начали доверять своим иностранным друзьям. Единственной неприятностью в эти счастливые и наполненные трудом дни были разговоры о войне. Было это и раньше на устах всех, но ничего не произошло. Правда, бирманская армия постоянно маршировала и угрожала англичанам, что немало огорчало белых. Что ждет их, если война действительно начнется? Однако они были слишком заняты, чтобы раздумывать над этими проблемами, и просто выбросили их из головы. В воскресенье утром, когда Дон, как всегда, проводил службу в доме доктора Прайса, вбежал Маунг Ноу. Он едва мог дождаться конца службы и объявил ужасную новость. 2 марта 1824 года английская армия высадилась в Рангуне, и началась война.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

В книге Второзаконие, в 5 главе, 32 стихе читаем следующие слова. «Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь Бог ваш. Не уклоняйтесь

то в первом послании, в 4 главе с 12 стиха. «Огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». А апостол Павел во втором послании к Тимофею, второй главе, говорит: «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Этот же апостол, обращаясь к церкви в Коринфе, говорит: «Кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Как видно из прочитанных стихов, страдания благоугодны Богу по учению Священного Писания. Но, оглядываясь назад, мы заметим, что человечество во все времена и прежде всего медики всегда искали средства освобождения человека от физической боли и страданий. Точно так и политические руководители всегда объявляли народу, что они строят счастливое будущее для своего народа или даже для всего человечества. Поиски освобождения от страданий и строительство счастливого будущего ведутся уже тысячелетия. Человечество не только освобождается, но все более утопает в страданиях голода, холода, жары, безработицы и так далее. И счастливую жизнь также никто построить не смог. Напротив, даже люди, как прежние дикари, продолжают убивать друг друга, но только еще в более крупных масштабах, точнее, войны уже ведутся глобальными масштабами. Может быть, страдания рода человеческого имеют какое-нибудь отношение к ранее перечисленным стихам? Нет, конечно. Все три цитаты из Священного Писания относятся исключительно к последователям Христа. Писание резко разделяет страдания за веру от страданий, в которых находится весь мир. Так и написано, читаем первое послание апостола Петра 4:15. «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое». Вот причина страданий всего человечества. «Что за похвала, — говорит апостол Петр, — если вы терпите, когда вас пьют за проступки? Но если делает добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Страдать за добро, вот к этим страданиям мы даже призваны. Потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Страдающий как христианин, не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Ибо как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте.

За одно только претерпление, злословие, за имя Христово верующие уже имеют обетование блаженства, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на них. Многие христиане в течение веков пострадали безмерно за свою верность Христу. Об этих святых страдальцах и апостол Павел писал в послании к евреям в 11 главе. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милых и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням, по пещерам и ущельям земли. Жуткие страдания, как поругание, побои, или как некоторых заживо перепилили, или как иных сжигали на медленном огне, чтобы увеличить боль страданий. Страдания святых через тысячелетия настолько велики, что Бог говорит церкви через пророка Исаию 54:11. «Бедная, бросаемая бурею, безутешная». Апостол Павел, который до избытка испытал различные страдания на теле своем, вдруг говорит следующее во втором послании Коринфяну 4:16-17. «Мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Удивительно, как мог апостол Павел продолжительные и страшные страдания называть кратковременными и легкими. Но через чтение последующего 18 стиха открывается тайна данного определения. Когда мы смотрим не на видимое, но невидимое, то есть на вечное, на небесное, на воздаяние Божие, тогда многолетние страдания в тюрьмах и гонениях становятся сравнительно с вечностью кратковременными. И когда мы смотрим на будущее, вечное страдание обреченных грешников, тогда настоящие страдания за имя Христово становятся легкими и кратковременными. К тому же стоит вспомнить, что даже вся земная жизнь человека сравнивается с паром, появляющимся на малое время и затем исчезающим. А в послании к Римлянам 8:18 Павел говорит: «Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Настолько велика слава, приготовленная Богом для страдающих за имя Христово». Многие бессердечные палачи удивлялись стойкости и верности христиан. Но разве эти убийцы могли видеть то, что видели христиане? Для них сокрыто было то великое воздаяние от Бога, на которое взирали христиане. Такой же случай произошел и при убийстве Стефана, когда убийцы скрежетали на него зубами и единодушно повели за город, чтобы побить его камнями. Он, Стефан, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего десную Бога. При этом Стефан сказал: «Я вижу небеса отверстые Сына Человеческого, стоящего десную Бога». Последними словами Стефана было не проклятие, а молитва за убийц. Он просил: «Господи, не вмени им греха сего». И, сказав сие, почил. При обречении на смерть Стефан уже на земле увидел, как Господь встал с трона, чтобы встретить своего верного раба, чтобы взять его в славу свою, как и Господь обещал всем верным своим. Господь наш, будучи на земле, первым прошел узкий, тернистый, изобилующий многими страданиями путь, ведущий ко спасению и жизни вечной. И мы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. По следам Его означает идти тем же крестным путем страданий. А это значит быть осмеянным и отвергнутым всеми. Но при этом христианин всегда располагает возможностью взирать на конечную цель, ту, которую видел Стефан.
Уже вначале мы прочитали, что переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. И огненного искушения для вас посылаемого не чуждайтесь. Наш путь не украшен богатством тленным, ни властью земной, ни престолами и дворцами, ни славой приходящей. Но путь христианский, путь Христов, облит слезами и кровью. Он изобилует страданиями. По нему идут измученные и уставшие, и притом каждый несет крест свой. Страдания не инородные, качество для святых, а родное и даже обетованное Богом. Поэтому и сказано: не чуждайтесь. И чтобы никто не изнемог и не упал под тяжестью страданий, и чтобы у каждого хватило силы до конечной желанной цели, Писание учит нас, как и молодого служителя Тимофея, которого Павел наставлял: «Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога». В итоге в страдании заложены два условия для имения успеха. Первое – страдать с благовестием. Второе – страдать не своей силой, а силой Бога. Она и есть та сила, которую имели миллионы христиан во всех временах, отдавая жизнь свою за имя Христово. Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. И живущие благочестиво во Христе Иисусе гонимы, неважно, от кого исходят эти гонения, преследует ли правительство страны или народ, соседи или домашние. Но благочестивые, не отступающие от заповеди Господних, всегда подвержены искушениям огненным и гонениям, как это было и со Стефаном. И поэтому апостолы повсюду всегда утверждали душу учеников и учили, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Деяния апостолов 14:22. Будем помнить, что временное страдание производит в безмерном преизбытке вечную славу. И как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Итак, страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема нашей передачи – депрессия. Это болезнь души или боль нерешенных проблем? –

0: Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше». Ну, конечно, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. В нашей предыдущей передаче разговор шел о том, что в нашей жизни мы должны стремиться не к тому, чтобы все стало хорошо, а к тому, чтобы прославлять Бога и не препятствовать исполнению Его искупительного замысла. Все остальное пройдет. Истинная радость только в сохранении верности этой цели. Когда речь идет о наших эмоциях, мы должны помнить, что неизменно благодушное настроение не является конечной целью христианской жизни. Бог не обещает, что Его последователи будут избавлены от всех негативных эмоций. Напротив, чем дольше мы живем в земном теле, тем больше боли и трудностей будут встречаться на нашем пути. Прежде всего, какими бы ни были наши чувства или обстоятельства, мы должны сначала обращаться за помощью к Господу. Процветаем мы или страдаем, счастливы мы или печальны, здоровы или больны, первым шагом всегда должно быть осознание Божьего присутствия. Нужно попросить Бога пребывать с нами в трудной ситуации и обеспечить нас всем необходимым, чтобы мы могли справиться с ней. Дорогие друзья, в течение нашей передачи мы назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите их записать, то приготовьте бумагу и ручку во время музыкальной паузы. Тогда вы также сможете записать главные мысли нашей беседы, которые мы назовем в конце передачи.
1: Вот приходит к закату день, солнце медленно прячется с виду.

Ложь 35. Депрессию надо лечить прежде всего медикаментозно или обращаться к психиатру. Сегодня мне позвонила жена одного пастора. Она поделилась со мной переживаниями о том, что ее муж уже много лет не может выйти из депрессии. Это очень сильно повлияло на их жизнь и семью. Во время разговора она задавала вопросы, которые интересуют многих людей, оказавшихся в подобных обстоятельствах. Может быть, это наследственное? В семье ее мужа были случаи самоубийства. Может, всему виной плохое здоровье или лекарства, которые принимал муж? Не замешан ли в этом сатана? Может быть, муж не понимает определенной духовной истины, из-за чего пребывает в смятении? Депрессия — это актуальная проблема женщин. Мы страдаем ею в два раза чаще мужчин. Женская депрессия распространена сегодня на Западе, как никогда и нигде раньше. Несмотря на то, что невропатологи ставят этот диагноз на ранней стадии заболевания и лечат его лекарствами и психотерапией, число больных только растет. И процент, освободившийся от этого недуга, очень низок. Для того, чтобы проследить взаимосвязь депрессии, предрасположенности и других физиологических факторов, было предпринято немало научных и медицинских исследований. До сих пор многое остается неизученным. Мало что нам также известно и о последствиях различных видов лечения. Однако мы точно знаем, что во многих случаях физиологические симптомы депрессии являются результатом духовных и душевных недугов, таких как неблагодарность, неразрешенный конфликт, безответственность, чувство вины, горечь, нежелание простить, неверие, чрезмерное отстаивание своих прав, гнев и эгоизм. Если не бороться с основными предпосылками этого заболевания, то это неизбежно скажется на нашем душевном и физическом здоровье. В некоторых случаях лекарства могут немного ослабить симптомы депрессии. Однако, если основная причина депрессии – не физическое недомогание, то действие лекарств будет лишь временным. Правильно прописанные лекарства могут помочь человеку, страдающему серьезной формой депрессии, прийти в себя и начать ясно мыслить, чтобы он нашел причину своего недуга. Но нет такого лекарства, которое избавило бы от болезни духа. К сожалению, слишком многие люди видят решение проблемы в лекарствах. Но если человек не решит свои внутренние проблемы, ему не стоит надеяться на истинное освобождение. Может быть, вы удивитесь, узнав, что множество людей, упомянутых в Библии, страдало от депрессии. Их истории помогают пролить свет на некоторые причины этой болезни. Например, царь Ахав впал в депрессию, когда не смог добиться того, чего страстно желал. Когда сосед Ахава отказался продать ему свой участок земли, который тот хотел заполучить, Ахав разгневался, пришел домой, встревоженный и огорченный, и лег на постель свою, и отворотил лицо свое, и хлеба не ел. Третья книга Царств, 21 глава, 4 стих. Жена Ахава, Иезавель, попыталась развеять его дурные мысли, пообещав, что поможет ему завладеть землей. Она сказала: «Встань, ешь хлеб и будь спокоен, я доставлю тебе виноградник Навуфия, изреэлитянина». Третья книга Царств, 21 глава, 7 стих. Должна признать, что в моей собственной жизни эмоциональные спады чаще всего являются реакцией на определенные неудачи. В глубине души я чувствую гнев, но не выражаю его, а подавляю свои эмоции, надеясь, что кто-нибудь заметит это и попытается мне помочь, как и Иезавель помогла Ахаву. История Ионы показывает, что депрессия и мысли о самоубийстве могут появиться из-за гнева на Бога. Когда Бог не уничтожил ниневитян, чего они, по мнению Ионы, заслуживали, Иона сильно огорчился этим и был раздражен, и молился он Господу: «Ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Книга пророка Ионы, 4 глава, с 1 по 3 стих. Бог обличил Иону в гневе.
Неужели это огорчило тебя так сильно?» 4 глава, 4 стих. Этот разговор повторился, когда Иона еще сильнее расстроился из-за растения, что давало ему тень, но затем засохло. Бог хотел, чтобы пророк понял, что причина его депрессии кроется не в самих обстоятельствах, а в его реакции на Божий замысел. Анна была благочестивой женщиной. Первая книга Царств, 1 глава, 6-7 стих. Но впала в депрессию из-за натянутых отношений со второй женой мужа и долго не исполнявшегося желания. Ее благочестивый муж очень любил ее. Однако по неизвестным нам причинам Господь заключил чрево Анны. Ее переживания из-за бесплодия усугублялись тем, что вторая жена ее мужа, Феннана, которая с легкостью зачинала и рождала детей, постоянно дразнила ее. Соперница ее сильно огорчала, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень. Та огорчала ее, а эта плакала и не ела. Первая книга Царств, 1 глава, 6-7 стих. Когда мы не замечаем Божьей руки в сложившихся обстоятельствах и начинаем спорить с Ним, мы становимся уязвимыми как эмоционально, так и духовно. Жизнь царя Давида показывает, что иногда причиной депрессии может быть наш собственный грех, а иногда просто боль, которой не избежать в нашем грешном мире. 31-й псалом описывает физическое и духовное страдание Давида, кающегося в грехе с Версавией и убийстве Урии. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Псалом 31, 3 и 4 стих. Но не всегда депрессию вызывал у Давида его собственный грех. Время от времени в его жизни наступали трудные времена, и это не было напрямую связано с его грехами. Он описывает свое отчаяние во многих псалмах. «Я стенаю, в горести моей смущаюсь, сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня». Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь. Псалом 54, 3 стих, и 5 и 6 стих, и Псалом 41, 4 стих. Давид научился звать Бога на помощь, когда жизнь наносила ему раны. Он понял, что необходимо повторять истину, задавать себе трудные вопросы и утешаться пониманием Божьего характера. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю о тебе. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня». Псалом 41, 6, 7 и 9 стих. Доктор Мартин Ллойд-Джонс использует эти стихи в своей книге «Духовная депрессия», обращаясь к тем, кто подавлен. «Вы должны говорить своей душе, что унываешь ты, что смущает тебя и лишает покоя. Вы должны увещевать себя, надейся на Господа и не роптать, и не жаловаться. Вы должны напоминать себе о Боге, Его природе, о том, что Бог совершил для вас и что еще обещал совершить. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – депрессия. Это болезнь души или боль нерешенных проблем? Ложь 36. Если бы не жизненные невзгоды, я была бы другим человеком.
Я помню, много лет назад одна молодая мать двухлетнего ребенка и годовалых близнецов пожаловалась мне. Я была терпеливым человеком, пока у меня не родились эти близнецы. Эта женщина верила, как и большинство людей на Земле, что нас формируют жизненные обстоятельства. Это заблуждение — считать, что все дело только в трудных обстоятельствах, что именно они виноваты в нашем плохом характере. Может быть, вы, как и я, когда-нибудь говорили: «Она меня просто довела». А на самом деле имели в виду следующее. Вообще-то я добрая, нежная, любящая, сдержанная женщина, исполненная духом. Но она такое натворила, вы просто не поверите. Мы говорим: «Я не вышла бы из себя, если бы мой ребенок не налил воды в фен и не разрисовал сливочным маслом всю мебель в гостиной». Или: «Мой брак был бы счастливым, если бы мои родители постоянно не ругали меня в детстве и не убедили меня в том, что я ничтожество». Или: «Я не была бы так несчастна, если бы мой муж не сбежал от меня к другой женщине». Мы как бы говорим: люди и обстоятельства виноваты в том, что я стала такой. Мы думаем, что если бы условия жизни были другими, воспитание, окружающие, то и мы сами стали бы другими людьми. Мы были бы более терпеливыми, любящими, довольными, и с нами было бы легче жить. Если во всем виноваты обстоятельства, то мы жертвы. А именно это враг и хочет нам внушить. А раз мы жертвы, то не отвечаем за свои поступки, ведь мы не можем изменить самих себя. Но Бог говорит, что мы ответственны, но не за грехи других, а за собственную реакцию на них и за свою жизнь. В действительности обстоятельства не меняют нас. Они лишь открывают наше истинное лицо. Та отчаявшаяся мать не понимала, что всегда была нетерпеливой, но она не осознавала этого до тех пор, пока Бог не создал ей такие условия, в которых выявилась ее истинная сущность, и она изменилась. Враг убеждает нас, что мы можем измениться, только если изменятся условия жизни, и мы начинаем играть в игру под названием «Если бы только». Если бы только мы не переехали. Если бы только мы жили ближе к родителям. Если бы только наш дом был побольше, больше шкафов, больше места. Если бы только у нас было побольше денег. Если бы только мой муж меньше работал. Если бы только я вышла замуж. Если бы только я не вышла замуж. Если бы только я вышла замуж за кого-нибудь другого. Если бы только у меня были дети. Если бы только у меня не было столько детей. Если бы я не потеряла ребенка. Если бы только мой муж умел общаться. Если бы только мой муж был духовным лидером. Мы обманываемся, считая, что были бы счастливее при других обстоятельствах. Но если мы несчастны в нынешних обстоятельствах, то вряд ли сможем обрести счастье вообще. В возрасте 50 лет писательница Элизабет Прентис, жившая в XIX веке, узнала, что ее муж получил новую работу, и им придется переехать из Нью-Йорка в Чикаго. Переезд означал прощание со своими друзьями и угрожал ее хрупкому здоровью. В письме подруге она писала: «Мы хотим знать только волю Божью. Переживания прошлой зимы научили меня, что место жительства и положение не имеют ничего общего со счастьем. Мы можем быть совершенно несчастны и во дворце, но можем блаженствовать и в землянке. Возможно, эта боль нужна для того, чтобы мы помнили, что мы странники и пришельцы на этой земле». Жена Джорджа Вашингтона, Марта, выразила такое же убеждение в письме своей подруге Мерси Уоррен. «Я все равно постараюсь быть веселой и счастливой в любой ситуации.
ибо узнала, что наше счастье или несчастье гораздо больше зависит от расположения духа, чем от обстоятельств. В нашей душе лежат и те, и другие семена. Апостол Павел понял, что может радоваться, быть довольным и плодотворно трудиться в любых обстоятельствах, потому что его радость и благополучие зависели только от постоянной любви и верности Бога, а также от его отношений с Ним. Вот почему Павел мог сказать: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть, умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке». Послание Филиппийцам, 4 глава, 11 и 12 стих. Павел понимал, что мы не всегда можем влиять на обстоятельства жизни, но и они не обязательно должны влиять на нас. Мы можем доверять мудрому, любящему, всемогущему Богу, который способен исправить любую трудность в нашей жизни. Радость, мир и стабильность — это плоды уверенности в том, что каждое событие, прежде чем произойти в нашей жизни, проходит через любящие руки Отца и является частью Его вечного завета. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь. Депрессию надо лечить прежде всего медикаментозно или обращаться к психиатру. Истина. Физические и эмоциональные симптомы депрессии могут быть следствием духовных проблем, которые необходимо решать. Если моя депрессия не спровоцирована физическим недомоганием, то медикаменты не смогут надолго избавить меня от страданий. Не существует закона, гласящего, что я всегда должна хорошо себя чувствовать. Независимо от чувств, я могу благодарить Бога, слушаться Его и служить людям. Благодать Божия, Святой Дух, Слово, Его обетование, Тело Христа — все это полноценно отвечает нашим эмоциональным потребностям. Ложь. Если бы не жизненные невзгоды, я была бы другим человеком. Истина. Обстоятельства не формируют меня, они лишь открывают мое истинное лицо. Если я недовольна своей нынешней жизнью, то никогда и ничем не буду довольна. Может быть, я не могу контролировать обстоятельства своей жизни, но и они не должны влиять на меня. Каждую трудность приносит в мою жизнь Бог в своих любящих руках. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Послание Филиппийцам, 4 глава, с 11 по 13 стих. Послание Иакова, 1 глава, с 2 по 5 стих. Второе послание Коринфянам, 4 глава, с 16 по 18 стих. Второе послание Коринфянам, 12 глава, с 7 по 10 стих. Послание Евреям, 12 глава, со 2 по 11 стих. И последнее, книга Откровения, 21 глава, с 4 по 6 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Помолитесь со мной. Мой великий Творец, как я благодарна Тебе
что независимо от происходящего, ты остаешься моим отцом. Ты по-прежнему благ ко мне и не сходишь со своего престола и являешь миру величие твоей благодати. Спасибо, что ты через испытания и трудности учишь полагаться на тебя, делаешь меня подобной твоему образу, укрепляешь мою веру и способность прославлять тебя в этом мире. Пожалуйста, прости, что обижалась на тебя, противилась и пыталась убежать от трудностей вместо того, чтобы принять этот крест. Спасибо за то, что ты никогда не оставишь и не покинешь меня. Спасибо, что все события моей жизни проходят через твои любящие руки. Спасибо за твое обещание однажды унести прочь все печали и страдания. Помоги мне любить, доверять и прославлять тебя до того счастливого дня. Во имя Иисуса. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Дорогие друзья, сегодня вашему вниманию предлагаю прослушать программу на тему о Господе нашем Иисусе Христе, о Его дорогом имени.

Мир вам от Господа, дорогие друзья, братья и сестры во Христе, все наши уважаемые радиослушатели. Тема сегодняшнего нашего с вами общения – имя Господа нашего Иисуса Христа. Тема о имени Христа. Имя Его – Иисус, что значит «Эммануил», и что значит «Спаситель всего мира». Сегодня я буду читать из Евангелия Луки, первой главы, несколько стихов, начиная с 26-го. Читающий Слово Божие знает, что прежде чем было сказано о рождении нашего Господа ангелом Гавриилом, ангел пришел еще и к Захарии и сказал ему о том, что у него будет сын, имя которому будет Иоанн. Итак, с 26 стиха 1 главы Луки я читаю. «В шестой же месяц послан был ангел Господен от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деви Марии. Ангел вошед к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла: «Что бы это было за приветствие?» И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Для верующих людей хорошо известно, что целью написания книг Священного Завета или Священного Писания является открытие личности Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Мы знаем о том, что Ветхий Завет был путеводителем ко Христу, Спасителю мира. Новый Завет открывает нам имя Спасителя и имя Ему Иисус. С именем Иисуса Христа связано спасение всех людей. Имя Иисуса Христа принесло благословение, обетование от Бога, что Бог обратил, наконец, на свой народ в свое святое внимание. Главным стихом нашего с вами общения я избрал 31-й. «Наречешь ему имя Иисус», так сказал ангел Деве Марии. Верующие любят петь песню «О имя Иисуса! Нам так сладостно оно! Спасение счастья сердцам от Бога в нем дано! В нем исцеление тяжких ран и язв души больной! В нем утешение христиан среди борьбы земной! В нем мой маяк! К нему плыву и направляю путь! В нем пристань, где склоню голову, чтоб вечно отдохнуть! В Иисусе Бог мне не судья, Он друг и пастырь мой, Он мой покров и жизнь моя, и радость, и покой». Такие чудесные слова. Друзья мои, имя Иисуса Христа драгоценно для нас, христиан. И это неудивительно, потому что с именем Иисуса Христа связана наша жизнь, жизнь, полное благословение. «О Иисус, нет краше ничего имени святого Твоего. Твое имя – звук желанный, как елей благоуха.

Слова этих двух прекрасных песнопений о имя Иисуса. С этим именем связано все наше христианское бытие. Не обращали ли вы внимания, что имя Иисуса Библии отмечено неоднократно, и имя Иисуса носили святые Божьи человеки, которые были движимы Духом Святым? Имя Иисуса значит имя Спасителя. Другими словами, можно сказать, что носящий имя Иисуса был в какой-то степени связан со спасением каких-то людей. В свое время у великого человека Божьего Моисея был друг. Имя ему было Осия. Об этом читаем в книге Чисел, 13 главе, 17 стихом. Но вот когда Моисей выводил народ Божий из плена египетского, тогда этому человеку именем Осия было и дано имя Иисус. Иисус, как мы читаем о нем, был сын Навин из колена Ефремова. Он прежде был слугой и другом Моисея, а потом стал предводителем войск. Вспомните войну с амаликитянами. Иисус Навин был один из 12 соглядатаев, о чем написано в 14 главе книги Чисел, 6 стихом. Иисус Навин был 44 лет, человек, который в Египте получил уже довольно-таки печальный опыт раба. Но уже впоследствии, в течение 40 лет, он был в пустыне рядом со своим наставником Моисеем. И мы знаем о том, что 26 лет уже после Моисея он был служителем самой первой значимости среди народа израильского. Он был вождем народа израильского. Он разделил, как было обетование, землю для всех колен Израиля. И мы знаем, этот человек был особой преданности Богу. Человек, принесший Израилю пример для подражания. Уже в конце дней своих жизни, когда ему было 110 лет, он призвал своих людей и говорил: «Изберите, кому служить. Кого вы изберете, это ваше дело, но я и дом мой будем служить Господу». Эти знаменитые слова знают многие-многие христиане. И в книге Иисуса Навина, в 24 главе 15 стихом, эти слова запечатлены золотыми буквами: «Я и дом мой будем служить Господу». И мы знаем, многие последовали его примеру. На протяжении долгого времени Израиль служил Господу, не отвращаясь к каким-либо идолам. Они смотрели на Иисуса Навина как на пример, достойный подражания. Имя Иисуса Навина и сейчас среди евреев чтится очень высоко, пожалуй, на уровне с именем Моисея. И хотя мы знаем, что Моисею Господь дал несколько упреков, Слово Божие не отмечает нам, чтобы Иисус Навин получил хоть одно какое-то замечание от Господа. Пожалуй, это был единственный человек, который безупречно исполнял волю Божию, за что был отмечен великим титулом благословения. Иисус Навин был вождем народа Божия на протяжении 26 лет. Он достойно закончил свой жизненный путь, умер в 110-летнем возрасте и был похоронен на горах Ефремовых, как говорит нам Слово Божие. Когда к умирающему патриарху Иакову его сын Иосиф привел двух своих сыновей, Манассию и Ефрема, то мы знаем, что Ефрем получил особое благословение. И в полноте своей Ефрема благословение вылилось на голову Иисуса Навина, потому что был он из колена Ефремова. Но самое драгоценное в спасительном имени Иисуса, сына Навина, было то, что он является прообразом Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя мира. Если Иисус Навин спасал народ еврейский, то Иисус Христос был спасителем всего мира человеческого. Давайте посмотрим на другую личность. Тоже его имя Иисус, и он тоже был спасителем народа Божьего. Иисус – сын Иосидеков. Он был сыном первосвященника. Он возвратился со своими друзьями, со своими родителями из плена Вавилона вместе с князем Зарававелем.
Он восстанавливал Иерусалим,

восстанавливал храм Господа, и он был поборником святого богослужения в этом храме. Иисус, сын Иосидеков, также стал прообразом Господа нашего Иисуса Христа по двум пророчествам. Во-первых, Захария в 3 главе называет его головней. Во-вторых, то, что он в 6 главе отмечен как судья Дома Божьего. Вот что говорит нам Слово Божие. Читаю из 6 главы книги пророка Захария слова самого Господа. «Возьми у них серебро и золото, и сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Иосидекова, Иерея Великого, и скажи ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему отрасль. Он произрастет из своего корня и создаст храм Господень. И создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим». Эти слова относятся конкретно к Господу нашему Иисусу Христу, который назван именем Отрасль. Но сказаны они были еще и Иисусу, великому Иерею, Иисусу, сыну Иосидекову. Друзья мои, есть еще имя одного Иисуса, Иисуса Вефсамитянина. Читайте об этом в первой книге Царств, 6 главе. В 14 стихе мы читаем, что он был владельцем поля, на котором остановилась колесница с ковчегом Завета. Это было время судей Израилевых. Это было время тяжелой войны с филистимлянами. Это было время, когда ковчег Божий был взят. И от того известия, что народ Божий побежден, и ковчег Божий взят филистимлянами, услышавший эту весть, Илия, как судья, упал навзничь и, написано, умер, сломав свой хребет. Ковчег Завета взят. Ковчег Завета ходил от одного места к другому. И там, где он находился, люди гибли, потому что Бог послал страшные казни на тех жителей, где останавливался ковчег Завета. И вот пришло время, когда этот ковчег Завета, минуя Аскалон, Азот и другие места, пришел на землю Иисуса Вефсамитянина и остановился там. Спасение пришло Израилю от этого места, потому что с этого времени Господь смотрит уже на народ Божий другим взглядом. Другим взглядом, потому что Он наказал за преступления филистимлян и также наказал тех, которые были поражены за свое непослушание. 50 тысяч 70 человек были в один день убиты Господом в наказание, что жители этого места Вефсамиса заглядывали в ковчег Завета. Имя Иисуса Вефсамитянина стало грозным. Нельзя легкомысленно поступать с Богом, дающим спасение? Отвержение Господа всегда смерть. Неблаговейное отношение к Господу и к Его принадлежащему ковчегу тоже приносило смерть людям. Однако же и в этом случае имя Иисуса Вефсамитянина стало не только грозным, но и спасительным именем, потому что с того времени, как с его поля был ковчег переселен в другое место, уже поражение народа прекратилось. И потому имя Иисуса Вефсамитянина стало спасительным именем. Но Слово Божие отмечает еще одного человека. Иисус – градоначальник в Иерусалиме. Он жил перед воротами, которого находились высоты слева и справа, для того, чтобы там приносить жертвоприношение идолам. Но в дни царя Осии, о чем мы читаем в 4 книге Царств, 23 главе, имя Иисуса, градоначальника, тоже было связано со спасением, потому что Осия разрушил жертвенники у ворот слева и справа, там, где жил градоначальник. Иисус Христос сделался дверью спасения. Через Его двери входит каждый грешник в Царство Небесное. В этом есть тоже свой определенный смысл. Христос говорит: «Я есть дверь, и входящий мною спасется». В Библии отдельными штрихами записаны имена некоторых людей, носящих имя Иисуса. Но они не столь значительны, как эти прежде мною упомянутые.
Года 3 или 4 назад мы читали в газете в городе Ванкувере, в штате Вашингтон, ходил человек, носящий имя Иисуса Христа. Он был американец и носил имя Jesus Christ, то есть Иисус Христос. Его фамилия была Christ, и родители дали ему имя Jesus, Иисус. И вот ходил по земле Ванкувера живой Иисус Христос. Конечно же, он потом сменил свою фамилию, потому что люди докучали ему: «Ты в самом деле Иисус Христос или нет?» Ну а теперь я хотел бы обратить ваше внимание на личность Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя. Известно из Библии, что Бог всегда спасал народ через какого-то определенного человека, и этот человек мог по праву называться спасителем своего народа. Так было с Давидом, читайте об этом во второй книге Царств. Так было с Самсоном, так было с Гедеоном, так было с Самуилом. Они действительно спасали народ от иноплеменников. Но Иисус Христос спас всех людей, верующих в Него. Иисус Христос стал спасителем мира. И даже в индивидуальном плане, когда Он ходил по земле, Он спасал отдельных личностей. Вспомните, как тонул Петр в море. Господь протянул к нему руку и спас его. Вспомните, как гибли ученики на море. Он встал и запретил бушующим волнам. Вспомните, как Он спас Закхея, как Он спас многих-многих тех, о которых говорит нам Святое Писание. Спасение было главным делом Иисуса Христа. Его святое благовествование, Евангелие, стало спасением для многих-многих людей. Его вера, которую Он передал через Своих апостолов нам, и те записали на страницах Священного Писания, стала спасающей верой. Это было средство для получения каждому верующему во Христе Иисусе спасения. Поистине, только вера в Иисуса Христа, в Его жертвенную миссию, дает спасение всякому верующему. Темничный страж однажды спросил апостола Павла: «Что мне делать, чтобы спастись?» «Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой», так сказал апостол Павел. Иисус Христос, Спаситель, и сегодня силен спасать всякого приходящего к Нему. Потому что Бог послал Иисуса Христа, Спасителя, не для того, чтобы Он только засвидетельствовал о Боге, но для того, чтобы мир был спасен через Него. И теперь спасенные люди, имеющие в сердцах своих как драгоценность имя Иисуса Христа, передают вести о спасении своим ближним. Другими словами, Господь поручил нам стать проводниками этого великого спасения, проповедовать словом, проповедовать жизнью, спасать людей от грехов их. Со страхом и трепетом Господь говорит: «Свершайте свое спасение». Небрежно относиться к спасению очень опасно. Вечное спасение дарует нам Господь, и это спасение в имени Иисуса Христа Спасителя. Христос Иисус прожил на земле 33,5 года, как говорит нам Писание. Но, друзья мои, жизнь Его была очень нелегкой. Он терпел такие же переживания, как терпим мы. Он также голодал, Он также уставал, Он также жаждал, Он также переживал от различных злых людей искушения, а также и искушения от дьявола. Мы знаем о том, что путь Иисуса Христа был тернистым, тяжелым путем. Но мы, последователи Христа, не должны смущаться, что тоже имеем такие тернистые пути, такие страшные переживания. Мы проводники этого спасения, которое принес Господь на землю. Мы стали как бы сораспяты с Ним. Мы стали с Ним одно целое. И потому теперь мы являемся спасенными людьми, но не для того, чтобы только удовлетвориться своим спасением, но и принести весть о спасении ближним своим. И потому, когда беседуем мы с различными братьями и сестрами, с друзьями или совершенно неверующими людьми, мы всегда обращаем людей к лику Господа нашего Иисуса Христа. Когда Господь висел на кресте в день Своей мученической смерти, рядом стоял человек, совершенно далекий от познания истины, сотник. Нет даже его имени, в Священном Писании не написано, кто он был.
просто сотник. Когда умер Иисус, то, увидев его смерть, он сказал: «Воистину он был Сын Божий». Но верующие люди знают, что он был воистину спасителем души человека. Мы поем такую прекрасную песню: «Иисус, души спаситель, дай прильнуть к твоей груди. Среди волн будь мой хранитель, не оставь меня пути. Я тебе лишь доверяюсь, я тебе лишь отдаюсь. Вечно зреть тебя желаю, быть твоим, мой Иисус». Дорогие друзья, когда человек заканчивает дни своей жизни, когда к нему приходит старость, когда уже глаза его начинают смежаться, когда он знает, что близок день, когда он перейдет к Богу, он еще ближе приближается к имени Иисуса Христа, потому что с ним связано его спасение. Но когда человек молод, и дьявол атакует его с разных сторон своими стрелами, есть к кому обратиться, к имени Иисуса Христа. Этому молодому человеку есть возможность получить спасение. Спасение от зла, спасение от искушений, спасение от греха, спасение от вечной погибели. И потому имя Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя, да будет на устах всегда у каждого человека. К сожалению, люди больше помнят имена таких людей, спасителей, как, например, Иван Осипович Сусанин, крестьянин из Костромского уезда, когда зимой 1613 года он завел отряд польских интервентов в непроходимые болота. Многие русские люди помнят об этом имени. Он сделался спасителем своего времени. Многие люди помнят, что во время Великой Отечественной войны 28 героев-панфиловцев стали своеобразными спасителями Москвы. Именами 20 героев-панфиловцев названы города и селения Советского Союза. Но разве есть какой-либо город, поселок или какая-нибудь деревня, носящая имя Иисус Христос? Конечно же, нет. Имя Иисуса Христа часто бывает в пренебрежении у людей. Они не верят в Иисуса Христа как Спасителя. Люди готовы поклоняться какому-нибудь другому человеку, нежели Иисусу Христу, как, например, Георгию Победоносцу или, может быть, Деве Марии. Но имя Иисуса Христа остается в забытьи. Часто люди не думают о том, что им грозит какая-то опасность или даже смерть. И они совершенно спокойно относятся к теме спасения. Она не интересует их. Рассказывают, что глубокой ночью один стрелочник обходил пути и увидел разобранную стрелку. Он знал, что должен приблизиться поезд. Стрелочник пришел в ужас, когда услышал приближение поезда. Он побежал перед ним и кричал, махал руками для того, чтобы остановить поезд. Слава Богу, машинист увидел. Увидел и смог перед самым местом, где были разобраны пути, остановить поезд. Два человека, стрелочник и машинист, могли спасти весь состав. Многие люди возмущались, почему это вдруг поезд остановился среди ночи? Не нужно ли нам спешить, чтобы не опоздать ко времени на свою станцию? И лишь немногие, узнав о происходившем, возблагодарили имена стрелочника и машиниста, потому что об этом писали в газетах, но потом и их имена были забыты. О, если бы эти два человека не предотвратили аварию, то весь состав мог бы быть сброшенным в пучины глубокой страшной реки, в пропасть. Два человека, стрелочник и машинист, сделались спасителями многих-многих людей этого поезда. Дорогие друзья, Иисус Христос сегодня оставил нам Святое Евангелие, которое говорит о спасении. Читайте это Евангелие. Это Евангелие спасения ваших душ. Принимайте Иисуса Христа в сердце свое. Приняв в сердце Христа, Спасителя, вы получите вечную жизнь. Друзья мои, если вы еще не обратились к Богу, у вас есть реальная возможность прямо у приемника склонить голову свою и отдать сердце свое Спасителю мира Иисусу. Пусть Бог поможет вам найти в себе решение для того, чтобы вы могли согласиться с тем, что вы не спасенный, падший грешник, и что у вас есть шанс получить спасение из рук самого Спасителя, имя которому Иисус Христос. Слава
честь и поклонение Спасителю Богу нашему Иисусу Христу.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Сегодня Каратаевы опять всей семьей находятся на даче Марии Петровны. Ирина Сергеевна помогает Марии Петровне полоть грядки. Дедушка с бабушкой отдыхают в тени под яблоней. А Вера с Сережей, собираясь идти на рыбалку, ищут червей за сараем.
1: Ух, ну и жара.
2: Да, жара. Ой.
1: Кто бы мог подумать, что будет еще так жарко.
2: Ой, да, сегодня жарко. А ты уже устала, Ирина? Может, хватит на сегодня? Пойдем чайку попьем?
1: Да нет, нет, Мария, давай уж закончим эту грядку. Нехорошо оставлять наполовину.
2: Ой, так все заросло здесь прям.
1: Да.
2: Вот дополим эту грядку и пойдем обкупаемся в речке.
1: Ага. А вода не холодная, нет?
2: Да не знаю. Я все же, знаешь, пока не смелая, как-то не решаюсь.
1: Да, такие погоды холодные были, так прямо... Да, страшно, и воду лезло.
2: Да, а вот малыши, дети-то, ой.
1: Да, детям нипочем, никакой холод. Хоть в какой холод могут купаться.
2: Да.
1: Сережка наш сегодня два раза уже искупался.
2: Да, ну, дети есть дети. Им все интересно, ну, прямо приятно смотреть на их восторги, наслаждение.
1: О, да. Детям здесь раздолье в деревне. В город и не затянешь их теперь.
2: Да.
1: Тем более, что... Там эта новая соседка, ой.
2: Ай, да.
1: Так трудно, прямо не могу. А здесь красота, воздух приятный, вода. И никто тебе не мешает.
2: Да.
1: Никто не ворчит.
2: Ну, а что эта соседка все еще продолжает наступать?
1: Да сейчас вроде немного успокоилась. Ведь мы так мало бываем дома. Да и она тоже постоянно на своей даче пропадает. Ой, Мария... Даже не думала, что один человек может столько неприятностей причинить другим.
2: Да.
1: Сделать жизнь такой невыносимой, трудной.
2: Да. Это отравляет жизнь, я знаю. Это эгоизм, злоречие, вспыльчивость.
1: Да.
2: Столько
1: постоянное недовольство.
2: Да.
1: Ой. А вот представь, вот иногда как подумаю, каким бы был мир, если бы все люди были возрожденными свыше. Все были верующими.
2: Да. Было бы почти как на небе.
1: Да. Хотя, с другой стороны, даже среди верующих ведь бывают такие недопонимания и трудности.
2: Бывает,
1: потому
2: да.
1: что все мы несовершенны еще. Что
2: да.
1: даже трудно, трудно представить.
2: И все равно так радостно сознавать, что в возрожденном сердце власть принадлежит Господу и Духу Святому. Насколько только мы отдаем Ему эту власть.
1: Да. И когда мы поступаем плохо, Дух Святой обличает нас
2: да.
1: за плохие мысли и поступки. Да. То есть помогает нам как-то исправляться.
2: Да, но вот от самого человека только зависит. Даст ли он возможность Духу Святому? И будет ли он послушен тогда руководству Духа Святого? Это я замечаю на себе, что
1: да.
2: так часто только по своему... Вождение идешь.
1: Да, это так. Ну, а человек, который вообще не верит в Бога, который вообще не знает о духовных вопросах, то он и даже и представить не может. Не может, вот, что человек может иметь такую помощь. Духовную,
2: да.
1: что может, Господь может помогать избавляться от дурных поступков и... привычек.
2: Конечно, но ведь есть же все же среди неверующих тоже добрые, чуткие, отзывчивые люди.
1: Да, есть, есть. Ага, правильно. Есть и такие. Но малых все-таки.
2: Да.
1: Конечно, не все сплошь злые и плохие. Есть добрые, которые стремятся делать добро.
2: Говорят, человек душка.
1: Да.
2: Прямо.
1: Есть такие.
2: Добряк.
1: Но мне кажется, что вот именно большое значение имеет как раз воспитание.
2: Да.
1: Воспитанный все. Человек знает, как себя вести во всех ситуациях жизни, чтобы не доставлять неприятностей другим. Ну и есть и просто по природе свои добрые люди.
2: Да.
1: А кого-то сама жизнь уже научила чуткости, доброте, переживания, через которые он прошел. Но мне кажется, знаешь, для Бога не это важно.
2: Точно.
1: Потому что наша доброта, воспитанность и благородство, ведь не они нас спасают.
2: Да.
1: Правда?
2: Ведь же сказано в Писании, что все согрешили.
1: Да.
2: И лишены славы Божией. Да. Значит, здесь действительно не играет роли, как мы себя ведем. Самый добрый, самый культурный человек для Бога – это такой же грешник.
1: Да, все равно в нем есть недостатки, есть плохие стороны.
2: Да.
1: Нет совершенного человека.
2: Да.
1: Это так.
2: Спасения нет ни одного праведника.
3: Может, сделаем перерыв? Я пойду чай поставлю. Как вы считаете?
4: Хорошо, сходи, поставь чай. А мы дополим эту грядку и придем. Тут совсем мало осталось.
3: Ну, давайте так сделаем.
4: Ага, мы скоро придем.
5: Немного. Да, как продвигается работа здесь у вас?
4: Да сколько?
5: Ого!
6: Сорняков-то смотрите сколько.
5: Да вы, смотрю, быстро работаете.
4: Да.
5: Сколько уже пропололи? Прямо молодцы. А мы вот только бездельничаем остальные.
4: Ну уж прямо, дедуль.
5: Было время, и мне приходилось много в земле копаться.
6: Но вот и отдыхаете теперь. Всему свое время.
4: Да.
5: Да, так слово Божие говорить. Я в свое время поработал, а теперь вот, наверное, не смогу. Годы ведь не те.
4: Да.
7: Ой, какое теплое лето Бог нам дал.
4: Прекрасное.
7: Земля какая рыхлая.
4: Да.
5: Такую землю, как посеешь зерно, так и долго не нужно ждать всхода. Удивительная сила заложена в такое маленькое зерно.
4: Это так.
7: Да, такое маленькое сухое семечко, какую силу имеет.
5: И не говори, вот и мы с тобой скоро станем похожи на сухие зерна.
4: Ой, дедушка сказал.
7: Что поделаешь, только и в нашем теле есть бессмертная жизнь.
4: Да, это так, верно.
5: Мы родились от нетленного семени Господа для жизни вечной.
4: Не правда ли это чудесно?
5: Да, это
4: да,
5: чудесно.
4: Мы с вами будем жить вечно.
7: Да.
5: Очень чудесно. Мне это даже кажется слишком великим чудом.
7: Вот уж действительно милость Божия.
5: Да, это да.
7: В нашем теле, которое дряхлеет все время, сокрыто семя новой жизни.
4: Да, это чудо, действительно.
5: Да, чувствую себя в старости таким беспомощным, зависимым. Тем более удивительно, что мы будем жить вечно.
4: Действительно. Это так. Жизнь вечная – это дар Божий.
6: Да, слава Господу.
3: Ну, чай готов. Я и чашки уже налил, так что, пожалуйста, идите сразу, а то остынет.
4: Ой, спасибо, идем, Павел, идем.
8: Сережу, змея укусила.
4: Где? Ой, змея?
8: За сараем.
4: Ой. Ой, Сережа. Что с тобой? Ой, давай мы отнесем тебя домой, Сережа. Вот возьми меня за шею вот так.
9: Подождите, стойте. Дайте я понесу.
4: Да,
9: понеси, Павел. Я плачу, Сережа.
4: Сережа, не двигайся. Сам не двигайся.
9: Ты у нас мужчина. Все будет хорошо. Давай, вот так.
4: Давай, осторожно.
8: Папа ведь Сережа не умрет, ведь нет же.
9: Ну, о смерти еще рано говорить. Ой, Сережа крепкий мальчик. Да и верим, что Господь поможет нам.
8: Надо скорее молиться, Иисус может помочь.
5: Да, он поможет.
4: Ой, у меня, знаете, в холодильнике есть пакет с противоядами.
6: Ой, правда, Мария?
4: Да, ой, как вовремя дала его мне в прошлый раз Хельми.
6: Ой, как хорошо.
4: Сейчас же дадим Сереже лекарство и отвезем в больницу.
6: Надо только быстрее.
4: Да, вот предусмотрительная Хельми. Она дала и сказала, что там, где дети, надо обязательно иметь аптечку со всем необходимым.
6: Это так важно.
4: Ой, мало ли что может случиться.
6: Ой, ну слава Сережа. Богу, слава Богу, что лекарство есть.
4: Да.
6: А я ведь не догадалась, вот. Надо
4: вот,
6: же.
4: Вот, Сережа, возьми быстренько.
7: Вот как хорошо, слава Богу.
9: Сережа, а гадюка ли это была?
6: Да, может, это не гадюка.
9: Ты хорошо ее видел?
8: Гадюка. Какой рисунок был на спине. Она вылезла из-под камней. За сараем, это вообще бревно.
4: Теперь там так жарко и сухо. Вот они и ползут поближе к воде. Ой, надо быть, детки, очень осторожными сейчас.
9: Ну, теперь поехали. Быстро.
4: Да. Может, и мне с вами поехать, Павел?
9: Не стоит. Вы лучше молитесь дома.
2: Да, и надо же было так вам случиться.
5: Ой, да, такие несчастья случайно бывают. Но ничего, Господь иногда допускает разные переживания.
4: Да.
8: И зачем только Бог создал эти противы змей?
5: Ну, а Верочка, в мире Божьем каждое создание имеет свое назначение. Змеи уничтожают мышей и крыс, и других вредителей.
4: Да.
8: Но ведь Серёжка никакой не вредитель. Его не нужно было бы уничтожать. Почему она бросилась на него?
2: Да она просто испугалась Серёжу. Думала, что Серёжа убьёт её.
8: Серёжа, наверное, убил бы её, если бы первый заметил.
5: Правильно, Верочка. И животным, и людям приходится остерегаться друг друга.
8: Зато на небе такого уже не будет.
5: Правильно.
8: Помните, как в моём стихотворении сказано?
5: Ну как же, помним, деточка.
8: В небе даже волки не кусачие. В небе дети никогда не плачут.
4: Да, про это верно.
5: О, как ты много уже узнала.
2: Ой, бедный наш Серёжа. И всегда с ним что-нибудь случается.
4: Вот уж точно. Да. Ой, не знаю, как они там. Мне все-таки надо было поехать. Но Господь с ними.
2: Не беспокойся, Ирина. Все будет хорошо. Все равно ты ничем там не могла бы помочь.
5: В больнице сделает все, что надо будет.
8: Такой чудесный день был сегодня. И вдруг такое случилось. Теперь все грустные стали. Бедный наш Сережа.
5: Ничего, Верочка, это еще не горе. Все будет хорошо.
4: А для нас это большой урок, чтобы мы бодрствовали.
5: Да,
4: это потому что не знаем, что может случиться с нами даже через час.
5: Вот и.
4: Да, это так. Ой, постараемся не так сильно переживать.
2: Да.
4: Господь поможет, наверное.
2: Поможет, обязательно.
4: Он знает, зачем это все произошло, да, раз он допустил.
2: Да.
5: Предадим Его руки все.

Укус змеи, страх смерти, больница. Вот так сегодня кончился день Сережи Каратаева. Укус змеи может оказаться смертельным, хотя разные виды змей имеют разную степень ядовитости. Маленькие животные обычно умирают от укуса гадюки в течение нескольких минут или даже секунд. Крупные животные реже умирают от укуса гадюки, если гадюка не успела впрыснуть большого количества яда при укусе жертвы. Люди тоже редко умирают от укуса той гадюки, вид которой распространен в Европе и Советском Союзе. В случаях смерти пульс и дыхание жертвы начинают ослабевать, и после 5-6 часов после укуса жертва умирает. В исключительных случаях смерть может наступить даже в течение 3 дней. Библия говорит, что каждый человек, рожденный в мир, рождается с таким змеиным укусом. И яд, который Библия называет грехом, со временем погубит каждого человека, если человек не примет противоядия. Библия говорит, что рано или поздно грех родит смерть. Рано или поздно, пусть это будет утром или в полдень, или в вечер нашей жизни, грех через смерть унесет человека в вечную погибель. Но Библия также говорит, что человек не был создан для гибели. Наивысшее назначение человека – это жить вечно с Богом, вовеки. Но человеческое естество в своем нынешнем состоянии не способно жить в небесном царстве. Поэтому небо должно спуститься на землю, чтобы переменить человеческую натуру, исцелить наше отравленное грехом существо, чтобы мы стали способными жить в небесном царстве. Рождение свыше является тем актом Божиим, который дает нам эту новую духовную жизнь. Человек сам знает и чувствует, что что-то у него не в порядке, чего-то ему не достает. Я недавно прочел жизненную историю Рани Чаудхери, живущей на Дальнем Востоке. Рани тоже чувствовала в своем сердце эту непонятную жажду и нужду. Она решила сперва, что причина в неправильной религии, поэтому она сменила индуизм на другую религию, потом на третью, на четвертую и так далее. Но она не находила того, что так искала. Как женщина на базаре переходит от лавки к лавке в поисках нужной покупки, так и Рани искала и меняла религии. Но ни одна из них не приносила ей мира. Потом она услышала о христианской религии. «Я покаюсь в своих грехах, как требует христианство, и приму крещение», — решила она. И так и сделала. Так Рани стала христианкой. Но несмотря на то, что она старалась жить достойной христианской жизнью, она знала, что чего-то ей все равно не доставало. Она поняла, что она только сменила еще одну религию. Она была как человек в грязной одежде, переходящий из комнаты в комнату, но который так и оставался в своей грязной одежде. Проблема была в том, что она так и не испытала рождения свыше, хотя и перешла в христианство. Она приняла христианство, но не самого Христа в свое сердце. Но так как Рани была искренней в своих поисках истины, Дух Святой открыл ей это. Дух Святой открыл ее разум. И после этого она увидела себя не как человеком, нуждающимся в какой-то религии, а человеком, погибающим и нуждающимся в Спасителе. Рани Чаудхери ответила на призыв Духа Святого, возложила свою надежду на Христа и отдала свою жизнь Ему, как своему Спасителю и Господу. И в ту минуту, когда она познала Христа лично, она родилась свыше. Не только обратилась, а возродилась, получила новую натуру и новую жизнь. Рождение свыше необходимо из-за одной главной причины – из-за несовместимости человеческой и Божьей натур.
общая и самая глубокая нужда всех людей. Это полная перемена их природы, подчеркнул Иисус Христос. Природа человека испорчена в результате грехопадения, и эта испорченность отражается в поведении и в отношениях людей. Библия говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. Нет праведного, нет ни одного. Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Удивляло ли вас иногда, почему люди ведут себя так, как они ведут? Почему человек грешит, то есть нарушает заповеди Божьи и законы общества? Ответ простой. Люди грешат, потому что их естество такое, грешное. Ты Иванов или Петров, потому что ты родился в семью Ивановых или Петровых. Ты похож на отца и мать и часто поступаешь, как они, не потому что хочешь им подражать, а потому что ты носишь их черты, их природу с момента своего рождения. Совершенно так же, как все люди произошли от павшего в грех Адама. Они носят в себе черты Адама. Грех, бунт против Создателя, неверие, склонность ко злу. Человеческая натура греховная, и пока человек не получит новой натуры через рождение свыше, он будет продолжать грешить. Человек духовно мертв. Его поведение включает в себя гнев, страсть, ненависть, обиды, непристойность, злость, зависть. Находясь в таком состоянии, человек не может иметь общения с Богом. Его греховная природа препятствует этому общению. Он не способен видеть Бога, не способен понимать Его. С другой стороны, существует много людей, которые говорят: «А я и без Бога хорошо обхожусь, и никакой грех меня не мучит. Никто не может сказать, что я плохой человек». Да, обойтись можно и без Бога, но недолго. Только до конца своей земной жизни. И неразумен тот человек, который не смотрит дальше своего носа, кто не задумывается, что завтрашний день принесет с собой. То, что человек был не совсем плохим, будет слабым аргументом, когда всемогущий Бог спросит: «Почему ты не принял моего дара спасения через Сына моего Иисуса Христа?» Бог не спросит, как велики были твои грехи и насколько хуже или лучше других ты поступал в своей жизни. Библия говорит, что слышанное Слово Божие будет твоим судьей перед Божьим троном. Верующий во Христа не судится, написано, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. И дальше. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. И действительно, почему тебе не годится данная Богом жертва, пролитая за тебя кровь Иисуса Христа, Сына Божьего? Почему? Твой Создатель Бог говорит, что ты в погибшем состоянии, и Он предлагает тебе спасение. Почему у тебя такое пренебрежение к своей вечной душе и к предлагаемому Богом спасению? Потому ли, что у тебя нет времени и желания для того, чтобы разобраться в вопросах своей души, или потому, что ты желаешь верить больше своим наставникам, учебникам, профессорам, которые сами стоят осужденными пред Богом, чем самому Богу, Творцу всего существующего? Или же потому, что принятие спасения и Христа будет стоить тебе слишком много? Нужно будет пожертвовать друзьями, которым, кстати, безразлична участь твоей вечной души. Или нужно будет пожертвовать расположением неверующих родителей, братьев, сестер, родственников. А мысль, что можно будет навеки потерять расположение вечного Бога, праведного судьи, всех живых и мертвых, не приходила тебе на ум?
Я от греха, имеющий в себе убивающую силу, производит свое действие в тебе. Твое существо нуждается в полной перемене, чтобы получить живое общение с Богом и новую жизнь. Тебе необходимо рождение свыше, духовное рождение. Мой друг, я советую тебе сделать сейчас то, чего, возможно, ты никогда раньше в жизни не делал, а именно отдать свою жизнь Иисусу Христу. Скажи Ему: «Иисус Христос, Сын Божий, так как Ты умер ради меня и пролил свою кровь ради моих грехов, ради моего спасения от вечной гибели, я принимаю Твою жертву. Я хочу, чтобы Ты стал моим Богом и моим Господом». Будем молиться. Молись вместе со мной. Боже, Отец Небесный, я прихожу к Тебе таким, как я есть, грешным, запачканным, лишенным Твоей славы. Я признаю, что нуждаюсь в Тебе, нуждаюсь в очищении и в Твоем прощении. Я нуждаюсь в полной перемене. Очисти меня от моих грехов, тайных и явных. Сделай меня новым человеком, желающим служить Тебе и любить Тебя. Возроди меня к новой жизни. Я не желаю больше, чтобы другие силы властвовали надо мной. Руководи Ты, Боже, мною. С этого часа признаю Твое господство и Твой авторитет в моей жизни. Прими меня таким, как есть. Я прошу это во имя Иисуса Христа, Твоего Сына. Аминь.

Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Иссушающее действие Святого Духа» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги пророка Исаии, 40 глава, стихи 6 по 8. «Голос говорит: возвещай. И сказал: что мне возвещать? Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа. Так и народ — трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно, как возрожденное не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего в век». И из первого послания Петра, 1 глава, стихи с 23 по 25. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но слово Господне пребывает век, и это есть то слово, которое вам проповедано». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Отрывок из книги пророка Исаии, который мы только что прочли, говорит нам, что человек недолговечен. И если бы кто-нибудь решил проповедовать, опираясь на эти слова, о грядущей смерти, о хрупкости жизни и неизбежности смерти, то никто бы не стал спорить, что данный стих прекрасно подходит для такой проповеди. Однако я осмелюсь утверждать, что такая проповедь не раскрыла бы основной мысли пророка. В прочитанных словах подразумевается нечто большее, чем угасание человеческой плоти. Святой Дух, вдохновивший пророка записать эти стихи, имел в виду бездуховную, греховную природу человека. Как мне кажется, акцент на недолговечности человеческого рода совсем не к месту при толковании данных слов пророка. Такое толкование не отвечает тем возвышенным откровениям, которые окружают их. А кроме того, оно стало бы отклонением от основной мысли 40 главы книги пророка Исаии. Более того, толкование этих слов, которое утверждает, что здесь речь идет только о физической смерти человека, не согласуется с тем, как Новый Завет объясняет их в первом послании Петра. Отрывок из этого послания я также взял за основание для нашей беседы. В этих стихах содержится более духовный и более глубокий смысл, чем в великой, но вместе с тем очевидной истине о том, что всем нам предстоит умереть. Давайте более внимательно рассмотрим эту главу из книги пророка Исаии. Какова ее основная тема? Божье утешение Сиону. Сион был лишен покоя из-за постоянных нападок со стороны соседних народов. Он нес наказание за свой грех. Господь, желая прекратить печаль Сиона, вдохновляет пророков объявить приход долгожданного освободителя, а также окончание всех войн и прощение грехов. Нет никаких сомнений, что именно в этом заключается главная тема пророчества. Кроме того, также бесспорно, что пророк предсказывает приход Иоанна Крестителя, предвестника Мессии. Без труда можно объяснить слова «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». Ибо Новый Завет неоднократно подчеркивает, что эти слова относятся к Иоанну Крестителю и его служению. Цель прихода Иоанна и Мессии, о пришествии которых пророк возвещал, заключалась в явлении Божьей славы. Обратите внимание на 5 стих. «И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божье, ибо уста Господни изрекли это». Что же дальше? Нужно ли в связи с этим говорить о власти смерти над человеком? Мне кажется, нет. Последующие стихи означают, что ради явления божественной славы в Иисусе Христе и в Его спасении необходимо, чтобы вся слава, которой хвалился человек, увяла. Плоть должна предстать в истинном свете, падший и умирающий, а благодать Божья, и только она одна, должна быть превознесена. Это и произошло во время служения Иоанна Крестителя. И во все последующие века Святой Дух именно так стал готовить сердца людей. Сначала Он посрамляет человеческую гордость, а затем являет славу Господа. Дух веет на плоть, и то, что выглядело переполненным жизнью, оказывается близким к смерти. То, что пленило взор своей красотой, обнажает свое тление. Благодаря этому раскрывается истинная природа плоти и ее обманчивость. Плоть лишается силы и освобождает место для вечного слова и для царствования великого пастыря, чьи слова есть дух и жизнь. Святой Дух иссушает, прежде чем насаждает, и таким образом дает человеку спасение. Принцип иссушения перед посевом был основой служения Иоанна Крестителя. Не случайно он проповедовал в пустыне, ибо его окружала духовная пустыня того времени. Он был гласом вопиющего в пустыне. Его дело было не сеять святость, но обнажать грех. Плотская религия иудеев достигла тогда своего расцвета. Фарисейство во всей красе шествовало по улицам, люди возлагали свое упование на обряды и церемонии, а духовность была в полнейшем упадке. То там, то здесь можно было найти таких людей, как Анна и Симеон, но в основной массе люди были чужды живой веры, хотя они и говорили в сердце своем «Отец наш есть Авраам», думая, что этого достаточно, чтобы быть его истинным потомком. Какое возмущение вызвал Иоанн, когда назвал фарисеев порождением ехидны, провозгласив «Уже и секира при корне дерев лежит». Суровый, как Илия, он равнял горы с землей и унижал все высокое. Призыв «покайтесь» знойным ветром обрушивался на самоправедность и подрывал уверенность в силе церемонии. Пища и одежда Иоанна без слов призывала к посту и плачу. Внешние символы его

Дух веял через Иоанна, подобно суровому северному ветру, испытывающему и иссушающему. Иоанн разрушал плотскую религию, чтобы на ее месте могла быть построена духовная религия веры. Он унижал человеческую славу, чтобы позже могла воссиять слава Божия. Сам наш Господь пришел на иссушенную землю, которую оставила былая слава. Старое дерево Иессея было почти мертво, но наш Господь был ветвью, выросшей из его корня. Скипетр отошел от Иуды, и держава от его чресел, когда пришел примиритель. Чужеземец сел на престол Давида, и римляне называли землю, обетованную своей собственной. Светильник пророчеств едва чадил и был готов вот-вот окончательно потухнуть. В народе не проповедовал Исаия, который утешил бы их, и даже Иеремия не восстал для того, чтобы оплакивать отступление людей от Бога. Система иудаизма исчерпала себя и стала похожей на поношенную одежду. Она вот-вот должна была рассыпаться. Среди священников царил беспорядок. Лука сообщает нам, что Анна и Каифа были первосвященниками на тот год. Два первосвященника одновременно. Закон Моисеев ни во что не ставился. Эпоха видимого, или, как говорит апостол Павел, земного храма подходила к концу. Когда наш Господь закончил свое дело, завеса в храме разодралась надвое. Жертвоприношения были прекращены, священство по чину Аарона отменено, и плотские обряды были прекращены, ибо Дух явил духовную жизнь. Когда пришел тот, кто стал священником не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей, тогда прежняя заповедь была отменена по причине ее немощи и бесполезности. Таковы исторические факты. Но я не намерен говорить о них пространно, и поэтому перейду к вашей личной истории, к опыту каждого сына и дочери Божьих. Все плотское, как трава, должно быть иссушено, и привлекательность плоти должна быть уничтожена. Дух Божий, подобно ветру, должен пройтись по полю нашей души так, чтобы все полевые цветы увяли. Ему надлежит так обличить нас во грехе и показать нам самих себя с такой стороны, чтобы мы увидели, что от плоти нет никакой пользы, что наша падшая природа — это само растление, и что живущие по плоти Богу угодить не могут. Весь ужас обвинительного приговора за законническую и греховную жизнь должен проникнуть в сердце, чтобы в этом сердце могло быть посеяно Святым Духом нетленное Слово Божие, и чтобы оно могло пребывать там вечно. Итак, сегодня утром речь в основном будет идти об иссушающем воздействии Святого Духа на людские души. Однако в заключении мы поговорим о насаждении Слова, которое всегда следует после иссушающего воздействия Святого Духа. Обращаясь теперь к действию Святого Духа, который приводит к увяданию плотского благочестия, в первую очередь отметим, что воздействие Святого Духа на душу человека является неожиданным для него. Обратите внимание, что даже пророк, написавший эти слова, хотя, конечно, и был научен Богом, не знал, что говорить, когда ему было сказано возвещать. «Что мне возвещать?» — спрашивает он. Он даже не знал, что прежде утешения израильский народ должен пережить неприятный день посещения Богом. Многие проповедники Божьего Евангелия забыли, что закон — это наставник, который готовит нас к встрече со Христом. Они сеют на невспаханной почве, забывая, что прежде плуг должен разбить замерзшие комья земли. Мы очень часто видели, как люди пытались шить без острой иглы обличение Святого Духа. Проповедники говорят о ценности Христа тем, которые считают себя богатыми и ни в чем не нуждающимися. Но это напрасный труд. Мы обязаны проповедовать Иисуса Христа даже людям, уверенным в своей праведности. Но мы можем быть уверены, что они никогда не примут Его, пока не прекратят превозносить Себя. Только больным нужен врач. Дело Святого Духа состоит в том, чтобы обличать людей во грехе. И пока это

0: этого не произойдет, они никогда не будут искать праведности от Бога через Иисуса Христа. Я убежден, если в чьей-то душе действительно поработала благодать, то она всегда начинала свое дело с разрушения. Святой Дух никогда не строит на старом основании. Дерево, сено и солома не годятся для нового творения. Он нисходит подобно огню, и в пламени пожара погибают все вавилонские башни, построенные горделивой человеческой природой. Он сокрушает наш лук, ломает наше копье и сжигает наши колесницы. Когда от песчаного фундамента ничего не остается, только тогда и не раньше Святой Дух кладет в нашем сердце великий краеугольный камень, избранный Богом, драгоценный. Разве вы не видите мудрости Божьей в том, что прежде чем одеть, Он раздевает? Неужели вы хотите одеть сияющие неземной белизной одежды Христовой праведности прямо на свои собственные грязные лохмотья? Нет, друг, их нужно снять. Ни одной нитки твоей старой одежды не должно остаться на тебе. Бог не очистит тебя, пока не заставит увидеть хотя бы часть твоей скверны. Никто никогда не научился ценить драгоценную кровь, очищающую от всякого греха, если бы прежде не рыдал о своей ужасающей нечистоте.
1: Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Иссушающее действие Святого Духа» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги пророка Исаии, 40 глава, стихи 6 по 8. «Голос говорит, возвещай». И сказал, что мне возвещать? Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засохнет трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ, трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего в век». Из первого послания Петра, первой главы, стихи с 23 по 25. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но слово Господнее пребывает век, и это есть то слово, которое вам проповедано».
0: Обличение Святого Духа всегда нежданно. И даже сыновья и дочери Божьи, в которых Святой Дух продолжает свое дело, порой бывают застигнуты врасплох. Мы начинаем опять строить то, что Святой Дух разрушил. Начав Духом, мы продолжаем жить так, словно собираемся достичь совершенства во плоти. А когда наше уродливое сооружение сравнивается с землей, мы выглядим почти такими же удивленными, как и в тот день, когда пелена впервые упала с наших глаз». Джон Ньютон, вероятно, оказался именно в такой ситуации, когда написал следующее. «Просил я Бога, чтобы расти в любви и в вере и в добре, спасенья, радость обрести, взирать на горнего везде. Господь учил нас так просить, и Он ответ послал моленью, но ум не смог его вместить. Мой дух, мой друг пришел в смятенье. Я ждал, что он в блаженный час мгновенно выполнит желанье. Ждал, чтоб в любви меня он спас от всех грехов и от терзанья. Но Бог прочувствовать мне дал зла кладезь, живший в моем сердце. Мне в душу демонов послал терзать меня до полусмерти. О, не удивляйтесь, ибо так Господь отвечает своему народу. Глаз, сказавший «утешайте, утешайте народ мой», говорит также и о том, с чего должно начаться утешение. Всякая плоть — трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Эту истину человек должен не только понять, но и прочувствовать. Более того, иссушающее действие – это обычный способ действия Бога. Если мы задумаемся над путями Божьими, то у нас не будет причин удивляться тому, что Он начинает благословлять свой народ именно так. Вспомните творение. Я не стану отстаивать какой-то определенный подход в геологии, но, по-видимому, с некоторой долей уверенности можно утверждать, что этот мир был создан и разрушен, затем опять создан и разрушен, прежде чем он был приготовлен для обитания человека. Вначале сотворил Бог небо и землю, затем последовал долгий промежуток времени, и, наконец, в назначенное время, в течение 7 дней, Господь приготовил землю для людей. Вспомните, в каком состоянии находилась материя, прежде чем великий архитектор начал свою работу. Что было сначала? В самом начале не было ничего. Когда Бог сотворил землю, как она выглядела? Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. Не было и следа чужого проекта, который мог смешаться с планом великого архитектора. С кем советуется он, и кто вразумляет его и наставляет его на путь правды, и учит его знанию, и указывает ему путь мудрости? Он ни у кого не повзаимствовал ни одной колонны для храма, который собирался построить. Земля была, как сказано на древнееврейском, «тоху и боху» — в беспорядке и в смятении. Одним словом, это был полный хаос. Так и с новым творением. Когда Господь творит нас заново, Он ничего не заимствует у нашего ветхого человека. Он все делает новое. Он не занимается починкой старого дома нашей испорченной природы, не добавляет к нему пристройку, а строит новый храм хвалы себе. Духовно мы безвидны и пусты, и тьма над бездной нашего сердца. Но слышится его слово: «Да будет свет», и свет появляется, а за ним и жизнь. Вот еще один пример путей Божьих. Когда человек пал, то как Господь преподнес ему Евангелие? Как вы знаете, Евангелие впервые было произнесено шепотом. «Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». И этот шепот человек услышал, дрожа в присутствии своего Создателя, не имея ничего сказать в свое оправдание. Он стоял молча, виновный перед Богом. Когда Господь Бог одел наших прародителей? Только после того, как задал вопрос: «Кто сказал тебе, что ты наг?» Только после того, как фиговые листочки оказались никчемной защитой, Господь дал им кожу жертвенного животного. Если вы продолжите размышлять над тем, как Бог обращался с людьми, вы неизменно обнаружите эту закономерность. Бог дал нам прекрасный символ спасения в образе Ноева ковчега. Но Ной был спасен в ковчеге от смерти. Он был словно заживо замурован в гроб. А весь окружающий мир встречал свой последний день. Всякая надежда покинула Ноя, но затем во время потопа ковчег поднялся вместе с водой. Вспомните избавление израильтян из египетского рабства. Оно произошло, когда они были в отчаянном положении. К небу возносился стон страдающих рабов. И когда не было никакой надежды на спасение, тогда Господь рукою крепкую и мышцею высокую вывел свой народ из рабства. Перед спасением всегда наступает момент гибели надежды и смирения. В Америке среди дремучих лесов нельзя было возделывать почву, строить города, насаждать цивилизацию, пока топор лесоруба не сделал свое дело. Вековые великаны пали, их корни были выкорчеваны, и старый лесной порядок был нарушен. Старое должно уступить место новому. Так и Господь уничтожает одно, чтобы на его месте воздвигнуть другое. Прежнее небо и прежняя земля должны исчезнуть, иначе не может быть новой земли под новым небом. А порядок действий Бога который мы наблюдаем вокруг себя, должен оказаться тем же самым и внутри нас. И когда наступает время увядания в нашей душе, мы должны говорить: «Это от Господа. Пусть Он делает так, как считает нужным». Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на всеобъемлющий характер увядания в сердцах людей, находящихся под влиянием Духа. Что иссушает Дух? Часть плоти и часть ее наклонностей? Нет. Читайте: «Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой». И что происходит с травой? Продолжает ли какая-то ее часть зеленеть, в то время как другая часть засыхает? Засыхает трава. Вся трава. А цветы? Не останутся ли они на поле? Разве такая красота не бессмертна? Нет, и она увядает и исчезает навсегда. Так и со Святым Духом. Всякий раз, когда Он касается души человека, все плотское в ней увядает, и плотские помышления, ведущие к смерти, предстают в истинном свете. Мы все знаем и признаем, что если благодать проникает в человека, то это неизменно ведет к тому, что мы перестаем находить удовольствие в плотских делах. Когда Дух Святой веет на нас, то сладкое становится горьким, сияющее становится тусклым. Человек, обладающий жизнью, полученной от Бога, не может любить грех. Если он ищет удовольствие в радостях плоти, которыми прежде наслаждался, то он по-прежнему тот, что и был. Он помышляет о плотском, живет по-плотски и поэтому умрет. Мир и мирская похоть для невозрожденного человека так же прекрасны, как весенний луг, украшенный цветами. Но для возрожденного человека они подобны пустыне, заброшенной, ненаселенной земле. О том, чем мы прежде наслаждались, теперь мы говорим: суета-сует, все суета. Мы молим об освобождении от ядовитых благ этой земли, мы ненавидим их и удивляемся, как мы могли черпать их полной горстью в былые дни. Возлюбленные, знакомо ли вам такое увядание плоти? Видели ли ваши глаза увядание плотской страсти, увядание ее кажущейся привлекательности и смерть ее ложных обещаний счастья? Конечно, вы видели это, а иначе Дух Божий еще не посетил вашу душу.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Иссушающее действие Святого Духа» из книги Чарльза Спержена «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги пророка Исаии, 40 глава, стихи 6 по 8. «Голос говорит: возвещай. И сказал: что мне возвещать? Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ, трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно, как возрожденное не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего век». Из первого послания Петра, первой главы, стихи с 23 по 25. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но слово Господнее пребывает ввек, и это есть то слово, которое вам проповедано». Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Многие люди говорят, что все дороги ведут к Богу. Но герой нашего рассказа на своем опыте убедился, что это не так. В поисках своего пути он испробовал разные дороги, но они либо заводили его в тупик, либо вели его в никуда. Некоторые возможности вначале казались очень заманчивыми, но впоследствии приводили человека лишь к отчаянию и потере всякой надежды. Он мог бы погибнуть, если бы не вмешательство свыше, если бы не спасительная помощь того, кого он столько искал и, наконец, нашел. Когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными –

0: Я просто не знаю, Боб. Ты уверен, что с ним все в порядке?
1: Ему всего-навсего нужно немного проветриться после всех этих экзаменов.
0: А я почему-то за него очень переживаю. Мне кажется, дело не только в экзаменах.
1: Дорогая, успокойся. Ты забыла, что такое студенческая жизнь? Это же нервы, нервы, еще раз нервы. Если, конечно, хочешь действительно чему-нибудь научиться.
0: Я знаю нашего мальчика. Сейчас он на себя не похож, его словно подменили.
1: А вообще-то, может быть, ты и права. Что-то уж слишком мрачное в последнее время.
0: Что это было?
1: Марк! Марк, у тебя все в порядке? Он запер дверь. Марк, прошу тебя, открой
0: Марк!
1: Дверь!
0: Марк, открой Марк! Сейчас же, Марк!
1: Марк, а ну отойди, я выломаю ее!
0: О, нет!
1: Вызови скорую, я попробую остановить кровотечение! Скорее вызывай скорую!

Молодому человеку, о котором пойдет речь в нашем рассказе, было только 22 года. Он заканчивал институт, у него были прекрасные, любящие родители, и перед юношей открывались блестящие перспективы. И тем не менее, он покатился по наклонной плоскости. Почему так случилось? Что привело нашего героя на край гибели? Кто вернул его к жизни? Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о Марке Робинсоне и узнаете ответ на эти вопросы.

0: Мое детство прошло в обычной семье евреев-американцев среднего класса. У меня было два брата и сестра. Мы жили во Флориде. Родители нас очень любили. И хотя мы редко ходили в синагогу, мы всегда отмечали еврейскую Пасху и другие крупные религиозные праздники.
1: Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. Давайте же никогда не забывать о великом святом празднике Пасхи и о Божеской милости к нам.
2: Папа прав.
1: А сейчас всем приятного аппетита.
3: Спасибо.
4: Спасибо, папа.
3: О, пожалуйста. Сегодня курочка, мне ляшечку. Ты уже решил, куда будешь поступать, Марк?
0: Нет, Джефф, еще нет.
1: Запомни, Марк, чтобы добиться успеха в жизни, нужно прежде всего получить хорошее образование.
0: А главное еще то, что оно поможет уклониться от службы в армии.
3: Да-да, это точно. Лишь бы не пришлось воевать во Вьетнаме.
2: И чем бы ты ни занимался, все должен делать на совесть. От этого зависит твое будущее.
0: О Боге у нас вспоминали два раза в год. На Пасху и в Йом-Кипур. В эти дни мы читали молитвы, но особенно не задумывались над их содержанием. В нашей семье гораздо больше внимания уделялось образованию, чем религии. Поэтому к моменту, когда я поступил в институт, иудаизм мало что значил в моей жизни. Мой брат учился в другом городе, но однажды он сообщил мне нечто очень интересное.
3: Марк, ты знаешь, я открыл для себя путь и истину.
0: Да? И что же это такое?
3: Ну, я не смогу тебе так просто рассказать.
0: Ну, Джефф, раз ты познал истину, ты должен быть способным объяснить мне, что это такое.
3: Истину нужно пережить самому. Ее невозможно просто сообщить. Если ты будешь искать ее достаточно долго и страстно, то обязательно к ней придешь.
0: Да, звучит соблазнительно.
3: Это дзен-буддизм.
0: Дзен-буддизм? Это или какая-то философия, или религия?
3: И не то, и не другое. Это познание себя как частица целого. Я прочитал книгу, написанную бывшим гвардейским психиатром. Кстати, запиши автора и название.
0: Хорошо. Обязательно ее отыщу. Я прочитал ту книгу. Меня очень заинтересовала восточная философия. И я начал пожирать книгу за книгой. Учеба в вузе стала для меня отягощением. Все мои мысли были заняты новым увлечением. А на летних каникулах мы с братом пошли на рок-концерт, на котором испытали настоящий улет. Улет в иную духовную реальность.
3: А, клевая музыка, Марк!
0: Точно!
3: Кстати, не хочешь затянуться?
0: А что это?
3: А это марихуана, ты уже пробовал?
0: Нет.
3: Давай смелее вдыхай и держи вот так, смотри.
0: Я давно хотел попробовать, ну-ка.
3: Тебе понравится, Марк. Такой кайф. Расширяет сознание. Все представляется в ином свете.
0: Ой, как классно. Атас!
3: Ты прочел книгу, о которой я тебе говорил?
0: Да, я сейчас занимаюсь медитацией.
3: Вселенная слишком велика, и какой-либо одной религии недостаточно, чтобы ответить на все вопросы. Ты согласен?
0: Ты прав, абсолютно прав.
3: Самое главное — достичь состояния нирваны.
0: Мне кажется, я ее сейчас и достиг. Жизнь казалась бессмысленной и никчемной. Увлечение наркотиками привело к тому, что мысли у меня начали путаться. Я впал в глубокую депрессию. Я никогда не кололся, но начал продавать ампулы. Вся эта мерзость до такой степени отравила мне душу, что я стал сам себя ненавидеть и презирать, как последнее ничтожество. Депрессия усиливалась, доходя временами до полного отчаяния. Привет, мама. Это я.
2: Как дела, Марк? У тебя все в порядке?
0: Да, нормально. Я просто совсем замучился от учебы. Жду не дождусь, когда кончится сессия. Я смогу приехать домой и немного отдохнуть.
2: Мы с папой очень переживаем за тебя, Марк.
0: Я чувствую себя выжатым, как лимон.
2: Как только экзамены кончатся, сразу приезжай, ладно? Мы что-нибудь придумаем. Потерпи. Все будет хорошо.
0: И я приехал домой. Но от этого легче не стало. Однажды вечером мне стало так нестерпимо плохо, что я заперся в ванной и порезал себе вены. Родители услышали, как я упал, взломали дверь и вызвали скорую.
4: Мне очень жаль, но мы все еще не можем вывести вашего сына из комы.
1: Доктор, умоляю вас, сделайте хоть что-нибудь. Ведь прошло уже 2 недели.
4: Мистер Робинсон, это чудо, что он вообще не умер. Потерять столько крови.
2: Если бы скорая помощь приехала быстрее.
4: В таких случаях существует огромный риск некроза всех органов.
1: Но должен же быть хоть какой-то способ спасти его.
4: Да, конечно. Остается попробовать электрошоковую терапию.
2: Делайте все, что считаете необходимым. Только верните мне моего мальчика, прошу вас.
1: Марк. Марк. Ты слышишь меня? Марк. Это я, папа.
2: Он открыл глаза. Слава Богу. Он пришел в сознание.
4: Из-за электрошока он, скорее всего, не сможет вспомнить, что с ним случилось.
2: Может быть, это и к лучшему.
1: Все будет хорошо, Марк. Отдыхай.
0: Я пролежал в больнице 2 недели. Когда мне сказали, что я должен был умереть, что меня уже практически ничто не могло спасти, я понял, что на это мог быть только один ответ. Бог Авраама, Исаака и Якова действительно существует, и Он спас мою жизнь. Вера в Господа помогла мне почувствовать себя лучше, но депрессия не желала так легко выпустить меня из своих рук. И это несмотря на то, что меня лечил один из лучших психиатров Южной Флориды.
2: Ты выглядишь гораздо лучше, Марк.
0: Спасибо.
1: Да, так и есть.
0: Угу.
2: Звонил твой друг. Он спрашивал, как ты себя чувствуешь. Ему передали, что ты в больнице.
0: А что ты ему сказала?
2: Что ты случайно принял слишком большую дозу наркотиков.
0: А почему ты не сказала ему правду?
2: Марк, милый, не каждый сможет понять, зачем ты это сделал. Зачем создавать поводы для пересудов?
0: Я не согласен с тобой.
2: Ну, тогда ты сам будешь все объяснять, если захочешь. Я не могу.
1: Но, Марк, как идут сеансы групповой терапии?
0: Сеансы групповой терапии – пустая трата времени.
1: А врач считает, что тебя скоро уже можно будет выписать и продолжить лечение в дневном стационаре.
0: Надо же. Мне он ничего этого не говорил. Из него вообще ни слова не вытянешь.
1: Так, наверное, положено при этом методе лечения.
0: И что, разве нельзя подбодрить или пошутить? Что было бы в этом плохого? Я хочу знать правду. Я хочу знать, станет ли мне когда-нибудь лучше.
1: Станет, Марк. Конечно, станет.
0: Я не верю, что я сумасшедший.
1: Успокойся. С тобой все в порядке, сынок.
0: Но когда я о чем-то спрашиваю врача, он знает, твердит. Мы над этим работаем, мы над этим работаем.
1: Марк, успокойся. Нужно иметь терпение.
0: Откуда мне знать, захочу ли я завтра снова покончить с собой или нет? Те вопросы, которые мучили меня раньше, по-прежнему терзали мою душу. И все-таки мне уже было гораздо легче. Я знал, что Бог существует. И знал, что Он хотел, чтобы я жил. Я часто молился Господу, спрашивая, как мне быть, что мне делать. Прошло около года. Психиатрия была бессильна по-настоящему излечить меня. Но и молитвы мне тоже не помогали. Да, сейчас я верил в Бога, но, казалось, мои молитвы до Него не доходили. Или, если даже и доходили, то Он не отвечал на них. Я, как и раньше, принимал наркотики, только в меньших дозах. После окончания института я решил поездить по стране и поискать возможности больше узнать о Боге. Сперва я приехал в гости к своему другу Дугласу в Калифорнию.
5: Марк, тебе со льдом?
6: Да, спасибо.
5: Ну, Марк, рассказывай, как твое путешествие?
0: Ну, что я тебе могу сказать? Ну, все прекрасно. В Луизиане я подобрал двух девчонок, и всю дорогу ехали вместе.
5: Ну и что же?
0: Они увлекаются восточной религией. Меня это раньше тоже интересовало.
5: А я вот никогда не верил.
0: Не верю?
5: Нет.
0: А сейчас я верю в Бога Авраама, Исаака и Якова. Если бы не он, то меня бы здесь уже не было.
5: Я вижу, ты смотришь на эту книгу на столе.
0: Да,
5: что ты о ней думаешь?
0: Кажется, что-то интересное. В ней что-то о предсказаниях?
5: Ну, я еще не читал, но один мой приятель говорит, что это бестселлер. Все о конце света.
0: На задней обложке пишут, что ветхозаветные пророки предсказали возрождение Израиля.
5: Ну да, так оно и случилось.
0: Да, но я не согласен с тем, что пишет автор дальше. Смотри, он ссылается на стих из Михея, в котором было предсказано, что Мессия родится в Вифлееме. И на основании этого утверждает, что Иисус – Мессия для иудеев.
5: О, да! Я помню этот рождественский гимн. Иисус действительно родился в Вифлееме.
0: Ну, быть может, он и Мессия, но только не для иудеев. Вернувшись во Флориду, я устроился работать в розничной торговле и продолжал свои искания Господа. Я не мог понять, почему мои молитвы не доходили до Него. Тогда я еще не знал обещания пророка Иеремии в главе 29, стих 13. «И ты будешь искать и найдешь меня, если будешь искать меня со всем своим сердцем». Мама, ты веришь в Бога?
2: Нет, это для меня не важно.
0: А я верю, что Бог Израиля спас мне жизнь. Но зачем? И как мне его познать?
2: Не знаю.
0: Моисей знал его лично. Почему для нас это невозможно?
2: Так было когда-то.
0: Но я все-таки верю, что должен быть какой-то путь к познанию Господа. Быть может, я найду это в Библии. Вы сможете мне достать эту книгу?
2: Конечно. Пусть она будет тебе подарком на день рождения. Только прошу, поосторожнее с такого рода литературой.
0: Я прочел всю книгу от корки до корки. В ней приводилось множество убедительных доказательств того, что Иисус был Мессией для народа Израиля. Именно этого, будучи евреем, я и не мог принять раньше. Желая узнать о Христе больше, я начал читать Новый Завет и слушать проповеди по радио и телевидению. И постепенно вера в Иешуа начала расти и крепнуть в моем сердце.
6: Бог сказал: «Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои. Душа же согрешающая, та умрет». Мы все согрешили, и поэтому духовно мертвы. Может ли мертвый человек приблизиться к Богу? Нет. Единственной вашей надеждой является Христос, Агнец Божий, искупивший грехи мира. Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 21, говорится: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». Друзья, в тот момент, когда вы уверуете в пролитую кровь Христа, умершего вместо вас, вы получите новое рождение, рождение свыше, и станете духовно живыми в Нем. Бог простит вас и примет как одного из своих детей.
0: И тут я вдруг внезапно осознал, что корень всех моих проблем в грехе. В то утро я опустился на колени в своей комнате у кровати и обратился к Господу с простой молитвой: «Боже, прости меня, грешника. Я не могу без Тебя». По щекам у меня текли слезы раскаяния. Йешуа, Мессия и Спаситель, вошел в мое сердце. С того дня все совершенно изменилось. Я чувствовал, что мои молитвы начали доходить до Господа. Удивительная радость переполняла меня. Чтобы поделиться ею с братом, я поехал в Арканзас, где он работал на коммунальной ферме.
3: Марк, ты стал христианином?
0: Хоть я и уверовал в Йешуа как мессию, я от этого не перестал быть евреем.
3: Зачем ты это сделал?
0: Я всю жизнь брел как в пустыне, умирая от жажды. А теперь я нашел воду, я не могу напиться. Раньше я ничего не понимал, сейчас мне все стало ясно, абсолютно все. А почему? Да потому что я сейчас познал Творца, познал Господа.
3: Марк, ты просто свихнулся.
0: Да ничего подобного. Помнишь, когда мы отмечали Пасху, говорили, что Моисей знал Бога лично? Это правда. И ты можешь познать Бога лично, если познаешь Христа.
3: Чего-чего, но этого я от тебя ну никак не ожидал.
0: А что, по-твоему, дзен-буддизм это нормально, а веры во Христа нет? Но он был евреем, и он преобразил мою жизнь. И разве это ничего не значит? Впервые у меня мир в душе, потому что я знаю, что мои грехи прощены.
3: А ты не думаешь, что есть на то какая-то причина, почему большая часть евреев в него не верит?
0: Они просто не знают истины. Как можно во что-то верить, если не знаешь об этом правды?
3: Марк, это очередное твое безрассудство. Пройдет время, и ты забудешь о том, что доказывал мне сейчас с таким жаром.
0: Нет, Джефф, Бог изменил меня. Я вылил все спиртное в раковину и выкинул в туалет наркотики. Мне это больше не нужно. Мне достаточно Господа. Он все для меня.
3: Ну хорошо, хорошо. Но только не трогай меня, ладно? Я нашел свою дорогу в жизни, и она меня вполне устраивает.
0: Я только хотел тебе еще сказать одну очень важную вещь. Иисус говорил: «Я есмь путь, истина и жизнь. Никто не придет к Отцу, как только через меня». Мне тогда казалось, что я был единственным евреем, уверовавшим во Христа. И поэтому по дороге домой я возвал к Господу: «Господи, мой народ должен знать о Тебе. Я сделаю все, что Тебе будет угодно. Пойду туда, куда Ты мне скажешь, хоть на край света. Но самым большим моим желанием было бы нести благую весть моим собратьям, евреям и, конечно, своим родителям».
2: Но, Марк, послушай, это же несерьезно.
0: Нет, мама, это серьезно. Я люблю Йешуа. Мой приход к нему — это самое главное событие в моей жизни.
2: Ты раньше увлекался разными философиями, но все проходило. Пройдет и твое увлечение Христом.
0: Никогда.
2: Мне кажется, тебе стоит сходить к своему врачу-психиатру.
0: А почему бы и нет? Может быть, и он обратится к Иисусу?
2: Все эти культы до добра не доведут.
0: Я согласен. Но вера в Господа — это не культ. Йешуа — Мессия. Ты только почитай Библию. В нем исполнились все пророчества.
1: Надеюсь, что ты, по крайней мере, не собираешься идти где-то проповедовать.
0: Я хотел бы поделиться благой вестью со всеми, кто еще не знает о ней, особенно с евреями.
1: А как же твой бизнес?
0: Я не знаю, я еще не решил. Может, я оставлю его. Я чувствую в себе призвание служить Господу.
2: Ну, вспомни, Марк, так уже было однажды. Учась в институте, ты пытался подражать Христу, но из этого ничего не вышло.
0: Да, тогда мне это не удалось. Но лишь потому, что в то время я еще не был рожден свыше, не стал новым человеком. Иисусу можно следовать, только если в тебя снизошел Святой Дух. А сейчас Он во мне. Я это чувствую. И это меня окрыляет. Когда я пошел в магазин христианской литературы, я узнал, что есть и другие евреи, уверовавшие во Христа. Помимо этого, мне стало известно, что у нас в городе существовала еврейская миссионерская организация. Я обратился в нее, надеясь, что и мне дадут возможность рассказать о Мессии. Год я служил волонтером, а затем меня взяли в штат. В это же время я поехал в гости к моему другу Дугласу в Луизиану.
5: Да, Марк, это очень интересно. Ты знаешь, моя жена недавно тоже стала христианкой.
0: Господь всемогущ и полон любви, Дуглас. Ты себе просто не представляешь, как он помогает мне в жизни, как отвечает на все мои молитвы.
5: Ты говоришь это так искренне, что тебе невозможно не верить. Ну, а как твой бизнес?
0: Я просто бросил его. Все, чем я хочу заниматься, это служить Господу.
5: Да. Ну, а как твои родители к этому отнеслись?
0: Они думали, мое увлечение Христом скоро пройдет. Когда же этого не случилось, они объявили мне, что я больше не еврей. Но именно сейчас я чувствую себя евреем, как никогда раньше.
5: Да, ты изменился просто невероятно, Марк. А что заставило тебя поверить в Христа, как в Мессию?
0: Я убедился в этом, прочитав пророчество о приходе Мессии в Ветхом Завете. Я признал себя грешником и покаялся. Нет никакого другого пути освободиться от бремени греха, кроме как через Иисуса. Ведь Он принес себя в жертву, чтобы спасти нас и дать вечную жизнь.
5: Марк! Марк, ты не поверишь!
0: Что случилось?
5: Ты знаешь, я ехал домой и думал обо всем том, что ты мне рассказал.
0: Ну?
5: О том, как невероятно переменилась твоя жизнь. И я попросил Господа войти в мое сердце и жизнь так же, как это произошло с тобой.
0: Как я рад, Дуглас! Какое счастье!
5: Ты был прав. Я испытал нечто совершенно необычайное. Я действительно чувствую себя другим человеком.
0: Я понимаю тебя, Дуглас. Ведь я и сам прошел через это. Я полностью посвятил себя обучению Божьему Слову. Это стало делом всей моей жизни. Я так благодарен Господу за то, что Он дал мне эту возможность. Еще за то, что Он помог мне встретить чудесную женщину и подарил нам прекрасную дочь. Сейчас мы живем и работаем в Калифорнии. Я являюсь директором нашей миссионерской организации. Раньше я страдал от сомнений, беспокойства, страхов и непонимания смысла жизни, но сейчас все совершенно иначе. И это с того момента, как я стал верить во Христа, как в моего Мессию. Он наш Спаситель.

А для вас является ли Иисус Спасителем, друзья? Он пришел, чтобы освободить вас от всякого рабства. Он чудесным образом хочет преобразить вашу жизнь. В Иеремии, глава 29, стих 11 сказано: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Все, что вам нужно сделать, чтобы обратиться от смерти к жизни, это признать свои грехи, осознать, что Христос умер за вас, и пригласить Его войти в ваше сердце и жизнь. В послании к римлянам, глава 10, стихи 9 и 10, обещано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга пророка Исаии, глава 27. В тот день поразит Господь мечом Своим тяжелым, и большим, и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское. В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике. Я, Господь, хранитель его, в каждое мгновение напояю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Гнева нет во мне. Но если бы кто противопоставил мне в нем волчцы и терны, я войною пойду против него, выжгу его совсем. Разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною? Тогда пусть заключит мир со мною. В грядущие дни укоренится Яков, даст отпрыск, и расцветет Израиль, и наполнится плодами вселенная. Так ли он поражал его, как поражал поражавших его? Так ли убивал его, как убиты убивавшие его? Мерою ты наказывал его, когда отвергал его, выбросил его сильным дуновением своим, как бы в день восточного ветра, и через его загладится беззаконие Якова, и плодом сего будет снятие греха с него, когда все камни жертвенников он обратит в куски извести, и не будут уже стоять дубравы и истуканы солнца, ибо укрепленный город опустеет, жилища будут покинуты и заброшены, как пустыня, там будет пастись теленок, и там он будет покоиться и объедать ветви его. Когда ветви его засохнут, их обломают, женщины придут и сожгут их. Так как этот народ безрассудный, то не сжалится над ним Творец его и не помилует его Создатель его. Но будет в тот день Господь потрясет все от великой реки до потока египетского, и вы, сыны Израиля, будете собраны один к одному. И будет в тот день, вас трубит великая труба, и придут затерявшиеся в ассирийской земле и изгнанные в землю египетскую, и поклонятся Господу на горе святой в Иерусалиме.
3: Глава 28.
2: Горе венку гордости пьяных ефремлян, увядшему цветку красивого убранства его, который на вершине тучной долины, сраженных вином. Вот крепкий и сильный у Господа, как ливень с градом, и губительные вихри, как разлившееся наводнение бурных вод, с силою повергнет его на землю. Ногами попирается венок гордости пьяных ефремлян, и с увядшим цветком красивого убранства его, который на вершине тучной долины делается то же, что бывает с созревшею прежде времени смоквою, которую, как скоро кто увидит, тотчас берет в руку и проглатывает ее. В тот день Господь Саваоф будет великолепным венцом и славною диадемою для остатка народа своего и духом правосудия для сидящего в судилище и мужеством для отражавших неприятеля до ворот. Но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути от сикеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков. Побеждены вином, обезумели от сикеры, и в видении ошибаются, и в суждении спотыкаются, ибо все столы наполнены отвратительною блевотиною, нет чистого места. А говорят, кого хочет он учить ведению, и кого вразумлять проповедью, отнятых от грудного молока, отлученных от сосцов матери? Ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. Тут немного и там немного, зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. Им говорили: вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение. Но они не хотели слушать. И стало у них словом Господа заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. Тут немного, там немного, так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Итак, слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, который в Иерусалиме, так как вы говорите: мы заключили союз со смертью, и с преисподнею сделали договор, когда всепоражавший бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем себя. Посему так говорит Господь Бог: вот я полагаю в основании на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится, и поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства, и союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподнею не устоит, когда пойдет всепоражающий

чтобы узы ваши не стали крепче. Ибо я слышал от Господа Бога Саваофа, что истребление определено для всей земли. Преклоните ухо и послушайте моего голоса. Будьте внимательны и выслушайте речь мою. Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою? Нет, когда уравняет поверхность ее, он сеет чернуху, или рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу рядами, и ячмень в определенном месте, и по лбу рядом с ним. И такому порядку учит его Бог его, он наставляет его, ибо не молотят чернухи катком зубчатым, и колес молотильных не катают по тмину, но палкою выколачивают чернуху, и тмин палкою. Зерновый хлеб вымолачивают, но не разбивают его, и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его. Глава 29. Горе Ариилу, Ариилу, городу, в котором жил Давид. Приложите год к году, пусть заколают жертвы, но я стесню Ариил, и будет плач и сетование, и он останется у меня, как Ариил. Я расположусь станом вокруг тебя и стесню тебя стражею наблюдательною, и воздвигну против тебя укрепления, и будешь унижен. С земли будешь говорить, и глуха будет речь твоя из-под праха, и голос твой будет, как голос чревовещателя, из-под праха шептать будет речь твоя. Множество врагов твоих будет, как мелкая пыль, и полчища лютых, как разлетающаяся плева. И это совершится внезапно, в одно мгновение. Господь Саваоф посетит тебя громом и землетрясением, и сильным гласом, бурею и вихрем, и пламенем всепожирающего огня. И как сон, как ночное сновидение, будет множество всех народов, воюющих против Ариила, и всех выступивших против него, и укреплений его, и стеснивших его. И как голодному снится, будто он ест, но пробуждается, и душа его тоща. И как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет. То же будет и множеству всех народов, воюющих против горы Сиона. Изумляйтесь и дивитесь. Они ослепили других и сами ослепли. Они пьяны, но не от вина, шатаются, но не от секеры, ибо навел на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы. И всякое пророчество для вас то же, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу, и говорят: «Прочитай ее». И тот отвечает: «Не могу, потому что она запечатана». И передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят: «Прочитай ее». И тот отвечает: «Я не умею читать». И сказал Господь: «Так как этот народ приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих, то вот я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. Горе тем, которые думают скрываться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят:

0: кто увидит нас и кто узнает нас? Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника как глину? Скажет ли изделие, сделавшему его, не он сделал меня? И скажет ли произведение о художнике своем, он не разумеет? Еще немного, очень немного, и Ливан не превратится ли в сад, а сад не будут ли почитать как лес? В тот день глухие услышат слова книги и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых. И страждущие более и более будут радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о святом Израиля, потому что не будет более обидчика, и хульник исчезнет, и будут истреблены все поборники неправды, которые запутывают человека в словах и требующему суда у ворот расставляют сети и отталкивают правого. Посему так говорит о доме Иакова Господь, который искупил Авраама. Тогда и Иаков не будет в стыде, и лицо его более не побледнеет. Ибо когда увидит у себя детей своих, дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое, и свято чтить святого Израилева, и благоговеть пред Богом Израилевым. Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию. Глава 30. Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещание, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех к греху. Не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силою фараона и укрыться под тенью Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом, и убежище под тенью Египта бесчестием, потому что князья его уже в Цаане, и послы его дошли до Ханеса. Все они будут постыжены из-за народа, который бесполезен для них. Не будет от него ни помощи, ни пользы, но стыд и срам, тяжести на животных, идущих на юг, по земле угнетения и тесноты, откуда выходят львицы и львы, аспиды и летучие змеи. Они несут на хребтах ослов богатства свои и на горбах верблюдов сокровища свои к народу, который не принесет им пользы, ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна, потому что я сказал им, сила их сидеть спокойно. Теперь пойди, начертай это на доске у них и впиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда, навеки, ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня, которые провидящим говорят: «Перестаньте провидеть», и пророкам: «Не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное, сойдите с дороги, уклонитесь с пути, устраните от глаз наших святого Израилева». Посему так говорит святой Израилев: так как вы отвергаете слово сие, а надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на то, то беззаконие это будет для вас, как угрожающая падением трещина, обнаружившаяся в высокой стене, которой разрушение настанет внезапно, в одно мгновение, и он разрушит ее, как разрушают глиняный сосуд, разбивая его без пощады, так что в обломках его не найдется и черепка, чтобы взять огня с очага или зачерпнуть воды из водоема ибо так говорит Господь, Бог, Святый Израилев. Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы, в тишине и уповании крепость ваша. Но вы не хотели и говорили: «Нет, мы на конях убежим, зато и побежите. Мы на быстрых ускачем, зато и преследующие вас будут быстры. От угрозы одного побежит тысяча, от угрозы пятерых побежите так, что остаток ваш будет как веха на вершине горы и как знамя на холме. И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы жалиться над вами, ибо Господь есть Бог правды, блаженны все, уповающие на Него. Народ будет жить на Сионе, в Иерусалиме. Ты не будешь много плакать, Он помилует тебя по голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе. И даст вам Господь хлеб в горести и воду в нужде, и учители твои уже не будут скрываться, и глаза твои будут видеть учителей твоих, и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: «Вот путь, идите по нему». Если бы вы уклонились направо, и если бы вы уклонились налево, тогда вы будете считать скверною оклад идолов из серебра твоего и оклад истуканов из золота твоего. Ты бросишь их, как нечистоту. Ты скажешь им: «Прочь отсюда!» И он даст дождь на семя твое, которым засеешь поле, и хлеб, плод земли, и он будет обилен и сочен. Стада твои в тот день будут пастись на обширных пастбищах, и волы, и ослы, возделывающие поле, будут есть корм соленый, очищенный лопатою и веялом. И на всякой горе высокой, и на всяком холме возвышенном потекут ручьи, потоки вод в день великого поражения, когда упадут башни. И свет луны будет как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемеро, как свет семи дней, в тот день, когда Господь обвяжет рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы. Вот имя Господа идет издали, горит гнев его, и пламя его сильно, уста его исполнены негодования, и язык его, как огонь поедающий, и дыхание его, как разлившийся поток, который поднимается даже до шеи, чтобы развеять народы до истощания, и будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению. А у вас будут песни, как в ночь священного праздника, и веселье сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню, к твердыне Израилевой, и возгремит Господь величественным глазом Своим, и явит тяготеющую мышцу Свою в сильном гневе и в пламени поедающего огня, в буре и в наводнении, и в каменном граде, ибо от гласа Господа содрогнется Ассур, жезлом поражаемый, и всякое движение определенного ему жезла, который Господь направит на него, будет с тимпанами и цитрами, и он пойдет против него войною опустошительною, ибо Тофет давно уже устроен, он приготовлен, и для царя глубок и широк. В костре его много огня и дров. Дуновение Господа, как поток серы, зажжет его. Глава 31.
1: Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на святого Израилева не взирают,
0: и к Господу не прибегают. Но премудр он, и наведет бедствие, и не отменит слов своих. Восстанет против дома нечестивых, и против помощи делающих беззаконие, и египтяне – люди, а не Бог, и кони их – плоть, а не дух, и прострет руку свою Господь, и споткнется защитник, и упадет защищаемый, и все вместе погибнут. Ибо так сказал мне Господь, как лев, как скимин, ревущий над своею добычею, хотя бы множество пастухов кричало на него, от крика их не содрогнется, и множеству их не уступит. Так Господь Саваоф сойдет, сразится на гору Сион и на холм его, как птицы птенцов, так Господь Саваоф покроет Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет. Обратитесь к тому, от которого вы столько отпали, сыны Израиля. В тот день отбросит каждый человек своих серебряных идолов и золотых своих идолов, которых руки ваши сделали вам на грех. И Ассур падет не от человеческого меча, и не человеческий меч истребит его, он избежит от меча, и юноши его будут податью, и от страха побежит мимо крепости своей, и князья его будут пугаться знамени, говорит Господь, которого огонь на Сионе и горнило в Иерусалиме.
2: Глава 32.
0: Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону. И каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, и как тень высокой скалы в земле жаждущей, и очи видящих не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать, и сердце легкомысленных будет уметь рассуждать, и косноязычные будут говорить ясно. Невежду уже не будут называть почтенным, и о коварном не скажут, что он честный. Ибо невежда говорит глупое, и сердце его помышляет о беззаконном, чтобы действовать лицемерно и произносить хулу на Господа, душу голодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего. У коварного и действия гибельны. Он замышляет ковы, чтобы погубить бедного словами лжи, хотя бы бедный был и прав. А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно. Женщины беспечные, встаньте, послушайте голоса моего, дочери беззаботные, преклоните слух к моим словам. Еще немного дней сверх года, и ужаснетесь, беспечные, ибо не будет обирания винограда, и время жатвы не настанет. Содрогнитесь, беззаботные, ужаснитесь, беспечные, сбросьте одежды, обнажитесь, и припаяще чресла будут бить себя в грудь о прекрасных полях, о виноградной лозе плодовитой, на земле народа моего будут расти терны и волчцы, равно и на всех домах веселья в ликующем городе, ибо чертоги будут оставлены, шумный город будет покинут. Офел и башня навсегда будут служить вместо пещер, убежищем диких ослов и пасущихся стад, доколе не изльет на вас дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом. Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле, и делом правды будет мир, и плодом правосудия спокойствие и безопасность вовеки. Тогда народ мой будет жить в обители мира, и в селениях безопасных, и в покоищах блаженных. И град будет падать на лес, и город спустится в долину. Блаженны вы, сеющие при всех водах и посылающие туда вола и осла.
2: Глава 33.
0: Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили. Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты. Когда прекратишь грабительство, разграбят и тебя. Господи, помилуй нас. На Тебя уповаем мы, будь нашею мышцею с раннего утра и спасением нашим во время тесное. От грозного гласа Твоего побегут народы, когда восстанешь, рассеются племена. И будут собирать добычу вашу, как собирает гусеница, бросятся на нее, как бросается саранча. Высок Господь, живущий в вышних, Он наполнит Сион судом и правдою. И настанут безопасные времена Твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх Господень будет сокровищем Твоим. Вот, сильные их кричат на улицах, послы для мира горько плачут. Опустели дороги, не стало путешествующих. Он нарушил договор, разрушил города, ни во что ставит людей. Земля сетует, сохнет, Ливан постыжен, увял. Сарон похож стал на пустыню, и обнажены от листьев твоих Васан и Кармил. Ныне я восстану, говорит Господь, ныне поднимусь, ныне вознесусь. Вы, беременны сеном, разродитесь соломою, дыхание ваше — огонь, который пожрет вас. И будут народы, как горящая известь, как срубленный терновник, будут сожжены в огне. Слушайте, дальние, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Тот будет обитать на высотах, убежище его — неприступные скалы. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную. Сердце твое будет только вспоминать об ужасах. Где делавший перепись? Где весивший дань? Где осматривающий башни? Не увидишь более народа свирепого, народа с глухою и невнятною речью, с языком странным, непонятным. Взгляни на Сион, город праздничных собраний наших. Глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинию. Столпы ее никогда не исторгнутся, и ни одна верфь ее не порвется. Там у нас великий Господь будет вместо рек, вместо широких каналов. Туда не войдет ни одно весельное судно и не пройдет большой корабль. Ибо Господь — судья наш, Господь — законодатель наш, Господь — царь наш. Он спасет нас. Ослабли веревки твои и не могут удержать мачты и натянуть паруса. Тогда будет большой раздел добычи, так что и хромые пойдут на грабеж. И ни один из жителей не скажет: «Я болен». Народу, живущему там, будут отпущены согрешения.
2: Глава 34.
0: Приступите, народы, слушайте и внимайте, племена. Да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все рождающиеся на ней. Ибо гнев Господа на все народы, и ярость Его на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание. И убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их. и истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист со смоковницы. Ибо упился меч мой на небесах. Вот для суда нисходит на Эдом и на народ, преданный мною заклятию. Меч Господа наполнится кровью, утучнеет от тука, от крови агнцев и козлов, от тука с почек овнов, ибо жертва у Господа в Вассоре и большое заклание в земле Эдома. И буйволы падут с ними, и тельцы вместе с валами, и упьется земля их кровью, и прах их утучнеет от тука. Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион, и превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящую смолою. Не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будут восходить дым ее, и будет от рода в род оставаться опустелою, во веки веков никто не пройдет по ней. И завладеют ею пеликан и еж, и филин, и ворон поселятся в ней, и протянут по ней вервь разорения и отвес уничтожения. Никого не останется там из знатных ее, кого можно было бы призвать на царство, и все князья ее будут ничто. И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником твердыни ее. И будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов. И звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим. Там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой. Там угнездится летучий змей, будет класть яйца и выводить детей, и собирать их под тень свою. Там и коршуны будут собираться один к другому. Отыщите в книге Господней и прочитайте. Ни одно из сих не приминет прийти, и одно другим не заменится, ибо сами уста его повелели, и сам дух его соберет их. И сам он бросил им жребий, и его рука разделила им ее мерою. Вовеки будут они владеть ею, из рода в род будут жить на ней.
2: Глава 35.
0: Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колено дрожащее. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие. Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь. Ибо пробьются воды в пустыне, и в степи потоки, и превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источник вод. В жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша. И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних. Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него. Его не найдется там. Там будут ходить искупленные. И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печали воздыхание удалятся.
2: Глава 36.
0: И было в 14-й год царя Езекии, пошел Сеннахерим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иудеи и взял их. И послал царь ассирийский из Лахиса в Иерусалим к царю Езекии Рабсака с большим войском. И он остановился у водопровода Верхнего пруда на дороге поля Белильничьего. И вышел к нему Елиаким, сын Хилкиин, и начальник дворца, и Севна, писец, и Иоах, сын Асафов, деописатель. И сказал им Рабсак: «Скажите Езекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Я думаю, что это одни пустые слова, а для войны нужны совет и сила. Итак, на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот, ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет тому в руку и проколет ее? Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. А если скажешь мне: на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекия и сказал Иуде и Иерусалиму: пред сим только жертвенникам поклоняйтесь. Итак, вступи в союз с господином моим, царем ассирийским. Я дам тебе 2000 коней. Можешь ли достать себе всадников на них? И как ты хочешь заставить отступить вождя, одного из малейших рабов господина моего, надеясь на Египет, ради колесниц и коней? Да разве я без воли Господней пошел на землю сию, чтобы разорить ее? Господь сказал мне: пойди на землю сию и разори ее. И сказал Елиаким и Севна и Иоах Рабсаку: говори рабам твоим по-арамейски, потому что мы понимаем, а не говори с нами по-иудейски, слух народа, который на стене. И сказал Рабсак: разве только к господину твоему и к тебе послал меня господин мой сказать слова сии? Нет, также и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами. И встал Рабсак и возгласил громким голосом по-иудейски и сказал: слушайте слово царя великого, царя ассирийского. Так говорит царь: пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может спасти вас. И пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря: спасет нас Господь. Не будет город сей отдан в руки царя ассирийского. Не слушайте Езекии, ибо так говорит царь ассирийский: примиритесь со мною и выйдите ко мне. И пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей. И пусть каждый пьет воду из своего колодезя. Доколе я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников. Итак, да не обольщает вас Езекия, говоря: Господь спасет нас. Спасли ли боги народов каждый свою землю от руки царя ассирийского? Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима? Спасли ли они Самарию от руки моей? Который из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели спасет Господь Иерусалим от руки моей? Но они молчали и не отвечали ему ни слова, потому что от царя было дано приказание: не отвечайте ему. И пришел Елиаким, сын Хилкиин, начальник дворца, и Севна, писец, и Иоах, сын Асафов, деописатель, к Езекии в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рабсака.

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 31 по 34 стих. «Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: „Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: „На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым“. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий».
0: Одной из целей Иоанна Крестителя и его служения было познать, что Христос изливает Духа Святого, и проповедовать эту весть всему народу. Иоанн не сохранил это видение только для себя, а возвещал о нем во всеуслышание. Неоднократно он громогласно провозглашал: «Слушайте и внимайте! Господь пришел! Он жив! Он среди нас! Он не пришел губить и осуждать вас, он полон любви и доброты. Смотрите на этого человека Иисуса из Назарета. Он не просто человек, как мы с вами. Он – Сын Божий, исполненный Духа Святого. Кто исповедует, что Христос – Дух от Бога, тот в то же время исповедует, что Он – истинный Сын Божий». Проповедуя это, Иоанн Креститель открыл нам цель пришествия Христа – крестить всех кающихся своим Святым Духом. Бог есть Дух, и Сын Божий – воплощение Божьего Духа. Он единосущ с Богом, и Ему благоугодно исполнить всех Своих последователей этим Божественным Духом, который есть любовь. Дорогой брат, исполнился ли ты Духа Святого? Пережил ли ты в своей жизни силу Христа? Ты должен знать, что Дух Божий не сойдет на тебя, пока ты не получишь прощение грехов через веру в жертву Христову. Кто принимает прощение грехов от Агнца Божьего, который был заклан, тот исполняется Духом Святым. Сын Божий жив, и Он готов наделить каждого верующего в Нем духовными дарами. Молитва. Сын Божий, живой и святой, ибо Ты смирился ради нас и взял на Себя бремя наших грехов в символическом акте крещения. Мы благодарны Тебе за прощение грехов, которое Ты даровал нам ценою пролития Своей крови на кресте. Мы также благодарны Тебе за силу Духа Твоего Святого, которую Ты даровал нам и всем любящим Тебя. Пробуди многих людей от сна грехов и преступлений и обнови их, исполнив их своей благодатной истиной. Вопрос 19. Почему именно Иисус имеет власть давать Святого Духа? Иисус призывает первых шестерых учеников.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 35 по 39 стихи. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа.
0: Христос – воплощение Божьего Слова, сам Бог. Он исполнен жизни, от Него исходит свет. Именно так описал нам Иоанн Богослов личность Христа и Его сущность. Он также показал служение и дела Иисуса как Творца Вселенной и Вседержителя, который помогает нам по-новому познать Бога как любящего Отца. Иоанн Креститель опять повторяет чудные слова. «Вот Агнец Божий». В этом восклицании выражены все упомянутые выше качества Иисуса и сущность всего Его служения. В то время, как в 14 стихе описывается, кто такой Христос и откуда Он происходит, в стихах 29 и 36 объясняется, с какой целью Он пришел на землю и как служил среди людей. Христос стал человеком, чтобы принести себя Богу в жертву. Святой Бог не пожалел Своего единородного Сына, чтобы возложить на Него грех мира и избавить нас от вечного суда. Эту жертву возжелал Сам Бог. Он же ее и совершил. Он ее благословил и принял. Как писал апостол Павел, «Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения». Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 19 стих. Нелегко нашему поколению осмыслить слова «Агнец Божий», ведь мы не закалываем животных в жертву для искупления грехов. Однако, если разобраться в жертвоприношениях, о которых говорится в Ветхом Завете, то можно без труда увидеть божественный принцип. Без пролития крови не бывает прощения. Удивительно, что Бог не наказал нас за грехи и не пролил нашу кровь, но отдал Своего единородного Сына в жертву за все наше зло. Таким образом, святой и праведный умер за нас, преступников. Божий Сын был заклан в жертву за грешников и злодеев, чтобы они стали праведными детьми Его Небесного Отца. Давайте же вместе поклонимся и возвеличим Отца и Сына и Святого Духа, ибо Он возлюбил нас и даровал нам искупление. Двое близких Иоанна учеников вначале не поняли всю суть и глубину слов «Агнец Божий». Но так как Иоанн указывал на этого Агнца Божьего, они загорелись желанием больше узнать о Нем, потому что Креститель говорил об Иисусе как о Господе, который будет судить мир, но в то же время станет жертвой за всех людей. Ученики Иоанна Крестителя пожелали разобраться во всем этом более основательно. Оставив своего учителя, они пошли за Иисусом. Иисус не переманивал учеников Иоанна, а сам Иоанн указывал своим ученикам на Него. Ученики желали познать личность Иисуса и цели Его служения. Зная это, Иисус обратился к ним и, увидев Его лицо, полное любви, доброты, благодати и истины, они услышали из уст Иисуса слова, которые первыми упоминаются в Евангелии от Иоанна. «Что вам надобно?» Какой ласковый, глубокомысленный и добрый вопрос! Господь не запутал ищущих Бога юношей сложными высказываниями, не отверг их из-за недостатка времени, но дал им возможность высказаться. «А что тебе надобно, дорогой брат? Подумай, для чего ты живешь? Ищешь ли ты Иисуса? Идешь ли ты за Агнцем Божьим? О нем ли ты думаешь? Старайся познать великого и славного Господа. Ради этого стоит приложить больше усилий, чем их прилагают самые прилежные студенты перед экзаменами. Потому что только Сын Божий берет на себя грех мира». Ученики просили, чтобы Иисус разрешил им пойти к Нему домой, ведь у них было столько вопросов, которых нельзя было разрешить на шумной дороге среди прохожих. Их сердца в один голос взывали к Иисусу: «Кто ты?» В ответ Иисус сказал им следующие слова, записанные в Евангелии от Иоанна: «Пойдите и увидите». Он не сказал: «Пойдемте учиться ко мне». Иисус сказал им: «Пойдите и увидите». То есть, откройте глаза и увидите меня лично, мои дела и мою силу, и тогда вы узрите новый образ Божий. Приходящий к Христу по-новому понимает мир и видит Бога таким, каков Он есть. Когда мы видим Иисуса, все наши мышления и весь образ жизни изменяются коренным образом. Христос желает стать центром и твоих мыслей, и твоей надежды. Пойди и посмотри на Него. Вот двое учеников пришли к Нему и увидели Его, а впоследствии объявили вместе со всеми апостолами. Он обитал с нами, полный благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Эти два ученика последовали за Иисусом и пробыли с Ним целый день. Чудное время благодати, славное сошествие небес в их сердца. Один из этих учеников, Иоанн Богослов, свидетельствовал, что в тот благословенный день в его жизни случилось нечто весьма важное. Между третьим и четвертым часом дня Иоанн Богослов постиг истину Иисуса через откровение и вдохновение Святого Духа. Господь увидел в нем веру и принял его. Он даровал Иоанну праведность и уверенность в том, что Иисус и вправду обещанный Христос. С того времени у этих учеников началась новая жизнь. А увидел ли Иисус веру в тебе? Осветил ли Его светом мрак твоего сердца? Следуешь ли ты за Ним? Молитва. Святой Агнец Божий, мы поклоняемся Тебе и восхваляем Тебя за то, что Ты взял на Себя грех мира и примирил нас с Богом. Не отвергни нас, но дай нам идти за Тобой. Прости нам грехи наши и яви нам славу Твою, чтобы мы навеки посвятили себя на служение Тебе. Вопрос 20. Почему эти двое учеников пошли за Иисусом?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия. Венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

под утесом. Размышляю над важным вопросом, неужели так, неужели? Образ церкви ясней под утесом и в каком-то глубоком ущелье. Убеждаюсь, во время покоя не такое у церкви пенье, и лицо у нее не такое, как в тяжелое время стесненья.

вспомни Создателя. Зачем тебе ждать, чтобы юность громадами туч затянулась, и шли облажные дожди? Ты осени хмурой не жди, чтоб вспомнить о Боге под старость, когда даже в песнях усталость с припевами «ох» или «ах», и меркнет свет солнца в очах, и плечи сгибает сутулость. Пока не ушла твоя юность, веление Бога исполни, Создателя в юности помни.

Если в Библии ты разбираешься правильно, но душа твоя злобой и ложью отравлена, то напрасно ты принял когда-то крещение, не признает Господь твоего обращения. Кому много дано, с того много и спросится. Нищий духом бедняк никогда не заносится. Утешает он плачущих, бедных питает и расходов своих никогда не считает. Не по правилам, может быть, Богу он молится, от него фарисей и законник сторонится. Но за детскую веру, любовь и смирение сердцевидец пошлет ему благословение.

пришел. Забылись крепким зимним сном весь мир и каждая квартира. Не знают люди об одном, что к нам пришел Спаситель мира. Не может видеть в эту ночь Христа, кто весь во власти лени, а Он пришел, чтобы нам помочь и дать погибшему спасение. Кто хочет радость обрести, кто изнывает под грехами, пусть поспешит и он прийти к Христу-младенцу с пастухами.

Небесный звон. Средь бездушия мира беспечного дух томится, как в мрачной тюрьме. Но под благовест храма вечного правды путь мы находим во тьме. Пусть летят и проносятся годы, и проходит вся жизнь, точно сон. Нас влечет под небесные своды слышный сердцу таинственный звон. Море вечного света безбрежно, в нем утонут тревоги людей. Ввысь взираю любовно и нежно, звуки слышу все глубже, полней.

Христос воскрес, пришла весна, тому, чья жизнь в грехах тесна, тому, кто горькой жизнью жил среди сугробов и могил. Христос воскрес, пришло тепло, тому, в чем сердце мрак и зло, тому, чей дух окоченел и жертвой стал для вражьих стрел. Христос воскрес, растут цветы, тому, кто лучшие мечты в огне пророков загубил, кому стал свет уже не мил. Христос воскрес, мы будем жить, в руках Христа всей жизни нить. У нас в душе теперь весна, тепло, цветы и тишина.

Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубят, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся.

И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновала, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего».

Мысли, как пчелы летят, мелькая, с ношей спокойно, без ноши пулей, поодиночке, а то и стаей, в голову лезут, жужжа, как в улей. Если влекут их небо высоты чудным нектаром своих растений, то наливаются разума соты медом божественных откровений. Если ж для пчел ограничить будни с верой своих интересов узких, улей станет обителью трутней, в нем будет шумно, а в сотах пусто.

Взгляните на птиц. Иисуса речь примерами богата. Тот, кто читает, может замечать. По смыслу широка, а по объему сжата. Яснее философского трактата. Ее младенцы могут понимать. Не устарела эта речь от срока. Урок и ныне могут птицы дать. Взгляните, вот на провод с током. Они садятся, а потом высоко, поднявшись над землей, летят опять. Им напряжение тока безопасно. Не нужны таблички на столбах, где смерть рисуют с надписью «Опасно». Вполне для человека это ясно, а вот для птиц неведом этот страх. А почему? Простой дают ответ. В ответе этом всем нам поученье. Землею пагубных контактов нет. И сколько бы ни жили птицы лет, всегда живет в них горнему стремлением. Примером этим можно повторить. Опасно нам земное тяготенье, смертельно и опасно мир любить и по широкому пути ходить, Иисусова забыв предупреждение. Запомним же, опасно прикасаться к нечистому, чтоб нам не умереть. Греха, как только те должны бояться, кто хочет в восхищение подняться и от земли навеки улететь.

Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

струны души. Эти стихи писались в самое трудное время моей жизни, и думала порой, что это не я пишу. Очень больно на душе, что мой муж так страдал физически в последние дни на этой земле, но он не роптал на Господа. До последнего мы читали Библию и молились. Одна сестра-молитвенница, Валентина Р., ежедневно молилась с нами по телефону и пела христианские песни. Даже последнюю неделю в местной больнице по телефону ежедневно поддерживала его. Теперь меня утром будет ото сна, а вечером спать укладывает по телефону молитвами, псалмами и проповедями Спирджена. Слава тебе, Господи, за неутомимых молитвенников! Спасибо семье Ани Б., Валентине Г., Светлане К. и многим другим, кто не только Божьим словом, но и материально посылает дорогую помощь. Да, мы зависим от Бога и от добрых людей, которых Он побуждает сострадать полной мерой. Мой муж теперь в ином, лучшем мире. Господь взял грехи при покаянии и крещении, а теперь и болезни. Радость полная только в Господе. Какие мы счастливые, что имеем такого адвоката, ходатая перед Небесным Отцом Иисуса Христа. Здесь Он сейчас с нами, Духом Святым, а на небе Сын Бога, Иисус Христос и Сам Отец Бог, Триединая Святая Троица с христианами на земле и на небе. Через Духа Святого мы понимаем, о чем говорит Слово Божие и как нам поступать даже в нашем личном деле. Согрешая, мы просим прощения у ходатая Иисуса. Он дает нам любовь, надежду, веру, терпение, если мы просим с верой. И радость неизреченную дает только один Бог через людей, природу и, главное, через Слово Свое. О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений. 1 Петра 1:6. Радуйся, радуйся, Божьи слова. И вот теперь, после перехода мужа в лучший мир, я не одна, радуюсь со Христом, немного поплачу, но долго не унываю. Он, Христос, не дает. Спасибо и слава Господу за это. И вам спасибо за ваши молитвы подкрепления. О, если бы не эти молитвы во имя Иисуса Христа! Пусть благословит вас всех Господь и даст мир душам и семьям вашим. Только Он все в свое время дает, если вера наша в Него, живого, воскресшего Иисуса Христа, не ослабнет. Этот стих написала уже в новом звании – вдова. Господь любит и защищает вдов и сирот. Я росла в детстве сиротой, теперь вдова. Но это у Него как привилегия. Я чувствую это и благодарю за Его опеку, радость, которую, несмотря ни на что, Он дает. Радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил. Псалом 70:23. Радуйся, Бога живого слова, радуйся в предназначении вдова, радуйся сущности каждого дня, радуйся, ты со Христом не одна, радуйся, радуйся, Бог так сказал, главное имя твое записал, радуйся, мужа любимого дал, радуйся, в болях его укреплял, радуйся, радуйся, Божьи слова, встречусь с супругом, надежда жива, в этой разлуке пусть жизнь за двоих, буду молиться за близких своих. Муж успокоился в вечности, там, где лишь радость обещана нам, радость от пения птиц и ручья, радость от музыки летней дождя. Слава, мой Господи, люби!

вдовам. Вдова вздыхает грустно у окна. Нет, не дождаться ей уже супруга. Уже давно привыкла, что одна, но так порою не хватает друга. Как много их, оставшихся сестер, что в одиночку тянут свою лямку. И редко мы заводим разговор о том, как трудно в этих вдовьих рамках поднять детей одной, без той опоры, которую дает семье отец, когда забот не куча, просто горы, а силы все надорваны в конец. Вот поломалась снова шкаф от дверца, и надо бы машинку починить. И ноет от вопросов вдовье сердце, кого же ей о помощи просить. И все в молитве Господу приносит, ведь только Он защита в каждом дне. Благодарит и задает вопросы, которых не доверит и родне. И Бог всегда спешит вдове на помощь, ведь Он Бог вдов, и Он отец сирот. Пусть время далеко уже за полночь услышит и даст делу поворот. Послушайте вдову, она расскажет, как много уже видела чудес. Все случаи не перечислить даже, но в каждой мелочи особый вес. Ведь так Господь учил ее доверию. Смотри, вдова, я рядом, я твой Бог. Пусть зло еще все прячется у двери, поверь, оно оставит твой порог. Молитесь, вдовы, и держитесь верой руки, что никогда

0: никогда вас не предаст. Она вам в вечности огромной мерой за ваше одиночество воздаст. Вы только верность Господу храните, ищите, чтобы не изнемогать соединяющие с небом нити, а Бог всегда вам будет помогать.
1: Анна Вельк.

Воспоминания. Молись, молись, Штунда. Прошу прощения, хочу написать, а малограмотная. Перед войной окончила 4 класса. Пережила 2 голода и не было возможности учиться. Мне уже 81 год, за что благодарю моего Господа. Он мне дал крепость. Мои дорогие, если б я могла описать вам всю свою жизнь, это была бы большая книга. Если и стану хвалиться, то только моим Спасителем Иисусом Христом. Сколько Он являл своей милости ко мне и любви, которой я недостойна. Уверовала в 1956 году. Тогда нас считали врагами. Мой муж служил сверхсрочником в армии. Меня и вызывали в инстанции, и приходили ко мне, но я благодарю Господа, что Он давал силы. Муж был хороший, не пьяница, не курил, во всем мне помогал, только не хотел, чтобы я ходила в собрание. А как пойду в собрание, тогда он меня бил. Это не помогло, тогда он не стал пускать в квартиру, а потом забрал у меня ключи. И я решила поститься и молюсь. Господи, Ты знаешь, что мне без ключей невозможно. Господи, покажи, где они лежат. И слышу в себе нежный тихий голос. Пойди в ванную, там под машинкой твои ключи лежат. Встала с молитвы и нашла в самом уголочке ключи. Этими гонениями меня Господь укреплял. Другой раз было, я забежала в спальню, а ручки на двери были из нержавеющей стали. И вот, я из комнаты держу за ручку, а муж снаружи хочет ворваться. Взываю Господу, просто кричу: «Господи, прости моего мужа, он не знает, что делает». А муж мне говорит: «Молись, молись, Штунда». И слышу, ручка сломалась. Муж упал, потом встал и пошел на балкон. Господь успокоил мужа. Я вышла. Лежит дверная ручка, которую он тянул, на полу. Металл перерван. Спрашиваю мужа: «Костик, чья это сила эту ручку перервала? Ее ведь ничем нельзя перебить». Вот такие мне Господь показывал чудеса. А перед смертью своей муж мне говорил: «Шура, я тебе не препятствую, иди в собрание, помолись за меня Богу». А я ему говорю: «Сегодня за тебя вся церковь молилась». Он говорит: «Давай помолимся». Встали с ним на колени, он молился и в скорости умер. Где он будет, только один Господь Бог знает. За него очень многие молились. И в Новосибирске, и в Америке, и в России. И наша церковь молилась. И еще я вам опишу, как одна сестричка обратилась к Господу. Она сама из Киева, зовут ее Таня. У нее муж был военный, Бога не знала. Был у нее сынок 3 годика. И вот она вдруг заболевает, лунатик. Она говорила, что днем работает, все делает, а ночью ничего не знает, что с ней делается. Куда она только не обращалась, и врачи сказали, что наша медицина не дошла до такого, чтобы вылечить эту болезнь. Муж сказал ей, что уже не может так мучиться. Сына забрали, а Таню направили в больницу. И вот она возвращалась из города домой и на остановке услышала, как одна женщина другой говорит: «Да, Господь исцеляет». Ей эти слова запали в душу. Она пришла домой, встала на колени и кричала, и просила Господа исцелить ее. И в ту же ночь нормально спала. Потом их перевели в город Североморск. Там родилась у них девочка. Таня общается с верующими. Но мужу это не нравится. Он говорит: «Таня, не ходи к верующим, и к нам пусть не приходят». Таня послушала мужа, и к ней снова та болезнь вернулась. Тогда она вновь стала просить у Господа прощения, и Господь ее помиловал.
Александра Якименко, Украина.

менялся прямо на глазах. Памятными сделал он чудеса свои, милостив и щедр Господь. Псалом 110:4. Хочу рассказать о своем покойном муже, о его обращении к Господу. Уже 10 лет, как я заключила завет доброй совести с Богом, и 10 лет молюсь о моей семье. Муж мой – бывший партийный работник. Если я начинала что-то говорить о Боге, то он не хотел слушать. Говорил: «В свое время меня партия учила». «И куда эта партия привела вас?» – спрашивала я его. Уже здесь, в Германии, он очень заболел. Были у него сильные приступы, я вызывала скорую, его забирали в больницу. Каждый раз я молилась и просила Господа о том, чтобы муж покаялся, не ушел из этой жизни необращенным. Каждое воскресенье я ездила в дом молитвы в город Н. Он от нас в 60 километрах. Оставляла мужа одного, и он мне выговаривал: «Ты меня оставляешь, а я могу умереть». Я уже отдала его в святые руки Господа, который его всегда хранил. Часто нас навещал пастор церкви. Он спрашивал моего супруга: «Вы готовы примириться с Богом?» Но он получал отрицательный ответ. Мой муж был увлечен телевизором, но когда ему стало хуже, он бросил смотреть телевизор, а слушал, что я ему читала из Библии. Так он приближался к Богу. Как-то раз он мне говорит: «Когда ты дома, мне плохо. Когда тебя нет, все нормально». Думаю, что это молитвы действовали. Ведь я молилась о благословении для него. Позже мы стали раздавать вместе трактаты. Он уже сидел в коляске. Я давала их ему в руки, а сама катила коляску. Он был всегда рад этому. Мы перед выходом молились, чтобы Бог благословил тех, кто эти трактаты прочтет. Он не дожил до 69 лет 8 дней. Когда лежал в больнице, сказал: «Если придут дети, ты им скажи, чтобы они не выпивали. Надо с этим кончать. Ты ведь всегда была против этого, а мы тебя не слушали». Муж менялся прямо на глазах. В больнице он пролежал 1,5 недели. У него были невыносимые боли. В одно из посещений он мне говорит: «Мне очень плохо, надо что-то делать, я не могу. Только Бог может с нами что-то сделать. Я тебе много читала Библию, объясняла, говорила. Болезнь, может, и не уйдет, но с Богом легче все переносить. Покайся, и тебе будет легче». «Как я должен покаяться?» «Попросить у Бога прощения. Скажи: прими меня таким, какой я есть». Он сложил руки и обратился к Богу, попросив прощения. Потом сказал: «Как мне стало легко, у меня уже ничего не болит». Это нужно было видеть. В Библии написано: «Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и многомилостив ко всем призывающим Тебя». Псалом 85:5. «Ты мне теперь не только муж, но и брат», — сказала я, радуясь от всего сердца, что он спасен. Предложила позвать пресвитера, и он, обрадовавшись, согласился. Приехали пресвитер и еще один брат. Муж сказал им: «Да, я верю, что Бог меня спас». Они молились и беседовали с ним. Позже, когда я к нему приходила, то давала ему Библию и говорила: «Открой, и я прочту, что Бог тебе положит на сердце». Он открывал, и я ему читала. Однажды я ему предложила что-нибудь спеть. Сходила домой за русским песенником и пела ему до самого вечера. В тот день приходила дочь, но он уже не говорил ничего, а просто смотрел. А я и не поняла, что он уже уходит. Ночью мне позвонили в 2 часа и сказали, что он умер. Медсестра сказала, что он умер тихо, спокойно, не кричал от боли. Как милостив Бог был к моему мужу, он коснулся его сердца. У меня 5 детей, 11 внуков и 1 правнук. Все еще блуждают в этом мире, но я верю и знаю, что Господь и им откроет глаза.
Ведь мы читаем в Библии: «Спасешься ты и весь дом твой». Деяния 11:14. Я молюсь и благодарю Господа, что у меня есть церковь, братья и сестры во Христе. Благодарю за чудесные свидетельства в сестре и забытом алтаре. Бог меня тоже побудил засвидетельствовать о моем муже. К.П.

обоих убили. Я получила письмо от Валентины Н. из Дальнегорска и с ее разрешения пересылаю вам. Надя Клам. Очень благодарна вам за письмо, за то, что вы не остались равнодушны к нашему горю. Прочитала письмо и не смогла сдержать слез, они просто лились градом. Такое горе, какое испытали мы, не дай Бог никому. Дело в том, что мы потеряли двоих детей и обоих убили. В 2004 году наш сын ехал из города домой, был в морях, ехал, по-видимому, на попутной машине. Видно, узнали, что он едет с большими деньгами. Его убили, забрали все, что у него было, и выбросили тело под мост. Мы его нашли только тогда, когда подали в розыск. Ему было 33 года. С тех пор прошло 5 лет, и снова горе. Теперь нет с нами нашей доченьки. Ей было 26 лет. Муж убил ее только потому, что она подала на развод. Он ее обижал, бил. Если приходил домой пьяный, то становился агрессивным. На этот раз выбросил с балкона телевизор, стиральную машинку, пылесос, телефон. Этого она не смогла уже стерпеть и подала на развод. Вот он и решил ее убить. Утром она пошла на работу, я ее немного проводила. Оставалось чуть-чуть дойти до работы. Он подъехал на машине, посадил ее в машину и увез в гараж. Там и расправился с ней. Тело выбросил в заброшенную шахту. Нашли ее только на третий день, когда он сознался. Подробности, как все произошло, узнаем только на суде. Не знаю, как все это выдержать. Сильно пошатнулось здоровье. Целый месяц с мужем лечились у психиатра, но легче не стало. Все думы только о ней, дочери погибшей. Без доченьки и жизнь не мила. Хоть самой ложись в могилу. Остался у нее сынок, 2 годика. Опекунство оформила мать зятя. Но я беру внука на выходные к себе. Дело в том, что я уже воспитала внучку от сына, которого убили. Мать у девочки умерла через 1,5 года, как не стало отца, моего сына. Теперь ей уже 20 лет. Учится в институте, хорошая девочка. А внука мне не дали, так как я на инвалидности. Да и мне уже 60 лет, а мужу 65. Вот такое великое у нас горе. Спасибо, что есть вот такие люди добрые, как вы, и я очень рада была с вами познакомиться. Еще раз огромное вам спасибо за письмо. Валентина Н., Россия. От редакции. Дорогие читатели, помолитесь об этих бедных родителях, напишите им письма и пришлите в редакцию, мы перешлем.

0: Такая частая беда.
1: Расскажу о моей родственнице, сестре по вере Але. С ней мы беседуем о Боге, о прочитанном забытом алтаре. Одобряем друг друга. Алла и ее муж Павел уверовали уже в Германии. А о Боге она слышала от своей мамы. Павел работал возле химического завода, получил дозу вредных веществ, когда был выброс. Врачи провели обследование и обнаружили в крови что-то. Но Павел не прошел курс лечения, и со временем у него появился рак легких. Сделали операцию. Братья и сестры молились за него. В этот раз все обошлось. Но спустя 2 года снова рак легких. И появились метастазы. Облучение и химиотерапия не принесли положительных результатов. В возрасте 42 лет Павел умер. Алла осталась одна с 5 детьми. Пришлось ей учиться водить машину, сдать на права. Один сын стал зависим от наркотиков. Сколько слез и нервов стоила борьба с этим злом. Но Бог усмотрел. С помощью братьев во Христе сына устроили реабилитационный центр города Малоярославец. Там он исцелился, уверовал, нашел верующую сестру и женился. Родились у них 2 девочки-двойняшки. А затем сын, которого назвали Павел. В прошлом году молодая семья собралась ехать в гости. Купили билет на поезд, но в это время другой родственник ехал домой и уговорил их ехать на автомобиле с ним. По дороге случилась страшная авария. Сразу на месте аварии погиб водитель и сын Павел. Умерли в больнице 2 дочери. Алла была на похоронах. Как это трудно пережить. Сразу столько навалилось на ее плечи, но она выстояла и окрепла в вере. Большая душевная травма была у нее, сына и снохи. Потери детей, но время и Бог нас лечит. В этом году Вера, сноха Аллы, родила сына. Алла хотела их посетить на рождественские праздники, но опять у нее испытание. Произошла авария по ее вине. Люди не пострадали. И Алла бодрым голосом говорит мне, что опять ее Бог уберег. Бог дал ей испытание, и она опять устояла. Слава нашему Богу, что Он с нами. Анатолий Славинский.

Газета для Надежды. С сестрой Аллой Н. я познакомился несколько лет назад в больнице, когда она перенесла уже не первую, очень тяжелую операцию на суставах. Тогда моя молитва не была подкреплена надеждой на улучшение. Но когда через несколько месяцев Алла обрела физическое подкрепление, я не мог не признать, что Христос сотворил чудо. Это я должен был уже давно выписать кому-нибудь газету, и уже тем более себе, так как у меня есть для этого все необходимое. Я попросил сестру Аллу, чтобы она не продлевала подписку для меня, я это сделаю сам. Через некоторое время она передала мне деньги на подписку забытого алтаря для сестры Надежды Федоровны из Одесской общины. О сестре Надежде она узнала из наших бесед с ней. Я каждый год езжу к своим в Одессу и рассказала о посещении духовной, очень дорогой мне семьи. Геннадий Цубов.

опять не вытерпела. Дорогие сестры, я опять не вытерпела и решила написать по поводу телевизора и компьютера. Конечно, у каждого свое мнение. Об интернете я мало знаю и им никогда не пользовалась. А вот телевизор – это прямо-таки для молодежи и детей дошкольного и школьного возраста ловушка. Они так привязаны, что им не играть, не кушать, не гулять, не читать не хочется. А если бы не хотели кушать и не надо было бы делать уроки, то круглые сутки бы сидели около этого ящика. Говорят, черпают знания. А какие? Вот я знаю такой пример. Мальчику 3 года. Он знает, как пользоваться телевизором. Даже сам кассеты вставляет. А в туалет все еще не ходит. А почему? Некому научить. Потому что все свободное время семья у телевизора проводит. А как с прогулками? Зимой некому с детьми снежную бабу слепить, на санках покатать. Весной понаблюдать, как появляются первые цветы, насекомые, как прилетают птицы. Летом понаблюдать, как зреют колося на полях, как косят лук. Почему в лесу на деревьях мох растет с одной стороны, а с другой нет? Да столько много интересного и полезного в природе. Ведь тут сразу и свежий воздух, и движение. Разве это можно сравнить с сидением у телевизора? София Бенц.

Тяжело нам в слабостях. Почему мы, люди, различаем грехи? Кого-то отлучаем, а кого-то нет. Такой вопрос мне задали. В церкви должен быть порядок. Церковь — невеста Христа, и ничего нечистого не должно там быть. Но все мы имеем слабости, как сильные, так и слабые члены церкви. Слово Божие учит нас, если мы видим слабости других, лукавство, неискренность. Молитесь за таких, носите бремена друг друга. Господь ответит на ваши молитвы. Мы зависим в своих слабостях от Господа. И если мы знаем слабости свои, брата или сестры, то Господь исправит наши слабости по молитвам нашим. Слабость мешает нам идти за Господом, мешает нашему духовному росту. И тяжело тем, кто их имеет. Давайте молиться о наших слабостях, чтобы исцелиться от них. Если, будучи слабыми, мы будем еще наказаны, то нам очень тяжело будет устоять. Мы должны уметь контролировать себя, чтобы Господь мог показать нам наши слабые стороны. Мы знаем о слабости Самсона. Книга Судей, 13 глава. Все, что он получил, поддавшись слабости, это одиночество, боль, страдания и смерть. Господи, спаси наши души, дай нам познавать Тебя, слышать голос Твой, понимать, что Ты хочешь сказать. Людмила Ил.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».